0: Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Фрагменты сбитых дронов упали на территорию промышленного предприятия Новомосковска Тульской области. Характер повреждений уточняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Реагирование экстренных служб организовано. Глава региона также добавил, что опасность атаки беспилотников в районе сохраняется.
1: О помощи.
0: Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Последние месяцы на острове объявлен режим ЧС из-за дефицита топлива, который привел к сбоям в выработке электроэнергии, здравоохранения и поставке продуктов питания. Как добавил Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Он уточнил, что проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергии.
1: О Трампе.
0: Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Американский лидер отпразднует юбилей в Белом доме. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер. Как отмечается, на южной лужайке резиденции организуют масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC. Трамп стал самым пожилым главой государства в истории Соединенных Штатов.
1: Обо всем.
0: Организаторы роуп-джампинга забыли надеть на девушку страховку и попросту сбросили ее в ущелье в Бразилии. Девушка погибла. На кадрах новостного канала G1. Видно, что на нее надели шлем, а страховочный канат остался лежать на земле. Рядом также находился жених погибшей туристки. Молодому человеку стало плохо, его экстренно госпитализировали. Организаторов экстремальных прыжков задержали, проводится расследование.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные – 71 рубль 79 копеек, евро – 83 рубля 8 копеек, юаня – 10 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
0: Сейчас в российской столице плюс 17, пасмурно, местами возможен дождь. В Петербурге 14 выше 0, там облачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Запретных Милонов.
2: В этот праздничный день с Виталием Милоновым мы решили не пропускать. Правда, Виталий? Здравствуйте.
3: Пропускать это неправильно.
2: Не наш метод. В таком случае, Виталий, с вас объяснение. На ваш взгляд, что мы сегодня празднуем? Потому что, уверяю вас, это не всем очевидно. Ну, День народного единства, окей. А это что?
3: Генез этого праздника порочен. Почему? Потому что давайте вспомним. Депутаты, выбранные тогда в какой-то там, пес его знает, какой-то совет, Верховный совет или съезд народных депутатов, в общем, уже никто не помнит точно, выбранные в Верховный совет РСФСР, то есть Союзной Республики в составе СССР, заявили, что они независимы. Независимо от другой страны. То есть они заявили о том, что РСФСР независимо и суверенно по отношению к Советскому Союзу. То есть, знаете, я лично, особенно раньше, да и сейчас, в общем, не вижу в этом такой мега-жуткой трагедии, но, тем не менее, вроде как нехорошо. Вроде как у нас официально признано, что распад СССР является неправильным явлением. Ну и сейчас мы понимаем, что вполне могли бы там жить дружно кое с кем. Не со всеми, но кое с кем точно могли бы жить. А тут получается, что события, когда мы отказались от союзных отношений с другими республиками, мы теперь этот день мы празднуем. Слава богу, кое-что поменялось, так же, как с 23 февраля, так же, как и со многими другими праздниками, смыслы немножечко поменялись, и вроде как Сейчас, ну, вроде как уже и приличный праздник, День независимости
2: я
3: России.
2: Я идиотка, конечно. Я отлично начала. Я сказала День народного единства. День России, я, конечно.
3: День России, да. Простите, да. Простите. То есть мы сейчас празднуем День России. Угу, да. Раньше этот праздник назывался День суверенитета России.
2: А, суверенитета, вот.
3: Да.
2: Вот.
3: Угу, а теперь мы просто называем это Днем России. Почему? Ну, потому что, ну, должен же быть День России. Должен. Вот он 12 числа, День России. Отлично, замечательно. И мы уже не вспоминаем о происхождении этого числа конкретно.
2: Ну и да бог с ним, ладно, тогда не будем. Ну, в конце концов, День России, День России, это хорошо. И в любом случае мы отмечаем праздник нашей страны, а и выходной день, кроме нас с вами, Виталий. Но у нас есть, к сожалению, нюансы в этот день, потому что концерт на Красной площади отменили, который проводился, насколько я понимаю, последние 23 года в этот день. Не то, чтобы все прям так вожделели этот концерт, но в общем и целом там были заявлены какие-то, ну, с точки зрения некоторых наших сограждан звезды, там какие-то Куртуковы, Долины, Буйновы, Шаман, Бабкина должна была вести этот концерт. Перенесли, насколько я понимаю, в культурный центр имени Моссовета. Я как петербурженка даже не понимаю, что это такое. Но вы полагаете, это правильное решение?
3: Я как гастарбайтер московский уже почти 9,5

0: Видимо, для того, чтобы не дать возможности там, на большой площадке совершить какое-то злодейство, решили ради безопасности людей это поменять. Ведь надо совершенно прекрасно понимать, что переместить такой концерт в какой-то зал – это геморрой, это сложно. Одно дело – сцену поставили, все, большое количество людей может участвовать, и все радостные. А тут уже ограничивается количество людей, соответственно, какие-то билеты должны быть.
1: Ну и поэтому... какая-то часть звезд отказалась от участия в этом концерте, насколько я понимаю. Просто, понимаете, злопыхателям, это я не то чтобы, вот знаете, во что бы то ни стало, надо было проводить, но просто всяким злым языкам это дало возможность сказать, что а вот Зеленский не разрешил концерт на Красной площади. Ну, наверняка слышали такую формулировку.
0: Ой, знаете, точно так же, как Иран или Йемен не расслышал концерты в Тель-Авиве или еще в каком-нибудь
1: может быть и так.
0: Вот, и Ерехоне, я уж не знаю, что там у них происходит. Вот, поэтому, что касается этого, Зеленский является опасностью, да. Точно так же, как хантавирус, переносимый через скал, крыс, понимаете, он же не является, так сказать, некой силой сам по себе, поэтому мы же не говорим, что кал-крыс запрещает нам есть орешки, вот, спокойно, так сказать, из неустановленных источников. Хотя это правда, и поэтому я вас призываю, поскольку хантавирус переносится через кал-крыс, вот, внимательнее смотрите, откуда вы потребляете разные семена, вот, и орехи.
1: Поняла. Тут такое было изящное сравнение. От кала крыс давайте перейдем к другим неприятным вещам, с вашего позволения, потому что тут у нас накопилось... Хотя давайте к приятным. Давайте к приятным новостям. Вот Roblox разблокировали, вы же знаете, да?
0: Roblox, да.
1: Roblox разблокировали. А это же, ну, подарок какой-то. Это почему вообще? Вот кто нас так облагодетельствовал? Как так получилось? Мизулина победила или это предвыборная история?
0: И при чем здесь Мизулина?
1: Здесь выборы?
0: Вот, при чем здесь Мизулина вообще? Дело в том, что, конечно, сейчас, посмотрите, не скрою, есть огромное количество людей, серьезная сила внутри, как бы и в Единой России, и в Госдуме, и вообще во власти, которая выступает за то, чтобы...
1: Меньше запретов, хороших и разных.
0: Чтобы все-таки, ну, запреты есть очевидные, которые связаны с безопасностью, но есть запреты неочевидные. И вот мы давно уже, так сказать, пытаемся добиться того, чтобы вот не давать возможности объявлять такую вольницу по запретам. А то же ты им только разреши, они же все запретят. И объективно говоря, объяснить детям, почему Roblox не должен быть, очень тяжело. Вот мои, там, у меня 6 детей, 5 из них не понимают, почему Roblox запрещен. Марфа понимает, потому что она в него не играет, она уже большая. Вот, ей как бы все равно. Ну, действительно, детям сложно объяснить. Это вот то, о чем пытаемся говорить, что не надо становиться Майклами Джексонами. Майкл Джексон, если вы помните, в отдельный период своей жизни он так боялся подхватить какую-то заразу, он сидел в изолированной капсуле, он дышал воздухом каким-то горным сжатым, ходил в маске медицинской, потому что он боялся вирусов. В результате умер. В результате этого, но он умер.
1: Медицинских средств.
0: И мы прекрасно понимаем, что если человек пытается изолировать себя от вирусов, он делает себе хуже, потому что постоянные микроуколы вирусов, так же как прививки, вырабатывают на что? Иммунитет. Иммунитет. Точно так же и детишки наши замечательные, сталкиваясь с микровызовами в своей жизни, вырабатывают некий внутренний иммунитет, делает так, что они, уже встречаясь с серьезными проблемами, уже знают, как... У них есть уже эти Т-киллеры внутри. Они уже знают, как себя вести. И вот эти белые тельца окружают заразу. Поэтому не надо детей изолировать, потому что иначе, выпустив их во взрослую жизнь, вы их выпустите абсолютно голыми, незащищенными. Они не смогут отличить добро от зла.
1: Угу. Да, именно поэтому, очевидно, не стоит запрещать, как постоянно пытаются эти сказки запретить с разными злодеями и видимо, публиковать только рассказы о самых положительных героях. Но в ваших устах очень клево прозвучало вот эту вольницу запретов нельзя позволять. До недавнего времени казалось, что вольница запретов – это ваша прерогатива. Ну, ладно. Слушайте, а не может быть так?

0: потому
1: они
0: что...
1: даже меня могут в этом плане обогнать.
0: Запретить.
1: Я дело в том, что вот как раз я считаю, что если ты выступаешь за что-то, и, в общем, мои инициативы ограничительные, в общем, пришлись на то время, когда была очень серьезная оппозиция моей точки зрения, и мне приходилось доказывать, и я очень благодарен.
0: А теперь все ваши подражатели неумелые, и вот это стало эпидемией.
1: Ну, понятно, это, в общем, копия никогда не может превзойти оригинал. Вот, поэтому,
0: у меня-то вопрос вот какой. Не вернут ли запрет на Roblox сразу после выборов?
1: Нет, это очевидно. Почему? Потому что проанализировали, слава богу, те люди, которые, в общем-то, могут принять соответствующее решение, они услышали доводы. Доводы, хорошо, вот Roblox, почему был запрещен? Потому что там в чате Roblox могли выйти на детей. Я вам могу назвать, как человек, имеющий, так сказать, у себя...
0: Под рукой шестерых?
1: За спиной своей, так сказать, там, не знаю, 30, 40, 50 случаев, когда мы еще, вот было, помните, история, ловили педофилов, вот, я могу сказать, что педофилы выходят на детей, в том числе, через абсолютно недевиантные сети.
0: Да, конечно, контакт тот же самый элементарный,
1: разные службы, которые существуют легально в нашем пространстве медиа, предоставляют возможность выйти, и там же их не определишь, он же не выходит с аватаркой «я злой педофил Чикатило», нет. Это обычный человек, так сказать. Вспомните, как место встречи изменить нельзя. Вот, паспорт у него имеется, и на лбу у него не написано, что он бандит и преступник.
0: Сейчас мы продолжим тему и запретов, и опять же цифровизации нашего уверенного курса страны на цифровизацию. Но вначале небольшой кусочек рекламы, и мы вернемся.
2: Запретных Милонов. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Я Андрей Малахов. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
5: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один-единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Запретных Милонов.
0: А мы продолжаем с Виталием Милоновым на злобу дня в этот праздничный день. Нас не закроешь вот этими всеми выходными днями. Мы настроены на работу. Виталий, если мы говорим про разрешение Roblox, это, конечно, правда отрадно и здорово, но мы прекрасно понимаем, что все остальные блокировки, запреты и удушения свободного интернета, они продолжаются, и тут как будто бы ничего не сделаешь. Но мы читаем про GosVPN. Вот эта информация вызвала, ну, такой вой у кого-то восторга, у кого-то ярости. Как вы отнесетесь вот к этому удивительному предложению? Роскомнадзор на закрытом совещании с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для российских разработчиков.
1: Ну, это просто не очень корректное название. Не знаю, звучало ли это именно в таких формулировках.
0: Я
1: на
0: цитирую
1: этом
0: про РБК.
1: Совещании. Видимо, это все-таки некая интерпретация. У нас ряд сервисов, они базируются на службах, которые недоступны в Российской Федерации.
0: Да, не ряд сервисов, а каждый второй буквально.
1: Я хочу сказать, что вот моя история взаимоотношений с VPN началась во время моей службы в Горловке, потому что огромное количество, в общем-то, обычного контента, который сейчас не запрещен, просто было недоступно с местных IP-адресов. Точно так же, как и многие нейронки. А мы об этом говорим.
0: Да.
1: Нейронки, они же не запрещены у нас. Они у нас не хотят работать. Ни Gemini, ни все остальные, ни ChatGPT не работают на территории Российской Федерации не потому, что есть Роскомнадзор, а потому что у них есть свой Роскомнадзор. Не Роскомнадзор, а вот этот вот Содомкомнадзор, который запрещает, который делает сегрегацию и говорит, что русские люди второго сорта, им нейронки не нужны. Поэтому встал вопрос о том, чтобы создать единую некую вот, ну, понятную службу, которая позволит обходить запреты, установленные извне. Вот что здесь важно. И называть это GosVPN-ом я бы не стал. Это не очень корректное название.
0: Знаете, что тут еще более некорректно? Что вызывает у меня опасения? Есть ощущение, что теперь доступ к тому-сему будет по принципу, ну, как бы, доступа привилегированных классов. Понимаете, о чем я? То есть нужно будет специальное разрешение для того, чтобы получить этот VPN. Вы его получите, а я нет. Ну, условно говоря.
1: Да нет же. Это не имеет отношения к частной жизни людей. Это,
0: то есть частным людям так и не будет позволено.
1: Нет. Дело ничего в том, что сейчас наоборот. Я очень рад, что слышал от одного из больших провайдеров нашей мобильной связи, одного из членов Большой Тройки, да? Или Четверки, как сейчас называют.
0: Не знаю.
1: Тройка,
0: ну, неважно, да.
1: Вот. О том, что у них будет специальный тариф с разблокированным доступом к нейросетям.
0: Да ладно?
1: Да, да, я потом вам...
0: А, я знаю, да, я вспомнила.
1: И я вот сразу у меня на телефоне, кстати, которым я не пользуюсь, который я использую только как навигатор, iPhone. Вот я могу сказать, что у меня нет айфона, вот меня
0: вижу, да, хорошо.
1: Вот, там стоит, поскольку такой технический телефон, там есть технический номер этого провайдера, и я хочу попробовать перейти просто потому что это удобно. Удобно пользоваться нейросетями. Нейросети позволяют нам повысить производительность труда, эффективно экономить наше время. Поэтому я считаю, что это прямо супер правильно, супер грамотно.
0: Вы производите впечатление человека очень технологически грамотного. А между тем, мы с вами уже 856 раз об этом говорили, что кажется, несмотря на вот это вот бесконечный лозунг, да, цифровизации всей России, значит, повышаем вверх, вширь и вглубь, у всех это вызывает большую иронию, потому что мы понимаем, что интернет работает через раз. И цифровизация, само все слово, звучит как издевательство. А некоторые считают, что мы уверенно двигаемся куда-то в направлении скорее к Средневековью, знаете, по пути амиши или этих, как они там, забыл, как называется, менониты, вот.
1: Это не совсем так, поскольку российские цифровые сервисы были, есть и остаются передовыми сервисами, если сравнивать со многими другими так называемыми странами развитой демократии. Они суверенны, они не зависят от внешних факторов, поэтому они существуют. Это и онлайн-банки, и наши...
0: Ну, как же они суверенны?
1: Госуслуги. Ну, так.
0: Ну, госуслуги, да, суверенны.
1: И онлайн-банки, они занимают абсолютно суверенное цифровое пространство. И могут даже вставать на айфоны, вопреки запретам этой компании, кстати, я удивлен, что авторы Макса, которые, в общем-то, достаточно уверенно себя чувствуют, ну, декларируют себя уверенно, не придумали, как обойти запрет на пуш-уведомления в iOS.
0: Если я правильно поняла, проблема возникла в том, что обновление невозможно. То есть у них вот эта кнопка «обновить», они просто ее неправильно запрограммировали изначально. Можно было сделать без этой обязательной кнопки «обновить», и тогда бы они работали, по крайней мере, на айфонах. А так в итоге, ну, это просчет просто программистов.
1: Давайте так. Опять же, не хочу говорить какую-то крамолу, но любая программная история, любой программный продукт априори несовершенен. Поэтому не надо считать, что Макс Мессенджер – это священная корова, которую мы как индусы не должны есть.
0: Давайте это Максу Душадаеву скажем.
1: Вот. Нет, Макс – это программный продукт, который точно так же, как iOS, Microsoft Windows, там, Linux и прочее, нуждается в постоянном улучшении. Что любая программная история содержит кучу всяких разных багов.
0: Конечно.
1: Которые надо исправлять. И, пожалуйста, не надо воспринимать. Вот здесь очень важно, чтобы это услышали те, кто стоит за продвижением мессенджера нашего, что большинство людей не против мессенджера. Вот. Просто не надо, пожалуйста, говорить, что вы тупые, ничего не знаете, не понимаете. Если люди хотят улучшить его, это правильно, это хорошо. Я хочу, чтобы в Максе были сторис.
0: А я хочу, чтобы мне не навязывали Макс сверху, и не говорили, что у тебя не будет возможности обратиться к госуслугам или записаться к врачу, если ты не установишь себе Макс. У тебя не будет возможности купить 20 литров бензина в Крыму, потому что у тебя не установлен мессенджер Макс. Как только это пройдет, все установят себе мессенджер Макс, поверьте.
1: Что касается верификации пользователей, то здесь я, наверное, согласен с позицией, что верификацию нужно проходить через полностью контролируемый государством сервис, потому что вы, это же для вашей безопасности.
0: Да ну нафиг такую безопасность. Не,
1: секунду.
0: Не пойду.
1: Знаете, я помню, как верификация, как у меня пытались спереть аккаунт мой в Телеграме.
0: Это еще до того, как
1: до всяких мессенджеров Макс у меня пытались спереть и неоднократно там.
0: Макс вас не защитит.
1: Вот, но аккаунты в Максе-то, в общем, не воруют.
0: Да что вы говорите?
1: Не воруют. По крайней мере, я такого не слышал. И,
0: данные воруют только.
1: Я не против мессенджера Макс. Вот я вот совершенно понимаю. Я не очень понимаю, почему другие мессенджеры, ну, такие не очень там критичные, надо запрещать. Потому что у нас получается такая странная история с тем же самым Телеграмом. Телеграм вроде как замедляется. У нас официально он считается замедленным, да?
0: Вы находите?
1: Вот. Мессенджер.
0: Но формально он блокирован.
1: Телеграм у нас вроде блокируется. Официально он вместе с тем не признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вот вы посмотрите статус мессенджера Telegram. Он не запрещен. Почему? Потому что я читаю абсолютно наши официальные государственные СМИ в телеграм-каналах. Rush Today. Там.
0: А, вы только из этого делаете такой вывод?
1: Нет, у нас нету, у нас не принят ни один закон, который бы, или там нормативно-правовой документ, который бы блокировал и запрещал пользование Телеграмом. Этого нет. И слава богу, что Телеграм не запрещен. И вот такая неопределенность, конечно, вызывает некоторые вопросы. Я уверен, что рано или поздно мы эту ситуацию как-то разрешим. Не мы, а те, кто это делает. Вот. Поэтому в этом не надо искать такой трагедии. Вот,
0: хорошо. Да, вы знаете, ваш любимый депутат, ваш любимый коллега, в смысле, Андрей Свинцов, сказал, что разблокирован, может быть, Телеграм в России. Это вот он буквально так словами сказал. Значит, ну вообще мы понимаем, что работа Телеграма пессимизирована. Да, в России называют, пессимизировано, подавлено. Но Свинцов говорит, что, скорее всего, разблокируют.
1: Давайте мы будем понимать, что то, что говорит депутат Андрей Свинцов, при всем уважении, это не значит ничего. Понимаете, вот
0: извините,
1: после информации другого коллеги о борделях с черепахами...
0: Простите.
1: Вот,
0: депутат Журавлев, если вдруг кто в танке.
1: В Дании, да.
0: Да, вот, любитель черепах, депутат Журавлев, так его принято называть, если вдруг кто не помнит.
1: В принципе, вот есть еще депутат Свинцов, которого выгнали даже из ЛДПР. Вот, его выгнали из ЛДПР, поэтому я бы опирался все-таки на позицию здесь, наверное, не столько депутатов, сколько позицию наших исполнительных органов власти, потому что так получается, что депутатский корпус напрямую не регулирует эту историю, и это больше Минцифры и так далее. Поэтому надо у них спрашивать. Но ситуация, безусловно, такая странная. Я вот честно могу сказать, вот I have a dream, да, как его, Нельсон Мандела, по-моему.
0: Нет, не Мандела, ну, господи, да, неважно, сейчас вспомню.
1: Лютер Кинг.
0: Вот.
1: Лютер Кинг,
0: да. Мартин Лютер
1: Кинг. Мартин Лютер Кинг, I have a dream, конечно, чтобы все устаканилось. Почему? Потому что я за то, чтобы было удобно для людей.
0: Сейчас мы новости послушаем, вдруг услышим что-нибудь такое про удобно для людей. И вернемся буквально через 4 минуты.
2: Запретных Милонов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
6: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
7: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки беспилотника. О принятых мерах безопасности сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать альтернативные маршруты.
2: О протестах.
8: В Глазго произошли столкновения полиции с протестующими против массовой миграции. Поводом стали нападения на британцев-мигрантов. Ранее в Великобритании 30-летний мужчина на улице попытался перерезать горло незнакомой ему 17-летней девушке. Другой суданский беженец на днях напал с ножом на мужчину в Белфасте. После этого в Северной Ирландии вспыхнули протесты и беспорядки.
2: О конфликтах.
8: Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на свою дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов. Диппредставительство нашей страны в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Здание остается российской собственностью, полученное в бессрочное и безвозмездное пользование. Однако Москве будет предложено передать строение польской стороне, а при отказе будет подан иск.
2: О происшествии.
8: Военный самолет потерпел крушение в штате Вашингтон на северо-западе США, передает Fox 13. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу. Причина ЧП пока неизвестна. Самолет упал в лесном массиве вблизи озера Римрок. Начался пожар. Спасательные службы эвакуировали людей, которые находились на берегу озера. Также перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.
2: О погоде.
8: В некоторых районах Москвы из-за ливня машины почти полностью ушли под воду, а подземные переходы затопило до потолка. Местами выпало рекордное количество осадков, около половины месячной нормы, сообщили в комплексе городского хозяйства. По его данным, самые сильные дожди прошли в восточной части столицы. За несколько часов в отдельных районах выпало почти 123 миллиметра осадков. На западе города также наблюдались обильные дожди. В северо-западном административном округе их объем составил почти 78% от месячной нормы. На улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники МОС «Водостока». Специалисты открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. Сейчас в столице плюс 16, пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Запретных Милонов.
0: А мы продолжаем, то есть, вероятно, нужно сказать так, я продолжаю мучить депутата Милонова всякими тяжелыми, неудобными вопросами. Виталий, вы позволите?
1: Неловкими, да.
0: Неловкими. Смотрите, какой неловкий вопрос. Смущу вас сейчас нечеловечески. Правда, странный довольно вопрос вам, потому что навряд ли вы знаете, в чем дело. Но я просто предлагаю вам поразмышлять на эту тему. Очень много в различных пабликах обсуждается отсутствие госпожи Набиуллиной на уже трех последних важнейших экономических мероприятиях. И на ПМЭФе ее не было. И на Национальной ассоциации участников фондового рынка ее не было. И на встрече у Путина ее не было. И тут есть два разнонаправленных вектора объяснения. Кто-то говорит, что с Набиуллиной таким образом пытаются расстаться, а кто-то говорит, что она сама не хочет участвовать в этом во всем, потому что она не согласна с происходящим. Тут еще особой пикантности добавляет то, что там, где нет Набиуллиной, могли бы быть хотя бы ее замы, но даже их не было. Как вы объясняете вот эту вот неожиданную пропажу государственного чиновника? Говорят, официально больничные. Это мы знаем. Да.
1: Позвольте мне сказать, исходя из собственного опыта, каждый раз перед выборами за год
0: кто-то пропадает.
1: Начинаются всякие разные выводы. Вот начинается аналитика. О том, пытаются найти какие-то будущие события по движению облаков. И иногда, зная там природу того или иного явления, я не могу скрыть улыбки, когда читаю вроде в серьезных изданиях некие выводы, некие предположения, которые действительно делают. Я не понимаю, зачем они это делают? Вот зачем? Они хотят показать, они хотят рейтинг себе набрать.
0: Вам объяснить, зачем они это делают? Когда люди находятся в ситуации неизвестности и беспокойства, учитывая то, что вроде бы с экономикой
1: так
0: не
1: спроси,
0: все хорошо. У кого?
1: У Набиуллиной.
0: У вас есть возможность у нее спросить?
1: У меня нет. Я и не интересуюсь.
0: Я интересуюсь.
1: Знаете, я могу сказать, что здесь я не буду рассуждать. Почему? Потому что я на ПЭФе не был ни разу в жизни. Ни разу в жизни я не был на...
0: Вы хвастаетесь или расстраиваетесь?
1: Я не хвастаюсь и не расстраиваюсь. Я вот не расстраиваюсь, это 100%.
0: Ага.
1: Не хвастаюсь, потому что... А почему я должен хвастаться? Значит, ты должен быть гордиться, должен этим гордиться. Я считаю, что депутат Государственной Думы, избранный по территории... О, кстати, ПЭФ каждый раз проходит у меня на округе.
0: У вас на территории,
1: в Царском селе, в Пушкинском
0: районе. А вы игнорируете.
1: Вот, нет, но... Депутат, который избран по территории, у него есть свои вопросы. Избиратели, школы, детские сады. На ПЭФе эти вопросы не обсуждаются. На ПЭФе обсуждаются большие глобальные экономические и политические задачи на уровне руководства страны. Что делает обычный депутат там? Ему там нечего делать. У нас люди выбрали не для того, чтобы мы сидели на ПЭФе и там разглагольствовали. На ПЭФе, я согласен увидеть, что вот на ПЭФе модератором экономической секции был депутат, глава комитета по бюджету Андрей Макаров.
0: Но это, Макаров – это неизменная фигура на этих панелях.
1: Понимаете, глава бюджетного комитета и интересен, и полезен на ПЭФе, потому что бизнес хочет знать основные направления.
0: Набиуллина тоже была полезна.
1: Вот. Поэтому я туда не хожу, потому что мне там нечего делать.
0: А Набиуллина почему не ходит?
1: Набиуллина почему не пошла? Потому что есть какие-то причины.
0: Наверное,
1: если бы нужно было бы, чтобы Набиуллина там была, она бы там была. Значит, есть какие-то нюансы. Здесь этот вопрос относится не к сфере депутатов Госдумы, потому что мы не можем на кофейной гуще гадать. Тут, наверное, надо спросить, безусловно, отправить запрос в пресс-службу Центробанка, узнать, почему ее не было.
0: Знаете, сколько этих запросов там лежит в пресс-службе Центробанка, поверьте мне. Но просто вопрос-то в том, что совсем недавно Владимир Путин довольно ясно дал понять, он сказал, что абсолютно уверенно сказал, что инфляция снижается, значит, надо снижать ключевую ставку. Мы помним, что ключевая ставка у нас будет объявлена следующее, 19 числа. У нас давно не видно Набиуллиной. Мы понимаем, что Набиуллина категорически держит историю с ключевой ставкой. Тоже по понятным причинам. Ее представление о здоровой экономике не предполагает снижение ключевой ставки в таких обстоятельствах. Поломает ли ее через колено? Снизит ли ключевую ставку буквально до 10, там, условно говоря, 9%? Вот мне именно эта ситуация видится. Мне кажется, что из-за этого ее нет.
1: Я не знаю.
0: Ладно, хорошо.
1: И быть вруном, который выдумал причину, почему ее нет, я не хочу. Что касается ключевой ставки, то это палка о двух концах.
0: Конечно.
1: Безусловно,
0: конечно.
1: Ключевую ставку можно понижать, совсем понизить.
0: Совсем
1: ее,
0: понизить.
1: Но в экономике военного периода ключевая ставка низкой быть не может, к сожалению. И да, сейчас покупательная способность населения невысокая, поэтому думать, что ключевая ставка всерьез оживит там отдельные отрасли. Там, кто лоббирует низкую ключевую ставку? Строительная отрасль.
0: Ну, не только строительная, нет. Тут и Мордашов, и Дерипаска, и тут много всяких.
1: Им необходимо, заимствовать средства под низкий процент. Причем никто из этих уважаемых экономических деятелей не думает о нас с вами, что нам...
0: Это конечно.
1: Мы там берем кредит, и нам кредит будет стоить дорого. Кстати, кредиты почему-то как-то отстают по ключевой ставке от снижающихся параметров. И кредиты для частных лиц все еще достаточно дорогие.
0: Да, просто на самом деле я просто вспоминаю ситуацию с Эрдоганом в Турции. Помните, когда в какой-то момент там тоже была высокая ключевая ставка, Эрдоган уволил министра финансов, понизил в приказном порядке ключевую ставку. Я посмотрела, какая сейчас в Турции ключевая ставка? 37%!
1: Ну, турецкая валюта неуклонно девальвируется.
0: Конечно. На самом деле, те же самые деятели, которых вы назвали экономические деятели, они призывают уже ослабить рубль уже? Уже невозможно?
1: Почему они призывают ослабить рубль? Это вопрос нефтедолларовых доходов.
0: Да.
1: Продавая ресурсы, металлы, ресурсы, углеводороды за рубеж, мы при сильном рубле получаем меньше денег рублевом эквиваленте. Поэтому, я хочу напомнить, как те же самые люди, не будем называть конкретные имена, лоббировали девальвирование рубля в момент, когда нужно было платить налоги, чтобы разом, так сказать, в рублях стать богаче.
0: Ага.
1: Вот. И у нас так вдруг рубль скакал, его волатильность ужасная была. Вот. Мы сейчас, как это ни парадоксально, не так сильно зависим, лично вот мы, физические лица, от курса рубля. Почему? Потому что
0: конечно,
1: раньше...
0: Да.
1: Где мы видим низкий рубль? Это товары импортные, там, мобильные телефоны, техника, она стоит не так... Она стоит дешевле, чем могла бы стоить. Да, это безусловный плюс. Но и экономика страны тоже получает меньше денег, потому что по разным подсчетам более 30% доходов России – это доходы от продажи наших природных ресурсов нефтегазовых. Мы не страна-бензоколонка, у нас меньше половины, там 30 с чем-то процентов было. Сейчас не знаю, как в этом бюджете. Вот. То есть мы получаем меньше денег. И вот найти этот баланс как раз правильно было бы, учитывая, что сейчас курс доллара, он такой сложный и устанавливается Центробанком, да. А у нас нет торгов на ММВБ в том виде, в котором это было раньше. Конечно, можно сделать доллар и 30 рублей, но что тогда будет, произойдет разрыв, будет некий черный курс доллара и официальный курс доллара. Это было, кстати, в Советском Союзе. Они декларировали 56 копеек за доллар, но никто за 56 копеек его не покупал, кроме коммунистов, вот, ну, верхушки КПСС, которая это могла покупать, выезжая за границу. Все остальные шли на галеру и покупали в 10 раз дороже.
0: Прекрасно вы помните, да, ситуацию. Я тоже ее вспоминаю.
1: Вот, поэтому этого допускать точно нельзя. И самое главное, что простого-то рецепта, когда, ну вот, можно было бы сказать, а вот давайте сделать так, не существует. Не существует, но я бы очень хотел, чтобы полемика, которая есть в российском обществе, политическая полемика, особенно полемика в отношении внешней политики. У нас же, почитаешь блоги в интернете, там, в Телеграме, в запрещенном, каждый второй там специалист по внешней политике, просто ужас какой, там прям вот прыщ пуп земли. Вот я бы хотел, чтобы сейчас вектор активности, пассионарности российского общества сосредоточился бы не на внешнем контуре, это от нас не зависит, а на внутреннем, чтобы лучшие, энергичные, умные люди сосредоточились на формировании экономической повестки страны. Потому что, ну...
0: Я боюсь уточнять, это как? Потому что мы к рекламе сейчас приближаемся. У нас осталось всего 40 секунд, а я просто вот сейчас буквально прочитала ужасную статью в «Известиях» о том, что в этом году каждый четвертый предприниматель планирует сократить каждого десятого работника. Вы представляете себе? При том, что у нас, как говорит Владимир Путин, безработица рекордно низкая, у нас сейчас начнется, в общем, достаточно странная ситуация на рынке труда, но, возможно, мы это обсудим с вами чуть подробнее буквально через 2 минуты после рекламы, а вы не уходите далеко.
2: Запретных Милонов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
9: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Сказано реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
0: А мы продолжаем. Ну, собственно говоря, я продолжаю мучить Виталия экономическими вопросами. Вы уж простите, Виталий Валентинович, но наболело. Потому что вы говорите красивые слова по поводу того, что да, мы должны сосредоточиться на внутреннем, а мы, в общем, ну, реально, по-моему, может быть, я паникую напрасно, но есть ощущение, что на рынке труда происходит какая-то чудовищная история. При низкой безработице людей просто увольняют. Ну, то есть реально специалистов увольняют. Сбер, Газпром, РЖД, вот эти вот огромные компании, они увольняют людей тысячами. Что происходит?
1: Что происходит? Есть...
0: Нет, ну, понятно, налоги... Да.
1: Есть объективное, вернее, зависящее от внешних факторов снижение потребления ряда ресурсов. Например, если мы возьмем, ну вот угольную отрасль. Угольная отрасль – это там Кузбасс, это целая связка Кузбасс и так далее, и так далее. И отрасли, снижение потребления угля.
0: Но уголь это очевидно,
1: перестает,
0: да.
1: Как и везде во всем земном шаре. Да, на всем шаге земном количество потребляемого угля сокращается. Вспомните жуткие протесты Великобритании 80-х годов, реформа Маргарет Тэтчер, снижение добычи угля.
0: Мне, к сожалению, вспоминаются 90-е годы, Кузнецкий мост, Москва.
1: О, да, тогда были другие штуки, потому что уголь был тогда нужен, но просто людям, которые его добывали, не платили деньги.
0: Не хотели платить деньги.
1: Не платили деньги, вот, потому что они были подонки, вот эти работодатели. Сейчас ситуация другая. Угля стали производить меньше. Соответственно, целая отрасль машиностроения стала сокращаться. Вот наши гигантские шагающие экскаваторы, которые были заточены на добычу угля, тоже стали меньше покупаться. Безусловно, это крайне не вовремя для нас сейчас. Война, нестабильность, санкции, конечно, это все неправильно, но... Есть заводы и в Москве, и в Петербурге, и по всей стране, которые сейчас переводят людей на 4-дневную рабочую неделю, сокращают людей.
0: Автомобили строительные, например.
1: Это так и есть. Здесь, ну, глупо отрицать, что это происходит. Но,
0: слушайте, даже мэрия Москвы сокращает персонал.
1: Сокращаются бюджетные расходы, сокращается количество расходов внутри государственных организаций, расходы на командировки, расходы на всякие разные непрофильные вещи. Тоже их сокращают.
0: Но это мы называем затянуть пояса.
1: Вот.
0: Да?
1: Да, безусловно. То есть там, где можно не тратить, мы не должны тратить. Поэтому я считаю, что в том числе и расходы на оплату концертов некоторых наших звездочек там, в виде 10-15 миллионов, как некоторые просили.
0: Виталий, мне нравится, что он не называет этих звездочек. А я назову, а мне терять нечего. Шаман.
1: Я считаю, что не то, что платить не стоит сейчас таких денег, а и просить такие деньги бессовестно. Бессовестно, граждане, артисты, стране не просто сейчас. Поэтому вы без хлеба и икры точно не останетесь. Ваши доходы покроют все ваши потенциальные расходы. Но давайте, ну, не борзеть. Не борзеть и понимать, что сейчас нельзя требовать такие деньги. Снизьте свои планки по ожиданиям. Точно так же, как не надо много платить сейчас спортсменам, не надо покупать большое количество легионеров.
0: Тем более, что мы играем только внутри страны.
1: Вот. Поэтому, в общем-то, тут надо немножечко оптимизировать расходы. Но нельзя сокращать доходы населения. Вот это вот, чтобы не произошло вот этого водоворота, который был в той же самой Греции, когда стали сокращать доходы обычных людей, и люди стали меньше получать, они стали меньше носить денег в экономику, они стали меньше покупать, меньше пользоваться услуг. И пошло по нарастающей снижение, такое воронкоподобное, поступлений в бюджет. Поэтому этого нельзя сделать.
0: То есть охлаждение к стагнации?
1: Сейчас надо еще раз вот еще раз прошу, давайте мы сейчас серьезно снизим нагрузку на малый бизнес. Малый бизнес сейчас ценен тем, что он существует.
0: Потому что он ценен же для экономики, ведь да?
1: Малый бизнес
0: он ценен для макроэкономики.
1: Он, давайте не будем смотреть все через очки налогового инспектора.
0: Нет, когда мы смотрим через очки налогового инспектора, это тоже получается не очень, потому что я живу на 6-й линии Васильевского острова. Петербуржцы знают, что эта линия пешеходная, и она вся состоит из кафе, ресторанов и магазинов. Ну, то есть очевидно
1: еще
0: совершенно.
1: Еще Андреевский собор.
0: И, конечно, Андреевский собор. Так вот, теперь на моей 6-й линии практически остался один Андреевский собор, потому что через каждую дверь аренда, продана. Люди закрыли на самой сладкой, на одной из самых сладких улиц Петербурга.
1: Да, это
0: практически все закрылось.
1: Безусловно, эти места очень серьезно ценятся. И некоторое время назад найти свободное помещение по адекватной цене было просто невозможно.
0: А теперь они стоят и пустуют.
1: Значит, что делать? Значит, надо добиться того, чтобы открывались, снизьте налоги. Потому что если пустое помещение вообще никаких налогов не приносит, не то, что,
0: да.
1: Оно не то, что не приносит налогов, оно еще не кормит людей, которые там работают. Там нет людей, которые получают зарплату, нет семей этих людей, которые получают доходы в свою семью. Вот это самое страшное. Поэтому, если это маленькое предприятие не особо много платит налогов сейчас, оно платит чем? Оно платит тем, что содержит граждан Российской Федерации, которые в нем принимают участие и уже выполняют важную социальную функцию. Это не предприятие господина Мордашова, Дерипаски и других очень уважаемых мной людей, которые платят миллиардные, многомиллиардные налоги и все такое. Малый бизнес создает экономику страны, экономику мегаполиса тем более. Мы сейчас каждый закрытый магазин, каждое сдающееся помещение – это минус в количестве людей, которые сами о себе заботятся.
0: Ну и последнее, что мы успеем, наверное, сегодня обсудить – штука, которая, на первый взгляд, вроде бы на экономику России не очень влияет, хотя, опять же, как посмотреть. А Россия запретила теперь из Армении вообще все. Ну, практически все. Мы помним, мы с вами уже обсуждали, что мотивировать так, как мотивируют сейчас, нельзя, что якобы там это все фитосанитарным нормам не соответствует. Но в общем и целом мы лишились дешевых, я не знаю, помидоров, ягод, семян, ну вот этого всего. Мы точно правильно работаем в данном случае?
1: А знаете, я уверен, что ситуация с Арменией нормализуется. Армения – это не Украина. Армяне – это не, извините меня, не вырожденцы, как мы видим это в Киеве. К сожалению, теперь уже в Киеве приехавшие из села селюки там сидят. Я просто уверен, что наше будущее неплохо с Арменией. И да, сейчас есть вызовы, некие риски и так далее. Но спешно лепить из Армении образ врага не надо. Почему? Потому что, откровенно, я понимаю, что есть силы, которым очень выгодно было бы срочно составить из Армении, преобразовать это как бы что-то враждебное государство. Не надо этого делать. Потому что те, кто это делает сейчас, пытаясь втянуть нас в конфликтную ситуацию, они не преследуют российские интересы, они преследуют иные интересы, мы прекрасно понимаем, какие. Так что Армения обречена на нормальные отношения с нашей страной. То, что сейчас Пашинян использовал в своей предвыборной риторике многие европейские вещи, ну, использовал.
0: А у нас, кстати, нет никакой уверенности в том, что в итоге действительно Армения каким-то образом присоединится к Евросоюзу.
1: Дурачина, да. Ну, да, но использовал. Но надо понимать, что Пашинян – это не вся Армения. Пашинян, феномен Пашиняна заключается в том, что альтернативы у него в Армении почти нету. И долгое время в Армении существовало два полюса. Один – Пашинян, другое – бывшие. А что давайте посмотрим правде
0: Кочарян?
1: В глаза. Бывшие руководители Армении, при том, что они были адекватны в плане внешней политики, части обороны и так далее, но они абсолютно забыли о борьбе с коррупцией, о построении нормального, нормального социального государства. Они не думали о том, что нужно увеличивать зарплаты там, полицейским, государственным служащим, на что надо строить дороги в хорошем контексте этого слова. И Пашинян что? Пашинян это делает. Uh-huh. Поэтому Пашинян... Почему-то я не понимаю, почему, выплачивая зарплату полицейским нормальную или строя дороги, нужно говорить всякую ерунду. Ну, опять же, давайте мы сейчас поймем, что во время избирательной кампании есть некая риторика, которая выходит за рамки... официальной выверенной позиции государства.
0: Мы, видимо, должны иметь это в виду и в преддверии нашей, да, российской предвыборной кампании. Виталий, к сожалению, время закончилось, но мы об этом в следующую нашу встречу обязательно поговорим. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Спасибо большое.
2: Запретных Милонов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
12: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
14: Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в связи с атакой беспилотников. Это сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ранее стало известно о том, что фрагменты сбитых украинских дронов упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, в правительстве региона развернута работа оперативного штаба.
2: А США.
14: Дональд Трамп пообещал дискомбулировать противников США. Такой пост он опубликовал в своей соцсети. Там он разместил изображение, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта. На картинке Трамп стоит, предположительно, на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители. 24 января в интервью газете «Нью-Йорк Пост» американский президент заявлял, что при проведении операции в Венесуэле армия США использовала некое секретное оружие, о котором ему говорить нельзя, но к которое он называет «дискобамбулятор». На русский это перевели как «запутыватель». Позднее в интервью телеканалу NBC News он признался, что сам придумал такое название и очень гордится этим.
15: О мошенниках.
14: В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Они стали предлагать некие якобы страховые выплаты отслужившим в армии. Таким людям, демобилизованным из вооруженных сил, звонит неизвестный, представляется работником Минобороны и говорит, что человеку положены деньги, но для их оформления нужно подготовить документы, поэтому он просит уточнить паспортные данные и ИНН. Потом разговор завершается. Далее звонит уже лжесотрудник технической поддержки из якобы госуслуг, говорит, что личные данные украли и с его счетов финансируют украинских боевиков. Потом также звонит псевдосотрудник ФСБ и далее уже требует перевести оставшиеся деньги на тот самый пресловутый безопасный счет, деньги с которого уходят мошенникам.
15: О спорте.
14: Баскетбольная команда «Нью-Йорк» обыграла в гостях «Сан-Антонио». Счет 94-90. Это был пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Таким образом, команда стала чемпионом НБА впервые с 1973 года. В прошлом сезоне чемпионом НБА стала «Оклахома».
15: О валютах.
14: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты, установленный Центробанком на эти выходные, 82 рубля 97 копейка. Юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и Александр Коц. Сегодня не смотрите на фон, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, а прямо из полей, практически с передовой, с границы, да, на фоне могут быть слышна жизнь специальной военной операции. Саш, приветствую.
19: Да, приветствую. Ну, не столько прямо на передовой, но в приграничной зоне, в прифронтовой, действительно. Работаю в Белгородской области, об этом будут серия моих репортажей, интересных встреч, дальше поеду уже в зону специальной военной операции. Ну, в общем, по ходу своего такого летнего турне буду рассказывать, показывать и объяснять на пальцах сложные вещи.
18: Давай начнем с итогов этих суток. И, ну, к сожалению, практически каждый день или каждую ночь, да, мы начинаем с того, что каждое утро подводим итоги. Налет со вторника на среду более 20 регионов. Все же рассказали про панораму, легендарную панораму в Севастополе. Рядом ничего не было. Говорить про то, что целились военный объект не получится. Прицельное попадание конкретно туда, видимо, к открытию выставки, назначенному на 11 июня, на следующий день. Также били по Чебоксарам. Насколько мы понимаем, объект ВПК, да, был мишенью. Били по Самаре. Инфраструктурный объект поражен. Но здесь, то есть, с одной стороны... и в Мелитополе по пассажирскому автобусу дрон, начиненный поражающими элементами, шариками. Такой вот хорошо забытый для Киева прошлое. Они возвращаются его вновь в настоящее. Начать хочется с удара по НПЗ. Привычная история, она понятная, но, к сожалению, ставшая привычной. А вот удары по культурным объектам, вот кажется, а зачем? Да, военного смысла нет. На специальной военной операции это никак не скажется. Так же, как и удар по пассажирскому автобусу или по поезду, который по локомотиву, который в Крым везет туристов. Да, ну вот, кажется, какая военная? Но, тем не менее, это делается, и вот здесь то слово систематическое, о котором наша страна говорит. Киев... Ну, вот, к сожалению, действует планомерно.
19: Ну, тут сложно придумать какой-то ответ, да, вообще непонятно, почему мы в ответной парадигме живем, то есть мы должны что-то вытерпеть, чтобы потом ответить. Мне кажется, совершенно не надо этого делать. Но мы же не будем разрушать какие-то музеи, да, мы же не будем, хотя, мне кажется, там такие памятники, как памятник какому-нибудь Бандеры или Мельнику, ну, они не имеют особой ценности в мире искусства, и вполне можно было бы их снести каким-нибудь парой-тройкой высокоточных ударов. Но мы видим, если кто не знает, что такое оборона Севастополя 1854-1855 годов, это огромное панно такое, это картина высотой 14 метров и длиной, по-моему, 115 метров, там площадь этого полотна порядка 1500 квадратных метров. Там на нем и Малахов курган изображен, и штурм 6 июня 1855 года, и Нахимов, и матрос Кошка, и сестры Милосердия, которыми тогда руководил великий Пирогов. И надо сказать, что, строго говоря, это все-таки не оригинал, потому что оригинал был уничтожен. Вот вы, наверное, сейчас, если, может быть, слышите на моем фоне, на фоне того, что я рассказываю, звучит сирена ракетной опасности. Здесь это как бы такая обычная штука в приграничье. Так вот, это, строго говоря, не оригинал. Не оригинал кисти великого художника Франца Рубо. Это уже

к столетию первой обороны Севастополя. Вот, собственно, нам предстоит это все дело восстанавливать. И правильно ты заметил, как раз 11 июня в четверг должна была там открыться выставка Рубо, Рубо 170, где должны были быть представлены подлинные фрагменты той самой панорамы, которую вот по кусочкам спасали наши краснофлотцы во время Великой Отечественной войны. То есть им приходилось просто это полотнище в пожаре рвать на части, чтобы вынести хоть что-то, да, и потом по вот этим кусочкам восстанавливать по эскизам Рубо этот великий шедевр. Мне кажется, это такой фирменный стиль Украины воевать с мертвыми, да, с Нахимовым, с матросом Кошкой, с мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разорвало там на части, да, и каждый раз, вот когда в Верховной Раде там или на Банковой будут произносить слово «европейские ценности», вот надо вспоминать горящий купол на вот этом на музее, на историческом бульваре, вот, собственно, и весь разговор о европейских ценностях, которые ведет Украина. То есть надо было сжечь все русское, сжечь то, что никогда им не принадлежало и не принадлежит. А хост, конечно, надо восстановить, как это делали в прошлом веке, да, и под руководством академиков Яковлева, Соколова, Скаля все это дело было восстановлено. Почему это происходит? Зачем Зеленский наносит удары по гражданской инфраструктуре, по музеям? Ну вот, собственно, на этой неделе Зеленский выступал в Таллине, в Эстонии, на форуме Северно-Балтийской восьмерки, где сказал, что когда, не если, а когда Украина будет запускать по России 600 дронов и ракет, они будут ощущать эту войну, как ощущает вот он Зеленский, да, будут ощущать ее у себя дома. То есть он говорит не о армии противника, он говорит о гражданских, о мирных жителях, которые должны почувствовать войну так, как чувствует это пан Зеленский. И это, собственно, все, что нужно понимать об истинной сути украинского перелома, как они говорят сейчас на фронте. Потому что никакого перелома нет на самом деле, потому что если мы будем смотреть на линию боевого соприкосновения, то Добропольский выступ мы постепенно выгрызаем, к Краматорску мы постепенно продвигаемся, Константиновка медленно переходит в разряд, как обычно это бывает у Украины, стратегически незначимых, они в этот разряд происходят все города, которые Киев начинает терять. Нельзя, конечно, сказать, что удары по МПЗ, по там, дальнему, по среднему тылу вообще никак не сказались на нашей экономике, на нашей привычной жизни. Конечно, сказались, и на туризме скажутся, и на настроении общества скажутся, и на каких-то привычных удобствах для нас, да, которыми мы на какое-то время придется пожертвовать. Но на фронт радикально эти удары никак не повлияют, потому что больше всего от этих ударов страдает и еще больше будут страдать мирные жители, мирное население, там из-за каких-то своих отпускных планов, да, из-за лимитов на бензин, которые вводятся в разных регионах, да, в основном южных, из-за отключенного интернета, да, и в этой связи тут, ну, только с людьми разговаривать надо, объяснять им, как-то успокаивать, да, вот. Но для ведения боевых действий всегда найдут топливо, и сколько ты не бей по терминалам в Питере, дизель для танка будет, вот всегда будет, поверьте мне. Найдут, доставят как-нибудь там по серому, по погоде, с риском для жизни, с потерями, но обязательно доставят вместе с боеприпасами, вместе с провизией и со всем необходимым для дальнейшего продвижения. Но мы же понимаем, да, вот эту вот маниакальность Зеленского, который очень хочет дотянуться до Москвы. Вот он говорил, что у него, значит, мечта, чтобы Москва погрузилась во мрак, чтобы над Москвой стоял черный дым, и ему вот надо сделать больно простому российскому обывателю, который за там, 1000 километров, да, от того самого фронта живет просто вот обычной жизнью, да. Без тревог ракетных, вот, которые только что здесь звучало, без пролетов дронов, без там, черного дыма от горящей нефти. Да, вот он маньяк, он питается человеческим страхом. Ему хочется вот, нажраться этого человеческого страха.

0: и он как бы уже даже не замечает, как у него кровью наливаются глаза при мысли об этом. И главное, что вокруг там вот на этом саммите, да, сидят, и никто не замечает. Ну, или делают вид, что не замечают, потому что привыкли, да, то есть он им прямым текстом говорит: я хочу сделать жизнь простых россиян невыносимой, я хочу, чтобы к ним пришла война. Вот, а как бы агрессор это Российская Федерация. Ну, как-то дурковато все это выглядит, и все-таки, да, какова конечная цель? Ну, не просто же, да, исходя из каких-то своих больных, маниакальных иллюзий, он старается как можно больше насолить. Конечно, нет, ну, он, безусловно, преследует цель экономическую, там, как можно больше нас попытаться ослабить. Безусловно, какую-то и военную цель, ну, потому что, действительно, логистика в связи с этими ударами затрудняется, и она все равно будет, да, но она затруднена. Но есть еще один все-таки аспект, это психологическое воздействие на наше общество, на наше население, потому что, конечно, когда мы варимся в такой информационной повестке, где все взрывают, все горит, все кажется плохо, ну и создается ощущение некой незащищенности, создается ощущение слабости государства, и, собственно, на этом тезисе нас будут раскачивать ближайшие летние месяцы вплоть до выборов в Госдуму. Вот,
1: Саш, давай продолжим буквально через пару минут.
2: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Сказано это.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Да, Саш, единственный вопрос вот по предыдущей части, связанный с нашим продвижением. Мы действительно прямо сейчас, насколько мы понимаем, в Константиновке идет активное освобождение и продвижение наших сил. Но насколько освобождение конституционных территорий и отодвигание линии фронта в нынешней ситуации позволит сократить удары по глубокому тылу, причем как...
0: Ни насколько не позволят, удары по глубокому тылу будут только нарастать. И тут надо только предпринимать какие-то системные меры, но они предпринимаются. Сейчас, я не знаю, насколько это секретная информация, но я вот узнал о том, что сейчас, не буду называть цифру, но в десятках регионах создаются БАРСы, то есть подразделения, которые будут состоять из добровольцев, возможно, из резервистов, ну, вот как есть Барс Курск, да, или Барс Белгород, Орлан Белгород, которые борются с FPV-дронами. Вот сейчас будут создаваться такие же подразделения в большом количестве, в десятках регионов, которые будут вооружаться и которые уже будут бороться системно с этой угрозой.
1: Ну, ты же, по-моему, в прошлом году говорил о необходимости этого, да, на примере Белгорода тогда. Ну, вот...
0: Я об этом говорил еще три года назад на одной высокой встрече, и на меня тогда посмотрели как на, ну, так, с жалостью, что ли, на меня посмотрели как на человека не очень ментально здорового. Но в итоге вот мы все-таки к этому пришли. Но я тогда это все-таки... Я не предполагал, что будет такая беспилотная угроза. Я это предлагал в качестве некого инструмента по вовлечению страны в то, что происходит. Потому что когда по всей... Я предлагал вообще по всей стране их создать. Вот, потому что когда по всей стране создаются такие подразделения военизированные, с одной стороны, мы получаем какой-никакой резерв, который умеет... я не знаю, в пулемет ленту зарядить, да, это уже хорошо, и знает, как оказать первую помощь. А с другой стороны, это люди, вовлеченные в процесс военный, и, соответственно, страна чувствует единое, как бы дышит единым воздухом, да, вот этим военным. Я не знал, что через три года у нас полетят так далеко дроны, поэтому...
1: А дроны, может, а «Фламинго» сбивают с этими системами, или это уже другая история?
0: «Фламинго» — это войсковая ПВО, «Фламинго» — это крылатая ракета на сегодняшний день, которая, к сожалению, достигает своей цели. Если мы будем говорить об ударе по Чебоксарам, который произошел сегодня, я пока не видел, не успел посмотреть, был ли какой-то комментарий Министерства обороны. А в прошлый раз, когда били по тому же заводу, кстати, они сейчас показали развалины, которые еще, по-моему, с позапрошлого раза. Вот, когда они били по этому заводу, если я не ошибаюсь, тогда 5 «Фламинго» сбили, одна все-таки долетела до цели. Вот. Конечно, резервисты не этим будут заниматься, они будут заниматься ликвидацией беспилотной угрозы, а ракеты должны сбивать панцири, торы, буки и прочие серьезные штуки.
1: О так чем, вот, кстати, президент говорил, да, недавно, извините, перебиваю, о расширении, да. Необходимости расширения ПВО, да.
0: Угу. Да, да. Собственно, а возвращаясь к нашим баранам, да, вот Зеленский на неделе опубликовал письмо, открытое письмо зачем-то. Ну, то есть ты хочешь что-то написать, ну, передай это по каким-то каналам, там, через того же Абрамовича, которого фейсом Аптейбл повозили, да, сказав, что ты нам должен свои миллиарды за продажу Челси, ему так Зеленский сказал. Не знаю, зачем это было ездить вообще, в принципе. Но вот Зеленский опубликовал письмо, значит, такую простынь графоманскую, которая, как мне показалось, адресована была вообще не Путину, она адресована была мне, тебе и каждому нашему слушателю, она была адресована российскому обществу. Я поэтому считаю нужным проговорить несколько моментов. Во-первых, ну там Зеленский зовет на переговоры, да, но на переговоры не зовут вот в такой хамской, совершенно ультимативной манере, да, в большой политике все-таки должны быть и чувство такта, и чувство меры. Вот Зеленскому они совершенно не свойственны, они у него отсутствуют, у него в принципе, да, вот этот центр сытости, что называется, он у него отсутствует. И в таких вот предложениях, там, когда ты говоришь о мире, ну, должен быть хотя бы какой-то намек на компромисс. Требования там обмена пленных всех на всех — это не компромисс. Мы сколько раз посылали им списки, они вычеркивали своих, вот, свои фамилии, вписывая туда какие-то нужные фамилии, поэтому ну, вот так, сама форма, она не предполагает какого-то сущностного, да, диалога. А во-вторых, как мне показалось, Зеленский считает, что с Россией сегодня можно говорить с позиции силы. Вот отсюда вот эта бравада, где он там говорит про удары по Питеру во время Международного экономического форума, да, это на самом деле называется шантажом. Это не призыв к каким-то мирным приговорам, да. Он почему-то не объяснил, там, в чем провинились студенты в Старобельске или там вот люди, которые ехали в автобусе в Енакиево, да, он опьянен докладами своих вот каких-то там советников, всех этих прилипал, да, по которым он нарисовал в своем воспаленном этом наполеоновском мозгу картину какого-то экономического коллапса, да, в России и, значит, горы мертвых тел русских, да. хотя обмены погибшими там с 20-кратной разницей, да, они как бы намекают на то, что, ну, несостоятельные цифры, которые озвучивает Зеленский. Это, конечно, не говорит о реальной пропорции потерь, да, у нас просто больше их трупов, потому что мы наступаем, собираем и своих павших, и их погибших, да, но заявлять о том, что украинцев сейчас на фронте гибнет в 5 раз меньше на этом фоне, ну, это что-то из области психиатрии, наверное. В конце концов, там Зеленский не так давно вместе с Сырским говорил, что они наступают. Но если они наступают, то что-то даже они там говорили, что в мае они отвоевали больше, чем мы заняли, да, территории. Но почему тогда как бы на передаче тел с нашей стороны фур, вот, рефрижераторов этих намного больше, чем с их стороны? А вот третье, что я хотел бы проговорить, это какое-то совершенно гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Он совершенно неоправданно считает себя субъектом международной политики, да, то есть в реальности он выше объекта не поднялся, но вот он считает, что он такая самостоятельная фигура, и в его вот этом биполярном мире, я имею в виду биполярном не двухполюсной, да, а в его ментальном смысле, ему кажется, что Россия зависит от Китая, а Украина – это такая сильная и независимая держава. При этом он сам кичится тем, что он нашел деньги, нашел оружие, нашел технологии. Где нашел? Под деревом нашел? Или влез в долги на поколение вперед, и еще там его внуки будут это все дело расхлебывать. Так что кто там от кого больше зависим, ну, тут вопрос еще очень дискуссионный. Если ты такой независимый, зачем ты по всему миру колесишь с протянутой рукой, там, и у Трампа то требуешь, то вымаливаешь ракеты. Ну и в-четвертых, конечно, явно проблемы какие-то с памятью. Он в своем письме назвал специальную военную операцию войной без причины. Жаль, что он не может приехать сейчас в Донецк на Аллею Ангелов, посмотреть вот на эти более сотни причин. Я напомню, что это такой мемориал погибшим детям еще до специальной военной операции, вот в это Минское безвремение, 8-летнее. А последний раз, кстати, когда он был в Донецке, он тогда похвалил ополченцев, которые рассказали, что отжали танк у украинских войск. Вот он их молодцами тогда назвал. С тех пор, конечно, много воды утекло, в том числе и из кранов жителей Донецка и Макеевки и других городов. Как-то, когда он говорит про войну без причин, он не вспоминает про водную блокаду Крыма, про энергетическую блокаду Крыма. Забыли уже, как взрывали ЛЭП, всякие там эти татарские запрещенные в России организации, как 9 мая в Мариуполе 2014 года давили гусеницами БМП. Людей забыли, как жгли живьем людей в Одессе, забыли. И прочее, прочее, прочее. Так что, я не знаю, может быть, после длительного приема каких-то веществ у Зеленского с памятью что-то случилось, так вот я напомню, если что, пусть обращается. Ну и самое главное все-таки, я повторюсь, что в этом послании читается главный адресат. Это не президент Российской Федерации. Зеленский обращается сейчас к нам, он не ищет никакой встречи с Путиным, потому что ему не давали команду, он объект. Ему европейский субъект не говорил, что нужны мирные переговоры. Им нужна изматывающая с Россией война, да, потому что эта изматывающая война нас должна развалить, как они считают. Поэтому Зеленский угрожает не главе государства, он угрожает его гражданам. И лейтмотив читается очень легко. Если как бы вы ничего не сделаете там у себя в России, вы будете жить хуже, бензина будет меньше, санкций будет больше, изоляция будет жестче, вот, друзья там с союзниками постепенно от вас отвернутся, поэтому либо сами что-то меняете, либо мы сделаем это за вас, и вам эти изменения не понравятся. А вот, поэтому как бы вот я и говорил о том, что сейчас ставка сделана на раскачивание нас изнутри. То есть Зеленский там говорит, что россиянам не нравится война. Война никому не нравится. Ни россиянам, ни украинцам, ни мирным, ни военным. Но Москва не раз показывала готовность к компромиссу. Киев всегда показывал исключительно упоротое нежелание договариваться. Поэтому, друзья, будет тяжело, но вы, пожалуйста, не ведитесь на вот эти эмоциональные разводки со стороны Украины британской коалиции, потому что это делается намеренно, чтобы попытаться внести очень серьезный раскол в российское общество. Вот, собственно, об этом, в том числе удар по панораме Севастополя.
1: Ну, а мы продолжим уже сразу после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Спортивный комментатор Георгий Чурданцев о будущем российского футбола.
10: Футбол выигрывает команда. Для того, чтобы конкурировать с топовыми сборными, с Францией, Аргентиной, Бразилией и другими командами, нужно иметь топового игрока на каждой позиции и желательно, чтобы еще на замене были ребята, которые готовы были бы выходить и заменить там уставшего или травмированного. Поэтому, конечно, такой обоймы футболистов мирового класса мы объективно не располагаем. Это неплохо и нехорошо. Так было всегда. Сборная Советского Союза в свои лучшие времена, между прочим, тоже не отбиралась на чемпионат мира. Поэтому уровень футбола у нас достаточно приличный, но он не какой-то там запредельно высокий, но и тоже я против того, чтобы принижать умения и перспективы российских футболистов. Дай бог, что мы в обозримом будущем вернемся на международную арену. Надежды всегда есть. Я не веду переговоры с чиновниками мирового футбола, но ФИФА и УЕФА — две разные организации. Мировой футбол — это одна история, и там проще договориться. С УЕФА договориться по понятным причинам более сложно, потому что слишком много стран, которые занимают враждебные позицию, на них очень сильно влияет политика, хотя все говорят, политика вне спорта, но, к сожалению, это далеко не так, поэтому с ФИФА, я думаю, договориться было бы гипотетически легче, но для этого мы опять возвращаемся к пресловутому вопросу смены конфедерации, но это, я думаю, что сжигание мостов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: Беспилотную опасность объявили в Вологодской области. Сообщение на эту тему распространил губернатор региона Георгий Филимонов. Тем временем режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Воронежской области. Ранее стало известно о том, что фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске. Как сообщил глава Тульской области Дмитрий Емеляев, правительство региона развернули работу оперативного штаба.
2: О переговорах.
11: МАГАТЭ готовы стать посредником в проверке договоренности США и Ирана. Это заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. На встречу с представителями мировых СМИ во время семинара для журналистов в Вене он отметил, что агентство должно подключиться на этапе, когда потребуется проверка соблюдения договоренностей в сфере ядерной энергетики. Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран сегодня должны окончательно оформить сделку. По ней Бермудский пролив будет полностью разблокирован.
2: Об Украине.
11: Безвизовый въезд в Россию для граждан Украины сохраняется из гуманитарных соображений, несмотря на выход Киева из соглашения по этому поводу. Это рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Он напомнил, что соглашение Москва и Киев подписали в 97-м, а в 2023-м Украина из него вышла. Сейчас украинцы могут приехать в Россию с территории других государств только через автомобильный пункт пропуска в Псковской области, а также через столичный аэропорт Шереметьево.
2: О мошенниках.
11: Эксперты предупредили об активизации мошенников в период проведения экзаменов. Как отметили представители одной из крупнейших российских IT-компаний, жулики активно предлагают школьникам сейчас якобы купить готовые ответы на экзамены. Часто при этом просят подтвердить сделку СМС-сообщением, так и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным. Распознать мошенников просто, говорят специалисты. Их выдают давление, спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей и банков. банковских данных.
2: Об инициативах.
11: В Госдуме предложили учредить в России звание «заслуженный донор». Его могут давать гражданам, которые 80 раз и больше сдали кровь. С такой идеей выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. А сейчас на федеральном уровне есть звание «почетный донор России». Присваиваются донорам, сдавшим безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. Сегодня отмечается Всемирный день донора крови.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты, установленный Центробанком на эти выходные, 82 рубля 97 копеек. Курс юаня 10 рублей и 61 копейка. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем. Ну вот удар по панораме и сообщение, которое пока мы говорим, поступает. Все здание музея панорамы обороны в Севастополе выгорело после атаки. Есть угроза обрушения купола, сообщает в музее. Пожар локализован, но, в общем, кадры есть. И несколько поврежденных фрагментов были вынесены из здания в Севастополе, но понятно, что кусочки какие-то, что-то как-то чудом, может быть, опять сохранилось, но в целом ситуация, к сожалению, печальная. Как и здесь хочется остановиться подробнее в целом на ситуации вокруг Крыма, ведь размышления приводят к тому, что противник пытается создать вот такую, как бы, полосу небезопасности, да, по ощущениям ли, по восприятию. Вот этот удар мы в прошлый раз с тобой обсуждали по станции в Джанкое, да, значит, по локомотиву. Пассажиры, просто люди ехали в отпуск, да, там экстренно перебросили.
0: Ну, просто ощущение. Сейчас действительно небезопасно. Тот же коридор, сухопутный капутный коридор. Ну, понятно, что по нему не бьют там по каждой гражданской машине. Там в основном противник пытается жечь фуры, которые там теперь не ездят. Теперь он охотится на бензовозы. Под удар, например, два случая попала: одна цистерна с молоком и одна цистерна с квасом. Просто у него в его машинное зрение заложены некие образы.
1: Но цистерну видит, все.
0: И он цистерну видит, ее атакуют, да. Все-таки это небезопасно, да, когда прямо перед тобой могут взорвать цистерну. Понятно, что если ты едешь там на какой-нибудь китайской кредитной машине или на Рено Логане, ты даром не нужен этому Хорнету, этому дрону американскому. Он все-таки выискивает такие цели, которые считают ценными.
1: Да? Пикап может не понравиться ему, например, или какой-нибудь,
0: пикап,
1: да?
0: Может не понравиться, да. УАЗик может не понравиться, Нива может не понравиться. Поэтому я и говорю, что если кто-то все-таки решил ехать своим путем, своим ходом, да, до Крыма по сухопутному коридору. Я не хочу ничего советовать, ни ехать, ни не ехать. Это каждый решает для себя. С детьми точно я бы не советовал ехать, потому что, опасно. К сожалению, сейчас там берется постепенно под контроль нашими мобильными огневыми группами и пунктами воздушного наблюдения. Все это в итоге, конечно, угроза на этом участке дорожного полотна будет минимизирована, но мы же видим, что бьют и по мостам, да, по перешейкам. И вообще, есть ощущение, что противник пытается устроить такую полную блокаду Крымскому полуострову. По крайней мере, об этом говорит логика, да, его действий в последние недели. Это и несколько ударов подряд по Чингарскому мосту, да, там повреждено полотно, направляли транспорт через автомобильные пункты пропуска Джанкой, через Армянск, через Перекоп. Кстати, в августе 2023 года это уже было, да, тогда, правда, они били не дронами, а штормами, да, ракетами, но оказалось, что это очень дорого, да, и в итоге они собирались перерезать логистику нашей южной группировки, чтобы устроить свой контрнаступ, а контрнаступ в итоге сдох. Сегодня у ВСУ есть не только, да, Storm Shadow и Атаканс, и, конечно, тактика их несколько изменилась. Они поняли, что тяжело полностью разрушать мосты, надо просто там еженедельно, например, бить по пролетам и просто превращать мосты в такую ловушку, по которой логистика идет всегда под огнем. Ее просто перекрывают, как сейчас сделали с Чунгаром. И есть ощущение, что это такая системная работа, после которой последуют там удары по Армянску, да, с Перекопом, Я думаю, что будет усиление охоты на трассе Новороссия, да, системная работа по ПВО полуострова. Вот мы сейчас видим, что пытаются отрезать железнодорожное сообщение, да, ударили по пассажирскому поезду. И не раз, кстати, ударили. Там 2 июня была атака на станции Джанкой, да, на поезд. Были повреждены вагоны поезда Таврия. 4 июня удар по Керченской пригородной электричке. На следующий день меняли графики, да, вот при пригородном сообщении. Потом уже 8 июня вот тот самый поезд погиб, помощник машиниста. То есть они стараются вот полностью обрубить какое-то сообщение. Я боюсь, что в планах у них все-таки очередная атака на Крымский мост. По нему, кстати, топливо не возят давно после того, как там произошел теракт. И, собственно, они будут стараться перерезать и эту артерию. Поэтому, еще раз, я знаю людей, в том числе родных мне, которые, несмотря ни на что, все равно поедут отдыхать, поэтому, ну, что сказать, там, по-моему, до 60 литров можно с собой везти, поэтому канистры, конечно, с собой везите, потому что с топливом сейчас крайне тяжело на Крымском полуострове, дают его только по электронным талонам, и там страшный дефицит сейчас, он, кстати, ощущается и в некоторых южных регионах, где там на какой-то момент пропадает из-за вот этих атак 95-й бензин с дизелем, вроде как получше, но тем не менее вот это такой вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся на этом отрезке, да, историческом. Я не думаю, что он продлится долго, потому что, ну, мы всегда показываем такую, когда петух, что называется, клюнет, мы проявляем некую гибкость, да, подстраиваемся под этот вызов и начинаем противопоставлять что-то. Потому что те же дроны Хорнеты, которые, ну, как они считают, там, все изменили, да, они не все изменили, потому что сбиваются они так же, как и другие высотные дроны, они развивают очень высокую скорость только на момент пикирования. А так они в баражирующем режиме для наших дронов-перехватчиков не являются какой-то сверхъестественной целью, и ежедневно их сбивается огромное количество, ну и поставляется огромное количество, поэтому сейчас выстраивается вдоль трассы такая системное прикрытие, чтобы и на РЛС все это было видно, чтобы друг другу зону ответственности передавали информацию, и все это работало в едином контуре. Я думаю, что как только это заработает, эта проблема будет минимизирована. Также сейчас такая же работа ведется и не только на трассе Новороссии, на сухопутном коридоре, потому что под эти удары попадают также там, автомобилисты на трассе, например, связывающей Мариуполь и Донецк. Новая хорошая трасса на трассе, которая связывает Донецк и Луганск. На трассе это совсем недавно глубоко тыловые трассы, которые сегодня находятся под ударом. Трасса между Луганском и Старобельском, да, тоже находится под огнем этих корнетов. Опять же, нельзя сказать, что там в небе все кишит. Я вот сегодня ездил по приграничью, по там, не очень благополучным районам, и как бы видел, как выстроена система оповещения и информирования, в том числе и населения, пролетающих дронов. Буквально там по, ну, не по метру, ну, конечно, но по километру этот дрон ведут и прямо в прямом эфире передают. Там, где нет мобильной связи, у жителей есть рации, да, и в рацию передают, где этот дрон лежит, висит, прячется и так далее. То есть это работа, которая в рамках одного контура регионального ПВО выстроена очень четко и очень эффективно. Даже если не удается перехватить этот дрон, да, сбить его физически, то удается предупредить жителей, чтобы они где-то там спрятались, где-то там остановились, ушли с дороги, где-то там под мостом встали и так далее, и так далее. Это вот та система, та реальность, в которой жители приграничья существуют уже не первый год. То есть это не какой-то вот внезапно образовавшийся коллапс, да, транспортный. Вот они перекрыли дорогу. Но здесь многие дороги находятся в зоне досягаемости не то что хорнетов, да, а обычных FPV-дронов, которыми кошмарят там Грайворонский район, Шебекинский район, Красную Яругу. Ну, это вот все уже там, больше 2 лет находится под ударом, и все-таки люди как-то приспосабливаются, живут. Ничего в этом хорошего, безусловно, нет. И тут есть о чем подумать, в том числе новым властям, например, там, о каких-то, может быть, надбавках для тех, кто живет в такой опасной зоне, о каких-нибудь статусах там, детей войны, например, не знаю, которыми и на новых территориях надо, и в приграничье всех наделять. Вот. Но в целом как бы работа выстраивается. Я также уверен, что и вдоль этих трасс работа устроится, работа будет выполнена, но противник за счет вот этих усилий не выиграет же на поле боя, потому что на поле боя, ну, не сказать, что мы прям кавалерийским наскоком там, размахивая шашкой, несемся вперед, конечно, нет, но тем не менее, если мы говорим, опять же, о Донбассе и о той генеральной линии обороны, которая проходит по линии от Константиновки до Славянска, и то, что происходит за западнее на Добропольском выступе, но там же Зеленский не может ничем похвастать. Они почему-то рассказывают о каком-то на своем наступлении в Днепропетровской области, ну, не знаю, но это как мы рассказывали о наступлении в Курской области. Ну, хорошо, конечно, что мы наступали, но мы наступали на своей земле, собственно. Вот, и от этого как-то было немножко не по себе. А здесь, ну, зеркальная ситуация, только я еще и не вижу этого наступления. Флаговтык – это не наступление. Там колонны брони куда-то за 20 километров от своих ближайших позиций заскочить, потерять всю броню и половину пехоты, оставшуюся половину оставить в окружении, ну, это тоже не наступления. Они почему-то, вот если воткнули флаг, то они считают, что это их территория, но это совсем не так. А, собственно, в Донбассе идет постепенное, системное освобождение нашей территории, которое не замедляется из-за того, что противник бьет по Чебоксарам. Вот, собственно, об этом предлагаю поговорить в нашей последней части.
1: Через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да. И вот ситуация на передовой, да, Константиновка, еще раз вернемся, и, насколько понимаем, самые такие острые события сейчас там происходят. Мы в центре уже населенного пункта.
0: И мы в центре, и противник в центре, причем противник в центре сейчас находится в котле, и таких котла в центре два, Я вот публиковал у себя в телеграм-канале свежее видео из Константиновки, эпизод городского боя, там группа ВСУшников пытается, ну, как это сказать, вот многоэтажка, да, и они маневрируют с балкона на балкон, ну, то есть это здание разбитое, балконы разбитые, и вот они по этажам туда-сюда, по этим балконам лазят, в итоге наши штурмовики вскрывают все это дело, ждут, пока они спустятся вниз, ну, и внизу как бы первый стрелял наш штурмовик, соответственно, итог там на кадрах, кто хочет, может в моем Максе найти или в Телеграме это видео, то есть пока украинцы там скачут по балконам, в центре Константиновки капкан захлопнулся, там наши бойцы группировки Юг вышли по улице Московской до улицы Алексея Тихого, я, естественно, говорю старые названия улиц, потому что там давно не Московская она, конечно, но часть гарнизона реально осталась отрезанная от основных сил, плюс к этому мы вышли на северо-запад Константиновки, где противник долгое время удерживал свои позиции. То есть, по сути, мы сейчас присутствуем фактически на всех участках этого театра боевых действий. Логистика сейчас там по факту мертва. Константиновка, Дружковка трасс перерезана, она простреливается насквозь, и все движущееся на ней поражается. Ни ротации, ни подвоза БК, ни там эвакуации раненых из Константиновки нет, и, собственно, город ВСУ удерживали, ну, просто на честно удерживают, на честном слове, на, значит, приказе стоять, ну, и, конечно, в большей степени за счет дронов. Но сейчас там кольцо сжимается с трех сторон, то есть с востока, с юга и с запада. Бои идут и в центре города, и у железнодорожной станции, параллельно дочищаются южные микрорайоны. Но вообще, если... Ну, я так не буду сейчас говорить название этих микрорайонов, потому что они нашим зрителям, слушателям ничего не дадут, но просто если наложить это все на карту, то мы увидим, что ну, какой-то сплошной линии обороны в городе нет. То есть это какие-то такие очаговые точки сопротивления, которые зачастую не имеют связи между собой и не понимают, насколько, значит, плачевно их состояние. То есть это такие... оборона разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений, ну и, соответственно, зачищают. Этот сценарий такой знакомый, да, почерк вполне узнаваемый и по Авдеевке, и скорее даже по Красноармейску тоже нарезали вот такой пирог. И, кстати, и противник тоже признает тяжелое положение своих подразделений в Константиновке. Есть такой у них медийный украинский, значит, офицер с позывным «Мучной», который говорит, вот все то же самое, что и я, что сплошная линия фронта в Константиновке отсутствует, что оборона носит очаговый характер, что стычки идут по всему городу, и что постепенно украинцы, это вот противник признает, сдают позиции, выбывают из строя, заменить их неким, пехоты не хватает, и, короче, вот повторюсь, все то же самое, что в Красноармейске, и с Красноармейском сравнивает как раз вот этот «Мучной». То есть вот в их не мейнстримовских средствах массовой информации, но чаще это, конечно, там какие-то паблики, телеграм-каналы, есть ну, такие медийные личности, которые признают очень тяжелое положение войск вообще по всей вот этой линии, Дружковка, Краматорск, Славянск, говорят, что и в районе Райалександровки мы продвинулись с обеих сторон дороги на вот этот Бахмут-Славянск, и в районе Федоровки второй, и в районе Новомаркетки. То есть это все такое продвижение с восточной, северо-восточной стороны к городу-символу, к Славянску. Плюс идет постепенное давление на Краматорск. Там бригада «Волки», например, очень серьезно продвигаются, но если мы говорим по Константиновке, то город фактически попал в клещи, внутри часть подразделений в котлах, это не значит, что мы как бы полностью контролируем, значит, по периметру их, да, мы физически их контролируем, но сверху на нас еще там поддавливают с северного направления, со стороны Дружковки, но в Дружковку уже практически все беспилотные силы выведены, и кто мог, туда уже отошел. Это вот что касается Константиновки. При этом мы продолжаем работать на Доброполье, на Добропольский выступ, чтобы, ну, не знаю, от Доброполья-то можно идти как на Краматорск и Константиновку, так и на север, на там фактически оперативный простор, где не подготовлены серьезные оборонительные укрепления, чтобы вообще полностью всю эту группировку от Запада отрезать. А вот это вот Донбасский как бы театр боевых действий, он сейчас самый активный. А есть менее как бы такие у нас успехи информационные, да, но вот я, например, с удивлением, приехав в приграничье, узнал, что на севере Харьковщина опять жарко, там подразделения нашей группировки «Север» перешли в наступление на участке у Казачьей Лопани. На минувшей неделе было освобождено село Шевченко, это километр буквально от границы. Вот. Но вот сейчас уже говорят о том, что мы вышли на окраине Казачьей Лопани. Меня с этим топонимом связаны свои воспоминания особенные. В 2014 году в мае меня сняли там с поезда, на котором я пытался доехать до Славянска. Тогда журналистов на Украину уже не пускали, но еще не похищали. Поэтому меня тогда ночь дежурки продержали, и после этого отправили обратно в Белгород. Но я в итоге все-таки пролез в Луганск в другом месте. Вот. Но вообще Казачья Лопань – это такой очень крупный логистический узел, через который идет железнодорожная ветка прямо на Харьков, ну, там что-то километров 40, и ты в центре города уже. Ну и сам поселок, он находится, ну, там, в нескольких километрах от границы, то есть это как бы, ну, такой готовый сектор нашей санитарной зоны, буферной зоны, по той же логике, что и там Волчанский участок, да, и в конечном итоге неплохо было бы Волчанский участок как раз соединить с Казачьей Лопанью, а дальше и с участком в Сумской области. Что это нам дает? Ну, во-первых, удар по снабжению, потому что переброска резервов с боеприпасами для ВСУ на этом участке, конечно, резко осложнится. А во-вторых, это, ну, артиллерия, потому что продвижение вглубь даже там на 10-15 километров дает нам возможность подтягивать крупный калибр на дистанцию, ну, прямого огневого контроля, по, ну, в том числе по объектам ВПК, критической инфраструктуры, а некоторыми средствами поражения, в том числе внутри самого Харькова, как раз вот с этого участка. Ну и как бы даже без там занятия этого населенного пункта все равно противник вынужден держать там силы, вынужден отряжать туда резервы, снимать их с других направлений. То есть такая классическая нарезка харьковского пирога. Зеленский может сколько угодно хвастаться тем, что он бьет по трассе Новороссия или по заводу ВПК в Чебоксарах, но вот как-то на фронте у него дела от этого лучше не становятся, а у нас хуже не становятся, да, вот так заметно хуже. Безусловно, как бы воздействие на тылы оно имеет свою экономическую подоплеку и будет сказываться. Жизнь у нас проще в ближайшие месяцы, а то и годы не будет становиться. Тут странно было бы кого-то обнадеживать. Но фронт двигается пока только в одну сторону. На этом, конечно, фоне забавно смотреть на потуги евродипломатии, которые продолжают дозированно отмораживать себе уши. Значит, тут анонсировали, или уже даже приняли 21-й пакет санкций, говорят, кирпич за кирпичом разрушают основы нашей экономики. Я не очень понимаю, зачем разрушать кирпич за кирпичом, почему нельзя сразу всю стену разрушить. Вот они в этом пакете там внесли, значит, санкции против 2 российских портов и 4 российских аэропортов. Почему не ввести сразу после всех? Непонятно. Точнее, понятно, потому что будет больно им, да, потому что все это возвращается потом бумерангом. Почему-то они решили больше не закупать нашу треску. Вот. А селедку пока будут закупать. Почему сразу от селедки не отказаться? Ну, потому что, наверное, как бы надо большим умам, великим умам, значит, коллективному разуму сесть потом и придумать 22-й пакет санкций. Но самое забавное, 21-м, это запрет военнослужащим, которые принимали участие в СВО и которые вообще служили в армии в ходе, во время специальной военной операции, выезд в страны Евросоюза. Ну, вообще, надо быть альтернативно одаренным, чтобы поехать по каким-то делам во вражескую страну, с высокой вероятностью осесть там на нары по какой-нибудь выданной статье, это в лучшем случае, а в худшей, а к худшим быть выданным Киеву. В любом случае, мне кажется, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, да, ему никакие визы и не понадобятся. И об этом очень популярно Урсуле фон дер Ляйден, которая анонсировала этот 21-й пакет, должен был дедушка рассказать. Уверен, он хорошо помнит. Вот, собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться до следующей недели. Всем большое спасибо за внимание. Читайте мой Макс, подписывайтесь на Телеграм. Увидимся через неделю.
1: До встречи в эфире, да. Спасибо.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Реклама.
17: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
18: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
19: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
22: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
23: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
24: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
27: Об атаках.
26: Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над российскими регионами и акватории Азовского моря около 250 украинских беспилотников. Это сообщили в Минобороны. Ранее стало известно о том, что фрагменты сбитых дронов упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске, Тульской области. Кроме того, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали в связи с атакой беспилотников.
27: Об автомобилях.
26: Российские власти усовершенствуют требования к технической безопасности автомобилей, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет. Это следует из утвержденного правительством документа. Как пишет ТАСС, приказ Росстандарта должен быть подготовлен к 2030 году. В его разработке будут участвовать само ведомство, также Министерство промышленности и торговли, транспорта и внутренних дел при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного института. Параллельно власти должны актуализировать требования к бортовым системам транспортных средств, а также системам мониторинга, круиз-контроля и помощи водителю. Еще нужно будет определить критерии применения алкозамков. Это система блокировки запуска двигателя в случае обнаружения паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.
27: О политике.
26: В Женеве приготовились к саммиту «Большой семерки». В преддверии мероприятия там заколотили фанеры, витрины элитных магазинов и банков. Там в городе... таким образом готовиться к возможным беспорядкам. Власти попросили жителей не выходить на улицу сегодня, поскольку планируется масштабная акция протеста. Митингующих может быть около 50 тысяч человек. В понедельник во французском городе-курорте Эвиан-Лебен открывается трехдневный саммит G7. Там обсудят войну США с Ираном и Украину. Европейцы хотят добиться поддержки их усилий по украинскому урегулированию со стороны Дональда Трампа, который сейчас переключился на Иран.
27: О футболе.
26: Сборная Шотландии обыграла команду Гаити со счетом 1-0. Это был матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Фоксборо. Сборная Гаити второй раз играет на мировом первенстве. Впервые это было в 1974-м. Тогда проиграли все три встречи на групповом этапе. А команда Шотландии вышла в чемпионат мира впервые с 1998-го. Ранее сборные Бразилии и Марокко сыграли в ничью. Счет был 1-1. С таким же результатом на чемпионате мира сыграли и команды Швейцарии и Катара. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимает участие 48 команд.
27: О валютах.
26: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, а юаня 10 рублей 61 копейка. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
27: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и с вами его проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться. Может, кто-то не знает. Я Виктор Баранец.
4: Я Аким Апачи, здравия желаю. Аким Апачи, видишь, в телефон мне уже пишет. Что ты там пишешь постоянно? Что ты тут это сидишь там? Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Да, да. К нам постоянные какие-то претензии буквально.
4: Да, я думаю, если бы мы были супер-супер нормальными, все равно бы насыпали, ты же полковник. Кому, ну, кому эти нормальные нужны вообще? Так-то.
3: Все волнует, интересует и возмущает даже наших дорогих радиослушатели. Ну что, дорогие друзья, сегодняшний выпуск мне бы хотелось начать с напоминания об истории группы советских войск в Германии. Это была великая группа, вдумайтесь, 500 тысяч человек. Да, 9 июня 1945 года была организована эта группа войск. Правда, она называлась поначалу достаточно интересно. Группа оккупационных советских войск. Ну, что, собственно, и соответствовало действительности. Хотя, в общем-то, я не знаю, кто додумался для того, чтобы это сменить. Но, видимо, кто-то все-таки посчитал, что мы пришли в Германию как оккупанты. А через 10 лет дошло нашим политикам, военным. И так образовалась ГСВГ. 500 тысяч человек, только одних дивизий. 22, вдумайтесь, да. Через группу советских войск Германии прошли многие-многие миллионы людей. И те, кто служил, и члены их семей, наверняка вспоминают это время как лучшее в своей армейской жизни. В тех краях довелось и служить и мне, и я тоже. Как вы часто любите говорить, я тоже как типичный совок, я тоже поражался той щедрости в магазинах группы советских войск Германии. И тоже чесал репу и думал, почему это побежденные живут гораздо лучше, чем победители. Ну что же, а сейчас я предлагаю вспомнить в день рождения группы советских войск Германии вот эту песню, которую мы выставляем сейчас по просьбе тех, кто служил в великой ГСВГ. Катенька, 333, поехали.
4: Да, Катюш.
3: Да.

А потом пришел человек, в народе прозванный Меченый, и решил, что надо понравиться очень Германии, и решил убрать группу войск. Этот момент очень многие миллионы людей проклинают. Я знаете, что думаю? Если бы не была выведена группа советских войск Германии, мы бы жили с вами сегодня в другой стране. И никакого падения Советского

0: Ары. Представьте себе, вот, все, Путин им согласовал Генштаб, Генштаб согласовал с министром обороны и так далее. Координаты всех этих заводов до метра известны, ракеты есть, и верховный главкомандующий сказали, все, ребята, надо с этим заканчивать, 333. Ну что, и полетят ракеты в Европу. Нет, не по мирным городам. Нет, мы же не бандеровцы, да. Мы будем бить по военным заводам, которые клепают оружие для Украины. А теперь вопрос. Вопрос. Мы же люди разумные и должны же думать, какую ответку мы получим. Ответка известная. Ответка известная. НАТО взводит. Россия напала на Европу. Вот о чем мечтают. Вот о чем и заводят с помощью украинцев. Вот нам надо все сделали, чтобы Россия первой напала на Европу. Это мечта. Золотая мечта НАТО. А мы до сих пор терпим, да. Нам говорят, да вы трусы. С такими, как Баранец, вы никогда не победите. Да, а почему вы боитесь? Давайте, Шара. Да что там, Баранец, мелочица. Давай ядерка, ядерка по Берлину, по Парижу, по Лондону. Давай, чтобы там даже мыши не жили. Это война. Да, это война. А что скажет родной до боли российский народ? Зачем вы это начали? Хоть хреновенько там, может быть, и получалось отношения с этими странами, с Украиной как-то воевали. А тут мы вызываем на себе войну. Можно такие размышления, можно допустить или нет? Вы люди умные, звоните на военные ревью и говорите, что вы об этом думаете. Конечно, конечно. И Баранец, и Апачев отвечают за то, что сегодня до сих пор Запад поставляет, накачивает оружием Украину. Вы готовы нас упрекнуть в этом, да? Уже можете упрекнуть нас в том, в каком-то договорнячке, в том, что мы слабо воюем. Говорите, пожалуйста. Но вы нам предложите, что делать. Да, я понимаю, что надо первым делом перерезать поставки. Да, я понимаю, что те участки границы, откуда просто с Польши, прежде всего, да, вот там вот Украина-Польская граница, вот там уже, в общем-то, должна она дымиться и шкварчать. И больше там никаких трасс не должно, ни железнодорожных, ни автомобильных не существует. Да и более того, что же это за наглость такая, когда американские транспорты через день садятся там в одном из украинских аэропортов? Беспорядок, Баранец. Почему не сбиваем, я говорю, Баранец, отвечай в глаза. А я не знаю. А я вам честно говорю, я не знаю. Хотя я бы сильно наврал вам, если бы не сказал, что мы не достаточно серьезно кое-что наколотили. Наколотили и на железных дорогах наколотили, и на переправах, и на складах, в том числе подземных и так далее. Просто мы почему-то привыкли не докладывать народу каждый раз. Даже доставали под землей заводы. Один из таких заводов немецких, даже под землей в Западной Украине. И там достали. Ну что, мог бы вам долго об этом говорить, о своем возмущении, о том, что надо делать с этим. Конечно, надо и дальше совершенствовать радиоэлектронную борьбу. Мы тут достигли очень больших успехов. Там целый выводок РЭБов у нас существует. Я вам скажу, хорошо, вымываем мозги и заставляем эти беспилотники украинские зарываться мордой в землю. Это его величество РЭБ. РЭБ. Ну что, ракета нужна, новые ракеты нужны, дешевенькие, недорогие, точные. Нужно. Да вы все знаете, что нам нужно. Вот нам бы как-то сделать, чтобы у нас это быстрее, живее, победоноснее пошло. На этом я заканчиваю. Сейчас мы с Акимом будем ждать. Что будем ждать? Ваших звонков. Аким, вы меня слышите?
1: Да, надеюсь, товарищ полковник, внимательно всегда слушаю. Есть что добавить. Вчера встречался с товарищами, которые вернулись в МЭФ. Там собирались ребята, которые занимаются противовоздушной обороной, которые генерируют будущее нашей противовоздушной обороны. Есть несколько свежих мыслей, но расскажу о них, наверное, уже после паузы, потому что есть над чем, о чем подумать, есть о чем поговорить, друзья.
0: И я хочу к вашей радости сообщить, что вы же просили, что мы должны дольше выступать в эфире. Я вам скажу, когда мы будем 2 часа выступать.

0: полковника Виктора Баранца.
1: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Оплачивый Баранец сейчас готов отвечать на ваши вопросы. И кто к нам первый сегодня дозвонился? Будьте добры. Волгоград у нас славный. Здравствуйте, Волгоград.
10: Добрый день, товарищи ведущие. Недавно Следственный комитет вновь возобновил поиски семьи Усольцевых, где много техники привлекли, самолеты, вертолеты, волонтеров. Скажите, пожалуйста, что это за семья такая, Усольцевы, вот, что такие силы бросают на поиски?
9: Обыкновенная семья. Да, он бизнесом занимался. У нее есть жена, которая на каждой фотографии лопается от счастья. Обратите внимание, есть ребенок. Они исчезли. Исчезли такие, до сих пор ищем. Извините, пожалуйста, это военное ревю, а не Следственный комитет. Будьте добры, мы просим вас, учитывайте это. Кто следующий в эфире? Кемерово, Максим у нас, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Да, я вот с каким вопросом. Вот вы как считаете, при существующих экономических отношениях, которые сейчас в России до сих пор развиваются, мы вообще сможем кардинально перевернуть ситуацию или нет?
9: Ситуацию добавляете. А вот наконец-то, то я уже забыл. Да, дорогой мой человек, сможем при умной организации и политики, и внутренней, экономической, и военной, сможем перевернуть.
11: То сможем. Есть не меняя основы экономические?
9: Да, то я понимаю. Так, внимание, что хотел спросить? Давайте, Баранец, давайте завалим капитализм, вернем социализм и будем воевать. Но вы же этого хотите. Нет, дорогой мой человек. Когда штормит, дорогой мой человек, когда штормит, на корабле обои не меняют, а спасают прежде всего корабль и пытаются победить. Вы предлагаете тут же ремонт затеять на корабле, который сильно штормит. Это не умно, это глупо. Вот давайте закончим специальную военную операцию, а потом будем с вами открыто говорить, А как дальше жить будем? И что будем делать с этим проклятым капитализмом? Ответ закончен.
6: Да. Товарищ полковник, позвольте чуть-чуть тоже краду эфирного времени. Вчера общался с товарищем.
9: Да.
6: Значит, ну чего? Вот эта проблема наша, о которой мы говорим в каждом эфире, она наконец-то дошла до высоких кабинетов. О том, что у нас нет малоразмерной, дешевой ракеты-перехватчика. То есть... Чтобы вы понимали, товарищ полковник понимает, я для зрителей, кто не понимает, кто немножко не в теме, уже многие сейчас все эксперты по ПВО резко стали, все каждый там норовит рассказать, как. В общем, ПВО это не одно какое-то изделие конкретное, да, это эшелонированная система. То есть это РЛС. Ну, то есть нужно цель увидеть и подсветить ее для других устройств. То есть это большая такая команда работает. Представьте, вот на футбольное поле, вот есть 11 игроков, примерно ПВО, это примерно о том же. То есть есть центры, где там борьбы, радиоборьбы, подавление и так далее, центры РЛС, принятие этого всего, дальше постановка цели, и дальше уже работает там панцири на одном расстоянии, торы на другом расстоянии, вот эти шилки, которые должны быть, где они, кстати. Тоже это вот три, ну, то есть это три разных ответа на разный уровень угрозы там вглубь вот этой зоны ПВО, вот этого купола, о котором мы говорим. То есть это эшелонированная система. И в том числе вот эта дешевая ракета-перехватчик, почему мы о ней говорим в каждом эфире. Загуглите стоимость ракеты для панциря. Просто посчитайте. Панцирь эффективен, конечно же. Он зарекомендовал себе там еще и в Триполи, и в Сирии, везде панцирь себя зарекомендовал. И на ходу наши панцири сбивали байрактары турецкие. Но дело в том, что ракета для панциря стоит дорого, гораздо дороже, чем украинский беспилотник. И вот это тот самый момент, где экономика войны важнее. Вот мы говорим о дешевой ракете-перехватчике, потому что нам нужно, чтобы наша ракета стояла не дороже самого беспилотника. Это раз. Второе. Товарищ полковник, где наши шилки?
9: Да я же сам этот вопрос задавал.
6: Это острый вопрос, который вот кого спросить, где шилки?
9: Да.
6: Господи, у нас было супер изделие, зарекомендовавшее себя в Сирии, а отлично отработали шилки. Потому что, ну, типа, дроны не подходили, байрактары там на высоте сидели и скидывали что-то. Шилка крутейшее изделие. На шилку ставишь оптику правильную, допилишь туда искусственный интеллект, там, вот этой системы Катран и так далее. Это супер изделие. Где шилки, товарищ полковник? Я их не вижу на фронте, я их две штуки встретил всего. А у нас где-то я вот читал, там где-то у нас 2500 стоят. Если они где-то стоят, друзья, может, мы их достанем, достанем и отправим на фронт, чуть-чуть допилим туда мозгов, и у нас будет супер изделие.
9: Да, 2500 подготовлены для утилизации, для того, чтобы в Мартен отправить.
6: Ну вот, о том, что, знаете, нужны ответы. То есть, нет, конечно же, шилка это не супер решение всего, всей проблемы. Конечно, это эшелонированная история. То есть, у нас и шилка должна быть, и дешевая ракета, перехватчик, и панцирь, и РЛС. Вот это все у нас должно быть, и торы должны стоять. Это все в совокупности должно быть. Но вот конкретно у нас есть, у Советского Союза было супер изделие, которое сейчас супер необходимо, а мы не можем.
9: Да, слава богу, как сказал мне один конструктор, мыши еще не сгрызли документы по производству шилки.
6: Слава богу, надо запускаться. Богу, вот сегодня она нужна как никогда. Да. Она для этого и создана. Вот это вот, знаете, вот эти люди великие, которые жили тогда, они как бы предусмотрели и создали нам изделие, которое нам сегодня очень необходимо.
9: Да. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
12: Вот вы с языка сняли. Я именно по этому вопросу и вам хотел позвонить. Я говорю, где ссылки, где тунгуски? Вот я хотел задать вопрос.
9: Да, вот да.
12: Я уже выслушал ответ, сказать по-честному.
9: Ну, а где тунгуски? Это да. Да. Вот. Там же где и шилка, уважаемые.
12: Уже выслушал. Все вот примерно вот я вот с этим вопросом как бы хотел обратиться. Ну, по большому счету. Вот, все, давайте следующего принимайте. Не буду
9: еще. Спасибо. Вы заметили, Аким, что народ все чаще и чаще задает нам вопросы, где те иные вооружения, которыми мы и в советское время хвастались, и в недавнее время. Интересно. Народ ставит вопрос. А на эти вопросы должны отвечать не Апачев с Баранцовым.
6: Я сейчас поделюсь еще пару инсайдов. Как бы государство сегодня говорит, а что делать? Государство сегодня, давайте, нам нужно много. На нас открыли охоту. Я просто, друзья мои, я хочу вас предупредить. Вот мы говорим о том, что было сейчас плохо все. Мне что-то подсказывает, что будет хуже. Они сейчас нарастят выпуск. Они почувствовали нашу кровь, знаете, когда волк чувствует кровь. Они сейчас в роли охотника, и они представляют нас как добычу. Они будут долбить по нам сильнее. Они будут перекидывать. Мы не сможем, Россия слишком большая, и мы не сможем все защитить. Вот в этом наша и сила, и наша беда главная. То есть они вчера Мариуполь атаковали, завтра они ударят по Белгороду, послезавтра... Москва, Питер, они могут перебрасывать наше внимание куда захотят, они могут раздергивать нас. Понимаете, а Россия слишком большая, чтобы все перекрыть. Поэтому нужно понять, друзья, что будет тяжело. Вот это лето будет очень тяжелым. Я не хочу вас там лить вам в уши елейный мед. Это вам расскажут, наверное, на федеральных каналах. Я хочу вам сказать правду, будет тяжело. Они террористы, они почувствовали кровь. Сегодняшнее покушение в Москве произошедшее, еще одно подтверждение этому. Это только начало.
9: Мораль всей басни такова, что зайцы хором могут бить и льва. Это их такая вот идеология. Посмотрим. Конечно, ситуация достаточно непростая. Это мягко, Яким сказал, и я. Но, конечно, мы ждем переустройства и нашего военного механизма, и обороны. Хотя, что скажем? Военно-промышленный комплекс пашет, как может быть, никогда еще не пахал после Великой Отечественной войны. Это есть. Но мы ждем, безусловно, поступления тех вооружений, которые помогут нам в итоге победить. Кто следующий в эфире? Владимир из Ростова. Здравствуйте.
13: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот да. Года 2.5 назад, как минимум, на вот эти вопросы людей, которые мы задаем и которые нас мучают. Вот, вы сказали, что, значит, 499-й раз вы отвечаете и согласны с нашими поставленными вопросами, почему не уничтожаются пути поставок. Вот это года 2.5 назад. На сегодняшний день практически тоже, за исключением разовых ударов, не уничтожается. Вот эти вопросы, которые вы поставили с болью в душе, я их чувствую, и люди чувствуют. И вот сейчас Апачев говорил то же самое об этом. Но где зарыта собака? Я считаю, что собака зарыта там, что наши, как вы говорили, высшее руководство, пора заслушать на Совете Федерации, которая благословила, и на Государственной Думе о стратегии, о том, что будет завтра, послезавтра, о чем и вы мучаетесь. Мы никто не знаем. Продвижение на сегодняшний день есть, но совсем и вы уверены, что они завтра, послезавтра могут приостановиться с наращиванием вот таким и беспилотников, и ракет, и вооружение, будем говорить, в целом, и вливанием денежных средств. Что делать? Делать единственное. Надо высшее руководство заслушать.
6: Спасибо большое. Вернемся после продолжительной паузы.
9: После перерыва, да.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда
14: до Петропавловска-Камчатского.
15: Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
18: Об атаках.
17: Система ПВО отразила атаку 4 летевших на Москву беспилотников. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем губернатор Михаил Евраев рассказал о том, что большинство дронов при атаке на Ярославскую область удалось сбить. При этом произошло попадание в промобъекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют, пострадавших нет. Ранее руководитель региона сообщал, что украинские БПЛА атаковали Ярославскую область, перекрывали при этом движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение уже открыто.
16: Об энергетике.
17: Херсонская область оказалась полностью обесточенной. Как сообщили в Херсонэнерго, без электроснабжения сейчас все 14 муниципалитетов российского региона. Причиной в компании назвали технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области.
16: Об эпидемиях.
17: Вспышка вируса Эбола в Конго, по мнению аналитиков Financial Times, рискует стать генеральной репетицией новой пандемии. Специалисты в публикации отмечают, что это происходит на фоне ослабления глобальных систем здравоохранения. Ключевой проблемой также называют снижение доверия к научным институтам. Несмотря на то, что ученые обладают необходимым опытом для борьбы с эпидемиями, нестабильная международная обстановка снижает этот потенциал, отметил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям.
16: О баскетболе.
17: Фанаты баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» в США разбили полицейскую машину и закидали сотрудников конной полиции фейерверками. Беспорядки вспыхнули после того, как клуб выиграл первый чемпионат НБА за 53 года. Команда обыграла «Сан-Антонио Сперс». Болельщики устроили массовые беспорядки в Нью-Йорке. Из-за шумных празднований пришлось даже перекрывать центр города. Среди фанатов уже есть задержанные.
16: О ценах.
17: Овощи из так называемого борщевого набора в России по итогам последнего месяца весны подешевели в среднем на треть. Это пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики. По подсчетам агентства, картофель в целом за год подешевел на 40%, капуста на 36%, свекла на 35%, репчатый лук на 33%, а морковь на 8%. В мае покупка овощей для приготовления 3 литров борща обошлась бы 59 рублей. Это против 88 рублей годом ранее. Для приготовления 3 литров борща по традиционному рецепту требуется по 300 граммов картофеля и капусты, 200 граммов моркови и свеклы и 100 граммов репчатого лука.
16: О валютах.
17: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля и 97 копеек, курс юаня по ЦБ 10 рублей 61 копейка. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
9: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. С вами Апачев и Баранец. Вот только что товарищ страстно предлагал один из способов решения проблемы. Заслуживает в Совете Федерации и в Госдуме. Политиков, начальников. Ну и что? Через неделю государственный флаг Российской Федерации будет реять на Банковой, да, товарищ? Да, там есть такое, техника, такие правила. Да, время от времени заслушиваются и начальник штаба, и министр обороны тоже. А мне кажется, если уж заслушивать в этой ситуации, то нужно не на охотном ряду, а в Красном доме, в Кремле. Вот там должен задавать вопросы верховный главнокомандующий. Это раз. В какой ситуации находимся, что вы, ребята, думаете дальше делать для решения проблемы? Это раз. Там же должен присутствовать и Мишустин, которому надо было сказать, что вот даю неделю, чтобы вся экономика была перестроена на военный лад. Переходим на военную экономику. Это раз. Во-вторых, Ростех. Идет война, нам оружия не хватает. Переставайте торговать. Я понимаю, что бабло идет в несметных количествах. Куда? Мы еще не успели провести одно вид оружия, вы уже выставляете на экспорт и гордитесь этим. А может, надо повернуться к родной армии и родную армию насыщать теми же шилками для начала? Вот, может быть, так оно может быть, уважаемый. Ну и, конечно, конечно, кто не справился с обязанностями, кто провалил работу, генерал ли ты армии или министр, будь добр, подвинься. Пусть придут другие, которые сделают работу лучше.
6: Да,
9: без этого.
6: Товарищ полковник, тут позвольте добавлю интересную про шилку. С украинской стороны, кстати, шилки активно используются тоже. На них ставятся натовские вот эти глаза. И все у них, вот сейчас смотрю, у Украины 24-42 единицы, это официальная информация, я думаю, там штук 20 на ходу. У нас вот в морской пехоте есть 60 единиц по состоянию на 24-й год. И, внимание, это в морской пехоте, а в сухопутных войсках, очень интересная формулировка, некоторое количество ЗСУ 23-4 по состоянию на 2024 год. Некоторое количество. То есть мы произвели их 6,5 тысяч. Ну, всего было выпущено, да, плюс-минус. Да. Из них у нас 60 в морской пехоте и некоторое количество в сухопутных войсках. Где шилки? У хохлосту почти столько же. Понимаете? Воюем советской технологии.
9: Да. Мантуру Чемизу, Мишустин, доложите в следующий четверг, что у нас уже пошли шилки сотнями.
6: Причем, знаете, что самое интересное? На вооружении в Сирии стояло 300 единиц шилок. Поэтому шилок было больше в Сирии, я запомнил, потому что везде они заходили. Но они не только как ПВО использовались, как пулеметная точка использовалась. Вот 4 ствола насыпали, там Бармалея выбивали.
9: А можно еще поскрести по сусекам в армиях бывшего, которые после падение Советского Союза стали национальными, да? И у казахов, и у киргизов, и в таджиков.
6: У Алжира 225 единиц, у Ирана 100 единиц.
9: А у нас некоторое количество.
6: У нас некоторое. У хохлов столько.
9: Да. Сейчас народ скажет, а что ж вы бахвалитесь орешником? Да нахрена он нам сейчас нужен? Нам шилка нужна, вот что в первую очередь. А Рыщичек подождет.
6: Пусть. Не, нам все спасибо, надо, нам все нужно. Но нет, вы, знаете, у нас вот мы сейчас создадим вот эту вундервафлю супероружие, и мы точно победим. Это вот грамотный подход ко всему. У нас есть разные задачи, для разных задач разное должно быть изделие. У нас они были.
9: Да, вот и оказывается, что ядерное оружие – это хорошо, это блестяще. А тут обыкновенное железо нужно, проверенное, эффективное.
6: Так, самое обидное, что у нас было. Да, мы его придумали, мы его использовали. Да. Сейчас им пользуются, в том числе наши противники, а у нас его нет.
9: Вот высоколубые стратегии, значит, сбили акценты подготовки армии к современной войне.
6: В КНДР более 100, КНДР более 100 единиц. Давайте у Ким Чен Ына попросим. В Ираке 200 единиц.
9: Да. На первое место в мире по производству баллистических
6: ракет. В Израиле 60 единиц. В Германии 150 единиц. В Венгрии 50 единиц. Верните нам наши шилки.
9: Да-да-да. Резонная постановка вопроса. Нам надо, пока мы наладим производство, нам надо, в общем-то, побегать по бывшим или настоящим.
6: Союзника. Главное, что чертежи есть. Просто вот этот путь, как знаете, вот этого импульса, как будто волшебный пендаль, уж простите за такое. Ну вот нужен волшебный пендаль сверху, и тогда все сразу зашевелится. Вот пока у нас так работает. Есть задача, постановка задачи, но если она без подзатыльника, то, извините, ничего не происходит.
9: Ну что, кто-то у нас в эфире, дорогие друзья, еще звонить. Борис из Ростова, здравствуйте. Приветствую, Лев Бердон. Петербург, что ли, или Ростов, не пойму. Как...
6: Петербург. Петербург, да, связи. Здравствуйте.
18: Санкт-Петербург.
6: Здрасте.
18: Борис Санкт-Петербург.
6: Здрасте, Борис, слушаем вас.
18: Значит, я сделаю прогноз окончания войны, а затем задам вопрос. Значит, войну не выиграет Украина. Россия не выполнит всех своих замыслов. И война окончится, как все равно это было, афганская эпопея, когда Борис этот Громов, как побитая собака, вывел свой контингент из Афганистана.
9: Алло, а ну потише, алло, дядя, уберите с эфира. До уберите свидания. Нахрен с эфира. До свидания.
6: Предан анафеме.
9: Ты сам, обосранный цуцик. На такого человека такие слова говоришь. Мы не позволим оскорблять героя Советского Союза, героя афганской войны. Поехали, кто дальше? Кто в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Новосибирск.
19: Здравствуйте, товарищи. Вот, Виктор Николаевич, вы военный человек. Вот в случае военного конфликта России с НАТО, вот насколько нам будет трудно и выдержим ли мы? Ну, как по-вашему?
9: А я так думаю, что выдержим, потому что будем вынуждены использовать ядерное оружие. Потому что обычным оружием уже хрен победим с их колхозом. Вы видите, сколько натовских стран в Европе, а? Это в 4 раза больше группировку могут выставить, чем мы можем на том фланге выставить. А вот тут нас вынудит страна, ситуация, достать ядерный меч из ножен. И другого выхода нет. Потому у нас и поправлена ядерная доктрина. Мудро очень сделана 1,5 года назад. Если припрет, это будет угрожать нашей территориальной целостности и суверенитету. Обязательно. Там уже не будем говорить, где орешники, где сарматы, где ярсы. Там уже все в дело пойдет. Лишь бы разбить врага. Кто следующий в эфире? Ставрополье, Владимир, у нас. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Аким может перестать хохотать? Вот это смех его дурацкий.
6: До свидания. А вы можете перестать выражать свое ценное мнение, которое никому не интересно? Хохотать ему не нравится.
9: Да. Честь военной руки, молодец. Да.
6: Я давно сошел с ума, и смех – это моя защитная установка психологическая. Поэтому уж простите мне мои контузии.
9: Кто тут у нас в эфире? У нас еще следующий человек в эфире. Здравствуйте, человек. Наталья из Белгорода. Здравствуйте, Наталья.
21: О, добрый день. Добрый день. Из Белгорода беспокоит вас. Вот скажите, я согласна с вами, что нужно вставать на военные рельсы. Очень согласна. Уж кто как мы, живущие в Белгороде, знаем, что у нас здесь происходит каждый божий день. Дроны, знаем. Вопрос вот в чем. Что же у нас происходит с авиацией, с самолетами? Ведь не только...
9: Неплохие вещи происходят. Делаем самолеты. И даже я есть понимаю. Один самолет, который лучше. Вот что происходит с авиацией. Делаем военные самолеты. Боевые самолеты делаем.
21: Вопрос.
9: Все, ответ
21: вопрос.
9: Закончил. Нет, так вы же спрашиваете, что с авиацией?
6: Спасибо.
9: Я вам ответил.
6: Спасибо.
9: До свидания. Всего доброго. Нет. Вы задали вопрос, я на него ответил. До свидания. Всего доброго. Кто следующий? Только так будем разговаривать.
6: И главное не смеяться. Не смеяться серьезным лицом.
9: Да, да,
6: улыбаться запрещено, мужики не смеются.
9: Да. Да, кто у нас в эфире? Ростислав, Москва.
6: Ростислав, здравствуйте. Только не смеяться. Ростислав, давайте к делу сразу.
22: Серьезный.
6: На серьезных щах. Все, давайте. Поехали.
22: В мае полковник Баранец сказал, что 11 сентября в Америке это все проделки ЦРУ. Вопрос. А не было ли у вас с Тимошенко после 2001-го сведений, что Кремль от СВР знает, в чем там дело, и даже пригрозил США рассекретить, что
9: все,
22: знает...
9: Вопрос понятен. Вопрос. В СВР знают все, Ростислав. И в Кремле тоже с помощью СВР и ГРУ знают все, уважаемые. Спасибо, что помните мои слова. Всего доброго.
6: А сейчас тот эфир был знаменательный, его там цитаты расслышали, товарищ полковник. Это самый рейтинговый эфир в истории военного ревью на Комсомольской правде.
9: А знают ли в Кремле? Знают, Ростислав. Еще раз повторяю. Знают. в Кремле. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
6: Запомнили? Друзья, да, сейчас 800 сменим формат, ровно. Вернемся уже в другой студии. Всем открытый русский космос.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
23: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только про... Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
9: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы пытаются, на разные ваши вопросы пытаются ответить Апачев и Баранец. Ну, здравствуй, человек. Красноярск у нас. Здравствуйте, Красноярск. Здравствуйте,
24: Красноярск.
6: Да, здравствуйте.
24: Да. Слышите меня, да?
6: Слышим, да.
9: Да.
24: Ага. Пользуясь случаем, хочу передать привет служившим в Германии ГСВГ. Я там 2 года прослужил. 87-й гвардейский батальон, город Наумбург. И такой вопрос. Например, по беспилотникам вот ракеты мы тратим. Это деньги стоит, конечно. А нельзя вот придумать электронное оружие, например, чтобы электроника действует на них там.
9: Хорошо, отвечаю, дорогой радиослушатель. У нас есть электроника, которая действует на мозги беспилотников. Она вырубает электронные мозги. Есть у нас и такие аппараты.
24: Есть, да,
9: опять-таки, хотелось бы больше. Больше бы нам только, как говорим правильно, Аким. Больше бы нам, уважаемые. Больше. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Иван Минск. О, это свято. Если Минск,
25: так, это свято. Сюда.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
25: Алло.
9: Да.
25: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
25: Здравствуйте, дорогие Виктор Николаевич и Аким.
6: Здравствуйте.
25: Здравствуйте. Я вот полностью слушал сейчас то, что сказал Виктор Николаевич. Полностью согласен. Удары должны быть еще мощнее. И по заводам полностью. Вам низкий поклон с Белоруссии. Этот Виктор Николаевич, я был в ГСВГ, видел, как пустые эти городки наши, немцы многие в Германии, многие так и говорили, что плохо, что вы выходите, пусть бы американцы лучше ушли. Им доверились, вывели наши все войска, да, и они, сволочи, сейчас бомбят города России, мрази. Мочить их надо, и очень сильно мочить. Вот, Виктор Николаевич, полностью согласен с вами, полностью.
9: Спасибо. Заводы... А я с вами.
25: Где производят?
9: Дорогой Берловский брат, я с вами тоже. Да, правильно вы говорите. 777 городков оставила советская армия в ГДР. Я почему запомнил? Потому что в штабе ГСВГ такое число называлось «чертовы ноги». Вот я запомнил три семерка. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Сейчас нам подскажут. Вячеслав Татарстан. Здравствуйте, Вячеслав Татарстан.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте. Хотел спросить у вас, и вопрос это. Сейчас Запад начал накачивать Молдову оружием всевозможным. Возможно, и ядерным оружием будет накачивать их. И Прибалтику также. В Польше, скорее всего, уже есть это такие вещи. Скажите, пожалуйста, наши действия в этом отношении, как будут? Наши действия какие будут?
9: Ну, если они будут использовать ядерное оружие, мы будем бить их ядерным оружием. Вот такие наши действия будут. Все.
4: Спасибо.
9: Всего доброго. Безусловно. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Казань у нас. Казань.
5: О, Владимир из Казани.
9: Здравствуйте.
5: Да. Алло.
9: Да.
5: Ну, ядерное оружие, конечно, вещь очень страшная. Но в 2007 году, по-моему, была испытана супербомба на основе тербобарического вот этого оружия. Ну, ориентировочно сообщалось порядка 40 тонн тротила, эквивалент. Радиус поражения 500 метров. Вот неужели над Киевом нельзя этот заряд поместить в качестве, ну, дамоклового меча и сказать, что если вы будете еще нас дронами там по Москве долбить, то от Киева, от вашего пустое место останется. Неядерное оружие.
6: Господи, ты же попробуй, позволите. Я вот пытался вам объяснить сегодня очень важную вещь. Вот вы пытаетесь каким-то одним шагом, одним ходом решить исход партии. Нет такого хода. Нет такой бомбы, которую вот вы подвесили бы и решила. И вот смотрите, я вам сегодня рассказал про эшелонированную систему ПВО, да? Война — это не про какое-то одно супероружие. Война — это про управление боем. Понимаете?
5: Ну да, конечно.
6: Это про понимание процесса. Это про, вот про командование, что называется, на земле, вот там нахождение, понимаете? И вот когда мы находимся на земле и строим стратегему продвижения, тогда мы можем побеждать. А когда мы просто пытаемся одним простым ходом решить эту партию, мы уже решили. Мы пытались поставить Киеву детский мат в начале партии. Вывели ферзя и бросили его в сторону Киева. Ну... Угу.
9: Уважаемый человек из Казани, вы предлагаете из Киева сделать Хиросиму. Тогда из вашей Казани может получиться Нагасаки. Думайте об этом. Думайте. У врага ведь тоже есть ядерное оружие.
5: Есть.
9: Всего доброго вам. До свидания. Да. Всего доброго. Мы знаем, что в шахматах есть много терминов. Кто в эфире у нас? Быстро. Аким, Сергей, по-моему, из Москвы.
6: Здравствуйте, да? Сергей.
9: Здравствуйте.
7: Аким, скажите, пожалуйста, а вот ПЗРК в системе ПВО остается актуальным? Например, в Южной Корее есть ПЗРК, который стреляет в боевой части, у него вольфрамовые шарики, они разлетаются веером, поражая БПЛА.
6: Слушайте, смотрите, вот... еще раз, одно другое не исключает. То есть у нас есть малоразмерные БПЛА, БПЛА средних размеров, цели покрупнее, да, ну и самолеты. И вот нам надо на каждое вот это изделие найти решение, понимаете? Вот эта елка суперэффективная, но она стоит очень дорого. Сегодня елка, которую видели вот запуск, она очень супер хорошо. Она на контрасте идет, солнышко, если солнышко, конечно, светит, она на контрасте от солнца, елка хорошо всегда попадает. Что ночью не всегда, а вот днем всегда. Но само изделие дорого. Бойцы там себе не могут, ну, подразделение же, ну, типа, где-то закупаться должно, это же все, ну, стоит денег. КВН, который князь Вандал Новгородский, это дрон, который на оптоволокне, он тоже стоит денег. То есть есть изделие, но пока мы не ушли, вот это изделие, оно должно стоить дешево, я об этом говорю. У нас есть технологическое решение, наша задача удешевить производство вот этих ракет-перехватчиков.
9: Да, и у нас тоже есть ПЗРК, как вы говорите, с вольфрамовыми шариками. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Юрий, Москва.
8: Добрый день, уважаемые ведущие.
0: Виктор Николаевич, совсем маленькая ремарка к вашим пояснениям. Вы не забывайте отвечать по поводу применения ядерного оружия, что с той стороны тоже есть точно такая же СПРН.
9: Я об этом уже 4,5 года говорю. Повторяю, 4,5 года твержу.
0: Виктор Николаевич, вы невнятно говорите. СПРН, да. Понимают, а если они тупые.
9: Да я не даже этот термин вопрос. Не употреблял ни разу, СПРН.
0: Так употребите
9: я
0: его.
9: Я просто говорил. Я уже говорил,
0: так употребите, уважаемый, что мешает?
9: Я тысячу толстолобов, как... в том числе из Москвы, говорил. Когда вы говорите ядеркою, давайте ядеркою бить, я говорю, оттуда тоже ядеркой получите. Вам это дошло? Я понятно изъясняюсь или нет?
0: Вы вообще меня оттуда... слышите? Я не о том спрашиваю.
9: Да, я слышу, я говорю, что мы можем тоже получить оттуда ядеркою. Вы внятно говорите, я вот говорю, что вам внятно. Все. Ну, все. Так чего же вы хотели узнать?
0: Я хотел вот о чем... ваше мнение.
9: Мне не надо о чем. Человека. А, это давайте. Я люблю мнение высказывать.
0: Спасибо, да.
9: Ну, поехали.
6: Слушай, вопрос, давайте, да. Где? Давайте, а то будете вопрос. Так рубиться, а вопросы мы не услышим. Задавайте вопрос.
9: А его нет. Ну, где вопрос?
0: Вопрос об Армении. Как, по-вашему, угроза нашей базе там высока или нет?
9: Высока. Даже если Пашинян не захочет выводить, его заставят выбросить русскую базу оттуда. На мой взгляд. Это мое мнение. Пограничников мы уже убрали, уважаемые, которые охраняли рубежи Армении. Русский воин стоял на страже армянских кордонов. Классно. Да. Единственное, что мы не уйдем с 201-й базы, если народ Армении поднимет восстание и сметет этого Пашиняна.
6: Ну, по крайней мере, вокруг базы в Гюмри, может быть,
9: да,
6: появится, да, какая-нибудь Армянская Народная Республика.
9: Да. Есть и такая надежда, что не все еще сказал армянский народ. А те выборы, которые произошли, это пародия, сделанная с Западом.
6: Слушайте, залили все деньгами. Залили все, да, деньгами, все зарешали, все, кого надо, купили.
9: Это вот вам еще один тот стратегический случай, когда у нас отрывают союзников. Какие они есть, это другой вопрос. Но потихоньку вырывают из орбиты.
6: Нет, очевидно, России. Для Пашинян самое большое зло в истории армянского народа. Он продал Карабах, да, сейчас продаст этот сухопутный путь в Нахичевань, потому что, ну, что-то мне подсказывает, что Азербайджан не остановится на этом. Азербайджан будет по кусочку откусывать Армению, теперь Пашинян ничего супротив не сделает.
9: Армянский народ еще не сказал своего честного слова. А то, что случилось на выборах, это просто... Знаете, это не выбор, это какой-то инвалидный процесс, искусственно сделанный. Искусственно сделанная победа Пашиняна. Все. Но всего самого хорошего. Апачевый баронец машет вам ручкой и говорят: всего доброго.
6: Да, шилки на фронт. Собираем шилки, отправляем.
9: Давайте, да. Всего доброго. Пока.
8: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
8: Реклама.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
12: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
15: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
14: Об атаках.
16: Временное ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Это сообщили в Росавиации. Там добавили также, что ограничение действует и в воздушной гавани Костромы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что система ПВО отразила атаку 4 летевших на Москву беспилотников. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем губернатор Михаил Евраев рассказал о том, что большинство дронов при атаке на Ярославск область удалось сбить. При этом произошло попадание в промобъекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируется, пострадавших нет.
14: Об Украине.
16: Украине не удается выстроить целостную противовоздушную оборону из-за нехватки ракет. Это констатирует в своей публикации «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, украинские вооруженные формирования столкнулись с острым дефицитом ракет-перехватчиков «Патриот». Эта слабость стала особенно заметной на фоне ударов, которые наносит российская армия. Обозреватели газеты отметили, что темпы поставок не позволяют Киеву организовать полноценную систему ПВО, а ситуацию также осложняет конфликт на Ближнем Востоке, где перехватчики «Патриот» нужны самим Соединенным Штатам и их союзникам.
14: О переговорах.
16: В Израиле раскритиковали Дональда Трампа за сделку с Ираном. Вашингтон подставил Тель-Авив этим соглашением, пишет израильская пресса со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников. Они назвали эту сделку провальной и обвинили американского президента в игнорировании интересов Израиля при составлении соглашения. Ранее американская и иранская стороны подтвердили переход к заключительным шагам по мирной сделке. Ожидается, что соглашение подпишут уже в ближайшее время.
14: Об Иране.
16: А в Иране рассказали о церемонии похорон Али Хаменеи. Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана пройдут с 4 по 9 июля. Он погиб в результате израильско-американской атаки. Бывший верховный лидер Ирана умер утром 28 февраля. Нападение планировалось ночью этого дня, но враг решил напасть позже с учетом обновленных разведданных.
14: Об отдыхе.
16: Ближайший нерабочий праздничный будний день теперь ждет россиян в ноябре. До этого все рабочие недели будут полными. Это агентство ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что уходящая неделя была короткой, так как праздничный день 12 июня выпал на пятницу, и четверг был не только последним, но и сокращенным рабочим днем. Как следует из производственного календаря, всего до следующего праздника россиян ждет 20 полных рабочих недель, а День народного единства 4 ноября выпадает в этом году на среду и станет одним нерабочим днем посреди пятидневки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
14: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
17: Итак, нужно ли нам бить в ответ по символам Украины? С вашего позволения процитирую пост политолога Алексея Чадаева по удару по панораме в Севастополе. Важное правило войны – реагировать иначе, чем ожидает противник. Давайте поговорим об этом с автором поста, начало которого я только что процитировала. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала Чадаев Алексей Викторович. Здравствуйте.
2: Да, приветствую.
17: А, ну вот вы говорите, я буду так тезисно цитировать, чтобы не сразу все читать и занимать время ценное. А, вы призываете реагировать не всплеском гнева, а холодно, потому что противник именно этого и добивается. Но я сегодня обсуждала вот именно то же самое, еще до того, как прочитала ваш пост, возможно ли холодная реакция общества, когда под ударом оказываются, ну, можно так сказать, сакрально некие вещи, к чему я отношу панораму обороны Севастополя. Разве для масс эмоции не останутся единственно честным ответом? Я вспоминаю за Родину, за Сталина, но это же гнев некий, праведный.
2: Ну, понимаете, в чем отличается война тогда и сейчас?
17: С военной точки зрения, да. А вот
2: не, не только с военной. Как раз вот здесь что важно, что с тобой играет машина, которая как раз именно пытается управлять твоими эмоциями, сама эмоции не имея. Ну, то есть, вот это что? Это когнитивный удар. То есть, вот такие удары наносятся именно для того, чтобы у нас поднялось возмущение. Возмущение им зачем нужно? Затем, чтобы создать в обществе, да, там, как бы вот, типа, голос, что же происходит, почему наши, куда смотрят власти, почему они ничего не могут, да, там, почему они не защищают, мы что там, значит, да, там, ну, и так далее.
17: То есть, понимаю, возмущение пошло, недовольство.
2: Да, и дальше я уже вижу, как побежали боты по комментариям в различных телеграм-каналах, это недовольство в правильную сторону подкручивать. Вот там как бы, да, правильно обрабатывать. Причем в эпоху искусственного интеллекта это же очень просто делать. То есть ты буквально одним, то есть проектируя такую компанию, ты буквально одним и тем же, я не знаю, приказом даешь команду, значит, дроноводам на пуск как бы начиненного взрывчаткой беспилотника, а искусственным интеллектом, которые пишут комменты на написание соответствующих текстов. И даже реакция людей у тебя прогнозируемая, и ты вот дальше как бы ее правильно направляешь в нужное русло, называя виноватым.
17: Да, я очень... не спорю, очень логично, но не рискуем ли мы получить, нет, не рискуем ли мы приучить, вот, наверное, так правильнее, общество к терпимости равно слабости, а нам нельзя быть на позициях слабого, когда противник как раз и хочет воспитать, ставлю в кавычки, для тех, кто трансляцию видит, что я показываю эти кавычки руками. Вот где грань между тактической выдержкой и демонстрацией слабости?
2: Ну, очень просто. Правильная реакция – это когда ты, если до этой ситуации думал о том, во-первых, как победить врага и что лично я сделал для того, чтобы помочь на моей стране и моей армии победить врага, то правильная реакция – это вот как бы ну, усилить работу в этом направлении. Знаете, я вам расскажу пример, чтобы не быть голословным. Mm-hmm. Вот я как раз в сентябре 22 года был в Севастополе, как раз когда была атака на Крымский мост, самая первая, да, тогда вот самый первый подрыв, да, тогда. И я помню, как вот хозяйка дома, который мы с командой наших инструкторов, беспилотчиков снимали, вот она прибежала в слезах, вот взорвали мост, и что же теперь будет, что будет дальше. Вот я понял, что ну, ей нужно просто какую-то психотерапевтическую оказать просто помощь. Вот, и я сказал, ну, она прихожанка храма, вот, и я сказал, а давайте пойдем к старости, мы соберем вот прихожан и сделаем курсы по плетению маскировочных сетей. И мы собрали всех, кто там был, вот, да, раздали им рыболовные сетки, раздали ткань, нарезали ленточки и посадили всех плести. И, собственно, из этого выросла потом целая большая история, как вот, да, целые сети разных вот сетеплетильных таких вот подвальчиков.
17: Самых так, что это разных, пример нам демонстрирует? А терапию вот физическим трудом, вот просто трудом, для меня это...

0: наши армии. Да, там кто как, кто чем. Вот, да, так сказать, кто-то донатит. Вот, кто-то идет, значит, действительно волонтерит, да, ну вот как
1: Ну,
0: вот
1: как
0: эти вот
1: прихожанка, да, я
0: мои,
1: поняла.
0: да, как
1: Да. Пример, да.
0: прихожанка, кто-то, кто-то еще что-то, да, у кого-то рождается интересная техническая идея, значит, как сделать еще какое-нибудь устройство, там, не знаю, звукового обнаружения, значит, этих беспилотников в низинах. Он мне присылает, как вот некоторые читатели моего блога, значит, присылает такие проекты. Ну, то есть вот заняться не просто делом для того, чтобы занять руки, а заняться таким делом, которое бы, значит, помогло нанести врагу ответный ущерб.
1: Алексей Викторович, вы поэтому пишете, и я это восприняла как некий ключевой тезис вашего поста, что противник сам рубит сук, на котором сидит, потому что его удары ломают перегородку между войной и миром внутри нашего общества, и называете это к лучшему.
0: Я так скажу, при правильной реакции нашего общества на эти удары, в частности на удар по панораме, но это здесь очень важно соблюсти это условие, при правильной реакции этого нашего общества ему, конечно, будет хуже. Вот. Здесь очень важно, чтобы эта реакция была правильной.
1: Да, это нас снова отправляет к началу разговора. А тогда давайте, ну, растолкуем, что ли, что означает холодная реакция. Просто заняться делом и подумать, что я могу сделать. Но тут же вот к этому моменту, от которого мы оттолкнулись, давайте честно, после... что изменилось-то? Таких ударов уже было достаточное количество. Больше...
0: И
1: так,
0: будет,
1: все
0: и
1: пошли
0: будет.
1: в добровольцы. Да. Стали
0: Ну...
1: богатые с тыла массово жертвовать деньги на дроны. Может, я этого не вижу, я вот поэтому и так немножко со скепсисом говорю. Или только рост тревоги и
0: Но
1: усталости?
0: надо сказать, что несмотря на то, что вроде бы тема войны как бы в повестке и в медийке, казалось бы, все время,
1: Да.
0: но тем не менее, вот я это особенно заметил на последнем питерском форуме. Уже вот вроде столб дыма, и на нем, на его фоне селфиться участники прямо из того самого, из Генэкспо. Вот. И тем не менее, все равно, даже там вот этот вайб, извиняюсь за выражение, что ничего не вижу, ничего не знаю, я не про это, меня это не касается. Вот, я сижу и жду, когда вся эта фигня закончится, и можно будет обратно заняться, как бы,
1: Ну, жизнью своей,
0: внешним...
1: да, как бы открыто довоенной, не стесняться. Так.
0: Да. Вот, оно там имело место быть.
1: А вы это я ведь это слышу не в первый раз, и мне так вот это. Я прям хочу ее смаковать. Этот тезис. Получается, что это одна из самых основных проблем общества, что есть те, кто внутри того, что происходит, а есть те, кто, ну, это не наше, ну, это где-то там. Мы не на этой войне.
0: Да, я скажу больше. В этом, собственно, это и было, на самом деле, главным стратегическим преимуществом Украины. Куда большая вовлеченность их людей в происходящее. Не в том смысле, что они все помогают ВСУ. Да, или там идут воевать там на их стороне, а в том, что там это всех касается, да, как минимум потому, что наши тагеране, значит, долетают до Львова и простреливают всю Украину насквозь. Нет такого места, где как бы войны нет. Вот. А наше общество, ну вот послушайте, вон, Валеру Федорова, да, в ЦИОМ, ну, вот, да, воюющая Россия – это примерно 15% населения, включая и тех, кто на фронте, и тех, кто на военных производствах, и членов их семей, и, так сказать, волонтерско-патриотическую общественность, и всех остальных. Но, вот, кто хоть как-то имеет к этому какое-то отношение. Вот, а вся остальная страна, она не... просто не явился на войну.
1: У нас меньше
0: Дело-то,
1: минуты,
0: что их не касается.
1: но рискну. Какая бы была идеальная реакция власти и общества на удар по панораме? Ну, вот это та самая реакция, ради которой вы написали пост. Реагировать не так, как
0: Ну,
1: ожидает противник.
0: я бы, значит, сделал бы примерно следующее. Я бы выкатил на голосование список ну, мест, локаций, значит, прямо на голосование наших граждан. Куда ударить орешником. Да, памятник Бандеры во Львове, да, например.
1: Я поняла.
0: Вот, там офис

0: банковый там, ну, значит, что-то. И вот прямо, значит, как бы вот пообсуждали бы, поголосовали, так сказать, и потом реализовали спасибо. Народное волеизъявление. Нормально.
1: Алексей Викторович, большое вам спасибо. С нами на связи был политолог, автор телеграм-канала Чедаев Алексей Чедаев.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Философ Александр Дугин о пути России.
6: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Армения уже 2 года не платит взносы в бюджет организации договора о коллективной безопасности. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, участники АДКБ рассмотрят применение к Армении соответствующей статьи устава организации.
7: В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром. Об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕАЭС. И здесь придется, конечно, разбираться достаточно оперативно. Но и то же самое относится к ОДКБ. Тут правда.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
11: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Ну вот, видимо, красные линии пройдены и по шагам, которые делает правительство Пашиняна, и по красным линиям, которые они переходят. И, соответственно, уже видно, что Москва абсолютно поменяла свою риторику и уже движется в сторону того, чтобы защитить свои интересы на Южном Кавказе от конкретных посягательств. Ну, понятно, что эта линия не на день, не на два, это долгосрочная история.
1: Виктор Ернестович, я понимаю, что присутствует всегда некий политический торг, иногда он может выглядеть циничным, а вот про особый цинизм. Вообще, в принципе, вы считаете, что на данном этапе, ну, мы попробуем с вами, я предлагаю залезть в голову Пашиняну, наверное, так это можно расценить.
14: Это сложно я сделать, но
1: с вами абсолютно согласна, там бывают такие эскапады, вдруг неожиданно, что, как я шучу, политтехнолог взял выходной. Вот он, на ваш взгляд, действительно рассматривает Российскую Федерацию как некий запасной аэродром на русскоязычном пространстве?
14: О, вы знаете, это очень сложный вопрос, на самом деле, особенно в его случае. Тут, скорее всего, с другой точки зрения надо смотреть. Смотрите, значит, он привел сейчас к тому, что Армения стала ареной противостояния между двумя силовыми центрами, как минимум двумя, то есть Россия и ЕС. Да? Притом, чтобы вы знали, почему это такой важный момент, почему я его подчеркиваю, потому что, начиная со дня обретения независимости, Республика Армения фактически своей внешней политикой пыталась избежать именно этого, то есть не играть на противостоянии больших, так бы, держав, да, сверхдержав, а наоборот, играть на их соприкосновении, на соприкосновении этих интересов, и чтобы Армения, как бы, как маленькая страна, продолжала бы развиваться, жить своей жизнью. Вот сейчас он, как бы, предпринимает шаги, которые, наоборот, ведут к такой конфронтации, и уже непонятно, каким образом он рассматривает, что для него Россия. То есть это друг, с которым больше не надо дружить, или это центр силы, с которым можно обходиться как угодно, но, как оказалось, нельзя. Вот что он по этому поводу думал, когда затевал вступление в ЕС, будучи членом Евразэс, это, знаете, очень сложно сказать. Это прям такой поступок, он характерен для самых таких ярких популистов, которых сегодня в мире немало, которые сначала действуют, потом думают, или, может быть, прямо это все делают обдуманно, но делается это под личиной того, что вот мы не очень хорошо друг друга поняли, это непонятно. Но то, что вот происходит именно так, это совершенно однозначно.
1: Знаете, у меня возникла такая шальная мысль, что, ну, во-первых, не сразу же примут в ЕС, да, там нужно время, условия и так далее, но ЕС может подкинуть деньжат, чтобы заплатить по счетам в ДКБ, чтобы они не остались.
14: Вы знаете, я не думаю, что они... Не думаю, что они будут платить по счетам. Какие-то деньги давать будут, это очевидно. Вот тот же транш МВФ, понятно, что он дается в пику вот усложняющимся отношениям экономическим с Москвой после вот решения Россельхознадзора, да, как бы. Понятно, что вот это все для этого. Для ОДКБ вряд ли они будут платить, но то, что они будут вести себя именно в пику действия Москвы, мы это видим по заявлениям, которые делаются после выборов, мы это видим по ряду других действий, да, как бы вот то же самое, когда Урсула фон дер Ляйен объявила, что она дает, как бы ЕС выделяет деньги на компенсацию для крестьян, которые, ну, для фермерских хозяйств.
1: Ну, да, только забыли, как говорится, напомнить им, что это вертолетные деньги, и так будет не каждый раз. Вот. А скажите мне, пожалуйста, ну вот вы уже начали на следующий день после выборов, буквально, на которых партия Пашиняна, ну, во-первых, еще официально не объявлены результаты, я напомню нашим слушателям, там недобор до 50% есть. МВФ, Международный валютный фонд, оперативно одобряет выделение более 25 миллионов долларов в рамках резервной программы Standby Arrangement. А насколько здесь надо воспринимать, чтобы, ну, огульно пропагандистски это не обозначать вот в какой-то своей риторике? Это все-таки плата за лояльность к Западу или какой-то политический подкуп?
14: Вот... Я думаю, это, безусловно, плата за антироссийскую позицию. То есть вот совершенно не случайно, что одним из первых Пашиняна поздравил Зеленский и в том же поздравлении обратился к руководству ЕС, сказал, что это часть истины. Видимо, ему не хватит тех денег, которые он сам получает. Теперь он стал просить денег для Армении. И совершенно понятно, вы знаете, это уже ни для кого не секрет, не надо быть политологом. Понятно, что Армения выбрана в качестве такого условного второго фронта против России. Вот мы с вами видим, какие... тем подвергается оппозиция в Армении, в том числе пророссийская оппозиция. То есть совершенно очевидно, что мы идем по украинской кальке и будем наблюдать в Армении ситуацию, которая в разных своих преломлениях будет соприкасаться именно с тем, что мы видели в разное время на Украине, к огромному моему сожалению.
1: А, скажите мне, пожалуйста, а у вас сейчас есть какие-то мысли касательно того, можем ли мы, учитывая некие ошибки, просчеты, которые были сделаны нами в отношении Украины вот в те года, не совершить сейчас в отношении Армении? Есть ли, другими словами, какой инструментарий мы должны применить, вот, чтобы, ну, как-то сказать, обозначить все точки над «и» расставить?
14: Я,
1: ну,
14: я думаю, что
1: экономика это будет.
14: Да, я думаю, что в первую очередь это, конечно же, экономика. Получилось так, что граждане Армении живут в определенных экономических кондициях, не осознавая источник, да, вот этих экономических успехов. Поэтому, конечно же, это в первую очередь экономика, и Москва стала это демонстрировать. Я думаю, это касается и безопасности, я думаю, это касается и сотрудничества регионального на Южном Кавказе. То есть инструментов у Москвы более чем достаточно. И вот заявление Лаврова, заявление Захаровой, заявление Аверчука и, конечно же, вот тон встречи 1 апреля в Москве, когда Путин принимал Пашиняна, все это указывает на то, что Москва будет пользоваться всем этим инструментарием. Ну, в какой очередности и в какой концепции, мне сложно сказать, но то, что защита вот этих интересов будет проводиться с применением всех инструментов, это безусловно. Это уже видно.
1: Угу. А вообще для слушателей скажу, что сложно сейчас дать оценку во что, во сколько миллионов, не знаю еще, что тут прибавить, оценивается вот то, что должны дать Евросоюз на фоне будущих многобиллиардных потерь, потому что обороты между Россией и Арменией, они действительно многомиллиардные, поэтому... Ну, это понимают люди, но, видимо, как-то пока не объявляется об этом официально, чтобы они действительно всерьез это восприняли. Виктор Эрнестович, большое вам спасибо за то,
14: спасибо,
1: что нашли
14: большое
1: время,
14: спасибо.
1: Да, ответили на наши вопросы. Доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
16: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ, Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
17: После падения обломков беспилотников в Вязьме сгорелся частный жилой дом. Пострадала пожилая женщина. Такие данные распространил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что система ПВО отразила атаку 4 летевших на столицу беспилотников. Он отметил, что специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. Тем временем губернатор Михаил Евраев рассказывал о том, что большинство дронов при атаке на Ярославскую область удалось сбить. При этом произошло попадание в промобъекта по хранению топлива. Возгорание сейчас ликвидируют, пострадавших нет.
2: О пожарах.
17: А вот пожар на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края удалось ликвидировать. Это сообщили сегодня в оперативном штабе региона. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил о возгорании на морском терминале после падения обломков вражеских дронов.
2: О переговорах.
17: Иран в рамках договоренности с США согласился не брать плату судов за проход через Армузский пролив. Это передает Fox News со ссылкой на свои источники. Накануне Дональд Трамп объявил о том, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на сегодня. По его словам, сразу после этого Армузский пролив будет полностью открыт для судоходства.
2: О русофобии.
17: Польские власти на фоне мощной антироссийской риторики могут попытаться посягнуть на дипломатическую недвижимость России в стране. Москва тогда примет в отношении Варшавы болезненные меры. С таким предупреждением выступил директор консульского департамента нашего Министерства иностранных дел Алексей Климов. В интервью РИА Новости он напомнил, что генконсульство России в Гданьске остановило работу в прошлом году, а его здание – это до сих пор наша госсобственность. Схватка по правилам борьбы с участием Хамзата Чимаева и Дилана Денниса на турнире организации Real American Freestyle завершилась массовой потасовкой. Турнир проходил в американском Сент-Луисе. Денниса дисквалифицировали за попытку удушающего приема. Это действие разозлило Чимаева. Он пнул соперника, и на ковер после этого выбежали члены команд спортсменов. По итогам схватки Чимаеву присудили техническую победу. Россиянину 32, у него 15 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Он завоевал титул чемпиона UFC в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Друксом де Плюсси. В мае он уступил в титульном поединке американцу Шону Стрикланду.
2: О валютах.
17: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны на эти выходные, 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 97 копейка, а юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Послы ФРГ Франции и Британии выпустили заявление по итогам визита в МИД. Послы стран Европейской тройки в России, в которую входят, как я уже заметила, Великобритания, Франция, Германия, сегодня в Москве провели встречу с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Они осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усилившиеся дезинформационные кампании в контексте ее агрессии против Украины. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения заявления лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии Соединенных Штатов Америки и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам. С нами на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», телеграм-автор телеграм-канала «Пески» и «Плюс Пески», простите, Александр Пески, собственной персоной. Здравствуйте.
18: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот западные СМИ, ссылаясь на чиновников стран, в первую очередь Евротройки, высказывают мнение, что, я практически цитирую, Владимир Путин вряд ли откажется от своих ультиматумов по Донбассу. Тогда, на ваш взгляд, в чем заключается стратегия европейских лидеров, в первую очередь стран Евротройки?
18: Вы знаете, само понятие Евротройки, оно вызывает в сегодняшние дни улыбку. Дело в том, что она и не евро, и не тройка, потому что Соединенное Королевство, так бывшая Великая Британия, никакого отношения к континентальной Европе ни политически, ни экономически больше не имеет. 10 лет назад, после того, как Соединенное Королевство вышло из нашей общей семьи народов Европы, у них все пошло не так. Крокодил не ловится, не растет кокос. Сегодня в отставку ушел министр обороны Соединенного Королевства господин Хилли. Господин Хилли, который еще совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, проговаривал ультиматумы Владимиру Путину, грозил кулаками и всеми остальными вооруженными конечностями в сторону России. Вот. Ушел сегодня в отставку с простым, таким банальным и простым объяснением. Говорит, вот мне не дали деньги, я не могу перевооружиться, у нас нет ни армии, ни флота, ни космоса, а чем же мы будем воевать? То есть я не могу больше нести ответственность. Вот это, знаете, это такой контрастный душ, тепло-холодный, теплый для жителей Англии. Это были рассказы о том, что мы еще ЭГГ, что мы ОГОГО, мы, может быть, даже пошлем вооруженные силы на охрану мира на украинскую территорию. А сегодня этот человек, который сейчас совсем недавно использовал такую вот военную риторику, такую вот агрессивную, просто тихо отползает в сторону. Это просто мы сейчас говорим про Соединенное Королевство. У нас с вами совсем недавно, пару дней назад, были выходные. По выходным в Германии меряют среднюю температуру по палате. То есть примерно какие политические преференции имеет немецкий народ. Вот согласно данным последних выходных, федеральный канцлер Германии пользуется доверием и поддержкой 12% населения.
1: Ой, какая цифра-то внушительная. Извините, я поддерживаю ваш сарказм, да, вот вооруженные конечности и среднюю температуру. Я понимаю. Но, тем не менее, знаете, они как заговоренные, ведь, простите за тавтологию, говорят об одном и том же. Галузин им говорит, указывает даже на деструктивную политику, мол, ребят, так вы мир хотите или продолжение? И почему все, что вы делаете, направлено на максимальное стимулирование, я цитирую, киевского режима к продолжению войны? А в этом контексте, на ваш взгляд, мы вообще должны похоронить надежду на то, что тот же Лондон, тот же Париж, тот же Берлин могут по-прежнему еще как-то где-то выступить в роли добросовестных переговорщиков? А, потому что все, что мы говорим, они как-то, ну, не слышат, что ли, понимаете? Александр?
18: Именно так. В обозримом будущем никаких изменений у нас в европейском векторе развития ситуации не наблюдается. Нам, хотим или не хотим, придется подождать смены власти, то есть вот этих говорящих голов из штаб-квартиры, что в Лондоне, что в Париже, что в Берлине. А мы, читая английскую прессу, мы понимаем, что господин Стармер, уже давно walking dead, да, то есть этот мертвец, который ходит, да, зомби.
1: Ходячий, да.
18: Да, ходячие. Ну, там просто не совсем понятно, знаете, на каждой упаковке сметаны есть дата, когда вот лучше ее уже больше не есть. У Старнера, у англичан таких вот вещей нет. Хотя вы помните, еще пару лет назад они сами спорили своего премьер-министра, обозначить каким овощем, ну, когда он пропадет, за 2 месяца или за 2 недели. Это Англия. Франция, мы знаем, что в апреле следующего года президент Франции уходит. Не совсем понятно, кто и в какой, с какой силой, с какой поддержкой в народе и в олигархате французском, кто будет следующим рулевым в Париже. И такая же история у нас с вами в Берлине. У нас есть как бы канцлер, но мы слышали, с 12% поддержки. Мы не знаем, сколько он еще продержится в этой должности. То есть у нас с вами здесь сплошные хромые утки. Для того, чтобы хотя бы, ну, хотя бы даже, знаете, на минимальном уровне изменить риторику и просто элементарно головы сменить, которые могут, ну, на полном серьезе взять телефонную трубку и набрать, ну, по красному телефону в Кремль, чтобы их там всерьез хоть кто-то воспринимал, потому что, ну, понятно, что ни Макрона, ни Стармера, ни Мерца, который угрожал поставкой Таурусов и также выставлял 24-часовые ультиматумы Путину, ну, с ними всерьез разговаривать невозможно, потому что, а, они сами себя израсходовали как потенциальные, как бы, партнеры для Кремля в том или иной, знаете, вот, ну, линии развития ситуации, во-первых. А во-вторых, они не обладают властью дома. То есть эти люди не смогут собрать под теми или иными результатами переговоров с Москвой большинство в собственных парламентах. То есть, ну, с точки зрения Москвы, а с кем-то разговаривать? Ну, можно таким же образом позвонить дежурному по транспортной милиции на главный вокзал в Берлине, с ним те же самые переговоры провести, и, может быть, даже будет более внятный, знаете, заключительный документ. Но еще раз говорю, ни Мерц, ни Стармер, ни Макрон не смогут имплементировать любые договоренности с Москвой в политическую плоскость. Поэтому нам всем предстоит еще ждать месяц.
1: Вот смотрите, Александр, тут, похоже, не вы один вот с такой точки зрения. Джорджо Мелони, по-моему, абсолютно такое же мнение. Премьер-министр Италии, уважаемые слушатели, Джорджо Мелони настаивает на назначении единого и, вот здесь, видимо, это ключевое слово, авторитетного представителя от Евросоюза на переговорах по Украине, чтобы, далее цитирую, преодолеть фрагментацию и слабость Европы. Скажите, пожалуйста, а стоит ли все серьезно оценивать, и если да, то как вы оцениваете, насколько реализацию вот этой идеи, потому что получается, власти недостаточно, авторитета недостаточно, нет единства по вопросу о возможных гарантиях для Киева, которые он требует, включая тоже размещение иностранных войск. Вот какая такая дефрагментация диска происходит европейского?
18: Поймите, очень многое, что произносится или что-то делается в нашем европейском общежитии, это исключительно для внутреннего потребления. То, что заявила Мелони, это продукт исключительно для внутреннего потребления и в ее стране, в Италии, и также в рамках Евросоюза. Ей же подпевает и премьер-министр Польши Туск, который говорит: ребята, а что это там за Е3, этот формат, ну, кто эти люди и почему они договариваются над нашими головами.
1: Да, уважаемые слушатели, вот. Туск, Дональд Иванович, очень недоволен тем, что другие страны не включили, а что это за Евротройка, да, тем более, вот Александр сразу сказал, так это не Евротройка, это какая-то недотройка. Извините, пожалуйста, я просто вот подтекст информационный подсветила, слушаю дальше, продолжите.
18: Все так, это не Евротройка, это, знаете, мотоцикл с коляской, причем в коляске сидит Соединенное Королевство, которое два болта и 3 шурупа, и они с нами ничего не умеют общего. Так вот, я вернусь к тому, что хотел заявить. Вы знаете, это проблема несостоятельности Европейского Союза по сжатому формулированию своей воли. Она у нас уже хроническая. Извините, в 2021 году, когда в декабре, если я не ошибаюсь, российская сторона сформулировала такой документ, помните, он был опубликован, он был послан в Вашингтон и также в Брюссель, штаб-квартиру Брюсселя. Брюсселя, извините, НАТО, где российская сторона, ну, сформулировала свои представления о том, как может выглядеть, ну, такая вот добросовестная, честная, справедливая база для структуры новой безопасности в Европе. Ну, вы же помните, с каким гомерическим хохотом был отметен в сторону это предложение, этот документ. Но не все вот так вот гоготали и хохотали, и топотали под столом ногами. Госпожа Меркель на последнем своем заседании Европейского Совета, то есть глав стран Евросоюза, сказала: «Друзья мои европейские, у меня есть такое смутное сомнение, терзает меня смутное сомнение, что в Москве вот этот документ, а мы помним, что его опубликовали после, скажем так, безуспешных июньских переговоров 2021 года между Путиным и тогдашним президентом США Байденом в Женеве у нас, в Швейцарии. Вот, то есть мы видели, что по геополитическим раскладам мы тут находимся на нашем европейском субконтиненте в определенном тупике. Так вот, госпожа Меркель тогда, в декабре 2021 года, сказала: друзья, а вот давайте мы с вами все-таки соберем какую-то делегацию авторитетных людей и вот пошлем их на переговоры в Москву.
1: Александр, буквально несколько мгновений мы с вами прервем. Сейчас услышим последние новости. Это минута, а затем продолжим этот разговор. Друзья, с нами на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
21: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Полководец Михаил Кутузов не носил повязку на правом глазу. Это вымысел кинематографистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Да, возвращаемся в эфир. У нас на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески. Знаете, я хочу еще успеть несколько тем обсудить, но меня вот очень волнует ваше мнение по следующему вопросу. После того, как, пообщавшись с Зеленским 7 июня, вот лидеры этих трех стран плюс Макрон, ну, собственно, он и есть лидер, я про послов сначала подразумевала. Так вот, они оставили отправной точкой для переговоров именно нынешнюю линию фронта. То есть это какое-то прагматичное, на ваш взгляд, признание сложившейся реальности или же какая-то снова временная уловка из области «кручу-верчу, обмануть хочу», потому что я, конечно, не верю ни одному слову.
18: Ну, шаг назад, я просто хотел довести до конца мысль, что Европа за последние 5 лет не смогла никак не собрать ни одного авторитетного человека, ни двух, ни трех, и даже не 5. Вы, как сегодня вот в новостях произносили, 3 послов же приняли в МИДе. То есть вопрос не в цифре, да, количества членов европейской делегации, а о том, насколько они и будут иметь полномочия действительно проговаривать вещи до конца. И вот то, что вы сейчас сформулировали в вопросе на предмет вот этой собрания в прошлое воскресенье. Ну, вы знаете, европейская страна воспринимает требования Москвы, отдать полностью территорию ДНР, ЛНР и плюс там какие-то еще спорные территории, плюс там ряд требований, воспринимается Западом как максималистские требования Москвы. Соответственно, вот ровно в этой же логике Западная Европа, вот эта тройка так называемая, которую никто не уполномачивал на эту деятельность, они формулируют также максималистские требования. Напомню, они там проговаривают вещи о репарациях, которые Россия должна будет выплатить.
1: Это замечательно, что вы об этом вспомнили. Я читала, и сейчас упустила. Спасибо вам большое.
18: Да нет, не упустили, просто там целый ряд требований.
1: Для слушателей скажу, смотрите, наши замороженные активы пустить на репарации, мол, для Украины, господи. Аж из головы уже влетает, набило оскомину, как само слово. Вот, и репарации, и то, и все, и 5-10. Вот как раз про деньги, да, нельзя упускать. Это же вопрос. Продолжайте, пожалуйста, Александр, прошу прощения.
18: То есть, знаете, получив вот этот наглядный пример у Трампа, наши западные европейские, так называемые лидеры, они тоже занимают крайнюю позицию вот по этой системе координат в надежде, что где-то в середине, где-то по центру, там, или чуть левее, чуть правее центра, можно будет финально сойтись. Mm-hmm. Так видят это западные вот эти вот лидеры, но, как говорится, мне кажется, на сегодняшний день это все равно лишь слова, это все равно лишь только риторика, потому что буквально несколько недель назад Европа приняла решение о том, что 90 миллиардов евро все равно передадим мы на Украину, из них 60 киевляне не получат на руки, я имею в виду команда вот этого Зеленского, то есть эти 60 миллиардов потекут по каналам крупных оборонных концернов европейских, то есть Украина получит вооружение, не те, которые наверняка нужны Украине, но те, которые могут продать Европа. То есть это экономическое мероприятие по улучшению конъюнктуры в самой Европе. 60 миллиардов пойдут по индустрии Европы. Это оружие получит Зеленский, которое он получит право посылать в сторону Москвы, Петербурга и других музеев.
1: Александр, смотрите, вы уже упомянули имя Трампа, а тем более тут еще в то время, как эти послы что-то еще предлагают, в окружении Зеленского говорят о том, что предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Значит, Зеленский говорит мертв. Это все происходит перед саммитом G7 во Франции, который 15-16 июня там пройдет. Соответственно, а чего Трамп, он вообще устал, он ухожу, или же он чью сторону примет?
18: Вы знаете, в детстве, ходя в цирк, я всегда любил следить за жонглёрами. Да? Кто-то умеет там жонглировать 5 шариками, там 6 булавами или там 7. Но 15 шариками я не видел, чтобы люди умели жонглировать одновременно. Так же с Трампом. У него, извините, день рождения на этих выходных, у него в Ивиане саммит семерки, у него сегодня буквально начинается чемпионат мира по футболу. То есть, вы понимаете, у этого человека не только 7 пятниц на неделю, но у него очень полная книжка, дневник. То есть, понимаете, он просто прекрасно чувствует и понимает, что вот в этой сложившейся ситуации разрубить гордиевый узел на Украине ему не получится. То есть пойти на радикальный, допустим, силовой пример, прием и оставить Киев там как бы с носом и помочь Москве как бы добиться своих целей, ему не позволит ни его советник по безопасности Марко Рубио, ни Конгресс, ни Сенат. Соответственно, пойти на поводу у Зеленского, а мы знаем, так он идет сейчас на поводу у Зеленского, значит, продавать на европейские деньги американские вооружения, которые используются. То есть такой статус-кво, который на сегодняшний день, почти всем выгоден.
1: Угу. А я бы хотела еще перейти к следующей теме. Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, ХДС, ХСС, запустила официальную кампанию за полный запрет выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В своем заявлении немецкие консерваторы назвали невозможным положение, когда почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в Европе. Я напомню, что Германия, которая до последнего времени не входила все-таки в число стран, 11 стран, которые, в свою очередь, требовали ограничений, получается, кардинально меняет свою позицию. И как, на ваш взгляд, насколько высока вероятность того, что Евросоюз реализует это предложение вот, повсеместно?
18: Как говорится в книгах, перед рассветом сгустки, вот темнота получается самой такой
1: густой. Самое темное небо перед рассветом, да.
18: Да, так вот. Я думаю, что, понимаете, сама Европа, вот придуманный санкционный режим долго не протянет. Вы знаете, при нашей жизни, при этом еще не при нашей жизни, когда мы станем уже старенькими, мы с вами увидим следующего немецкого федерального канцлера, который садится в самолет, в Москву и пытается начать жизнь с нового листа. Конечно же, новой жизни с нового листа не будет, но попытка вот такого приема будет. И поэтому, да, понимаете, в рамках Шенгеновского вот этого соглашения возможно, эта инициатива получит какое-то большинство. Но потому что все-таки градус русофобии в континентальной Европе позволяет политикам, ну, как бы протолкнуть это решение, несмотря на сопротивление, там, допустим, туристического бизнеса, несмотря на там ритейл какой-нибудь, знаете, который торгует там лакшери продуктами. Ну, потому что, вы знаете, вот у нас продавцы всяких вот там, ну, всяких брендовых западных люксовых там вещей, да, ну, они за последние 5 лет не сильно пострадали, там, минус 10-15%. То есть люди, которые имеют в России деньги, они имеют и вторые паспорта, и приглашения. То есть они долетят до Парижа и Рима, чтобы потратить свои деньги. Поэтому отрезать сначала вот было предложение участников СВО, то есть не давать им визы, а потом расширить эту мысль и на всех россиян. Еще раз говорю, в этом вот этой вот в этой русофобской истерии в сегодняшней Европе возможно.
1: А Еврокомиссия по поводу истерии, продолжаю, у нас, правда, минуты две осталось, Еврокомиссия отреагировала на всю эту вакханалию, уже анонсировала новые ограничения на выдачу виз россиянам, но только в рамках пересмотра визового кодекса, а он будет в 27-м году. И многие сказали, слушай, ну это вы слишком поздно как-то очнулись, надо было раньше, потребовали более быстрых решений. Но Брюссель медлит. Он медлит в силу того, о чем вы сказали вот минуту назад, что пострадают секторы экономики, или какие-то там просто неповоротливые шестеренки?
18: И первое, и второе абсолютно верно. Мы же знаем, сколько там уже совершилось, сломалось копий вокруг там, торговли углеводородами между Россией и Евросоюзом. Ну и видите, запрет покупки газа, он только у нас датирован концом 27-го года. То есть переходный период дает возможность и россиянам, и европейцам, ну как бы так, отреагировать на те вызовы, которые предстоят нашей экономике.
1: Профессор университета Юго-Восточной Норвегии, его зовут Глен Диесен, в интервью на YouTube-канале, принадлежит корпорации Мета или нет, но, в общем, он запрещен в России по-любому, предупредил, что атаки на территорию России приведут лишь к эскалации, далее цитирую, никакой капитуляции и никакой капитуляции Москвы. А насколько, по вашему мнению, вот эта точка зрения воспринимается маргинально на Западе, либо люди начинают просто тупо верить в то, что, во что надо верить, ну, убеждая себя, это возможно чисто физиологически. То есть меня интересуют даже сейчас не просто граждане, а европейские политические круги.
18: Ну, по Парижу, Лондону и по их территориям еще ни разу не прилетало, поэтому, знаете, если господин Лавров и многие другие российские адресаты говорят о том, что европейским дипломатам нужно уехать из Киева, нужно уехать из Киева, повторяется это 15 раз, а в Киеве ничего не происходит, ну, тогда легко в это верить, mm-hmm. что Москва просто гоняет теплый воздух.
1: Просто как, да, риторику. Спасибо вам большое, Александр, за мнение и за время. С нами на связи был журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
24: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
25: Для лиц старше 12 лет.
26: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
27: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
28: Приветствую всех слушателей «Радио Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
3: Об атаках.
17: Остекление двух нежилых зданий повреждено из-за атаки дронов в Калуге. Пострадавших нет, это сообщил губернатор. Он отметил, что всего над Калужской областью сбили 5 беспилотников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что система ПВО отразила атаку 4 летевших на столицу беспилотников. Отметил он, что специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. Тем временем губернатор Михаил Евраев рассказал о том, что большинство дронов при атаке на Ярославскую область удалось сбить. Там произошло попадание в промобъекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют. Пострадавших нет.
3: О переговорах.
17: На Западе могут рассмотреть кандидатуру президента Финляндии Александра Стуба на роль переговорщика с Россией от Евросоюза. Его планирует выдвинуть премьер-министр Италии Джорджа Мелани. Она намерена поднять вопрос о переговорах ЕС и России на предстоящих саммитах G7 и Евросоюза. Это пишет газета «Carrera della Sera». По ее сведениям, Джорджа Мелани считает, что в мирном процессе по Украине Европу не должна представлять какая-то крупная страна, поскольку это может привести к некой ревности.
3: О мошенниках.
17: В МВД предупредили о новой уловке мошенников. Они используют взломанные аккаунты россиян в мессенджерах, чтобы обращаться к их знакомым с просьбой записать голосовое сообщение якобы в поддержку участников спецоперации. Одновременно с этим злоумышленники присылают фишинговую ссылку с регистрационной формой. Та требует ввода личных данных. Ну а через эти ссылки уже преступники получают доступ к аккаунту и потом используют его для других мошеннических целей.
3: О ценах.
17: овощи из так называемого борщевого набора в России по итогам последнего месяца весны подешевели в среднем на треть. Это пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики. По подсчетам агентства, картофель в целом за год подешевел на 40%, капуста на 36%, свекла на 35%, репчатый лук на 33%, а морковь на 8%. В мае покупка овощей для приготовления 3 литров борща обошлась бы в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.
23: Об инициативах.
17: В Госдуме предложили увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести систему званий «Почетный донор России» с разделением на 3 степени. С идеей выступил депутат Сергей Миронов. Он отметил, что пока ежегодные выплаты для почетных доноров в России 19,5 тысяч рублей. Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день донора крови. Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копейка, юаня 10 рублей 61 копейка. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
23: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Если вы не понимаете, как устроена наша жизнь, или, наоборот, понимаете, как устроена наша жизнь, то Валерий Федоров с помощью известных...
6: Да без всяких «если». Просто слушайте нашу передачу. Мы вам расскажем много интересного. И сегодня особенно, потому что начинаем новый месячник. Месячник постглобальной экономики. Когда-то была просто экономика, потом возникла глобальная экономика, а теперь она постглобальная. Вот. И нам всем в ней жить. Ну, собственно, уже живем. А как она устроена, чего ждать, что делать? Вот это все вопросы, на которые ответов пока маловато. Но постараемся их с вами сформулировать. И начнем мы с книги Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм». Книжка новая, вышла всего в прошлом году. Вот, автор очень известный человек, грек, экономист. Одно время даже работал министром финансов своей родины, вот, но недолго. Значит, глобальная экономика не позволила ему долго занимать этот пост. Вот, поэтому он вернулся туда же, где работал и прежде, в один из американских университетов, вот, где он преподает и проводит исследования по экономике. И очередное из них называется «Технофеодализм». Вот его сегодня и будем разбирать.
4: Технофеодализм – это то, что пришло на смену капитализму, собственно, как я и понимаю из названия.
6: По мнению Варуфакиса, да, на смену капитализму пришел технофеодализм. Есть и другие мнения, но вот сегодня разбираем версию Варуфакиса. Итак, он утверждает, что капитализм уже мертв, в том смысле, что его динамика больше не управляет нашими экономиками. А в этой роли его сменило нечто принципиально иное, то, что я называю технофеодализмом. Ну, вот если кто еще помнит формационный подход, которому нас учили в советской школе и университете, значит, формация капиталистическая должна смениться чем? Ну, нас учили, что она сменится социализмом. Вот. А по мнению Варуфакиса, на смену капитализму пришла совсем другая формация. Технофеодализм он ее назвал. Будем с ней разбираться. Но сначала, что же привело к этой смене, мутация, возникшая в последние 2 десятилетия, настолько более мощная, чем ее предшественник, что, как глупый и чрезмерно усердный вирус, она убила своего хозяина. Вот такая метафора. Угу. Кстати, почему глупый вирус убивает своего хозяина, наверное, вам понятно. Ну, если нет, напомню, что чтобы вирусу жить и дальше, его хозяин, то есть человеческое тело или тело какого-то животного, оно должно быть живого. Как только оно умирает, вместе с ним погибает и вирус. Ну ладно, в эту сторону не пойдем, пойдем в сторону технофеодализма. 2 главных события Варуфакис называет, 2 этапных таких события, которые ознаменовали переход от капитализма к технофеодализму. Первое. Приватизация интернета крупнейшими американскими и китайскими компаниями. Угу. Когда-то интернет был общественный, там были все, кому не лень. Вот. А сегодня он, по большому счету, частный. Не государственный даже, а частный. Существует небольшое число платформ, в основном действительно американских и китайских. Есть и платформы свои у других стран, но они сильно меньше, слабее, беднее. А вот эти платформы, по сути, глобальные. И они, можно сказать, заполонили, приватизировали интернет в целом. Это первое событие рубежное. Второе событие – это, конечно, великая рецессия, кризис 2008-2009 годов и тот способ, та экономическая политика, которую приняли правительства Запада, прежде всего США, Британии, Евросоюза, Японии, чтобы спасти свои экономики от этого кризиса. И то, и другое – это, ну, можно назвать события, а можно назвать процессами, потому что и приватизация интернета шла годами или даже десятилетиями, и борьба с последствиями Великой рецессии – это тоже очень длительный затяжной процесс. Кстати, он до сих пор не закончился. То есть можно сказать, что последние два десятилетия мы жили в таком переходном этапе. И вот, наконец, этот переход, по мнению Варуфакиса, завершился. И то, что пришло на смену прежнему строю, вот он называет технофеодализмом.
4: Интересно, Валерий Валерьевич, получается, что мы, как простые граждане этой земли, вообще не замечаем этих изменений?
6: Не очень замечаем, потому что это процесс. А в процессе, ну, как известно, значит, мы все участвуем, вот, и слабо рефлексируем, вот, не замечаем, что произошло какой-то такой переход количества в качество, да, как нас учит диалектика. Сначала все немножко меняется, а потом вдруг бац, и выясняется, что все уже не так, как прежде. Ну вот отследить этот момент бывает непросто. Итак, мутацию, о которой говорит Варуфакис, мы с вами...

0: Деньги должны делать деньги, желательно побольше. Ну вот, прибыль из сегодняшнего нашего экономического оборота тоже практически уходит, считает Варуфакис. На ее место заступает другой вид платежей – рента. Ренту теперь следует платить за доступ к платформам и к облачным хранилищам информации в целом. Напомним, рента – это любая цена, уплачиваемая покупателям сверх той цены, которая наиболее точно отражает ценность или стоимость товара. То есть мало того, что вы за товар должны заплатить, вы еще должны заплатить ренту платформе. Ну, уверен, все это понимают. Вот. Ни у кого же нет иллюзий, что Wildberries или Озон или другие наши замечательные платформы, там Яндекс.Маркет, например, вот они бесплатно предоставляют возможность производителям товаров продавать их вам. Ни у кого же нет такой иллюзии.
1: Ну,
0: вот. Они берут за это ренту, которую часто называют комиссией, и комиссия очень даже порядочная. В некоторых случаях до 55%, между прочим, от цены товара занимает комиссия. Это вот чтобы вы поняли, кто на самом деле сегодня определяет цены в экономике. Кстати, этот новый тип ренты Варуфакис предлагает назвать облачной рентой. Ну, облако, клауд, да, все мы понимаем, что это гигантские сервера, облачные, в которых содержится вся та информация цифровая, без которой наш сегодняшний мир уже невозможен.
1: А эту облачную ренту, Валерий Валерьевич, платим мы, потребители?
0: Ну, все платят, на самом деле, не только потребители. Да, мы, конечно, платим, безусловно. Вот, но и что интереснее, ее платят и капиталисты. Поэтому, собственно говоря, капиталисты остаются, а капитализм уходит. Это примерно как на излете средних веков аристократы, да, феодалы еще оставались, а феодализм уходил. И приходилось этим господам прежних времен как-то искать мучительно себя в новом мире. Потому что они уже диктовали повестку, не они уже верховодили и рулили. Верховодили уже совсем другие слои, буржуа, те самые капиталисты. А сейчас пришло время уже капиталистам попробовать, почем пуд соли. Уже они остаются, но не в роли хозяев жизни, а в роли бывших хозяев, которым надо искать новые источники существования, но уже совершенно очевидно, что не они будут править, не они будут решать. А кто будет решать? А решать будут, так сказать, облачные феодалы, даже не облачные феодалисты, облачные капиталисты, а облачные феодалы, так их называют Янис Варуфакис.
1: Это те самые владельцы платформ.
0: Владельцы облаков платформ, владельцы облачного капитала. Это целый новый класс феодальных сюзеренов. А реальные капиталисты по отношению к ним превратились в вассалов. Вопрос, а в кого же превратились наемные работники? Капитализм без наемных работников невозможен. Капитализм основан на свободе труда, и каждый свободен продавать свой труд кому угодно, тому, кто купит. Вот что с нами происходит, со всеми наемными работниками? Это вот, например, вы, Валентин, это я. А мы, по мнению Варуфакиса, возвращаемся к феодальному статусу крепостных, на чьем неоплачиваемом труде зиждутся богатство и мощь нового правящего класса. В чем наше отличие от прежних крепостных? Только в одном. Крепостные действительно работали часть времени на себя, остальное время на феодала. Этот второй вид труда не оплачивался. Вот. А мы работаем не на себя, мы работаем на капиталистов, этот труд оплачивается, а еще мы работаем на облачных феодалов, и этот наш труд уже не оплачивается. Чуть дальше расскажем, что это значит и как же мы работаем на облачных капиталистов или облачных феодалов, тем самым утверждая новый общественный строй технофеодализм.
1: Да, никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Сразу после небольшого перерыва мы вернемся. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм?».
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: если тебя.
1: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
8: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм?». Вот вы не знали, а мы совершенно в новое время живем уже.
9: Да, ну, это дискуссионная тема, тоже пришла на смену капитализму, глобальной экономике, и все книжки, которые мы в течение ближайшего месяца будем разбирать, они представляют собой такие первые версии анализа, что происходит, и он интересен, он будоражит мысль, но, конечно, считать, что это истина в последней инстанции, ну, рановато. Это скорее такой прогноз, гипотеза. Вот продолжаем разбираться с гипотезой Яниса Варуфакиса, гипотезой о технофеодализме. Напомню, он называет новым правящим слоем облачных капиталистов или облачных даже феодалов. Ниже них теперь располагается прежний правящий слой. Это реальные капиталисты, которые продолжают эксплуатировать нас, наемных работников. Но не они уже хозяева жизни. Они сами, в свою очередь, подвергаются эксплуатации через новые механизмы, которых раньше не существовало. Это механизмы облачной ренты. И подвергаются эксплуатации новым правящим классам. Вот, тем, который живет в облаках и эксплуатирует нас посредством этих самых облаков. Ну, или, если проще говорить, платформ. А что еще тут важного? Ну, конечно, новый строй, по мнению Варуфакиса, это более уродливая социальная реальность. Раньше нас эксплуатировали только капиталисты, а теперь эксплуатируют еще и тот слой, который находится над ними. То есть мы подвергаемся двойной эксплуатации. Это, конечно, уже не так весело, как прежде. Ну, что самое страшное, пишет автор, при технофеодализме мы больше не владеем своим разумом. Каждый пролетарий в рабочее время превращается в облачного пролетария, а в остальное время в облачного крепостного.
8: Угу.
9: Каждый самозанятый предприниматель мутирует в облачного вассала, в то время как каждый самозанятый работник становится облачным крепостным. Ну, наверное, пришло время пояснить, как же мы работаем с вами на облачный капитал. Это очень просто. Участвуя в работе платформ, мы даем им массу знаний о себе. Любое наше движение, любая наша покупка, вот, любой просмотр нами той или иной страницы, любой поисковый запрос, любое участие в каком-то развлекательном опросе в интернете на любую тему, какой ты кот, да, или какой ты пес. Вот. Это все транзакции. Это та информация, которую мы даем о себе, о своих предпочтениях, о своих психотипах, о своем поведении, о своих планах на жизнь, между прочим, о своих мнениях. Мы бесплатно ее отдаем. Кому мы отдаем? Платформам, которые ее тщательно собирают и используют для того, чтобы эффективнее нам продавать, эффективнее рекламировать, эффективнее направлять наше поведение. Ну, то есть, по сути, решать, что мы будем есть, куда мы будем ходить или сидеть у себя на диване, лежать будем, что мы будем думать и что мы будем делать. Вот и, повторюсь, все это мы с вами делаем абсолютно добровольно и абсолютно бесплатно. В этом, значит, великая тайна нового социального строя, который только-только мы начинаем познавать и в нем разбираться. А можно ли уйти? Кстати, можно ли убежать из вот этой облачной экономики? Можно.
8: Ну, можно. Есть только в Сибирь, нет?
9: Да, можно и не в Сибирь. Просто все, кто не хочет вот эту монопольную ренту платить, все, кто не хочет отдавать бесплатно, значит, информацию о себе, все, кто не хочет торговать на платформах, ну, они изгоняются просто оттуда. Вы не можете через Wildberries бесплатно, без как бы взноса соответствующего, без платы платформе, продавать свои товары. И вы не можете покупать там товары, не отдавая бесплатно информацию о себе этой платформе. Вот так вот. Поэтому выбор единственный. Если вы не хотите во всем этом участвовать, вы просто не должны участвовать в платформенной экономике. Но это, к сожалению, сейчас уже трудновато, потому что все мы уже туда почти переехали. И достоинства, и преимущества, конечно, огромные. Это удобно, это быстро, не надо никуда идти. Сами все придут и все принесут по вашему заказу. Но. Вот такая у нас сегодня новая, уродливая, повторюсь, социальная реальность. Вот. Предприниматели-одиночки, как и политики-одиночки, ушли в небытие. Такая сформировалась сцепка, связка всего со всем. Ну и жить в этом, конечно, блестящем или дивном новом мире не то что опасно, но вот как-то странновато, странновато.
8: Когда все это началось, Валерий Валерьевич, это вот веяние последних там 5 лет, когда у нас появились эти платформы, или сильно раньше?
9: Ну, платформы появились пораньше, уже 10 лет, наверное, как. Ну, конечно, любое событие является следствием других событий, процессов и так далее. Это очевидно. Вот корни нынешней мутации Варуфакис прослеживает примерно к середине 20 века, когда на Западе сформировалась так называемая техноструктура. Тоже интересный термин. Его великий экономист Джон Гелбрейт ввел. Но вот эта техноструктура, постепенно укореняясь, трансформируясь, значит, и привела постепенно к формированию совсем нового мира, совсем новой экономики, той самой платформенной, облачной, в которой мы сегодня все и поселились. Ну, еще что интересное про нас с вами. Ни про капиталистов, ни про облачников, а про нас. Облачные крепостные – это пользователи, не имеющие отношения ни к одной корпорации. Они не рабочие, но они готовы долго и зачастую усердно трудиться бесплатно, чтобы воспроизводить запасы облачного капитала. Как? Да, например, с помощью постов в соцсетях, видео, фотографий, обзоров и, главное, огромного количества кликов. Вот благодаря их бесплатному труду капитал впервые в истории воспроизводится не наемными работниками, а неоплачиваемыми. Работа переместилась с рынка труда в экономику, которая замаскирована атрибутикой игр, розыгрышей, лотерей, ну, в общем, всяких интерактивных штук, в которых мы с радостью участвуем в интернете, в соцсетях. Но на самом деле никакая это не игра. На самом деле речь идет о механической, повторяющейся, нудной, так сказать, фордистской работе. И еще важное разъяснение, почему платформы не являются рынками. Есть мнение, что на самом деле это тот же самый рынок, но просто он переместился в электронную форму. Нет, говорит Варуфакис, это не так. Они не являются рынками. Почему? Потому что их алгоритмы успешно изолируют каждого покупателя от всех других и изолируют продавцов друг от друга. То есть вы не можете торговаться. Только алгоритм сводит покупателя и продавца. Это полная противоположность рынку с его свободой и децентрализацией. Да, почему экономисты это рыночные воспевали рынок? Потому что он децентрализован, поэтому он очень быстро реагирует на все изменения. У всех есть свобода выбора, за эту свободу надо платить. Кто в дамке, кто пропал. Ну, в общем, Никто не принуждает. А здесь ничего подобного нету. Здесь идеальная централизация. Она, собственно, и превращает платформы в новое образование. Их Варуфакис называет облачные феоды. Феод — это феодальное владение, собственно говоря. И эти феоды принадлежат тому, кто создал платформу, кто придумал алгоритм и смог привлечь облачных крепостных на роль покупателей. А облачных капиталистов на роль вассальных продавцов. Вот великолепные наши платформы, о которых так много говорят, об их тоже сегодня упоминали, они смогли это совершить. И теперь наслаждаются, теперь взимают монопольную ренту со всех. Обойти их уже невозможно, но а за то, чтобы работать с ними, приходится платить очень и очень много. Вот, кстати, любое приложение из экосистемы Apple платит феодалу 30% от своей выручки просто за доступ к экосистеме. Представляете? Просто за доступ. Поэтому это рента, это не прибыль, это не капиталистические отношения, совершенно другие. Ну, капиталисты еще здесь, вот, они продолжают производить материальные ценности, услуги, но теперь это все происходит внутри сферы владения облачных феодалов и подчиняется ей. И все больше и больше прибыли, все больше и больше прибавочной стоимости, произведенной капиталистами, перекачивается в облака через механизм облачной ренты. Вот как все сложно, вот как все интересно. Можем подвести краткие итоги. Технофеодализм заменил два столпа капитализма, прибыли рынки, собственными столпами, облачной рентой и облачными феодами. Новым правящим классом стали облачные капиталисты, они же технофеодалы. Это владельцы цифровых торговых платформ и мегасетей. Обычные капиталисты продолжают существовать, но уже только в качестве вассального класса. И почти каждый житель Земли добровольно исполняет роль облачного крепостного, помогая облачному капиталу накапливаться и создавать облачные феоды, которые заменяют рынки.
8: Здесь один главный вопрос, последний. Надолго ли все это?
9: Никто не знает, но Варуфакис подмечает, что облачный капитал в процессе своего накопления усиливает сразу два фактора, которые обычно порождают кризисы в экономике. Во-первых, это падение нормы прибыли. Прибыли все меньше, ренты все больше. Ну, конечно, это ведет к большей вероятности кризиса. Второй фактор. Накопление неплатежей частного и государственного долга. Копятся пузыри, и они должны обязательно лопнуть. Вот это мы сейчас, собственно, и наблюдаем в разных странах. И в Америке, и в Западной Европе, и в Китае, и в других. Так что новый общественный строй, по мнению Варуфакиса, еще более склонен к глубоким и частым кризисам, чем капитализм. Поэтому всем совет, пристегните ремни, будет армия.
8: Да, Валерий Валерьевич, неутешительный прогноз. Спасибо большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Яниса Варуфакиса «Технофеодализм. Что убило капитализм?». Через неделю здесь же на волнах радио «Комсомольская правда» встретимся, и Валерий Валерьевич нам расскажет о новых книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
7: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Алексей Финенко о стремлениях США ограничить потенциал других стран в атомной энергетике.
10: Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет. Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран. Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан – создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
12: Об атаках.
8: Около 170 украинских беспилотников сбили над Курской областью за прошедшие сутки. Это сообщил губернатор региона. Он добавил, что еще 95 раз боевики применили артиллерию по отселенным районам. Погибших и пострадавших нет. Как ранее, сегодня сообщили в нашем Минобороны, всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами страны и акватории Азовского моря около 250 украинских беспилотников.
4: О переговорах.
8: Соглашение между США и Ираном будет подписано сегодня в виртуальном формате Джейди Венсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Галибафом. Это пишут СМИ. Накануне Дональд Трамп говорил о том, что договор между Вашингтоном и Тегераном заключат сегодня. По данным прессы, одно из основных его положений – это разблокировка Арбузского пролива.
4: О политике.
8: Дональд Трамп не намерен проводить двустороннюю встречу с Зеленским на саммите G7, это пишет Bloomberg. При этом агентство отмечает, что президент США может с ним увидеться в рамках рабочей встречи представителей стран Большой Семерки 16 июня. Саммит G7 начнется во французском Эвиане завтра. Он продлится 3 дня.
4: О конфликтах.
8: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о перехвате танкера якобы теневого флота России. Он заявил, что сегодня рано утром отдал приказ британским вооруженным силам перехватить судно, которое перевозило нефть и пыталось пройти через Ла-Манш. Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. В Федеральном медико-биологическом агентстве назвали средний возраст донора крови в России. Ему 38. А ежегодно в России звание почетный донор получает более 21 тысячи человек. Самый молодой почетный донор России – это 20-летняя девушка из Москвы, получившая это звание в этом году. Она сдала тромбоциты, клетки крови для переливания онкологическим больным и пациентам с заболеваниями крови. Двое других самых юных почетных доноров – это молодые люди из Москвы и Казани. Им по 21 году.
4: О баскетболе.
8: Баскетбольная команда «Нью-Йорк» в гостях обыграла «Сан-Антонио». Счет 94-90. Это был 5-й матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Таким образом, команда стала чемпионом НБА впервые с 73-го года. Счет в серии до 4 побед стал 4-1 в пользу «Нью-Йорка». Клуб в 3-й раз стал чемпионом НБА. Первые 2 титула были завоеваны в 70-м и 73-м годах. В прошлом сезоне чемпионом НБА стала «Оклахома».
4: О валютах.
8: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на эти выходные, 71 рубль и 91 копейка. Курс европейской валюты установлен на отметке 82 рубля и 97 копеек, а юаня 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации.
4: Чистая страна. Заповедная Россия.
13: Друзья, всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это очередная программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Узнаем что-то снова новое, любопытное, интересное, захватывающее о природе нашей страны. Речь пойдет про заповедник Кивач. Это один из старейших в России и первый заповедник в Республике Карелия. Сегодня о нем в нашем эфире как раз нам расскажет гостья из этого заповедника, заместитель директора заповедника Кивач, кандидат биологических наук Ольга Фомина. Ольга, здравствуйте.
14: Всем здравствуйте, добрый день.
13: Сначала хочется сразу вас поздравить с наступающим 95-летием заповедника, Ольга, с такой большой, красивой, круглой датой. А для наших слушателей скажу еще о том, что заповедник Кивач уже 95 лет сохраняет, приумножает, изучает и просвещает. И сегодня, между прочим, друзья, заповедник посещают около 250 тысяч человек в год. Это совсем не случайно. заповедник называют «Карелия в миниатюре». Что же такое Кивач? С какими радостями и с какой болью заповедник подошел к дате 95 лет? Ольга, вот об этом я вас и хочу спросить. Расскажите нам, что это за чудесное место в Карелии, про которое я почему-то не знала, когда у вас в гостях там была, и горько сейчас об этом сожалею, что пропустила эту информацию.
14: Спасибо большое, Наталья, за поздравления. Очень приятно. И на самом деле очень жаль, что вы к нам не приехали, но у вас все впереди, значит, есть еще что смотреть, безусловно.
13: Да, есть зачем ехать в Карелию снова.
14: Да, это точно. На самом деле, да, вот в этом году заповедник отмечает свое 95-летие. Это очень большая, серьезная дата для природоохранного учреждения. И, на наш взгляд, это очень важная дата. За это время заповедник Кивач, безусловно, испытал и много радости, и много горя. Пережил он военные годы, у него такая большая история, военные годы, тяжелые послевоенные времена. Но какое бы ни было время, самыми главными задачами заповедники оставались и остаются — это охрана природы, научные исследования и, конечно же, экологическое просвещение и современное направление, да, это экологический туризм. Что такое Кивач? Это водоемы, да? Говорят же, Карелия — край голубых озер. Безусловно, у нас очень много водоемов, лампушки, реки. Это скалистые какие-то местности, да? Тоже у нас встречаются и скалистые ландшафты. Это леса. Конечно же, территория заповедника порядка 85% покрыта лесами. Это и луга. То есть именно вот на маленьком клочке земли, да, заповедник у нас небольшой, порядка 11 тысяч гектар, в нем все настолько лаконично уложилось и все между собой взаимосвязано, что когда человек приезжает, он видит все, что можно увидеть, проехав всю Карелию в разные стороны. И уже у человека сложится определенная картинка именно о заповеднике, о природе Карелии. И наша главная достопримечательность — это, конечно же, главная артерия, которая идет у нас, это река Суна, по которой у нас как раз водопад Кивач, на который приезжают смотреть. То есть, в принципе, это природа, это дух, недалеко сосредоточен, да, от города, что тоже немаловажно. У нас очень удобная транспортная доступность. То есть мы от главного города Карелии, города Петрозаводска, находимся порядка 80 километров, а от города Кондобога порядка 35-40 километров. То есть на самом деле не каждая природная территория может похвастаться такой легкой транспортной доступностью.
13: Мы сегодня поговорим о проекте, который поддержан президентским фондом природы «Сквозь время. Жемчужница и лосось вместе навсегда». Я думаю, что для начала следует рассказать, кто такая жемчужница и как она связана с лососем.
14: Вы знаете, во-первых, хочу сказать слова благодарности всей команде президентского фонда природы за их слаженную работу, за такую прекрасную возможность, что можно реализовывать на самом деле классные, интересные, перспективные проекты. Также хочу поблагодарить от себя, от всего нашего коллектива, что команда президентского фонда природы поверила в нас и поддержала этот проект. Проект «Сквозь время. Жемчужница и лосось вместе навсегда». Он родился на самом деле не случайно. Вы знаете, долго мы шли к тому, как назвать этот проект, потому что в свое время, еще задолго до того, как поведник, наша река, река Суна, она была достаточно богатой, богатой природными достояниями, можно так сказать. В ней привычно встречался лосось и, конечно же, была жемчужница. Лосось — это всем известно, это рыба. Сейчас она в Красной книге России, в Красной книге многих регионов, да. То есть этот объект, который на своей жизни испытал много исключений из Красной книги, потом его снова вводили в Красную книгу, и значит, его мало, и он требует определенной работы по восстановлению, по охране. И для меня это на самом деле очень такая тема, вот прям душа дрожит. Вот. А жемчужница, очень многие, конечно, жемчужница, что это? Что это такое? А это самое, что ни на есть, обычный, но в то же время совсем необычный. Это двустворчатый моллюск, пресноводный. Он настолько уникален, Он так же, как и лосось, занесен, конечно же, в Красную книгу. Он на грани исчезновения и требует особой охраны. Но этот моллюск, он уникален не только в том, что его нужно охранять. Это моллюск, это типичный представитель, например, пресноводной фауны, которому можно сказать, что это долгожитель, да. Этот моллюск живет порядка 200 лет. Кто может похвастаться таким долголетием, да, и такой историей интересной и богатой? К сожалению, мы не знаем, что там чувствует жемчужница, какие секреты она знает, которые, да, вокруг нее, но все равно это долгожитель. И эта взаимосвязь лосось и жемчужница, она настолько тонкая, потому что лосось, он может жить спокойно без жемчужницы. Он может жить, плавать, радовать водоемы своим присутствием. А вот жемчужница, к сожалению, нет. Жемчужница без лососевых рыб жить не может. Это либо лосось озерный, либо вот на северных реках это кумжа, потому что уникальность жемчужницы то, что в ее жизненном цикле находится такая стадия, когда личинка жемчужницы, глохидия, проходит только при паразитировании в жабрах молоди лосося. То есть это на самом деле это очень кропотливый, сложный процесс жизненного цикла. Глохидия, вот эти личиночки, они цепляются за жабры и проводят так свою первую зиму, а потом уже весной они возвращаются в грунт. Совсем такой небольшой, но в целом полноценно развитый моллюск. И уже начинается у него своя жизнь. При этом все спрашивают, а как же лосось? Лосось от этого он ничего не приобретает, ничего не теряет. Единственное, что он помогает продолжить род краснокнижного, редкого, уникального моллюска, жемчужницы обыкновенной, да, еще ее европейская называют.
13: Получается, что жемчужница арендует лососевые жабры на зиму, можно так сказать.
14: Да, она арендует, и благополучно она живет в защите, и все у нее хорошо.
13: То есть по-другому у нее не получается, она не выживает иначе.
14: Абсолютно нет. И именно в жабрах, не так, что она может в жабрах взрослой рыбы, да, там у вас взрослую рыбу, нет. Именно молодь. Должна быть именно молодь. Это либо сигалетка, да, не достигшая первого года, ну, может быть, и рыбки-годовики. Но здесь преимущественно именно молодь. То есть вот если не будет молоди, то, соответственно, и жемчужница. Она не умрет, вот она не исчезнет с водоема, но она будет доживать свой век, не будет только воспроизводиться, да, у нее не будет размножения. То есть она будет просто потихонечку исчезать, исчезать и исчезать.
13: И получается, что она, когда в жабры попадает вот к молодой рыбке, да, к лососю будущему большому, что она там делает? Ну, то есть как она проводит это время там?
14: Она питается? Ага. Она прикрепляется. И в защите, получая питание вот именно через рыбу, она развивается и превращается потихонечку в полноценного, маленького, небольшого, развитого моллюска. Почему и весной она отходит и зарывается в грунт. Потом еще несколько лет она в грунту поживет, и потом уже выползает, и уже такой полноценный, взрослый, достаточно самостоятельный моллюск.
13: То есть, получается, лосось никаким образом не страдает, не болеет от этого соседства,
14: нет,
13: да?
14: Нет, абсолютно. Никак вообще вот ничего. Он помогает.
13: Сколько вот уходит времени на то, чтобы она созрела, жемчужница?
14: Именно вообще сам моллюск как двустворчатый, да?
13: Да, ну что вот он жизнеспособный.
14: Да, она несколько лет после того, как отходит от жабр, она несколько лет проживает в грунте, да, как бы она там закапывается, и потом уже через несколько лет, года три, для кого-то может быть четыре, она уже выходит, может, на поверхность. И у нее начинается уже достаточно взрослая сама жизнь. Мы так немножко в историю, если уйти, мы же начали восстанавливать жемчужницу, сейчас расскажу про сам процесс, именно уже где-то в 12-13 годах эти первые процессы. И через лет 5-6 в результате мониторинга, в результате научных исследований было показано, что моллюск прижился, моллюску хорошо, моллюск размножается. То есть вот это у нас где-то через лет 5-6 мы сказали, что да, этот проект по восстановлению жемчужницы имеет место быть, и, в принципе, это хороший задел, и нужно идти дальше. То есть уже после 5 лет мы можем увидеть нового моллюска, молодого.
13: Ну, такой не самый быстрый срок, получается. Не самый короткий период времени занимает восстановление.
14: Да, торопиться ей некуда. Жизнь долгая и интересная.
12: Продолжение через несколько минут.
15: Чистая страна. Заповедная Россия.
16: Реклама.
17: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
18: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
21: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чистая страна. Заповедная Россия.
13: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это очередная программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня в нашем эфире гостья, заместитель директора заповедника «Кивач», кандидат биологических наук Ольга Фомина. Правильно ли я понимаю, что уникальность моллюска-жемчужницы как раз заключается в том, Ольга, что это как раз тот моллюск, который вот этот речной жемчуг и производит?
14: Да.
13: И вот если жемчужница 200 лет живет, за 200 лет сколько жемчуга может одна жемчужница произвести? Вот есть ли такая информация?
14: На самом деле, чтобы такая информация была, это нужно ее вскрывать. А если ты вскрываешь моллюска, то значит ему...
13: Он погибает.
14: Дальше он уже не живет, да. Он погибает. Это самая такая проблема, почему он и стал редким. То есть это был нанесен серьезный большой урон, когда происходила добыча неконтролируемая. То есть эта история уходит несколько даже веков назад. То есть люди добывали. А чтобы добыть, например, 100 жемчужин, это не значит, что ты 100 жемчужниц открыл, и все. То есть бывает, допустим, ты можешь их открыть 1000 жемчужниц, а будет всего лишь какой-то небольшой процент жемчуга. Вот эта варварская, неконтролируемая добыча, она и привела к тому, что, к сожалению, жемчужница, двустворчатый моллюск на грани вымирания, на грани исчезновения. Конечно, у нас в республике, республика может гордиться тем, что у нас осталось несколько, да, мест с достаточно крупными популяциями жемчужницы обыкновенной. Это, например, вот как раз наша донорская река, откуда мы берем жемчужницы для нашего проекта, река Немина Медвежьегорского района. Это бассейн тоже, так же, как и река Суна, бассейн Онежского озера. И гидрологические свойства очень схожи с рекой Суной. Поэтому мы оттуда моллюска и берем для реинтродукции. там достаточно большая популяция. И, например, в Ловском районе, да, на севере тоже сохранились большие популяции. Так что будем надеяться, что вот благодаря проекту, благодаря нашей работе, конечно, это не так быстро, как хотелось бы, чтобы все посадил, все быстро размножилось, все плавают, всем хорошо, жемчуг тут же формируется. Вот, к сожалению, это на самом деле очень долгий процесс восстанавливать для того, чтобы у нас был лосось и чтобы была жемчужница. Но самое главное, что мы идем в нужном направлении сквозь время. Жемчужница и лосось вместе навсегда. То есть, в принципе, такое говорящее название проекта.
13: Да, теперь очевидно понятно, что совершенно логичный проект.
14: Здесь еще же главная задача также по сохранению лосося, да, то есть почему эти, ну вот я говорила выше, да, они идут настолько вместе параллельно, да, то есть и уже в жизненном цикле никогда у жемчужницы не изменится, что она возьмет на какую-то другую рыбку, поменяется, да. Они нашли два благородных объекта, два краснокнижных объекта, два ценных, да, очень объекта. Они нашли друг друга, и они уже, видите, не первое столетие, они вместе. И самое главное, да, еще сохранить лосось. Потому что если лосось будет на грани исчезновения, соответственно, если лосось будет пропадать с рек, если будет продолжаться вестись браконьерская ловля, добыча рыбы, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. То есть обязательно нужно сохранять их вместе, в паре. И помимо этого, учитывая то, что жемчужница любит чистую воду, она фильтратор, да, через себя она пропускает много воды, и тем самым она является индикатором чистых вод. Соответственно, нужно так, чтобы и воды были чистые. То есть, да, здесь очень много факторов. Ведь у нас на Киваче один тоже из факторов, да, почему исчезла как раз жемчужница и лосось, это именно сплав леса. У нас был молевой сплав, по водопаду сплавляли лес, соответственно, большой урон был нанесен всему живому, что было у нас в реке Суна. И строительство Сунской ГЭС, гидроэлектростанции выше по течению, да, выше водопада, что как раз немножко уменьшило наш водопад, но при этом он не потерял своего прекрасного вида. Но сказалось на фауну реки очень сильно. То есть мы потеряли эти объекты, и сейчас мы восстанавливаем. Вот, например, по лососю еще с 97-98 года уже велись работы. Сначала у нас было разработано восстановление участка, потом мы туда заселяли лосося. Прошло время, лосось стал возвращаться в реку, да, и только потом, когда уже сложилась своя сунская популяция, да, то есть лосось вернулся, мы уже занялись именно жемчужницей, потому что раньше, ну, не было смысла без лосося начинать развивать жемчужницу, абсолютно никакого смысла нет.
13: Можно ли вообще говорить, или, может быть, вы прогнозируете как-то, Ольга, вот сколько их сейчас знаете и сколько их должно быть, жемчужниц, чтобы вы сказали, все, проект удался, точно популяция жемчужницы восстановлена, можно жить спокойно. Жемчуг есть в реке, предположительно.
14: В литературных источниках встречается, что для того, чтобы популяция была здоровая, да, для того, чтобы популяция воспроизводима была, это должно быть не менее 500 экземпляров моллюска. Почему у нас сейчас в проекте и заявлено было 500 экземпляров моллюска, мы берем в течение 2 лет. Мы разделили 400 в этом году для адаптации, как раз пока адаптируется, усвоится все, и на следующий год мы уже будем брать непосредственно сигалетку лосося озерного, да, запускать. И также следующий год еще 100 моллюсков мы возьмем, да, с реки Немина. Ну, дай бог возьмем, у нас сейчас все документы находятся в организации, которая дает разрешение в Роспроводнадзоре, мы ждем, надеемся, что все будет хорошо. А учитывая то, что у нас уже, мы до этого, да, проводили несколько раз, мы уже получали такие разрешения, 2012-2013 год, у нас популяция уже порядка 500 экземпляров. Если мы еще добавим 500, то мы можем говорить о том, что это достаточно уже будет стабильная популяция. Может быть, потом уже, когда у нас уже все, популяция устоится, мы сможем даже брать нашего моллюска и переносить по реке, то есть уже не пользоваться донорской рекой. Самый большой, наверное, вот моллюск, который мы вот брали на переселение, попадался больше 100 лет. Ученые, которые у нас в Карелии работают, они в наших реках тоже порядка 150-160 лет встречали моллюска. По литературным данным, мне тоже было все время интересно, что да, вот 200 лет живет, и самое главное, что она не стареет.
1: Вот это сюрприз! Сейчас я как прям... Как, что за секрет? Что за...
14: Секрет ее молодости, да, секрет ее долгожительства. Она до последнего способна размножаться, да, репродуктивное у нее состояние остается до последнего.
1: 95 лет. Круглая, большая, солидная дата. Как эта особенная программа в заповеднике предусмотрена для этого? Или когда приезжать, например, чтобы вот поздравить заповедник с юбилеем?
14: Мы каждый день рождения заповедника празднуем, наверное, как юбилейный. Мы очень любим заповедник. У нас всегда 11 июня. У нас проходят различные праздничные мероприятия. Так и в этом году у нас 11 июня открылась замечательная выставка, которая носит название «Территория природы» в городском выставочном зале города Петрозаводск. Она еще работает до июля. Пожалуйста, приходите. А на протяжении всего года мы всегда проводим тоже природоохранные акции, какие-то экологические праздники, квесты, театрализованные экскурсии. Например, перед Новым годом у нас прекрасная театрализованная экологическая экскурсия. Это сказка заповедного леса, где встречает заповедный Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи. И они учат, как правильно себя вести в лесу, знакомят, что такое заповедники, что такое вообще в целом особо охраняемые природные территории. Так что мы вас будем ждать на протяжении всего года.
1: Спасибо, Ольга. Благодарю вас. Надеюсь, что и проект будет дальше жить, и заповедник мы однажды поздравим и со столетием тоже. И дальше будем поздравлять. Друзья, сегодня главной героиней программы «Чистая страна. Заповедная Россия» стала Ольга Фомина, заместитель директора заповедника Кивач, Республика Карелия, и кандидат биологических наук. Ольга, спасибо еще раз.
14: Вам спасибо огромное. А в столетие, я думаю, уже будут первые результаты, о которых мы сможем говорить по проекту «Сквозь время. Жемчужница и лосось вместе навсегда». Дай Бог всем такого же содружества, как у жемчужницы и лосося, и долгих лет жизни, как у жемчужницы.
2: Заповедная Россия. Красная строка.
1: Заповедник Кивач был открыт по инициативе карельских ученых. Первоначальной целью была защита от вырубки уникальных старейших сосновых боров, где возраст деревьев достигает от 200 до 400 лет. На территории заповедника вы можете увидеть 7 видов растений, занесенных в Красную книгу. Среди них знаменитые северные орхидеи – венерин башмачок настоящий и калипсо луковичная. Кроме редких растений, на земле Кивача обитают уникальные животные, например, росомаха, типичный житель Арктики, который периодически сюда забредает. А еще лесной лемминг и американская норка, которая практически вытеснила свою родственницу из Европы. В Красную книгу Карелии занесено в общей сложности 107 видов обитателей заповедника, включая растения, махообразные, грибы, насекомых, млекопитающих и птиц. Заповедник принимает гостей круглый год и без выходных. Там создана целая сеть экологических маршрутов, и, возможно, на одном из них вы встретите краснокнижную птицу, растение или животное. Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
2: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы. Реклама.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
9: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
26: Об атаках.
25: Один человек погиб, еще 9 пострадали после удара беспилотника по дому в Орле. Это сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Как ранее сегодня отмечали в нашем Минобороны, всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами страны и акватории Азовского моря около 250 украинских беспилотников.
26: О переговорах.
25: МАГАТЭ готова стать посредником в проверке договоренностей США и Ирана. Это заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он отметил, что агентство должно подключиться на этапе, когда потребуется проверка соблюдения договоренности в сфере ядерной энергетики. Накануне Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон и Тегеран сегодня должны окончательно оформить сделку. По ней Армузский пролив будет полностью разблокирован.
26: О конфликтах.
25: Захваченный британскими военными нефтяной танкер шел под флагом Камеруна, это пишут СМИ. Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о перехвате танкера некоего теневого флота России. Он заявил, что рано утром отдал приказ британским вооруженным силам перехватить судно, пытавшееся пройти через Ла-Манш. Стармер назвал это успешной операцией, которая якобы наносит еще один удар по России. Информации о составе экипажа захваченного судна пока нет.
26: О торговле.
25: США нарастили поставки одежды в Россию вдвое. При этом, заметнее всего, выросли поставки одежды для женщин, детали одежды и маек, выяснила РИА Новости, проанализировав данные американской таможни. В частности, суммарный объем поставок одежды из Соединенных Штатов в Россию в апреле почти достиг 4 миллионов долларов, более чем в 2 раза больше, чем год назад. Кроме того, Штаты поставляли в Россию обувь. Экспорт по итогам апреля почти достиг 2 миллионов долларов. Это более чем в 1,5 раза больше в годовом выражении. Ранее стало известно, что почтовые посылки из США снова идут в Россию. Отправление теперь можно получать почтой России. Операторы двух стран в конце мая возобновили почтовый импорт в нашу страну, приостановленный в 2022 году.
26: О туризме.
25: Первый винный город открылся в России. Новый город-курорт заработал с сегодняшнего дня в районе Геленджика. Отличительная черта этого места в том, что вино там во всем разнообразии доступно в ресторанах и барах, винотеке с коллекцией редких вин и в дегустационных залах. Кроме того, работает музей виноделия, школа сомелье и даже кинотеатр.
26: О валютах.
25: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на эти выходные, 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля и 97 копеек, а юаня 10 рублей 61 копейка. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
27: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
28: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Алексей Владимирович, здравствуйте.
29: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
30: Но прежде чем мы будем задавать вопрос Алексею Владимировичу, я хотел бы
0: напомнить или рассказать нашим слушателям, что мы сейчас в программе «Родительский вопрос» прям такой марафон для абитуриентов 2026 года делаем. У нас был уже ректор в гостях, и у нас, и у вас, я говорю про слушателей, ректор Московского государственного социального университета РГСУ Андрей Хадзин. У нас был в гостях ректор Московского политеха Владимир Владимирович Миклушевский. Мы ждем еще в гости ректора Российского государственного гуманитарного университета Андрея Логинова. И, в общем, весь спектр возможностей мы вам предоставляем для того, чтобы вы определились, в какой вуз идти. И сегодня у нас не просто ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Владимирович Лубков, а ректор ведущего педагогического вуза страны. И мы будем говорить вообще о педагогическом образовании не только касательно МПГУ, но и в целом в нашей стране.
29: Спасибо за представление и за вот вашу оценку. Я, конечно, скромно молчу, потому что мы все считаем педагогические вузы сегодня востребованы. И ясно, что есть вузы с большей историей, есть с меньшей историей. Но важно то, что мы все действительно представляем из себя очень такую дружную корпорацию. У нас есть ассоциация развития педобразования, возглавляет ее министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, а вот мне доверено быть председателем правления. Еще одно замечание, может быть, оно очень важное, особенно сейчас. Вот из тех наших уважаемых ректоров, все мои коллеги и товарищи, они возглавляют вузы, которые не входят в пилот. А как, наверное, знают и наши радиослушатели, и вы, уважаемые коллеги, у нас с 23-го года в стране осуществляется пилотная программа, проект по обновлению, совершенствованию структуры и содержания высшего образования, не только педагогического, а всей системы высшего образования. И вот мы с 23-го года входим в этот пилот, и мы как бы пытаемся определить перспективы развития для всей высшей педагогической школы. И вот уже другие наши коллеги из городского, они вот с этого года тоже подключились, поэтому как бы мы вместе с ними сейчас определяем вот эту повестку. И это, я думаю, тоже такое важное замечание, добавление, потому что ну, люди посмотрят, а, например, в наших программах нет знакомого такого понятия, как бакалавриат. У нас есть базовое высшее образование, ну и так далее. Но это отдельная тема, но я вот посчитал возможным сделать такую ремарку. Спасибо.
28: Спасибо.
0: Александр Владимирович, это очень важное замечание, да? И как раз вот я хотел бы с этого и начать. Как меняется или кто ждет ребят, которые в этом году и в следующем году будут поступать в педагогический вуз ваш? Ну хорошо, вот название будет не бакалавриат. А суть? В чем изменение сути?
29: Суть – это прежде всего обновление содержания образования. Значит, ну и название тоже важно. Но не только для ребят, но и для работодателей. Вот, например, наши директора школ, когда к ним приходили выпускники, в дипломе написано «бакалавр педобразования». А что это такое? Что он может преподавать? Учитель это физики или истории? А вот мы в рамках нашего пилота вышли на общее такое признанное, давно устоявшееся, не только в советской, но и в дореволюционной школе понятие как учитель. Учитель соответствующего предмета. Учитель русского языка, литературы, учитель математики, информатики, учитель истории, общества знания. Это наша традиционная такая базовое понимание вообще роли и квалификации того, что мы даем в педагогических университетах. Но не только в педагогических университетах. Я еще хочу сказать, что помимо вот тех 30 с лишним педвузов, которые остались и активно развиваются в системе Министерства просвещения, у нас очень много программ педагогического образования реализуется и в классических университетах. И даже, и, если хотите, и в некоторых других, например, в аграрных университетах. Но все они так или иначе, в этом заслуга как раз вот нашего сообщества, и я здесь не могу не отметить и роли Сергея Сергеевича Кравцова и министерства, потому что мы выступили с самого начала, это уже последовательно реализуется в течение 5-6 лет, за укрепление развития единого образовательного пространства не только в школе, но и в смысле подготовки учителя. Вот, значит, возвращаюсь к вашему вопросу, уважаемый Александр Борисович. В чем суть? Суть это в том, что, во-первых, мы пытаемся сегодня ответить на потребности современного общества и школы. Ну вот возьмем сельскую школу. Что такое сегодня сельский учитель? Это человек,

0: иностранным языкам и, естественно, по русскому языку, по литературе. И это был такой многопрофильный специалист, который был ориентирован не только на работу в городских, например, гимназиях. Я как историк вот могу себе позволить сейчас такое отступление. Но и в земских школах, то есть на селе. У нас есть программа «Земский учитель». Вот мы хотим укрепить эту программу и дать возможность нашим выпускникам подготовиться, быть специалистами по разным областям. Понятно, что если вот я, например, заканчивал ИСТФАК, и у меня классификация учитель истории, тогда обществоведения и основ советского государства и права. А мы сегодня даем еще и филологическую подготовку. То есть помимо истории, гуманитарных предметов, сегодня это обществознание, завтра это будет еще духовно-нравственная культура народов России, мы еще и даем русский язык и литературу. Или, например, вот математика и физика, близкие предметы. Но у нас, вот в нашем университете, они готовятся на разных факультетах, в разных институтах. Значит, мы сейчас межфакультетские программы создаем. Учитель физики, математики и, может быть, даже химии. Понятно, что эта целевая подготовка требует более долгосрочной программы, то есть срок обучения мы предполагаем вот на этих программах будет не 5 лет, а 6 лет. И мы это уже апробируем. И, кстати говоря, ребята идут на эти программы. То есть они как бы и более длительные, но они вызывают интерес у ребят. И вот мы анализируем наших студентов, первокурсников, абитуриентов. Многие приходят именно из глубинки, из провинциальных городов, небольших, из сельских школ. То есть вот мы как бы здесь учитываем вот этот интерес и эту потребность объективную. Но еще я хочу сказать, что когда мы выстраиваем свои новые программы, конечно, мы опираемся на принципы, потому что вот этот пилотный проект, он как бы и рассчитан на возвращение наших традиционных подходов. Какие это традиционные принципы подготовки? Не только учителя, а и врача, и инженера. Это фундаментальность. То есть мы закладываем научно обоснованные научно обоснованные подходы преподаванию тех или иных предметов. Это первое. Второе, очень важно. Это, кстати говоря, был плюс, который мы должны были, так сказать, подчеркнуть, вынести из вот опыта работы в рамках называемой Болонской системы. Какой плюс? Все-таки там большое внимание уделялось практике. Мы в наших программах тоже большое внимание уделяем практике. То есть разные виды педагогической производственной практики, начиная с первого курса. Они какие? Это не только вот традиционный учитель, урок по предмету, практика. Это работа помощником классного руководителя. Это волонтерская практика. Это целый шлейф, набор подготовки. Здесь мы даем уже и сейчас дополнительные квалификации, дополнительную профессиональную программу ДПО по вожатым. Потому что он не просто должен быть вожатым, а он летом выезжает раньше пионерские лагеря, сейчас это лагеря труда, детского отдыха, да. И, конечно, они могут быть и вожатыми в отряде, но могут вести и кружковую работу. Но и чтобы он вожатый был интересен, он должен обладать рядом компетенций, которые сегодня востребованы. Ну, то есть вот ребята пойдут уткнуться в эти свои ноутбуки. Значит, здесь надо найти к ним подход, объяснить, что чего, что можно, что нельзя. Но как-то они должны быть на одной волне. Это тоже целый шлейф и психологической, и медицинской. И просто они должны быть интересны. Заканчиваю. Все, Александр Борисович, я увлекаюсь. Извините.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир.
2: Родительский вопрос. Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог

0: И ведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
1: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию после небольшого выпуска новостей. Мы, это Александр Милкус, Мария Подчинина. Я хотел уточнить, Александр, значит, те ребята, которые в этом году будут поступать в университет, они будут поступать на разные направления подготовки, и даже есть направления, где они будут учиться 6 лет.
2: Да, и это уже не первый год, уже у нас с 23-го года такие программы есть. И я уже вот сказал, туда идут ребята, и очень хорошо идут, и хорошие ребята, с хорошими высокими баллами.
1: Ну, смотрите, в советское время...
3: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Учитываемся перед правительством, но вот все-таки инициатива остается за вузом, и это здорово.
1: Подскажите, пожалуйста, вот, наверное, по результатам, по итогам прошлого года приемной кампании, какие направления подготовки наиболее востребованы и какие шансы у ребят, которые будут в этом году поступать? Ну, средний балл ЕГЭ, который, да, в общем, гарантирует поступление на бюджет, или, по крайней мере, дает надежду поступления на бюджет?
2: Да, Александр Борисович, ну, во-первых, я скажу, что у нас прошлый год был беспрецедентный. Вот смотрите, у нас высокий план приема на бюджет. 4000 контрольных цифр приема. 4000 – это очень много.
1: Это просто фантастические цифры.
2: Да, но вы понимаете, в чем беспрецедентность? В том, что мы помимо бюджета 4000, мы столько же набрали на вне бюджет. То есть у нас 8 тысяч первокурсников 25-го года. У нас проблемы, где учить. Ну, мы их решаем. Слава богу, поддержка есть и министерства, и города. Но вот такой спрос, это не просто так. Мы говорим о том, что педобразование сегодня на второе место вышло по популярности. Вот. Это действительно так. И не только в Москве, но и в ряде других городов, где остались педагогические университеты. Теперь, значит, средний балл. Средний балл... Нет, сначала скажу, какие востребованы. Ну, они, в общем, мало чем отличаются от прошлых лет. Здесь что? На первом месте это у нас учителя русского языка, литературы, иностранного языка, иностранных языков, потому что у нас, ну, практически мы по всем, и по английскому, немецкому, испанскому, и китайскому. Да, даже корейский есть, итальянский есть. Итальянского нет, но и не надо. Вот, значит, это так топ у нас. Еще кто у нас в топе? История, обществоведение, обществознание. Значит, ну, то есть гуманитарные все они востребованы. Плюс еще, конечно, наблюдается интерес, повышенное внимание последние 2 года, это точно. Это вот, естественно, научно. У нас прекрасный институт физики и этих технологий, ну, в общем, информационных технологий. Он с большой историей. Великие ученые преподавали. Академик и лауреат Нобелевской премии там, Игорь Евгеньевич, школы, слава богу, сохранились, и сохранилась база, которая, кстати говоря, вот наши коллеги из инженерных вузов, ну, в частности, МИСИС, или вот наш выдающийся вуз ФИСТЕХ, они приезжают и учатся у нас. Кстати, Высшая школа экономики тоже магистратуру открыли по физике, и на нашей базе они проходят вот подготовку. Но это почему? Потому что у нас выдающиеся ученые остались, сохранились, и школы сохранились. И вот мы тоже сейчас физику даем. Ну и, как я уже сказал, в этом году будет математика. В прошлом году была программа «Физика и химия». Она пока не очень раскрученная, но я думаю, мы ее раскрутим. Тем более, что, если так говорить, ну, не везде физику вообще придают. В нашем вот городском педуниверситете нет подготовки учителей по физике. А у нас она есть и всегда была, и даст Бог будет. Вот. И теперь средний балл. Средний балл у нас, ну, это как средний по больнице температура, 80 баллов. Это высокий.
1: Ого.
2: Это высокий, да. У нас 2 года назад был чуть выше. Мы официально там 81 у нас. Ну, или 80 с хвостиком, ну, почти 81. То есть у нас высокий балл. И идут ребята, в том числе у нас, вот в прошлом году было 40 олимпиадников, призеров олимпиад разного уровня, в том числе и международных. То есть, конечно, ну, вот еще раз хочу сказать. Я, с одной стороны, как бы, как сейчас рекламой занимаюсь, пиаром, а с другой стороны, это объективная ситуация, но она тоже в какой-то степени уникальна. Почему? Потому что мы вуз раскрученный с историей, с научными школами. Мы сейчас очень многое делаем в последние годы, работая с регионами. У нас практически со всеми субъектами Российской Федерации есть договора о сотрудничестве. И они, вот, к сожалению, вот мы сейчас выйдем, наверное, на эту тему, целевую подготовку, нам не заказывают, а ребят все равно едут. Целевую подготовку, почему они не заказывают? Сложная тема. Не везде есть деньги. Ситуация разная. Могут сейчас испытывать дефицит в одних учителях, а через там условно 5-6 лет там будет другая. Нормативно тоже не очень. Москва нам, к сожалению, заказы не дает. Ну, понятно, у них есть свой университет городской, они сейчас стратегию новую вырабатывают и так далее. Но мы без, так сказать, без столицы, конечно, испыток в абитуриентах, вернее, не испытываем дефицит в абитуриентах.
0: Алексей Владимирович, то есть...
1: Маша, пожалуйста, последний вопрос. Я дам слово тоже. Вот вы сказали, 8 тысяч абитуриентов стали первокурсниками в прошлом году. А сколько подавали? Какой конкурс у вас? Я думаю, что конкурс-то вообще зашкаливает.
2: Да, ну, знаете, сейчас же конкурс – это такое понятие тоже условное.
1: Значит, ну, у нас вузов разносят, да.
2: Да, ну, значит, смотрите, они же имеют право подавать на несколько направлений, потом должны выбирать. Значит, у нас было заявлений, вот на эти условно 4 тысячи, 120 тысяч заявлений. Легко посчитать, 4 тысячи делим на 120, сколько получается, ну, я не математик, 30. Но все посчитали. Да, ну,
1: 30
2: это,
1: человек
2: вот,
1: на место. Это,
2: когда мне Сергей Сергеевич говорит, сколько у тебя... Я говорю, ну, скажите 20. 20 не может быть. Я говорю, Сергей Сергеевич, даже больше, если реально. Вот. Но вот сейчас уже говоря в целом по педвузам системе Минпроса, но тоже высокий, более 12 человек на место. Ну, вот, а мы скажем, ну, вот 20, договоримся, да, о 20. Хотя вот я вам привел цифры, да, реально получается 33.
1: Да, я хотел бы подчеркнуть, сейчас, Маша, сейчас я не задаю вопрос, это небольшая ремарка. Вот Алексей Владимирович сказал, что занимается пиаром вуза. Московскому педагогическому государственному университету пиар не нужен. Мы, наоборот, хотели бы сориентировать абитуриентов, которые будут поступать не только в МПГУ, но и в другие педагогические вузы. Какая сейчас ситуация? И это объективная ситуация. И я еще раз повторю то, что сказал Алексей Владимирович. По популярности педагогические вузы сейчас на втором месте в нашей стране. Поэтому, ребят, надо готовиться. Я сейчас обращаюсь к тем, кто поступает в 10 класс и в 11 в этом году. Имейте в виду, если вы собираетесь дальше идти по педагогической стезе, очень хорошо учитесь. 80 баллов – это минимум, который нужно для того, чтобы пройти. И это не только в МПГУ. И в Герценовском университете, вот я недавно там был, очень высокие баллы проходные. Так что имейте в виду.
0: Друзья мои, отвлечемся на несколько мгновений. Это последние новости. И вернемся в эфир.
10: Родительский вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
11: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
14: Об атаках.
13: 62 украинских беспилотника уничтожены ПВО в Тульской области. Это сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Как ранее сегодня отмечали в нашем Минобороны, всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами страны и акватории Азовского моря около 250 украинских дронов.
10: А США.
13: Дональд Трамп пообещал дискомбобулировать противников США. Такой пост он опубликовал в своей соцсети. Там он разместил изображение, сгенерированное при помощи искусственного интеллекта. На картинке Трамп стоит предположительно на авианосце и смотрит в бинокль на суда и истребители. 24 января в интервью газете «Нью-Йорк-Пост» американский президент заявил, что при проведении операции в Венесуэле армия США использовала некое секретное оружие, о котором ему нельзя говорить, но которое он называет дискомбобулятор. Позднее в интервью телеканалу NBC News, он признался, что сам придумал это название и очень гордится этим.
14: О мошенниках.
13: В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Они стали предлагать некие якобы страховые выплаты отслужившим в армии людям. Таким людям звонит неизвестный, представляется работником Минобороны и сообщает, что человеку положены деньги, но для их оформления просят паспортные данные и ЭНН. Потом человеку звонит лжесотрудник из якобы госуслуг. Говорит, что личные данные украли, а с его счетов финансировали украинских боевиков. Потом уже звонит псевдосотрудник ФСБ и далее уже требует перевести оставшиеся деньги на тот самый пресловутый безопасный счет, и средства с которого уходят, собственно, мошенникам.
14: О штрафах.
13: Закон о штрафах до 500 000 рублей для перекупщиков железнодорожных билетов усилит защиту прав граждан. Это заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в Нижнюю палату парламента поступает обращение из участившихся случаев массового выкупа железнодорожных билетов для последующей перепродажи по завышенным ценам. Это приводит к искусственному дефициту мест в поездах и вынуждает пассажиров переплачивать за поездки.
14: О футболе.
13: Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в канадском Ванкувере. В других матчах Катар и Швейцария, а также Бразилия и Марокко сыграли в ничью. Там счет 1-1. Шотландия же обыграла Гаити 1-0. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд.
14: О валютах.
13: Официальный курс доллара, установленный Центробанком страны на эти выходные, 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 97 копеек. А курс юаня по ЦБ 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
10: Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию после небольшого выпуска новостей. Мы, это Александр Милкус, Мария Подчинина.
0: Алексей Владимирович, а вот в свете того, что сейчас прозвучало, высокие баллы, очень сложно поступить, сколько человек на место, я бы хотела вспомнить про выпускников колледжей. Должны ли они волноваться, что шансы на поступление уменьшились из-за изменений, не только из-за конкурса, но и так далее и тому подобное? Поступая не по профилю, тем более им придется сдавать ЕГЭ. Что бы вы об этом могли сказать?
2: Я могу сказать, что это самый желанный для нас, пусть не обижаются школьники и выпускники школ, самые желанные абитуриенты. Почему? Потому что они уже... смотивированные, они уже получили среднепрофессиональное образование. Они уже знают все плюсы и все минусы, ну, почти знают, ну, хотя бы в теории, будущей своей профессии. Значит, действительно, да, Мария, вы правы. Те, кто идут после колледжа на соответствующую программу высшего, ну, допустим, он закончил колледж и получил специальность по дефектологии, логопеда, он может по внутренним экзаменам вступительных испытаний попасть уже к нам в университет и продолжить уже получать высшее университетское образование там в области дефектологии. Уже определить там будет это логопедия, сурдопедагогика, олигофренопедагогика или там суфлопедагогика, ну и так далее. Вот, поэтому, в общем, мы очень поддерживаем вот эту идею, то, что ребята сейчас также активно идут и в колледжи, в среднепрофессиональные учебные заведения. Мы их ждем не только по педагогическим, у нас есть и направления, которые не педагогические, есть и связанные с искусством, с живописью, с музыкой, с дизайном. И это тоже все ребята, которые уже могут... уже, если они сориентированы, то мы их ждем. Поэтому тут, наоборот, как бы все дороги открыты, и сейчас мы, может быть, через какое-то время вообще сделаем так, как было в советское время. Выпускники, ну, тогда не колледжи, а педучилищ, могли поступать уже не на первый даже курс, а сдав так сказать, разницу там на второй и третий курс. И это тоже показывает вот опыт. Я сам учился с такими ребятами. Я после школы поступил, а у меня в группе были девчонки и ребята, которые после педучилища. Они хорошо учились. Конечно, может быть, там вначале были какие-то сложности. У нас факультет непростой, история исторический. Но они все были, и все работают в школе, и дай бог им здоровья и все. Поэтому это очень замотивированные, и, как правило, они всегда остаются в профессии.
0: Алексей Владимирович, хочу вернуться к целевому обучению, пока мы далеко от него не ушли. Я прекрасно понимаю разницу между целевиками, которые обучаются физике, атому и так далее, и педагогика. Но есть ли возможности, если да, то какая, человеку самому заняться своей судьбой и найти, соответственно, своего, ну, ставлю в кавычки, заказчика? Какие тут есть возможности, чтобы вы посоветовали? Или просто учись хорошо, и не понадобится тебе целевое обучение?
1: Да, и насколько вот целевой договор облегчает поступление в университет?
2: Ну да, но вы знаете, вот с заказчиками пока не все так просто. Я уже сказал, есть проблемы. В каждом регионе свои проблемы. Не только кадровые, но и прежде всего ресурсные, финансовые. Надо четко понимать. Поэтому там, если у нас где заказ есть на целевую подготовку, это, к сожалению, пока единицы. Вот сейчас мне мои коллеги подскажут, сколько у нас в этом году на целевое.
15: 140 человек.
2: Представляете, 140 – это даже это процент от всего бюджета, всех контрольных цифр приема. 140. Все, привет. Это на огромную страну и на ту огромную потребность, которая есть в учителях в регионах. Значит, здесь надо нам что-то домысливать, додумывать. И, может быть, идти вот по пути того, что не конкретно отдельная школа заказывает, а именно субъект в лице соответствующего министерства или управления, где как образование вот осуществляет этот заказ. Но для этого нужно прогнозирование кадров. Это должно быть научно обоснованно, ну, по крайней мере, на 5-6 лет, пока они учатся. А то он закончит, и чего? Ему скажут, а все, вы нам не нужны. Ну, такого, конечно, не бывает, потому что потребность в учителях, к сожалению, или к счастью к нашему, она сохраняется. Но важно, чтобы не просто ребята пришли, вернулись к месту, вот, где его ждут, но и там проработали год, два, три. Поэтому здесь вот есть эти сложности. Но это есть, например, у нас. Вот мы знаем, что наши коллеги из городского университета, они практически значительную часть своего бюджета выделяют именно на целевую подготовку. Но им в какой-то степени это проще. Вот. Потому что Москва сам субъект, и есть свой университет, и здесь как бы они правила игры определяют сами. Но, с другой стороны, вот смотрите, помимо целевой подготовки, помимо педколледжей, у нас сейчас практически в каждом регионе есть педагогические классы. Они называются психолого-педагогические классы. Это профильные классы, которые готовят, ну, знакомят с элементами будущей профессии. Ну, так же, как есть инженерные, медицинские классы. Вот. И это тоже такой путь в будущую профессию, в том числе поступление в университет. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы определенные льготы им даем, вот, ребятам при поступлении.
0: А какие льготы? Уточню.
2: Мы там до 10 баллов мы можем им добавить. То есть вот он набрал условно там, а мы им еще нашим решением мы им до 10 баллов даем. Но, кстати говоря, это не только выпускников касается психолого-педагогических классов, или там золотой значок ГТО. Это тоже дает преимущество. Ну и так далее. То есть здесь все вот наши льготы, я уже не говорю о тех ребятах, детях, участников специальной военной операции, детях, сиротах, ребят с ОВЗ. Это все уже на федеральном уровне, все это регламентировано, и мы здесь все это выполняем и обращаем на это большое внимание, и, конечно, поддерживаем этих ребят.
1: Я знаю, что МПГУ очень динамично развивается, и все время открываются новые программы, новые направления, соответствующие вот велению времени. Будут ли какие-то новые направления открыты, новые наборы в 2026 году?
2: Будем открывать. Значит, у нас, как я уже сказал, будет, смотрите, какие интересные сочетания. Это тоже все, понимаете, мы же это и мониторим, и как это называется, маркетинг, да? Вот, значит, ну, например, математика, информатика и медиаобразование. О, сочетание.
0: Медиаобразование. Я даже, подождите, вот сейчас у меня так брови поползли вверх. Мне примеры нашли. Ну, я все понимаю, а, как говорится, сказать не могу, как собака Павлова. А где они будут работать, если у них математика...
1: По-моему, очень правильное сочетание. Прям
0: скажите мне, Александр Борисович, куда? Вот в журналистику зачем
1: идти? Я думаю, что вот Алексей Владимирович...
0: Любопытно. Ну, правда, любопытно.
1: Любого учителя и физики, и математики, знания основ медиа, то есть умение рассказать об этом интересно с помощью современных инструментов медийных, это очень круто.
0: Не просто, спорю. Давайте дадим слово Алексею Владимировичу.
2: Да. Рассказать, но еще и показать, и сделать самому. Ведь понимаете, вот смотрите, математика, информатика, физика, технология, а если это еще медиаобразование, если они смогут снять... Ведь наши дети, у меня внучка, ей 10 лет, она снимает, ну, постоянно ролики о себе. А это мы даем профессиональную подготовку, как можно использовать кинопедагогику вот в образовательном процессе. Это тоже целое новое направление, которое мы в последнее время... Я лично вот активно этим занимаюсь, потому что я люблю советский кинематограф и не только вот смотреть. А прежде всего, вот я когда говорил о фундаментальных основах новых программ, я самое главное упустил, вы уж меня простите, это наши ценностно-смысловые, ну или по-научному аксиологические основы. Ведь понимаете, вот о кинематографии, это же не только картинка, это те смыслы и те ценности, которые несут авторы картины с экрана. Их надо правильно прочитывать. Ну или просто прочитывать. Может, он будет неправильно прочитывать. Но важно уметь это понимать. А это уже такая чисто философская и психологическая проблема. То есть надо уметь видеть передний план, увидеть, что на заднем плане. Это целое направление, так называемая киногерменевтика.
0: Друзья мои, отвлечемся на несколько мгновений. Это последние новости. И вернемся в эфир.
16: Родительский вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
17: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
18: Сказано. Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
20: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольны. довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию после небольшого выпуска новостей. Мы, это Александр Милкус, Мария Подчинина.
2: Вот как раз это то, что связано, о чем я говорил. Медиапедагогика и воспитательная работа. Но это тоже это целое направление. Вот как они у нас, беседы о важном, да? Вот никто не знает, что говорить детям. Вот мы сейчас делаем новый предмет. Называется «Духовно-нравственная культура народов России». Значит, он будет состоять из двух частей. Это 5-7 класс. Один или два урока. Ну, в 6-7 два урока, в 5-м один. Значит, вот смотрите, структурно. Это будет традиционное учебное пособие, как я говорю, на вербальном уровне, то есть словами. Ну вот о героях, о наших святых, о героях, пантеон наших персонажах исторических. И не только исторических, ну вот я говорю и святых. И мы вот рассказываем, ну, условно говоря, жизнь, биографию. Например, Гагарина. Мы говорим о том, что он в космос полетел, о том, как у него детство проходило во время оккупации и так далее. Что он вырос, что он полетел. Это мы все в учебнике напишем. А параллельно с этим у нас есть видеоролики, которые вот... По благословению Владыки Тихона, он активно сам этим занимается. Вы знаете, он по базовому образованию, по светскому, вернее, образованию, он окончил в ГИК. Вот. Это будет небольшой 5-7-минутный ролик о Юрии Алексеевиче Гагарине. И будет его выступление на одном из комсомольских форумов в 66 или 67 год, где он говорил, зачем разрушили храм Христа Спасителя. Он, член ЦК ВЛКСМ, коммунист, говорит о том, что храм разрушили. А это святыня, что это храм был создан на народные пожертвования в память войны 12-го года, героев войны 12-го года. А вот было время, его разрушили. Так надо его восстанавливать. И я вот сейчас просто как учитель скажу, ребята, а вот смелость... У кого больше смелости? Для чего? Для того, чтобы в космос полететь или вот на таком форуме выступить и отставить свою гражданскую позицию? И я уверен, что вот сочетание одного и другого, вот такого вербального и визуального, останется у ребят. И они вот эти ценности, которые мы их там пытаемся на уроках о важном рассказать, это все дойдет не только до ума, но и до сердца. Это вот только один из примеров, чем мы сегодня занимаемся. Ну, у меня вот тут много, давайте я быстренько перечислю. Просто по каждой я не буду говорить, но мы действительно, Александр Борисович, активно развиваемся. И вот я благодарен нашим всем сотрудникам, коллективу и Центральной приемной комиссии, и всем институтам, потому что они не замыкаются в этих традиционных шорах. Они смотрят... гораздо шире. Ну вот, например, педагогика и медиасопровождение детского и молодежного движения. Иностранный язык английский – основы управления образованием. Иностранный язык английский – интеллектуальные технологии в образовании. Медиалингвистика и медиажурналистика. Ну, понятно. Социология межкультурных коммуникаций и лингвистических практик. То есть это уже даже не просто преподаватель, это исследователь. А это очень важно сегодня. Почему? Потому что учитель, он по большому счету и есть исследователь, но ему иногда не хватает профессиональных компетенций, основ каких-то. Конечно, он может пойти на профессиональную переподготовку или повышение квалификации, но когда у него уже есть базовое образование, это гораздо все интереснее и эффективнее. Ну или, например, вот сейчас на этом закончу. Цифровая межкультурная коммуникация и дизайн мультимедиа. То есть не только снять этот фильм, то есть я сам себе не только режиссер, но и должен быть оператором, и еще должен быть художником-постановщиком. То есть это совершенно иные. Но мы, вот, друзья, значит, наш университет в прошлом, Московский поющий институт, Висбор, Ким, Ада Якушева, вся бардовская песня вышла отсюда. Почему? Потому что учитель – это творческий человек. И если он личность творческая, то он интересен ребятам. Но наша задача университета – дать им, привить им эти вот возможности, проявить свой талант. И они тогда, конечно, будут востребованы, никогда ни в школу не уйдут. А если уйдут, то они себя реализуют в какой-то другой сфере.
1: Алексей Владимирович. Слушайте, ну, очень круто. Очень круто. Я сейчас, одну секунду, я хочу просто сказать, что я очень впечатлен, потому что в новой специальности, интегрированной с медиа, да, с нашей основной, с моей специальностью, и это такая история важная, потому что педагогика сегодня включает в себя медиа-знания, медиа-обучение медиа, и это понятно, да. И вот так вот активно в разные направление подготовки это внедряется, это важно для будущего учителя, не только для человека, который будет работать в школе, но в любой системе образования. Вот, поправьте меня, Алексей Владимирович, но я так чувствую здесь руку Татьяны Николаевны Владимировой, член, недавно она стала член-корреспондентом Российской академии образования, чем мы ее поздравляем, и она возглавляет у вас институт, который как раз и продвигает медиаобразование.
2: Да, вы правы, Александр Борисович, это так. Мы очень благодарны, я очень признателен, очень рад, что Татьяна Николаевна как раз у нас на острие вот этих новых программ находится, и в ее институте вот такой целый шлейф, причем тоже вот девиз университета – верен традициям, открыт инновациям. Институт медиаобразование у нас в старейшем здании в Москве, одном из старейших находится. Сейчас мы его ремонтируем, реконструкция происходит, потому что это историческое здание, культурное наследие на Таганке. И вот тоже интересное сочетание. Вот само... Я вчера там был, кстати говоря. Мы отмечали столетие нашей вузовской газеты «Педагогический университет». А внутри уже ремонт все завершили, очень красиво. И вот снаружи смотришь здание 18 века, усадьба московская. А внутрь входишь, это современные совершенно интерьеры. Это все там ребята, вот, будущие ваши коллеги, журналисты. Мы с ними встретились, они такие довольные. У меня интервью берут. Там даже какую-то мы постановочку такую сделали. Я им спел. Вот. Ну, одним словом, это творческие такие люди. И, конечно, они знают, чем интересен вуз и нашей молодежи. Ну и не только, конечно, вот в этом направлении. У нас очень много, вообще практически все наши выпускники – это творческие люди. Я сам выпускник МГП имени Ленина 83-го года.
0: Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, какие дипломы выпускников ваших, ну, на примере, возможно, 2025-го, просто на расхват. Какие самые востребованные?
2: Какие востребованные? Востребованы физика, математика. Они очень востребованы. То, чего не хватает, и там, где сложности, это востребованы. Конечно, и русский язык, и литература. Конечно, к сожалению, ну, к счастью, к сожалению, и история. Да, дефектологи. Дефектологи сейчас, ну, по разным причинам. Это тоже давайте, может быть, так анонсируем, потому что это отдельная тема, и здесь много вуз делает, и не только наш вуз. И мы в кооперации со многими, в том числе и учреждениями здравоохранения, большие проекты по госпитальной педагогике. Вот, это отдельное направление. Но это вот все то, что у вас... Ну, а вообще, если честно говоря, практически все так или иначе востребовано. Ну вот если брать такие топовые, то это, естественно, научные. Вот дефектология, психология. По психологии вот что она показывает, анализ? Очень много псевдопсихологов. Непонятно, откуда берущихся. А наши профессионалы, они в результате, значит, вот должны искать работу. А у нас, ну, понятно, вот в этом году 130 лет Льву Семеновичу Выгодскому будет большая конференция. Значит, а он у нас преподавал, заведовал кафедрой. И практически вся школа Выгодского – это наш, ну и другие вузы, в том числе наш братский Герценовский университет.
0: Спасибо вам огромное. Алексей Владимирович, друзья, у нас сегодня в родительском вопросе был историк, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Благодарим.
2: Спасибо большое, мне очень было приятно. Да, спасибо большое, коллеги.
1: Спасибо. Ну и удачи всем, кто будет поступать в педагогические вузы. Мы очень ждем всех ребят.
2: Приходите, кто не пожалеете. Приходите, ребят. Спасибо.
3: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
23: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
5: Об атаках.
4: Украинские вооруженные формирования 55 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки. Ранения получили 4 человека, в том числе ребенок, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Тем временем в Курском приграничье из-за атак боевиков пострадали 2 женщины, отметили местные власти.
5: О переговорах.
4: Переговорщики от Катара вылетели в Тегеран. Там они будут работать для достижения соглашения между Ираном и США, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Накануне премьер Пакистана заявлял, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки. Он добавил, что Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки, которое должно произойти сразу после выработки окончательного текста. В четверг Дональд Трамп заявлял журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, это самое соглашение может быть подписано уже сегодня.
5: О мошенниках.
4: Эксперты предупредили об активизации мошенников в период проведения экзаменов. Как отметили представители одной из крупнейших российских IT-компаний, жулики активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на экзамены. Часто при этом просят подтвердить сделку смс-сообщением. Так и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным. Распознать мошенников просто, говорят специалисты. Их выдают давление, спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей и банковских данных. Продолжительность самого длинного в году светового дня в России, в Санкт-Петербурге, будет почти на полтора часа дольше, чем в Москве. Это рассказал ТАСС-ученый Сергей Язев. Он уточнил, что в самой южной точке нашей страны, на юге Дагестана, световой день продлится 15 часов и 7 минут. Следующее воскресенье, 21 июня, станет первым днем астрономического лета в России и других странах северного полушария.
5: О ценах.
4: В Южной Корее в разы подорожало собачье мясо. Суп из него стоит сейчас в ресторанах в 2 раза дороже, чем из говядины. Как пишут РИА Новости, все из-за того, что это связано с тем, что в стране наступил последний сезон, когда можно легально попробовать такие блюда. Уже с февраля 2027-го готовить собачье мясо в Южной Корее будет запрещено. За убой собак для пищевых целей посадят на срок до 3 лет, а за разведение на продажу будет грозить до 2 лет тюрьмы.
5: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, курс европейской валюты 82 рубля 97 копеек, а юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Здравствуйте, друзья.
8: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда».
6: Напротив меня Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне. Первый заместитель, да, правильно? Главный
8: точно.
6: Комитет по обороне. Да, партия «Родина». Хотел за деньги рекламировать партию. Ну ладно, один раз можно. Значит, к тому же вас там немного партий. Вы один, по-моему, да,
8: в Госдуме? Я один от партии,
6: да,
8: Родина,
6: от партии «Родина».
8: К сожалению.
6: Да. Последний из «Магикан», можно так сказать. Ну ладно, не об этом речь. Вы часто ездите на фронт. Что вы там видели, когда ездили недавно? Я чуть попозже спрошу. Первый вопрос. Вы как считаете, как человек, который, кстати говоря, на земле вот бывает, да, это называется так, то есть вот видите ситуацию непосредственно, вы же еще и законодатель, и общаетесь наверняка о том, что видите, с другими законодателями, то есть на самый верх сигналы от вас должны поступать, на самый верх. Вы же там не какой-то проходной журналист вроде меня, что он там в эфире кричит, кому какое дело? А именно, что законодатель, комитет по обороне. Есть ли вероятность, опасность того, давайте будем откровенны, что мы можем проиграть? Когда я говорю проиграть, я не имею в виду, что тут будет какое-то вторжение, не об этом уже, просто не победить, что для нас, страны, которые себя позиционируют как великая держава, ну, наверное, уже поражение. Есть ли такая опасность?
8: Конечно, без всякого сомнения. Но надо заметить, что не надо преуменьшать роль информационного сообщения в современной войне, особенно журналистов, это очень одна из самых мощнейших направляющих, которая может как мотивировать, так и демотивировать. Вот, поэтому журналисты в зоне специальной военной операции, на передовой, это люди, за которыми охотятся сейчас, прямо скажем. Вот. Теперь, что касается, можем ли мы проиграть. Да на Западе они уже думают, что мы проиграли практически. Посмотрите, что происходит. Они собираются на Кипре и делят фактически шкуру нашу уже, как она будет выглядеть, кому чего достанется, кто из них будет пахан, там всем этим.
6: Ну, я вот, честно говоря, такого не слышал, чтобы там что-то делили.
8: Ну, как? Вы же прекрасно понимаете, кто у нас-то, кто будет главным там переговорщиком? А чтобы начать переговоры, нам чего выкатывают? Вы выведете войска из Молдовы, то есть из Приднестровья, выведете войска из Грузии, то есть из Южной Осетии, и тогда мы приступим к переговорам. Вот у них позиция такая. Так вот, для начала.
6: Но это, давайте, справедливости ради, об этом сказала пока только глава европейской дипломатии Кая Каллас. Я не уверен, что это человек, к которому стоит серьезно относиться.
8: Ну, мы как дурочки-то можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Вот, потому что она же не сама лепит от вольного. Кто-то ей, значит, в уши вкладывает. Я к чему? К тому, что у них есть два сейчас сценария. И фактически он один сценарий, но он имеет две составляющие серьезные. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров, как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, нужно принудить, санкции нужны, все возможные способы давления, нужно ее принудить. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. О чем это идет речь? На мой взгляд, они прекрасно, как вы сами сказали правильно, о том, что они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти, там сказать, до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Но они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу, вот всех тех, кто принимает решения. И вот здесь они, в общем-то, в какой-то определенной степени преуспевают. Так если так это будет, вот я не так давно общался, в общем, не с самыми глупыми людьми, в общем, а очень серьезными ребятами. Они говорят, а когда вы там закончите? Ну, надо уже на любых условиях. Понимаете, какие
6: мысли? Кто вам говорит? Подождите-ка. Ну на вот, любых условиях.
8: Ну, как бы на любых условиях. Относительно на любых или как угодно. Ну, главное, закончить, понимаете, как угодно. Вот. Но я просто к чему? К тому, что такая точка зрения существует. Она в обществе, в общем-то, не отторгается. Давайте уж хоть как-то, но закончим. И она, больше того, на мой взгляд, она превалирует сейчас. Она не является... Вот, на мой взгляд... Нужно, наоборот, обострять конфликт этот. То есть, тогда мы сможем добиться победы. А вот если мы его будем всячески замораживать, как мы вот сейчас делаем, заметьте, все наши действия, они такие, это не наши методы. Мы там, так сказать, в белых перчатках фактически воюем. Даже бьем по ним, по их там заводам и так далее, ночью, когда там никого нет.
6: И предупреждаем заранее об этом.
8: Правильно. Понимаете, какие методы? Они вообще, они делают прямо противоположно. То есть, они бьют по автобусам, по поездам, по нашим. Причем прекрасно видят, что это поезд не военный, это поезд с людьми. Вот. То есть, понимаете разницу подходов? Вот мы должны отвечать уже, мы говорим, у нас не наши методы, мы асимметрично будем отвечать. Пора уже отвечать симметрично, вот так, как положено отвечать. Если вы захватили наш танкер, понимаете, с нашей нефтью, мы должны точно так же ввести санкции против Польши и Литвы, Латвии и Эстонии. Хотя, в общем, через них же летают беспилотники.
6: Но через Прибалтику, да.
8: Да, есть. И мы говорим, ребята, мы будем досматривать все корабли в Балтике, идущие в Польшу и в Прибалтику, потому что там могут быть всякие, так сказать, нам неприятные вещи. Симметрично? Симметрично. Посмотрим, как они. Они что, флот поднимут? Ну, пусть поднимают. Если они хотят развязать войну в Балтике, они все равно ее развяжут. В любом случае. Просто они развяжут ее тогда, когда им надо. А нам нужно сделать так, чтобы они ее развязали тогда, когда им не надо. Либо не развязали. То есть, они нас не боятся. Вот в чем проблема. Мы говорим, сейчас мы по вам будем бить, а ни одно посольство не покинуло Киев.
6: Ну, ничего. Но так. Не исключено, что в метро спускались. Там было.

0: только назначили главой там одного из субъектов, не буду говорить какого. Так. И вот мы своим депутатам пришли и говорим, ну, можно вот тут киоск снести на набережной? А он говорит, да чего вы мне письма пишете? Вы берите трактор и сносите. Не надо писать мне письма. Знаете, берите и сносите. Не надо мне вот тут это... письма писать. Вот, понимаете, не надо...
1: Развели бюрократию тоже.
0: Не, вопрос не бюрократии, потому что есть исполнительная власть, есть законодательная власть. Если законодательная власть начинает действовать методом исполнительной, знаете, это к хорошему не приводит, а смысл какой ее разделять. Поэтому в данном случае эти все вещи планирует генеральный штаб. Там сидят компетентные люди, они это делают. Почему они принимают такое решение? Это же вопрос... Не ко мне, это уж точно.
1: Есть мысли, почему?
0: Есть, конечно.
1: Давайте.
0: Я думаю, что вот именно из-за этого. Понимаете, у нас сейчас...
1: Из-за этого, из-за чего?
0: Мы из-за того, что мы воюем в белых перчатках. Потому что у нас сегодня, да, мы меняемся, это правда. Но мы меняемся очень медленно. Для того, как вот сейчас все, что происходит, мы меняемся медленно. Мы говорим, патриоты во власть, там сказать, мы вот выступаем за кадровую революцию сверху, там и так далее. У нас сегодня наша экономика, экономический блок вообще в целом, он является таким, каким, как будто войны нет. Понимаете? Вот он, да, там я не говорю там про Мантурова, который там ВПК поднял, там и так далее. Но вот, понимаете, вот на форуме там один... Из чиновников говорит, мы сейчас скоро отдадим все наши долги внешние. Вот у нас достижение.
1: Внешний долг, да.
0: Ну, очень большое достижение.
1: 10%.
0: Вот в сегодняшних условиях это прям, я бы сказал, мы должны, наверное, аплодировать все, я не знаю.
1: Ну, не самое важное, что нужно сделать прямо
0: мягко
1: сейчас.
0: Мягко скажем, да. Мягко скажем, не самое важное. Вот. При учете того, что наши там 300 миллиардов просто сперли в тупую голову, наши проценты отдают Украине, которая, так сказать, на них вооружается, а мы, понимаете, отдаем им еще и внешний долг. Ну, не знаю. Вот надо менять все это дело. Людей надо менять.
1: Силуанов об этом заявил.
0: Ну, именно
1: да,
0: так.
1: Да, давайте называть авторов. Сделаем перерыв. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне. Мы скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
5: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: А можно можно заказать машинку? Я возле магазина. На берег...

0: Блестки напротив фонтана. Тут еще памятник.
1: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Возвращаемся в эфир. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Алексей Журавлев, депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по обороне в Госдуме. Вы, Алексей Александрович, недавно ездили на фронт. Насколько я понял, вы были недавно, да, проехались?
5: Да я там постоянно.
4: Ну вот, из недавнего. Я знаю, что постоянно. Из недавнего. Ну... Жду от вас рассказ. Желательно, конечно, правдивый.
5: Ну, понимаете, сейчас работа, ну, во всяком случае, в тех подразделениях, в которых я...
4: Кстати, депутатов уже на фронт вроде не пускали, вот с поездками-то запрещали.
5: Я с 2014 года там, понимаете...
4: Через обходные пути стало.
5: У меня, значит, моя родная бригада «Пятнашка» Сахара-Авидзма. Ну, знаете, было бы странно, мне до 22-го года я там под Снежным Захарченко познакомился в окопах там и так далее, а потом раз, а с 22-го нельзя. А что изменилось-то?
4: Не, ну, в какой-то момент, вы же знаете, запрещали. Я говорю, ну, как вы туда попадаете-то, проникаете?
5: Это же вы говорите, запрещали. Что, есть документ, который запрещает или что? Ну, понимаете, тут есть такое... Не знаю, кому, может, кому запрещать.
4: Я вам как депутату по этому поводу сделаю замечание, знаете, какое? Не то чтобы вам лично, а просто вот не кажется ли вам, что а запрет звучал, все-таки Министерство обороны на этот счет говорило, правда? Я сейчас даже подниму, что конкретно говорил.
5: Ну, поднимите,
4: и получается закон, что дышло, да? Или даже не закон, но тем не менее.
5: Ну, давайте так, если мы говорим о законе, то согласно какого закона депутат не имеет права ездить в зону специальной военной операции? Это должен быть закон. Понимаете? Депутаты должны сами принять этот закон. Чего вот на самом деле-то я вам тоже сделаю замечание, по большому счету. Такого не может быть. Не Министерство обороны выпустит указ, что нельзя ездить депутатом. Министерство обороны не командует депутатским корпусом.
4: Я читаю новость. Можно? Новость это за 27 июля 2023 года. Да. Я читаю. Депутаты Госдумы уведомили о том, что... Все их посещения воинских частей подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Было такое или нет? Просто сообщить. Было?
5: Ну, я не знаю. Наверное, было.
4: Вас уведомляли или
5: вы
4: нет?
5: Вы же пишете...
4: Я не пишу, я читаю новости.
5: Да, вы читаете новость, но я не знаю о такой новости.
4: То есть вас просто обозначим.
5: Лично меня нет. Может быть, кого-то уведомляют.
4: Все понятно. Ага. Но просто после этого депутаты как минимум стали реже ездить.
5: Ну, я говорю, вы же меня спросили.
4: Да. То есть у вас нет. Все. Так.
5: Если кого-то уведомляли, наверное, так должно быть. Есть всякая дисциплина, фракционная, например, в том числе, и там, и так далее. По разным причинам это может быть. Но сказать, что это, так сказать, это звучит как минимум странно.
4: Ну, странно, не странно. А между прочим, вот вы не поверите, чуть позже, 27 июля 2023 года, зампред комитет Госдумы по обороне Дмитрий Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов в зону специальной военной операции без разрешения Минобороны.
5: Ну, хорошо.
4: Извините, пожалуйста.
5: Саблин ко мне не подходил, ничего не говорил. Я хорошо знаю Саблина, прекрасный человек, герой, снимаю шляпу.
4: Да нет, я просто обознал, узнали, как оно там, то есть никто не знает, как оно там. Говоришь, непонятно. Теперь да, вернемся к рассказу, пожалуйста.
5: Если вы мне назвали там номер приказа или там номер указа.
4: Я всего лишь человек, который читает новости.
5: Ну, вот почитали новость. Новости разные бывают. Ездят депутаты, я видел там депутатов. Как они там появляются, ну, я не знаю. Может, они согласовываются с Герасимом, может, еще как-то. Но то, что они там есть, это факт.
4: Итак.
5: Так, к вопросу.
4: По тому, что увидели.
5: Вот смотрите.
4: Давайте обозначим основные проблемы, которые вы зафиксировали, пожалуйста.
5: Ну, основная проблема всем известна. Вот, например, когда начиналось в 22-м году, мы стояли там еще, ну, даже уже прошло, наверное, с полгода, август месяц, там, 5 месяцев, август месяц под Авдеевкой, вот, пятнашки, и до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз, до 30 километров. Оно раз еще больше. Но это известная всем проблема. Понимаете, раньше...
4: Малое небо закрыто беспилотниками.
5: Да, я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете, вот это главная проблема. Это... Она серьезная. Она серьезная. Нет, надо заметить, что у них так же. То есть нельзя сказать, что вот у нас так, а у них там вообще прекрасно. У них так же, например, есть не хуже. Но, тем не менее, это изменило всю конструкцию войны. Она стала другой совсем. Если раньше мы выходили, там могли меняться, там чуть ли не раз в 3 дня ротация была, ну, там, раз в 5 дней, то сейчас, чтобы пройти до передовой, потом смениться, это значит серьез. Ну, в разных местах по-разному, но это уж точно не 3 дня. Это сложности большие. И, соответственно, сложности возникают совсем. Они все решаются, но... Решение должно быть какое-то глобальное, потому что сегодня наращивание, я еще раз возвращаюсь там к первой тематике, мы-то стараемся выбирать военные цели, там, блиндажи там, и так далее, и так далее. Военных самих по себе. А им все равно. Они шуруют уже по мирному населению. И сегодня их сотни, завтра их будет тысячи этих беспилотников, а послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. То есть сейчас самое опасное – это то, что подлетает матка такая, и от нее вот эти FPV-шки поехали. Вот,
4: то есть некий носитель, из которого,
5: да,
4: вылетают беспилотники.
5: Абсолютно. И они уже с искусственным интеллектом. То есть они захватывают, например, цель, там за 3 километра бывает иной раз, за 3 километра. И дальше ты его гаси рэбами, не рэбами. Он с оператором уже не связан. Он просто, куда бы эта цель ни шла, он ее уничтожает. Рано или... Ну, он за ней просто летит. Такие... Ну, она, собственно, эта технология не нова. Просто она не применялась никогда вот непосредственно в боевых делах. И это, конечно, меняет. Ну, слушайте, вот у меня помощник там за последние там полтора месяца, он 6 раз горел в машине. 6 раз. Так он за все время это таких людей ты не найдешь. Вот. Поэтому это другое совсем. И нам нужно выходить совсем на другие уровни. Потому что бороться вот с ними, отвечать как-то вот таким же образом, ну, я не знаю... Мы, там все работает. Вот там, знаете, вот состояние людей, они как вот так, как уже привыкли, как на работу ходят. Вот как мы, я помню, я на завод ходил, вот когда-то, сказать, после института, вот пришел на работу, на завод отработал, то и так же с работы там как бы ушел. Только там, правда, не каждый день, а там раз в неделю уходишь с работы. Никого там не пугает, там, не то, что там все там какая-то там паника, еще что-то такое, или там. Но сложности-то происходят. Поэтому наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно, в связи вот с такой обстановкой. Только благодаря героизму, я говорю, наших солдат, мы продвигаемся. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что. Даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи, начиная от разведки, доставки продуктов там на передовую и заканчивая, так сказать, вот ударными дронами. Сейчас они же ведь что еще хуже, эти, да, заразы, придумали. Они просто минируют, они вот эти вот сбрасывают
4: мины.
5: Мины. И ты прошел, и вроде там и ничего нет. А завтра ты идешь и взорвался. Вот это сложнейшая вещь. Они считают, что они способны таким образом остановить нашу армию и дальше различными вещами, так сказать, принудить нас принять те условия, которые они нам навязывают. Вот я просто вот считаю, что они так и собираются делать. При этом удары по тылам возросли, как вы видите. Вот. А мы пока воюем, но отвечаем им так же. Но вот эти вот удары, которые мы делаем, они эффективные, я ничего не могу сказать, это все именно так. Но они не меняют ход событий. А нам нужно сделать так, чтобы они изменили ход событий войны. То есть, как бы банально это ни звучало, но я скажу те же самые. Уничтожение логистики, мостов, тоннелей там, и центров принятия решений. Но только не зданий и сооружений, а именно людей, которые в них находятся. Вот это изменит, на мой взгляд, ход войны. И мы все равно к этому придем. Потому что другого быть не может.
4: Коротко, ну, 30 секунд до перерыва, почему мы в данном случае опять-таки в роли догоняющих? Мы придем. Почему не было упреждающего понимания, что ситуация будет меняться так, и, соответственно, нужно вот прямо сейчас озаботиться об этом?
5: Ну, потому что думали, что война-то будет другими методами вестись. И больше того, мы можем навязать другие методы ведения этой войны.
4: Это какие?
5: Ну, вот то, что где у нас есть преимущество, у нас есть
4: преимущество. ВКС.
5: В том числе. И прежде всего ВКС. Но мы же это не применяем в полной мере, понимаете? Потому что мы считаем, что это будет вот, ну, как-то вот не наши методы, не гуманно там и так далее. Они так не думают. Они вообще... Это можно, конечно, рассказывать, что там они случайно ударили по общежитию там, с детьми, там, и тут случайно по автобусу. Ну, это
4: наивность. Это в пользу бедных, конечно.
5: Конечно.
4: Да. Перерыв. Иван Панкин, Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне, первый заместитель главы. Скоро вернемся.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки. Банки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
3: О валютах.
7: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
3: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
9: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Журавлев, первый заместитель главы Комитета по обороне Государственной Думы. Алексей Александрович, мы сказали с вами про белые перчатки. Аргументируйте, почему, как вы считаете, мы воюем в белых перчатках. Есть мнение, что армия России, и не только армии, военное руководство воюют в полную силу и делают все, что могут.
5: Да, в полную силу, но в тех условиях, которые определены. Это абсолютно точно.
4: А какие условия? Определены кем?
5: Ну, определены. Не применение ядерного оружия.
4: Ну, ладно, ядерку тогда действительно за скобки выведем.
5: А вот я не знаю, выведем мы ее или не выведем. Вот понимаете, вот.
4: А вы за ядерный удар?
5: Это вы имеете в виду сейчас ударить ядерного?
4: Да.
5: Прямо сегодня?
4: Ну,
5: наверное, нет. Но я не исключаю такой возможности в случае необходимости и в случае тех целей и задач, которые мы для себя определим. Потому что мы определили, например, демилитаризацию и денацификацию. Чтобы достичь этих целей, я считаю, без применения сегодня такого вооружения это сделать невозможно.
4: То есть надо применять?
5: Не знаю, потому что мы...
4: Но у кого спросить, если не у первого заместителя комитета по обороне? Алексей Александрович, справедливый вопрос.
5: Нет, это вопрос, может, и справедливый. Но стратегию ведения боевых действий все-таки не определяет комитет по обороне. Он реагирует на определенные тактические, динамические вещи. Поэтому в данном случае я к чему? К тому, что у нас есть арсенал необходимых действий, в том числе и личного состава, для проведения, например, крупных армейских операций. Мы сначала СВО не провели ни одной армейской операции, чтобы было понятно. Ну, если
4: а
5: не
4: что такое армейская операция?
5: Ну, чтобы не, если говорить, что, если не брать, например, первое вхождение наших войск. Не тактические действия, которые мы сегодня идем по 2-3 человека, а то по одному человеку заходим на штурмы и туда. А это идет армия, знаете, это разные вещи. Все говорят, это уже другая война. Но обеспечить продвижение войск в Вполне возможно. Для этого нужно ослепить противника, для этого нужно подавить все эти дроны специальным вооружением электромагнитным импульсом и пройти не 100 метров, не 200, а десятки километров за один день.
4: Пока... Сейчас, наверное, невозможны все-таки такие операции.
5: Вот все так тоже думают. А вот я так не уверен. Понимаете, сегодня, да, мы вот легче же, вернее, не легче, а более понятно вести вот такую войну, когда они дронами, там сказать, мы ракетами, они там сейчас ракеты будут запускать точно. А дальше война-то перейдет во что, если мы не будем вот делать, как мы говорите, выведем за скобки ядерное вооружение. Вот я же эти лаборатории, биолаборатории, которые там сейчас были, и которые мы уже некоторые, так сказать, захватили, а многие из них остались еще на Украине, они же ведь работают. И они же работают, как вы понимаете, не для того, чтобы бороться с коронавирусом. Это разработка биологического оружия. Я не исключаю, что они его применят. Что мы будем делать в ответ, да? Вопрос. А то, что нацисты могут это сделать, у меня даже сомнений нет никаких. А это серьезная вещь. Если они действительно сделают серьезную операцию. Больше того, они пробовали даже сделать. Там, я, насколько в курсе, там и в Брянской области, там скот вымирал, там еще где-то. То есть не исключают, пока они вот так, как говорится, на кошечках тренируются.
4: Но в Брянской области еще кое-где осталось эхо Чернобыля.
5: Да, ну там просто вполне возможно, что эти беспилотники, которые пролетали, они сбрасывали вот эти экспериментальные вирусные вещи все. Но я просто к тому, что война в какой-то степени другая, но мы не можем идти вот все время буквально по ступеньке. Здесь должна быть эскалация, эскалация значительно более высокого порядка. Вот тогда они могут понять, что с нами дело лучше не иметь. Нас сейчас, заметьте, нас варят как лягушку, вот сказать, в кипятке. Медленно. Потихонечку наращивая эскалация. И главная их задача, главное, заметьте, не допустить применения ядерного оружия Российской Федерации. Это главнейшая задача. Потому что они прекрасно понимают, что в ядерной войне у них нет никаких шансов нас победить. Они будут уничтожены 100%. И это главная их задача. Но наращивать вот эту эскалацию до тех пор, пока мы идем за ними, как так сказать, на поводу, они готовы. И они будут это делать. И ни о каких там переговорах мирных, никаких, так сказать, урегулированиях у них даже мысли нет. Единственное, что, на что они могут еще рассчитывать, и, скорее всего, рассчитывать на то, чтобы привести к власти, там сказать, кого-то, да, как бы это было в 1917 году, в 1993 году, и потом балканизация России, распад на несколько государств, и прекрасно все, качай из нее, чего хочу, и живи, как хочешь. Вот это их план, и по нему они идут. Они нам его вталкивают. И очень надо заметить, что не могу сказать, что сильно безуспешно. Только по той простой причине, что мы сегодня должны переводить и экономику, и политику, и все на такую милитаризованную платформу, а не так, как сейчас. Так мы не сможем, понимаете, когда у нас там две трети страны там думают, как в отпуск съездить и куда, а треть тем или иным образом, так сказать, воюет. Ну, помните, как на Донбассе было 8 лет? Для меня это было как бы родное, а для многих вообще просто никто, некоторые даже не знали, что там вообще идут какие-то боевые действия. А вот, например, мой товарищ Бородай, который, кстати, депутат Государственной Думы, который и сейчас там находится, возглавляя бригаду. Для него это тоже было болью сердца. Он у нас сейчас не так. А вот если не так, как мы собираемся выигрывать?
4: Начали-то мы разговор с того, есть ли такая вероятность, что можем проиграть. Сейчас задам такой вопрос. Вот представим себе, у меня просто есть такая условная рубрика, если бы я был директор, представим себе, что с завтрашнего дня глава генштаба – это вы. И вам дан карт-бланш. Вам не надо согласовывать ничего. Ваши действия, но задачка.
5: Да? Нет, вообще... Давайте. Ни разу не задачка. Давайте. Я бы просто ультиматум сразу выдвинул им. Сутки, вывод всего мирного населения из Краматорска, Славянска, Дружковки, вот этой всей линии. Вот.
4: Они не выводят.
5: Я бы уничтожил все.
4: Вместе с людьми?
5: Да, абсолютно. Во-первых,
4: вы уверены,
5: там,
4: что это...
5: Во-первых, там людей-то не осталось.
4: Особо. Ну, в Краматорске и в Славянске много людей.
5: Я еще раз говорю, я дал бы сутки или трое суток и закопал бы все, потому что... При штурме, я объясню, почему. При штурме, который мы делали,
4: много,
5: Бахмут,
4: много
5: Авдеевка, этих укрепленных районов, у нас погибнет столько, Что вот называть я даже не могу прогнозировать. Ну уж точно гораздо больше, чем мы можем там, так сказать. А вот там наемники, которые сидят там, наемники, там все элитные части, там все сидит сейчас. Понимаете, лучше получать, как кто-то из великих сказал, лучше получать ноты протеста, чем получать похоронки и соболезнования. Вот я вот так вот подхожу к этому. Я бы сделал так. И мы бы взяли очень быстро и Славянск, и Краматорск, уничтожив все эти линии укрепления. Вот все то, что мы на Украину сейчас, так сказать, запускаем, вот надо запустил вот только вот на эту линию, сравнял бы там все с землей, потому что все равно там все будет разрушено. Все города, которые мы брали, небольшие даже, нет ни одного целого дома. Нам что там терять?
4: Просто, как минимум, есть противоречие с главным лозунгом. Лозунг «Один народ, братский народ», который сформулировал для нас Владимир Владимирович.
5: Складывайте оружие, мы будем не просто братским народом, а очень сильно братским народом будете. Без всякого сомнения. Но если твой брат в тебя стреляет, ну, он мне брат, может быть, даже по крови, но он мне не брат. Он меня убить хочет. Знаете, как-то так странно.
4: То есть, а мы у нас хватит ракет для того, чтобы все это сравнять с землей? Без ядерной начинки, я имею в виду.
5: Хватит. Ну, посмотрите, сколько сотен мы запускаем каждый день туда.
4: И что-то Киев стоит, понимаете, в чем дело?
5: Я про что? Не, ну там он стоит, а он и будет стоять. Больше того, если мы сравняем все с лицом земли, там же укрепление, там они тоже там будут, там тоже будет какое-то сопротивление, но оно уже будет совсем не такое, понимаете? Вообще не такое. То есть там реально может быть какая-то определенная армейская операция. А вот, ну, с чего бы начал? Начал бы с этого, а там я бы... Если бы это их не впечатлило, и они бы не, так скажем, не капитулировали, пришлось бы точно там таким же ультиматумом применить и тактическое ядерное оружие, если хотите, ребята.
4: Ну, хорошо, допустим, Славянск-Краматорск – это вероятно сделать, но Запорожье, Херсон – это уже задача... Ну, так не решить его вопрос. Так не решить. Другие города, они сильно больше, людей больше и прочее, прочее, прочее. Да и вот в данном случае ракет не хватит. Что будете делать?
5: Ну,
4: конституционные регионы.
5: Понимаете, еще раз скажем, что мы не знаем, сколько у нас ракет, а я так думаю, что очень даже и немало. И беспилотников, и ракет. То есть мы тут не должны обольщаться, как говорили укры. Помнишь, еще 3 дня, и у них закончатся ракеты.
4: Нет, ну просто для таких целей действительно работа объемная, и тут придется, как вы понимаете, потратиться. Я вот почему.
5: Это потратится, но они же и с достижением успеха. Мы же сейчас каждый день тоже тратимся, как вы говорите, как не сильно видно, да?
4: Нет, ну, а здесь вот видно, будет но да. Ну, хотелось бы другого результата.
5: Вот правильно, и я про то же. То есть... Каждая операция, я уверен, что у нас есть разработанные армейские операции, как взять Одессу, как взять Днепропетровск, как взять Запорожье. Я в этом даже просто убежден, в том, что у Генштаба все это есть. Что должно быть задействовано, сколько средств, сколько вооружений, сколько всего-всего. Здесь должно быть политическое решение определенно. Вот вы же мне спросили, если бы вы, я сказал, что должно.
4: Принимается. Иван Панкин, Алексей Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне в Государственной Думе. Телеграм-канал, Макс-канал, Журавлев найдите, подпишитесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
11: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя и ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Но смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать, да. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%. А уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуетесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да, готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, Анолит. Зайдите на маркетплейс, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежую. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра, друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующей по старой цене. Да, ионизатор воды Аквалайф Премиум, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Оплата при получении доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции. Мы уверены в том, что вы получите результат. Но это наша уверенность. Вы проверьте. Доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магний, цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике стоит его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Бергрип чага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем, Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его, этот рецепт, годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно. Всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет там полкилограмма цикла Крепса, берете там 3000 рублей, это уже со скидкой, а, там экономия треть, по-моему, от цены. А, магния цитрат 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении тестового периода 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0800. 08, так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
25: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
25: О важном.
0: Власти Украины начали эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки из-за успешных наступательных действий армии России. Об этом сообщила Минобороны. Ранее об эвакуации металлургических и станкостроительных предприятий из Краматорска сообщало издание «Экономист».
25: О происшествии.
0: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в Крымском районе Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета. Под водой находится уже более 4300 гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть – это посевы пшеницы. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации. Сегодня в регионе сильные ливни с грозой и градом.
25: Про визы.
0: МИД объяснил сохранение без виза для украинцев. Россия продолжает пускать граждан Украины без виз из гуманитарных соображений, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он напомнил, что соглашение о безвизовых поездках между двумя странами действовало с 1997 года. Оно позволяло поддерживать семейные связи. У многих россиян есть родственники на Украине и наоборот. В 2023 году Киев в одностороннем порядке разорвал соответствующее соглашение.
25: О конфликтах.
0: В Израиле недовольны ходом переговоров между США и Ираном и считают возможное соглашение невыгодным для своей безопасности, пишет издание Ynet. По его данным, израильские власти фактически утратили влияние на процесс урегулирования и больше не обладают полной информацией о ходе переговоров. Источники утверждают, что Дональд Трамп настроен добиться сделки с Тегераном любой ценой, даже несмотря на возражения союзников.
25: О Трампе.
0: Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Президент США стал одним из самых возрастных действующих мировых лидеров и вторым по возрасту американским президентом в истории после Джо Байдена. В Белом доме готовится ко дню рождения президента и праздничному поединку UFC, ради которого на лужайке у резиденции установили зрительские трибуны и октагон. Официально вечер боев приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.
25: О долгах.
0: Должников по алиментам из Аргентины могут не пустить на чемпионат мира по футболу. Власти Буэнос-Айреса уже передали США базу с именами. В ней 13 тысяч имен, как заявил глава правительства Буэнос-Айреса. В самом городе такая мера уже действует около года. Должников по алиментам не пускают на футбольные матчи и другие массовые мероприятия. Данные будут сверять с информацией о билетах и ограничениях на посещение спортивных мероприятий. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и Александр Коц. Сегодня не смотрите на фон, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, а прямо из полей, практически с передовой, с границы, да, на фоне могут быть слышна жизнь специальной военной операции. Саш, приветствую.
7: Да, приветствую. Ну, не столько прямо на передовой, но в приграничной зоне, в прифронтовой, действительно, работаю в Белгородской области, об этом будут серия моих репортажей, интересных встреч, дальше поеду уже в зону специальной военной операции. Ну, в общем, по ходу своего такого летнего турне буду рассказывать, показывать и объяснять на пальцах сложные вещи.
6: Давай начнем с итогов этих суток. И, ну, к сожалению, практически каждый день или каждую ночь, да, мы начинаем с того, что каждое утро подводим итоги. Налет со вторника на среду более 20 регионов. Все же рассказали про панораму, легендарную панораму в Севастополе. Рядом ничего не было. Говорить про то, что целились сбить военный объект не получится. Прицельное попадание конкретно туда, видимо, к открытию выставки, назначенному на 11 июня, на следующий день. Также били по Чебоксарам. Насколько мы понимаем, объект ВПК, да, был мишенью. Били по Самаре, инфраструктурный объект поражен. Но здесь, то есть, с одной стороны... и в Мелитополе по пассажирскому автобусу дрон, начиненный поражающими элементами, шариками. Такой вот хорошо забытый для Киева прошлое, они возвращают его вновь в настоящее. Начать хочется с удара по НПЗ. Привычная история, она понятная. Ну, к сожалению, ставшая привычной. А вот удары по культурным объектам, вот кажется, а зачем? Да, военного смысла нет. На специальной военной операции это никак не скажется. Так же, как и удар по пассажирскому автобусу или по поезду, который по локомотиву, который в Крым везет туристов. Да, ну, вот кажется, какая военная? Но, тем не менее, это делается, и вот здесь то слово систематическое, о котором наша страна говорит. Киев, ну, вот, к сожалению, действует планомерно.
7: Ну, тут сложно придумать какой-то ответ, да, вообще непонятно, почему мы в ответной парадигме живем, то есть мы должны что-то вытерпеть, чтобы потом ответить. Мне кажется, совершенно не надо этого делать, но мы же не будем разрушать какие-то музеи, да, мы же не будем, хотя, мне кажется, там такие памятники, как памятник какому-нибудь Бандере или Мельнику, ну, они не имеют особой ценности в мире искусства, и вполне можно было бы их снести каким-нибудь парой-тройкой высокоточных ударов, но мы видим, если кто не знает, что такое оборона Севастополя 1854-1855 годов, это огромное панно такое, это картина высотой 14 метров и длиной, по-моему, 115 метров, там площадь этого полотна порядка 1500 квадратных метров. Там на нем и Малахов курган изображен, и штурм 6 июня 1855 года, и Нахимов, и матрос Кошка, и сестры Милосердия, которыми тогда руководил великий Пирогов. И надо сказать, что, строго говоря, это все-таки не оригинал, потому что оригинал был уничтожен. Вот вы, наверное, сейчас, если, может быть, слышите на моем фоне, на фоне того, что я рассказываю, звучит сирена ракетной опасности. Здесь это как бы такая обычная штука в приграничье. Так вот, это, строго говоря, не оригинал. Не оригинал кисти великого художника Франца Рубо. Это уже восстановленная версия после того, как в 1942 году ее уничтожили фашисты. И вот фашисты 21 века уничтожают ее снова. И, к сожалению, Развожаев констатировал, что, ну, уничтожили в очередной раз полностью. То есть восстановление не подлежит, придется рисовать заново, как это было, значит, в прошлом веке, когда в течение нескольких лет целая бригада художников из, по-моему, 17, что ли, человек писала эту картину заново, и ее открыли в 54 году к столетию первой обороны Севастополя. Вот, собственно, нам предстоит это все дело восстанавливать. И правильно ты заметил, как раз 11 июня, в четверг, должна была там открыться выставка Рубо, Рубо 170, где должны были быть представлены подлинные фрагменты той самой панорамы, которую вот по кусочкам спасали наши краснофлотцы во время Великой Отечественной войны. То есть им приходилось просто это полотнище в пожаре рвать на части, чтобы вынести хоть что-то, да, и потом по вот этим кусочкам восстанавливать по эскизам Рубо этот великий шедевр. Мне кажется, это такой фирменный стиль Украины воевать с мертвыми, да, с Нахимовым, с матросом Кошкой, с мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разорвало там на части, да, и каждый раз, вот когда в Верховной Раде там или на Банковой будут произносить слово «европейские ценности», вот надо вспоминать горящий купол на вот этом на музее, на историческом бульваре. Вот, собственно, и весь разговор о европейских ценностях, которые ведет Украина. То есть надо было сжечь все русское, сжечь то, что никогда им не принадлежало и не принадлежит. А хост, конечно, надо восстановить, как это делали в прошлом веке, да, и под руководством академиков Яковлева, Соколова, Скаля, все это дело было восстановлено. Почему это происходит, зачем Зеленский наносит удары по гражданской инфраструктуре, по музеям? Ну вот, собственно, на этой неделе Зеленский выступал в Таллине, в Эстонии, на форуме Северно-Балтийской восьмерки, где сказал, что когда, не если, а когда Украина будет запускать по России 600 дронов и ракет, они будут ощущать эту войну, как ощущает вот он Зеленский, да, будут ощущать ее у себя дома. То есть он говорит не о армии противника, он говорит о гражданских, о мирных жителях, которые должны почувствовать войну так, как чувствует это пан Зеленский. И это, собственно, все, что нужно понимать об истинной сути украинского перелома, как они говорят сейчас на фронте. Потому что никакого перелома нет на самом деле, потому что если мы будем смотреть на линию боевого соприкосновения, то Добропольский выступ мы постепенно выгрызаем, Краматорску мы постепенно продвигаемся, Константиновка медленно переходит в разряд, как обычно это бывает у Украины, стратегически незначимых, они в этот разряд происходят все города, которые Киев начинает терять. Нельзя, конечно, сказать, что удары по МПЗ, по там, дальнему, по среднему тылу вообще никак не сказались на

0: южных, из-за отключенного интернета, да, и в этой связи тут, ну, только с людьми разговаривать надо, объяснять им, как-то успокаивать, да, вот, но для ведения боевых действий всегда найдут топливо, и сколько ты не бей по терминалам в Питере, дизель для танка будет, вот всегда будет, поверьте мне. Найдут, доставят как-нибудь там по серому, по погоде, с риском для жизни, с потерями, но обязательно доставят вместе с боеприпасами, вместе с провизией и со всем необходимым для дальнейшего продвижения. Но мы же понимаем, да, вот эту вот маниакальность Зеленского, который очень хочет дотянуться до Москвы. Вот он говорил, что у него, значит, мечта, чтобы Москва погрузилась во мрак, чтобы на Москве стоял черный дым, и ему вот надо сделать больно простому российскому обывателю, который за там, 1000 километров, да, от того самого фронта живет просто вот обычной жизнью, да. Без тревог ракетных, вот, которые только что здесь звучало, без пролетов дронов, без там, черного дыма от горящей нефти. Да, вот он маньяк, он питается человеческим страхом. Ему хочется вот, нажраться этого человеческого страха, и он как бы уже даже не замечает, как у него кровью наливаются глаза при мысли об этом. И главное, что вокруг, там, вот на этом саммите, да, сидят, и никто не замечает, ну, или делают вид, что не замечают, потому что привыкли, да, то есть он им прямым текстом говорит: я хочу сделать жизнь простых россиян невыносимой, я хочу, чтобы к ним пришла война, вот, а как бы агрессор это Российская Федерация. Ну, как-то дурковато все это выглядит, и все-таки, да, какова конечная цель? Ну, не просто же, да, исходя из каких-то своих больных, маниакальных иллюзий, он старается как можно больше насолить. Конечно, нет, ну, он, безусловно, преследует цель экономическую, там, как можно больше нас попытаться ослабить. Безусловно, какую-то и военную цель, ну, потому что, действительно, логистика в связи с этими ударами затрудняется, и она все равно будет, да, но она затруднена. Но есть еще один все-таки аспект, это психологическое воздействие на наше общество, на наше население, потому что, конечно, когда мы варимся в такой информационной повестке, где все взрывают, все горит, все кажется плохо, ну и создается ощущение некой незащищенности, создается ощущение слабости государства, и, собственно, на этом тезисе нас будут раскачивать ближайшие летние месяцы вплоть до выборов в Госдуму. Вот,
1: Саш, давай продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть

0: быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем. Да, Саш, единственный вопрос вот по предыдущей части, связанный с нашим продвижением. Мы действительно прямо сейчас, насколько мы понимаем, в Константиновке идет активное освобождение и продвижение наших сил. Но насколько освобождение конституционных территорий и отодвигание линии фронта в нынешней ситуации позволят сократить удары по глубокому тылу, причем как...
3: Ни насколько не позволят, удары по глубокому тылу будут только нарастать. И тут надо только предпринимать какие-то системные меры, но они предпринимаются. Сейчас я не знаю, насколько...
4: Экла. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что? Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которые входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: По тому же заводу, кстати, они сейчас показали развалины, которые еще, по-моему, с позапрошлого раза. Вот, когда они били по этому заводу, если я не ошибаюсь, тогда 5 «Фламинго» сбили, одна все-таки долетела до цели. Вот, конечно, резервисты не этим будут заниматься, они будут заниматься ликвидацией беспилотной угрозы, а ракеты должны сбивать панцири, торы, буки и прочие серьезные штуковины.
2: О чем, кстати, президент говорил, да, недавно, извините, перебиваю, о расширении, да. Необходимости расширения ПВО, да.
3: Да, да. Собственно, возвращаясь к нашим баранам, да, вот Зеленский на неделе опубликовал письмо, открытое письмо зачем-то. Ну, то есть ты хочешь что-то написать, ну, передай это по каким-то каналам, там, через того же Абрамовича, которого фейсом Аптейбл повозили, да, сказав, что ты нам должен свои миллиарды за продажу Челси. Ему так Зеленский сказал. Не знаю, зачем там было ездить вообще, в принципе. Но вот Зеленский опубликовал письмо, значит, такую простынь графоманскую, которая, как мне показалось, адресована была вообще не Путину, она адресована была мне, тебе и каждому нашему слушателю, она была адресована российскому обществу. Я поэтому считаю нужным проговорить несколько моментов. Во-первых, ну там Зеленский зовет на переговоры, да, но на переговоры не зовут вот в такой хамской, совершенно ультимативной манере, да, в большой политике все-таки должны быть и чувство такта, и чувство меры. Вот Зеленскому они совершенно не свойственны, они у него отсутствуют, у него, в принципе, да, вот этот центр сытости, что называется, он у него отсутствует. И в таких вот предложениях, там, когда ты говоришь о мире, ну, должен быть хотя бы какой-то намек на компромисс. Требования там, обмена пленных всех на всех – это не компромисс. Мы сколько раз посылали им списки, они вычеркивали своих, вот, свои фамилии, вписывая туда какие-то нужные фамилии, поэтому ну, вот так, сама форма она не предполагает какого-то сущностного, да, диалога. А во-вторых, как мне показалось, Зеленский считает, что с Россией сегодня можно говорить с позиции силы. Вот отсюда вот эта бравада, где он там говорит про удары по Питеру во время международного экономического форума, да, это на самом деле называется шантажом. Это не призыв к каким-то мирным приговорам, да. Он почему-то не объяснил, там, в чем провинились студенты в Старобельске или там вот люди, которые ехали в автобусе в Енакиево, да, он опьянен докладами своих вот каких-то там советников, всех этих прилипал, да, по которым он нарисовал в своем воспаленном этом наполеоновском мозгу картину какого-то экономического коллапса, да, в России и, значит, горы мертвых тел русских, да, хотя обмены погибшими там с 20-кратной разницы, да, они как бы намекают на то, что, ну, несостоятельные цифры, которые озвучивает Зеленский. Это, конечно, не говорит о реальной пропорции потерь, да, у нас просто больше их трупов, потому что мы наступаем, собираем и своих павших, и их погибших, да, но заявлять о том, что украинцев сейчас на фронте гибнет в 5 раз меньше на этом фоне, ну, это что-то из области психиатрии, наверное. В конце концов, там Зеленский не так давно вместе с Сырским говорил, что они наступают. Но если они наступают, то что-то даже они там говорили, что в мае они отвоевали больше, чем мы заняли, да, территории. Но почему тогда как бы на передаче тел с нашей стороны фур, вот, рефрижераторов этих намного больше, чем с их стороны? Вот. Третье, что я хотел бы проговорить, это ну, какое-то совершенно гипертрофированное чувство собственного величия у Зеленского. Он совершенно неоправданно считает себя субъектом международной политики, да, то есть в реальности он выше объекта не поднялся, но вот он считает, что он такая самостоятельная фигура, и в его вот этом биполярном мире, я имею в виду биполярном не двухполюсной, да, а в его ментальном смысле, ему кажется, что Россия зависит от Китая, а Украина – это такая сильная и независимая держава. При этом он сам кичится тем, что он нашел деньги, нашел оружие, нашел технологии. Где нашел? Под деревом нашел? Или влез в долги на поколение вперед, и еще там его внуки будут это все дело расхлебывать. Так что кто там от кого больше зависим, ну, тут вопрос еще очень дискуссионный. Если ты такой независимый, зачем ты по всему миру колесишь с протянутой рукой, там, и у Трампа то требуешь, то вымаливаешь ракеты. Ну и в-четвертых, конечно, явно проблемы какие-то с памятью. Он в своем письме назвал специальную военную операцию войной без причины. Жаль, что он не может приехать сейчас в Донецк на Аллею Ангелов, посмотреть вот на эти более сотни причин. Я напомню, что это такой мемориал погибшим детям еще до специальной военной операции, вот в это Минское безвремени, 8-летнее. А последний раз, кстати, когда он был в Донецке, он тогда похвалил ополченцев, которые рассказали, что отжали танк у украинских войск. Вот он их молодцами тогда назвал. С тех пор, конечно, много воды утекло, в том числе и из кранов жителей Донецка и Макеевки и других городов. Как-то, когда он говорит про войну без причин, он не вспоминает про водную блокаду Крыма, про энергетическую блокаду Крыма. Забыли уже, как взрывали ЛЭП, всякие там эти татарские запрещенные в России организации, как 9 мая в Мариуполе 2014 года давили гусеницами БМП. Людей забыли, как жгли живьем людей в Одессе, забыли. И прочее, прочее, прочее. Так что, я не знаю, может быть, после длительного приема каких-то веществ у Зеленского с памятью что-то случилось, так вот я напомню, если что, пусть обращается. Ну и самое главное все-таки, я повторюсь, что в этом послании читается главный адресат. Это не президент Российской Федерации. Зеленский обращается сейчас к нам, он не ищет никакой встречи с Путиным, потому что ему не давали команду, он объект. Ему европейский субъект не говорил, что нужны мирные переговоры. Им нужна изматывающая с Россией война, да, потому что эта изматывающая война нас должна развалить, как они считают. Поэтому Зеленский угрожает не главе государства, он угрожает его гражданам. И лейтмотив читается очень легко. Если как бы вы ничего не сделаете там у себя в России, вы будете жить хуже, бензина будет меньше, санкций будет больше, изоляция будет жестче, вот, друзья там с союзниками постепенно от вас отвернутся, поэтому либо сами что-то меняете, либо мы сделаем это за вас, и вам эти изменения не понравятся. Вот, поэтому как бы вот я и говорил о том, что сейчас ставка сделана на раскачивание нас изнутри. То есть Зеленский там говорит, что россиянам не нравится война. Война никому не нравится. Ни россиянам, ни украинцам, ни мирным, ни военным. Но Москва не раз показывала готовность к компромиссу. Киев всегда показывал исключительно упоротое нежелание договариваться. Поэтому, друзья, будет тяжело, но вы, пожалуйста, не ведитесь на вот эти эмоциональные разводки со стороны Украины, британской коалиции, потому что это делается намеренно, чтобы попытаться внести очень серьезный раскол в российское общество. Вот, собственно, об этом, в том числе удар по панораме Севастополя.
2: Ну, а мы продолжим уже сразу после новостей.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
14: Кадры последствий атаки БПЛА на многоэтажку в Орле опубликовал губернатор области Андрей Клычков. На фото около 10 обгоревших квартир, во многих окнах выбиты стекла. При ударе беспилотника один человек погиб, 9 получили ранения. Глава региона добавил, что жители квартир, пострадавших при атаке, разместили в городских гостиницах. Сегодня утром о пострадавшей из-за падения обломков дронов также сообщил глава Смоленской области. В Ярославской после ударов БПЛА загорелись топливные хранилища. По данным Минобороны, силы ПВО сбили за ночь 249 беспилотников над регионами России. На границе Казахстана и России образовалась очередь из грузовиков. В Комитете национальной безопасности республики объяснили скопление фур сезонным ростом объемов перевозки овощей и фруктов. В ведомстве уточнили, что затор наблюдается в пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области. Водители призвали заранее корректировать маршруты и выбирать альтернативные направления.
15: о туризме.
14: Таиланд – безопасное место для туристов из всех стран. Власти не дискриминируют их по национальному признаку, заявил заместитель пресс-секретаря МИДа королевства Панидон Пачимсават. Ранее МИД России предупредил россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Дипведомство призвало крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями. В селе Новокуров Самарской области объявили карантин из-за вспышки бруцеллеза, сообщается в приказе комитета ветеринарии региона, передает ТАСС. Инфекцию нашли у крупного рогатого скота в одном из личных подсобных хозяйств. Бруцеллез – это инфекционное заболевание, которое передается человеку от зараженных животных. Болезнь поражает опорно-двигательный аппарат, нервную систему, сердце, печень, селезенку и другие органы.
15: А Подмосковье?
14: Мощная гроза и сильный ветер 13 июня нанесли серьезный урон Подмосковью, сообщает в МЧС. По официальным данным, повалены десятки деревьев, пострадали автомобили и люди. В 6 округах рухнуло 34 дерева, повреждено 15 машин. Для расчистки завалов вывели 45 спасателей и 16 машин техники. Ливень, обрушившийся на столичный регион, оставил после себя настоящий хаос. Улицы превратились в реки, вода подтопила дороги и подземные переходы.
15: О валютах.
14: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82,97, юаня 10 рублей 61 копейка.
15: О погоде.
14: В Москве сейчас плюс 17, местами идет дождь, завтра днем до плюс 23, сохранится дождливая погода. В Петербурге до плюс 22, облачно и дождливо. Больше новостей в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Продолжаем. Но вот удар по панораме и сообщение, которое пока мы говорим, поступает. Все здание музея панорамы обороны в Севастополе выгорело после атаки. Есть угроза обрушения купола, сообщает в музее. Пожар локализован, но, в общем, кадры есть. И несколько поврежденных фрагментов были вынесены из здания в Севастополе, но понятно, что кусочки какие-то, что-то как-то чудом, может быть, опять сохранилось, но в целом ситуация, к сожалению, печальная. Как и здесь хочется остановиться подробнее в целом на ситуации вокруг Крыма, ведь размышления приводят к тому, что противник пытается создать вот такую, как бы, полосу небезопасности, да, по ощущениям или по восприятию. Вот этот удар мы в прошлый раз с тобой обсуждали по станции в Джанкое, да, значит, по локомотиву. Просто люди ехали в отпуск, да, там экстренно перебросили.
3: Ну, не просто ощущение. Сейчас действительно небезопасно. Тот же сухопутный коридор. Ну, понятно, что по нему не бьют там по каждой гражданской машине. Там в основном противник пытается жечь фуры, которые там теперь не ездят. Теперь он охотится на бензовозы. Под удар, например, два случая попала: одна цистерна с молоком и одна цистерна с квасом. Просто у него в его машинное зрение заложены некие образы.
2: Он цистерну видит, все.
3: И он цистерну видит, ее атакуют, да, все-таки это небезопасно, да, когда прямо перед тобой могут взорвать цистерну. Понятно, что если ты едешь там на какой-нибудь китайской кредитной машине или на Рено Логане, ты даром не нужен этому Хорнету, этому дрону американскому. Он все-таки выискивает такие цели, которые считают ценными.
2: Да? Пикап может не понравиться ему, например, или какой-нибудь,
3: пикап,
2: да?
3: Может не понравиться, да. УАЗик может не понравиться, Нива может не понравиться. Поэтому я и говорю, что если кто-то все-таки решил ехать своим путем, своим ходом, да, до Крыма по сухопутному коридору. Я не хочу ничего советовать, не ехать. Это каждый решает для себя. С детьми точно я бы не советовал ехать, потому что, опасно. К сожалению, сейчас там берется постепенно под контроль нашими мобильными огневыми группами и пунктами воздушного наблюдения. Все это в итоге, конечно, угроза на этом участке дорожного полотна будет минимизирована, но мы же видим, что бьют и по мостам, да, по перешейкам. Есть ощущение, что противник пытается устроить такую полную блокаду Крымскому полуострову. По крайней мере, об этом говорит логика, да, его действий в последние недели. Это и несколько ударов подряд по Чингарскому мосту, да, там повреждено полотно, направляли транспорт через автомобильные пункты пропуска Джанкой, через Армянск, через Перекоп. Кстати, в августе 2023 года это уже было, да, тогда, правда, они били не дронами, а штормами, да, ракетами, но оказалось, что это очень дорого, да, и в итоге они же собирались как бы перерезать логистику нашей южной группировки, чтобы устроить свой контрнаступ, а контрнаступ в итоге сдох. Сегодня у ВСУ есть не только, да, Storm Shadow и Атаканс, и, конечно, тактика их несколько изменилась. Они поняли, что тяжело полностью разрушать мосты, надо просто там, еженедельно, например, бить по пролетам и просто превращать мосты в такую ловушку, по которой логистика идет всегда под огнем. Ее просто перекрывают, ну, вот как сейчас сделали с Чунгаром. И есть ощущение, что ну, это такая системная работа, после которой последуют там, удары по Армянску, да, с Перекопом. Я думаю, что будет усиление охоты на трассе Новороссия, да, системная работа по ПВО полуострова. Вот мы сейчас видим, что пытаются отрезать железнодорожное сообщение, да, ударили по пассажирскому поезду, и не раз, кстати, ударили, там, 2 июня была атака на станции Джанкой, да, на поезд, были повреждены вагоны поезда Таврия, 4 июня удар по Керченской пригородной электричке. На следующий день меняли графики, да, вот при пригородном сообщении. Потом уже 8 июня вот тот самый поезд погиб помощник машиниста. То есть они стараются вот полностью обрубить какое-то сообщение. Я боюсь, что в планах у них все-таки очередная атака на Крымский мост. По нему, кстати, топливо не возят давно после того, как там произошел теракт. И, собственно, они будут стараться перерезать и эту артерию. Поэтому, еще раз, я знаю людей, в том числе родных мне, которые, несмотря ни на что, все равно поедут отдыхать. Поэтому, ну, что сказать? Там, по-моему, до 60 литров можно с собой везти. Поэтому канистры, конечно, с собой везите, потому что с топливом сейчас крайне тяжело на Крымском полуострове, дают его только по электронным талонам, и там страшный дефицит сейчас. Он, кстати, ощущается и в некоторых южных регионах, где там на какой-то момент пропадает из-за вот этих атак 95-й бензин с дизелем, вроде как получше, но тем не менее вот это такой вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся на этом отрезке, да, историческом. Я не думаю, что он продлится долго, потому что ну, мы всегда показываем такую, когда петух, что называется, клюнет, мы проявляем некую гибкость, да, подстраиваемся под этот вызов и начинаем противопоставлять что-то. Потому что те же дроны Хорнеты, которые, ну, как они считают, там, все изменили, да, они не все изменили, потому что сбиваются они так же, как и другие высотные дроны, они развивают очень высокую скорость только на момент пикирования. А так они в баражирующем режиме для наших дронов-перехватчиков не являются какой-то сверхъестественной целью, и ежедневно их сбивается огромное количество, ну и поставляется огромное количество, поэтому сейчас выстраивается вдоль трассы такая системное прикрытие, чтобы и на РЛС все это было видно, чтобы и друг другу зону ответственности передавали информацию, и все это работало в едином контуре. Я думаю, что как только это заработает, эта проблема будет минимизирована. Также сейчас такая же работа ведется и не только на трассе Новороссии, на сухопутном коридоре, потому что под эти удары попадают также там, автомобилисты на трассе, например, связывающей Мариуполь и Донецк. Новая хорошая трасса. На трассе, которая связывает Донецк и Луганск. На трассе это совсем недавно глубоко тыловые трассы, которые сегодня находятся под ударом. Трасса между Луганском и Старобельском, да, тоже находится под огнем этих корнетов. Опять же, нельзя сказать, что там в небе все кишит. Я вот сегодня ездил по приграничью, по там, не очень благополучным районам, и как бы видел, как выстроена система оповещения и информирования, в том числе и населения, пролетающих дронов. Буквально там по, ну, не по метру, ну, конечно, но по километру этот дрон ведут и прямо в прямом эфире передают там, где нет мобильной связи, у жителей есть рации, да, и в рацию передают, где этот дрон лежит, висит, прячется и так далее. То есть это работа, которая в рамках одного контура регионального ПВО выстроена очень четко и очень эффективно. Даже если не удается перехватить этот дрон, да, сбить его физически, то удается предупредить жителей, чтобы они где-то там спрятались, где-то там остановились, ушли с дороги, где-то там под мостом встали и так далее, и так далее. Это вот та система, та реальность, в которой жители приграничья существуют уже не первый год. То есть это не какой-то вот внезапно образовавшийся коллапс, да, транспортный. Вот они перекрыли дорогу. Но здесь многие дороги находятся в зоне досягаемости не то что хорнетов, да, а обычных FPV-дронов, которыми кошмарят там Грайворонский район, Шебекинский район, Красную Яругу. Ну, это вот все уже там, больше двух лет находится под ударом, и все-таки люди как-то приспосабливаются, живут. Ничего в этом хорошего, безусловно, нет. И тут есть о чем подумать, в том числе новым властям, например, там, не знаю, о каких-то, может быть, надбавках для тех, кто живет в такой опасной зоне, о каких-нибудь статусах там, детей войны, например, не знаю, которыми и на новых территориях надо и в приграничье всех наделять. Вот. Но в целом как бы работа выстраивается. Я также уверен, что и вдоль этих трасс работа устроится, работа будет выполнена, но противник за счет вот этих усилий не выиграет же на поле боя, потому что на поле боя, ну, не сказать, что мы прям кавалерийским наскоком там, размахивая шашкой, несемся вперед, конечно, нет, но тем не менее, если мы говорим, опять же, о Донбассе и о той генеральной линии обороны, которая проходит по линии от Константиновки до Славянска, и то, что происходит за западнее на Добропольском выступе, но там же Зеленский не может ничем похвастать. Они почему-то рассказывают о каком-то на своем наступлении в Днепропетровской области, ну, не знаю, но это как мы рассказывали о наступлении в Курской области. Ну, хорошо, конечно, что мы наступали, но мы наступали на своей земле, собственно. Вот, и от этого как-то было немножко не по себе. А здесь, ну, зеркальная ситуация, только я еще и не вижу этого наступления. Флаговтык – это не наступление. Там колонны брони куда-то за 20 километров от своих ближайших позиций заскочить, потерять всю броню и половину пехоты, оставшуюся половину оставить в окружении, ну, это тоже не наступления. Они почему-то, вот если воткнули флаг, то они считают, что это их территория, но это совсем не так. А, собственно, в Донбассе идет постепенное, системное освобождение нашей территории, которое не замедляется из-за того, что противник бьет по Чебоксарам. Вот, собственно, об этом предлагаю поговорить в нашей последней части.
2: Через пару минут.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Ясноглаз. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 357, третий этаж у эскалатора.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
21: Идет борьба между
0: так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем, да, и вот ситуация на передовой, да, Константиновка, еще раз вернемся, и, насколько понимаем, самые такие острые события сейчас там происходят. Мы в центре уже населенного пункта.
23: И мы в центре, и противник в центре, причем противник в центре сейчас находится в котле, и таких котла в центре два. Я вот публиковал у себя в телеграм-канале свежее видео из Константиновки, эпизод городского боя, там группа ВСУшников пытается, ну, как это сказать, вот многоэтажка, да, и они маневрируют с балкона на балкон. Ну, то есть это здание разбитое, балконы разбитые, и вот они по этажам туда-сюда, по этим балконам лазят. В итоге наши штурмовики вскрывают все это дело, ждут, пока они спустятся вниз, ну, и внизу как бы первый стрелял наш штурмовик, соответственно, итог там на кадрах, кто хочет, может в моем Максе найти или в Телеграме это видео. То есть пока украинцы там скачут по балконам. В центре Константиновки капкан захлопнулся. Там наши бойцы группировки «Юг» вышли по улице Московской до улицы Алексея Тихого. Я, естественно, говорю старые названия улиц, потому что там давно не Московская она, конечно. Но часть гарнизона реально осталась отрезанная от основных сил. Плюс к этому мы вышли на северо-запад Константиновки, где противник долгое время удерживал свои позиции. То есть, по сути, мы сейчас присутствуем фактически на всех участках этого театра боевых действий. Логистика сейчас там по факту мертва. Константиновка, Дружковка трасса перерезана, она простреливается насквозь, и все движущееся на ней поражается. Ни ротации, ни подвоза БК, ни там эвакуации раненых из Константиновки нет, и, собственно, город ВСУ удерживали, ну, просто на честно удерживают, на честном слове, на, значит, приказе стоять, ну, и, конечно, в большей степени за счет дронов. Но сейчас там кольцо сжимается с трех сторон, то есть с востока, с юга и с запада. Бои идут и в центре города, и у железнодорожной станции, параллельно дочищаются южные микрорайоны. Но вообще, если... Ну, я так не буду сейчас говорить название этих микрорайонов, потому что они нашим зрителям, слушателям ничего не дадут, но просто если наложить это все на карту, то мы увидим, что ну, какой-то сплошной линии обороны в городе нет. То есть это какие-то такие очаговые точки сопротивления, которые зачастую не имеют связи между собой и не понимают, насколько, значит, плачевно их состояние. То есть это такие... оборона разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений, ну и, соответственно, зачищают. Этот сценарий такой знакомый, да, почерк вполне узнаваемый и по Авдеевке, и скорее даже по Красноармейску тоже нарезали вот такой пирог. И, кстати, и противник тоже признает тяжелое положение своих подразделений в Константиновке. Есть такой у них медийный украинский, значит, офицер с позывным «Мучной», который говорит, вот все то же самое, что и я, что сплошная линия фронта в Константиновке отсутствует, что оборона носит очаговый характер, что стычки идут по всему городу, и что постепенно украинцы, это вот противник признает, сдают позиции, выбывают из строя, заменить их неким, пехоты не хватает. И, короче, вот повторюсь, все то же самое, что в Красноармейске, и с Красноармейском сравнивает как раз вот этот «Мучной». То есть вот в их не мейнстримовских средствах массовой информации, но чаще это, конечно, там какие-то паблики, телеграм-каналы, есть ну, такие медийные личности, которые признают очень тяжелое положение войск вообще по всей вот этой линии, Дружковка, Краматорск, Славянск, говорят, что и в районе Рай-Александровки мы продвинулись с обеих сторон дороги на вот этот Бахмут-Славянск, и в районе Федоровки второй, и в районе Новомаркетки. То есть это все такое продвижение с восточной, северо-восточной стороны к городу-символу, к Славянску. Плюс идет постепенное давление на Краматорск. Там бригада «Волки», например, очень серьезно продвигаются. Но если мы говорим по Константиновке, то город фактически попал в клещи. Внутри часть подразделений в котлах. Это не значит, что мы как бы полностью контролируем значит, по периметру их. Да? Мы физически их контролируем, но сверху на нас еще там поддавливают с северного направления, со стороны Дружковки. Но в Дружковку уже практически все беспилотные силы выведены, и кто мог, туда уже отошел. Это вот что касается Константиновки. При этом мы продолжаем работать на Доброполье, на Добропольский выступ, чтобы, ну, не знаю, от Доброполья-то можно идти как на Краматорск и Константиновку, так и на север, на там, фактически оперативный простор, где не подготовлены серьезные оборонительные укрепления, чтобы вообще полностью всю эту группировку от Запада отрезать. А вот, это вот Донбасский как бы театр боевых действий, он сейчас самый активный. А есть менее, как бы, такие у нас успехи информационные, да, но вот я, например, с удивлением, приехав в приграничье, узнал, что на севере Харьковщины опять жарко, там подразделения нашей группировки «Север» перешли в наступление на участке у Казачьей Лопани. На минувшей неделе было освобождено село Шевченко, это километр буквально от границы. Вот. Но вот сейчас уже говорят о том, что мы вышли на окраине Казачьей Лопани. Меня с этим топонимом связаны свои воспоминания особенные. В 2014 году в мае меня сняли там с поезда, на котором я пытался доехать до Славянска. Тогда журналистов на Украину уже не пускали, но еще не похищали. Поэтому меня тогда ночь дежурки продержали и после этого отправили обратно в Белгород. Но я в итоге все-таки пролез в Луганск в другом месте. Вот. Но вообще Казачья Лопань – это такой очень крупный логистический узел, через который идет железнодорожная ветка прямо на Харьков, ну, это там что-то километров 40, и ты в центре города уже. Ну и сам поселок, он находится, ну, там, в нескольких километрах от границы, то есть это как бы, ну, такой готовый сектор нашей санитарной зоны, буферной зоны, по той же логике, что и там Волчанский участок, да, и в конечном итоге неплохо было бы Волчанский участок как раз соединить с Казачьей Лопанью, а дальше и с участком в Сумской области. Что это нам дает? Ну, во-первых, удар по снабжению, потому что переброска резервов с боеприпасами для ВСУ на этом участке, конечно, резко осложнится. Во-вторых, это ну, артиллерия, потому что продвижение вглубь даже там, на 10-15 километров дает нам возможность подтягивать крупный калибр на дистанцию ну, прямого огневого контроля, по, ну, в том числе по объектам ВПК, критической инфраструктуры, а некоторыми средствами поражения, в том числе внутри самого Харькова, как раз вот с этого участка. Ну и как бы даже без там, занятия этого населенного пункта все равно противник вынужден держать там силы, вынужден отряжать туда резервы, снимать их с других направлений. То есть такая классическая нарезка харьковского пирога. Зеленский может сколько угодно хвастаться тем, что он бьет по трассе Новороссия или по заводу ВПК в Чебоксарах, но вот как-то на фронте у него дела от этого лучше не становятся, а у нас хуже не становятся, да, вот так заметно хуже. Безусловно, как бы воздействие на тылы оно имеет свою экономическую подоплеку и будет сказываться. Жизнь у нас проще в ближайшие месяцы, а то и годы не будет становиться. Тут странно было бы кого-то обнадеживает, но фронт двигается пока только в одну сторону. На этом, конечно, фоне забавно смотреть на потуги евродипломатии, которые продолжают дозированно отмораживать себе уши. Значит, тут анонсировали, или уже даже приняли 21-й пакет санкций, говорят, кирпич за кирпичом разрушают основы нашей экономики. Я не очень понимаю, зачем разрушать кирпич за кирпичом, почему нельзя сразу всю стену разрушить. Вот они в этом пакете там внесли, значит, санкции против 2 российских портов и 4 российских аэропортов. Почему не ввести сразу после всех? Непонятно. Точнее, понятно, потому что будет больно им, да, потому что все это возвращается потом бумерангом. Почему-то они решили больше не закупать нашу треску. Вот. А селедку пока будут закупать. Почему сразу от селедки не отказаться? Ну, потому что, наверное, как бы надо большим умам, великим умам, значит, коллективному разуму сесть потом и придумать 22-й пакет санкций. Но самое забавное, 21-м, это запрет военнослужащим, которые принимали участие в СВО и которые вообще служили в армии в ходе, во время специальной военной операции, выезд в страны Евросоюза. Ну, вообще, надо быть альтернативно одаренным, чтобы поехать по каким-то делам во вражескую страну с высокой вероятностью осесть там на нары по какой-нибудь выданной статье, это в лучшем случае, а в худшем, быть выданным Киеву. В любом случае, мне кажется, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, да, ему никакие визы и не понадобятся. И об этом очень популярно Урсуле фон дер Ляйен, которая анонсировала этот 21-й пакет, должен был дедушка рассказать. Уверен, он хорошо помнит. Вот, собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться до следующей недели. Всем большое спасибо за внимание. Читайте мой Макс, подписывайтесь на Телеграм. Увидимся через неделю.
2: До встречи в эфире, да. Спасибо.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
24: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострилось отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
27: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: об атаках.
8: Власти Севастополя в ближайшее время найдут способ предотвратить атаки беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. О каких именно мерах защиты идет речь, он не уточнил. Власти Севастополя отчитываются об атаках беспилотников почти ежедневно. В субботу губернатор сообщал о 4 воздушных налетах на город. Массированная атака произошла и в ночь на 10 июня. Среди прочего, начался пожар в музее панораме обороны Севастополя. Премьер Британии Кир Стармер использует заявление о задержании танкера для отвлечения своего избирателя от проблем с мигрантами. Это заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционному и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее Стармер сообщил о перехвате в Ла-Манше судна, которое Лондон связывает с теневым флотом России. Он добавил, что операция прошла успешно, танкер задержан и будет находиться под наблюдением, пока идет расследование. Согласно данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, судно шло под флагом Камеруна.
7: О конфликтах.
8: Израильские ВВС нанесли удар по Бейруту. При этом полное прекращение огня в Ливане – одно из главных условий Ирана для подписания мирного меморандума с США, который может состояться уже сегодня. Как утверждает источник Fox News, власти Ирана согласились не брать плату за проход через Ормузский пролив после подписания соглашения с США. Одновременно с возобновлением работы пролива штаты снимут блокаду с иранских портов. В дальнейшем стороны сосредоточатся на разминировании морского коридора. СМИ утверждают, что Дональд Трамп настроен добиться сделки с Тегераном любой ценой, даже несмотря на возражения союзников.
7: О запретах.
8: Начал действовать запрет на авторизацию через почту Google. Сервисы в России уже показывают предупреждения. Отечественные платформы выводят плашки с уведомлением о новых требованиях при входе через Gmail. По правилам, за несоблюдение этих ограничений владельцам сайтов могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей.
7: Об аномалиях.
8: Обширный участок в море Беллинсгаузена не покрылся льдом в зимний период, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на ученых. Площадь незамерзшего района составляет 650 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с территорией Франции. Исследователи опасаются дальнейшего сокращения площади морского льда в регионе. По словам ученых, среди глобальных последствий – подъем уровня мирового океана и сокращение популяции антарктических пингвинов.
7: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 17, завтра до плюс 23, сохранится дождливая погода. В Петербурге до плюс 22, тоже облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
28: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда», программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии. Мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да? Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Ругео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка, ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, а все просто, как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность, и вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Ну, хоть раз попробовал ионизированную воду. Ведь все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина. Да, сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант. Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Ну, согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось, там, 130/80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные

0: кислотная вода в помощь вам. От перхоти – кислотная вода. Грибок на ногтях – кислотная вода. Это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию. Потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день, по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы. Да? И эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0 да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно

0: 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается. Может, еще какие-то есть вопросы на эту тему. Ну, а если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф». Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении, то есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак, плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легкое, все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. Да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Аквалай. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да? Кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. И вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет», да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да? Я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов. Выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да? Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму, и изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения. Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет, мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да? Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так. Да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились. Кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале Hypertension, да, в 2023 году молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
5: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
6: Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите «Россия-АСЕАН». У президента запланировано множество двусторонних встреч и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщили в Кремле. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В ассоциацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Восточный Тимор.
1: Про бензин.
6: В Севастополе на 8 заправках в свободной продаже появился 92-й и 95-й бензин, а также дистопливо. Заправиться без талонов и QR-кодов можно на 8 заправках «Атан». Нужно заранее выбирать бензоколонку в зависимости от того, какое нужно горючее, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что все эти ТЭС заправляются только по QR-кодам. Из-за топливного кризиса на полуострове ряд туроператоров и ательеров сообщают о массовой отмене броней на отдых в Крыму.
1: Об Армении.
6: Партия «Сильная Армения» хочет признать прошедшие парламентские выборы недействительными. Заявление передано в ЦИК Республики. Его рассмотрят в 5 вечера по московскому времени. По данным Центра избиркома, на парламентских выборах партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Второе место занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. У него 23,29% голосов. На третьем месте альянс Армения экс-президента Роберта Кочеряна, набравший около 10%.
4: Об ипотеке.
6: Дифференцированную семейную ипотеку могут ввести в России с 1 июля. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что ее параметры зависят от Кабмина. Правительство должно определить правила. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих 4 и более детей, парламентарий считает необходимым установить ставку 0%.
4: О погоде.
6: В Москве до вечера объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице ожидаются грозы и дожди. В области местами возможны ливни, град, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Мощная гроза и сильный ветер 13 июня нанесли серьезный урон Подмосковью. Сообщают в МЧС, по официальным данным, повалены десятки деревьев, пострадали автомобили и люди. По данным Центра погоды ФОБОС, дожди будут идти в столице до 19 июня. Температура воздуха составит от 17 до плюс 23 градусов. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да? Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки и использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель в моче, снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день. Неважно, да, в течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии, да, я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки, да. Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический или цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода, да. Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим. Никакого мыла, да. Просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды «Анолит». Введите там в поиске «Анолит». Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да? Ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективная. И вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день, в ионизаторе воды. На одной воде, только кислотной, вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально. Это доступно каждому. Мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор, ионизированная вода действует именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил, стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки, перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного, да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Ионизатор воды Aqualife готовит щелочную кислотную водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Но обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезваниваем. Мы не совершаем просто звонков вот так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород, друзья. Сделайте это первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 500 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 500 0855.
3: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама.
8: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
9: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио
15: «Комсомольская правда». Только жизнь.
16: Российские производители косметики ожидают спада выпуска своей продукции. К правительству обратились представители Российской парфюмерно-косметической ассоциации с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников почти в 3 раза. Сейчас парфюмерно-косметические компании платят взносы по базовой ставке для бизнеса – 30%. Однако в последнее время это оказалось слишком серьезной нагрузкой на отрасль. К концу прошлого года загрузка мощности у производителей косметики и парфюмерии упала до 55-60% из-за серьезных снижения спроса. Помимо этого, негативно влияет на отрасль и конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего увеличились сроки поставок некоторых видов сырья и цены на них, рассказала радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
17: На фоне того, что все процессы создания любого продукта дорожают, дорожает логистика, дорожает сырье, дорожают комиссии на маркетплейсах. У нас честный знак уже тут в полную меру работает. Это не только покупка знака, это все процессы, наладка, покупка оборудования для честного знака. Огромные затраты несли предприятия на это. Желание поддерживать достойный уровень зарплат сотрудникам. Все это заставляло увеличивать затраты предприятий.
16: Предложение ассоциации поддержали в Минпромторге. Там отметили, что отрасли необходимы меры поддержки для укрепления импортозамещения. Однако инициатива вызвала вопросы у Минфина, посчитавшего предлагаемые послабления излишними при текущей версии федерального бюджета. К тому же, по словам экспертов, это может вызвать волну негодования в бизнес-сообществе. Государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает привилегии, а какой-то другой сектор экономики нет. В то же время без господдержки большинство из производителей косметики заморозит инвестиции в новые разработки, что в 2026 году может привести к спаду производства на 10-15%. По оценкам экспертов, такой сценарий может привести к подорожанию косметики из среднего и премиального сегментов на 10-15%, а в бюджетном на 25-30%. А это в конечном итоге еще сильнее может ударить по спросу, подчеркнула Александра Скоробогатова.
17: Конечно же, цены на косметику поднимаются регулярно, как минимум раз в год каждая компания их поднимает, и увеличение затрат, которые продолжаются, и еще они появились, вот и на увеличение обложения зарплатных отчислений, это также будет еще одним из поводов увеличивать в том числе цену продукции или где-то ужиматься в развитии, в продвижении, что также будет влиять негативно на продажи, сдерживать уровень зарплат сотрудников, не нанимать новых сотрудников, нагружать дополнительной работой действующих сотрудников. Положительного эффекта тут для отрасли ждать не приходится.
16: Дополнительным фактором давления на бизнес производители называют конкуренцию с зарубежными игроками на маркетплейсах. По оценкам аналитиков, в 2025 году оборот трансграничных продаж косметики через онлайн-площадки вырос в 5 раз. Зарубежные бренды, особенно китайские, выигрывают за счет низких цен и широкого ассортимента. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
18: Россиян предупредили о росте числа фейковых вакансий. На фоне ухудшения ситуации на рынке труда, каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника, рассказала специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадчая. Она отметила, что точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на рынке труда. С чем связан рост несуществующих вакансий, эксперт рассказала радио «Комсомольская правда».
19: Прежде всего, со стороны рынка есть очень высокая потребность в понимании, а кто сейчас реально есть на этом рынке. И таким образом, часть организаций, пусть не очень добросовестно, но тем не менее, собирают статистику о том, кто те профессионалы, которые о себе заявляют. Тем самым сравнивают с реальным состоянием существующих сотрудников и на этом сравнении понимают, нужно ли им заменять персонал текущий, или они должны смириться с тем, кто есть, или наоборот радоваться, может быть, с тем, кто есть. Это одна причина. Вторая причина – это недобросовестная тоже достаточно. Это когда пытаются бесплатно решить кейсы. Это чаще всего относится, когда вакансии вылетают, людей приглашают как будто бы на собеседование, дают им порешать какие-то кейсы, потом говорят, извините, вакансия закрылась. Хотя на самом деле она, собственно, как вакансия не существовала. Третья причина – это, ну, она тоже достаточно недобросовестная, это когда HR просто забывают вовремя закрывать вакансии, которые уже были закрыты. И это достаточно легко можно увидеть, когда вакансия висит, не знаю, полгода, год.
18: Четверть российских компаний планируют до конца года урезать штат, в основном на 10%. Причем речь идет не только о малом и среднем бизнесе. К сокращению готовятся крупнейшие корпорации и госсектор. В условиях замедления экономики и высокой ключевой ставки все стараются оптимизировать производство. Но если крупные игроки заменяют освободившиеся должности искусственным интеллектом, то компании поменьше просто перекладывают часть задач на других сотрудников. Об этом рассказал директор агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин.
20: Многие проекты новые не начинаются, а те, которые были запущены годом или двумя годами ранее, останавливаются. На многие рынки не пришел так называемый сезон. И поэтому многие руководители поняли, что сейчас надо переждать, дождаться, когда ставка упадет, и можно будет активизировать. Поэтому да, сейчас идет вот сокращение, связанное с увеличением эффективности, вынужденным просят уйти, или увольняют, в статье, или люди находят какие-то другие проекты, пробуют, а руководитель просто не согласовывает замещение этой позиции. Либо упрощается требование к процессу, то есть он делается менее требовательно, да, то есть меньше количество людей требуется на это. Либо, соответственно, компания уменьшает активность, чтобы остаться на плаву.
18: Кому точно не стоит беспокоиться, так это квалифицированным рабочим, инженерам, врачам, специалистам по кибербезопасности, а также курьерам и складскому персоналу. В этих сферах, наоборот, наблюдается дефицит кадров. В некоторых случаях работодатели даже готовы вернуть на работу бывшего сотрудника, чтобы сократить расходы на найм и обучение нового человека. Самым устойчивым поколением на рынке, по мнению экспертов, сегодня остаются миллениалы. Чаще всего они проявляют гибкость в работе и быстрее других адаптируются к переменам. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
21: Эксперты назвали самых популярных российских актеров 2026 года. Начало года выдалось богатым на яркие премьеры в кинотеатрах, поэтому борьба за зрительское внимание разгорелась нешуточная. Согласно анализу интереса россиян среди мужчин-актеров, в 2026 году лидером по вниманию аудитории оказался Павел Прилучный. С начала года с его участием вышло уже два кассовых хита «Простоквашино», в котором актер сыграл папу дяди Федора, а также «Сказка о царе Салтане», где он исполнил роль самого Салтана. А в ближайшее время в кинотеатрах выйдет еще одна громкая премьера, в которой снялся Павел и которая точно будет коммерчески успешной – «Холоп 3».
22: Ну это мое наследство!
23: Папа у нас точно мажор.
24: А мама?
23: А мама у нас форс-мажор.
25: Большое дело. Не отдашь половину?
26: Я такое про тебя на всю страну вывалю.
27: Опять ремонт делать.
28: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
29: Я даже могу Петра сыграть.
30: Здесь главный, так что Петра сыграю я.
21: Помимо Прилучного, в топе актеров этого года также оказались Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Что касается актрис, то тут больше всего зрительского внимания заполучила Лиза Моряк. В этом году она также снялась в «Простоквашино» и исполнила там роль мамы дяди Федора, а также в «Сказке о царе Салтане», воплотив образ царицы Аннушки. В прошлом ее карьере были не менее успешные роли – Татьяна в «Онегине» и вожатая Елизавета Ивановна в «Артеке».
31: Слон деревенский!
32: Нашлась тут тишь городская!
33: Походу наша.
34: У тебя талант, и чего ты на YouTube не зальешь?
35: Чем зальешь?
36: Не успеем завтра, навсегда в прошлом застрянем.
37: Твой лагерь есть проблемы?
38: Только одна.
39: Рыжая и наглая.
40: А может быть другая, тощая и вредная?
21: Также зрители в этом году особенно одаривали своим вниманием Нино Нинидзе и Любовь Аксенову. Назвали аналитики и самые популярные у зрителя фильмы. В тройку лидеров вошла романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным, драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным, но лидером среди всех картин стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. В центре сюжета оказывается 10-летний Владик, гений нейросетей и мастера по избавлению от нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед не намерен идти у него на поводу.
41: Побудь с Вадиком, это 3 дня, мне оставить не с кем.
42: Деньги зарабатываешь, няньку найми.
43: В детдом его сдайте, или на вольную борьбу там ему покажут.
42: На 3 дня, не больше.
0: Я не нашел туалет. Весь дом обыскал.
1: Сел вот сюда и делаешь дела в дырку, а не на доски.
21: Что же касается более длинных историй, то наибольшим спросом у зрителей из сериалов в этом году пользовались мелодрамы «Виноград» все с тем же Павлом Прилучным, детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной, а в лидерах оказался мистический «Бар. Один звонок» с Данилой Козловским. Следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, который лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару, который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Выясняется, что это не просто питейное заведение, а место, где можно позвонить умершему человеку. Однако всему есть своя цена.
42: В нашем баре вы можете позвонить любому из тех, кого с нами больше нет.
2: Минута разговора. Партия в русскую рулетку. Бам.
3: Ну что, правда, мертвому позвоним?
4: Где бар, один звонок?
42: Адрес у каждого свой. Ты их не найдешь.
2: Время пошло.
21: В десятку самых популярных у россиян сериалов также вошли «Черное солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Черсиным, «Резервация» с Денисом Шведовым и «Три сестры» с Ларисой Гузеевой. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Николай Межевич, а предложение президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
8: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
9: Украинские военные 55 раз атаковали территорию Белгородской области. За минувшие сутки ранения получили 4 человека, в том числе ребенок, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Тем временем в Курском приграничье из-за атак пострадали 2 женщины, отметили местные власти. Пожилая жительница города Саки в Крыму погибла после ночной атаки украинских военных, сообщил глава республики Сергей Аксенов. А губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал кадры последствий атаки БПЛА на многоэтажку в Орле. На фото около 10 обгоревших квартир. Во многих окнах выбиты стекла. При ударе беспилотника 1 человек погиб, 9 получили ранения.
5: О конфликтах.
9: Израильская армия атаковала пригород Бейрута. Удар нанесли по командному центру Хизбаллы, утверждает Цахал. В ливанской службе скорой помощи сообщили РИА Новости, что есть жертвы. Местные СМИ передают, что в Бейруте разрушено несколько жилых домов, поднимаются столбы дыма. Полное прекращение огня в Ливане – одно из главных условий Ирана для подписания мирного меморандума с США, который может состояться сегодня. Но в Израиле недовольны ходом переговоров и считают возможное соглашение невыгодным для своей безопасности, отмечает издание Ynet.
5: О политике.
9: Главной темой грядущего саммита «Большой семерки» во Франции станет эскалация вокруг Ирана, пишет издание «Политика». Мероприятие состоится 15-17 июня в курортном городе Эвиан-Лебен. 4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече. Позднее Блумберг писал, что Великобритания, Франция и Германия намерены на саммите убедить американского лидера поддержать новые условия переговоров с Россией по Украине.
5: О референдуме.
9: В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Таковы предварительные итоги референдума. Как сообщают местные СМИ, пока подсчет голосов идет, но уже полученные данные показывают, что против проголосовали больше 50%. Сейчас в Швейцарии проживают чуть более 9 миллионов человек. Если решение вступит в силу, численность граждан страны не должна превышать 10 миллионов человек до 2050 года.
5: О спорте.
9: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата Европы в соревнованиях каноэ двоек. Они преодолели дистанцию в 500 метров за 1 минуту 42,8 секунды. Второе место заняли испанцы, отстав от россиян всего на полсекунды. На третьем спортсмены из Венгрии. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Евгений Германович Водолазкин, лауреат большой книги «Ясной поляны». Других самых главных российских литературных премий мы говорим сегодня о книге «Последнее дело майора Чистого», «Последнее по времени». О романе герои странствуют по вашему любимому Петербургу. Этот город помогает расследованию, препятствует ему или он служит фоном?
11: Это город, который является прежде всего действующим лицом, действительно действующим, потому что Питер отличается от Москвы тем, что Москва, она более, ну что ли, толерантна, потому что Москва состоит из приезжих во многом. Вот. И это хорошо, потому что вот самые пассионарные люди, они стремятся вот сюда, где принимаются решения, где жизнь более интенсивно. Поэтому Москва принимает всех с благодарностью столицы. Петербург лишился в свое время столичного статуса, хотя сейчас ему пытаются вернуть какие-то функции. Но власть – это форма энергии. Вот. И поэтому сменилась и энергия в Петербурге. Петербург, он вместе с тем более, ну что ли, переборчив. Он переборчив в том отношении, что он принимает приезжих только на его условиях. Москва не требует меняться. Можно оставаться жителем глубинки, будучи в Москве. Я видел, что такой способ жизни возможен. Но в Петербурге надо становиться петербуржцем, и он... Петербург, он готовит для приехавшего форму, в которую приехавший сливается и становится, или не становится, тогда он уезжает петербуржцем. И, как говорил академик Панченко, он говорил, что в Петербурге даже если человек не ходит в Эрмитаж, но проходит мимо, он уже облагораживается.
10: То То есть и приехавшие с одного теплого моря на другое, балтийское, прохладное, два брата-близнеца, они стали петербуржцами?
11: Они в конечном счете не стали, потому что эти моря настолько отличны. Теплое море – это море, в котором можно купаться. Холодное море это то море, на которое можно смотреть. Вот. Я, в общем, считанные разы купался в заливе. Вот. И, кстати, залив, он имеет свою особенность. Не все знают, что залив пресноводный, потому что Нева выбрасывает такое количество воды, а Нева, как мне рассказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев, это не река, это естественный канал между Финским Ладогой и Финским заливом. И вот у нее, кстати, нет режима весенних разливов, потому что это не река. Наводнение, как известно, осенью, когда сильнейшие ветра с Балтики задувают Неву обратно в русло.
10: Действие романа происходит не просто в Питере, а в месте на Петроградской стороне, в любимом вашем месте. Я так понимаю, что недалеко и живете вы от того.
11: Да, потому и живу.
10: Улица Бармалеева. В Москве, наверное, сказать, такую улицу найти было бы сложно, столь сочно названную. И рядом тоже улицы с прекрасными названиями реальных людей, которые владели домами на Петроградской стороне. Бармалеев – это знак чего? Что там происходит от убийства и расследования?
11: Да, но прежде всего я хотел бы уточнить вот что. Когда-то еще Дмитрий Сергеевич говорил, что русские названия улиц, они должны быть в форме притяжательного прилагательного. То есть вот вы правы, назвав, допустим, улицу Подковырова, это 23-й год наименование.
10: Который был советским деятелем.
11: Советским деятелем, и его подстрелили где-то, и потом решили увековечить.
10: И он очень хорошо лег в канву этих улиц.
11: Да, но это он просился просто туда. Так вот, это назвали улицей Подковырова. А в 18 веке, когда жил Бармалеев, назвали не улица Бармалеева, а Бармалеева улица. И дальше идет Подрезова улица, то есть был господин Подрез. Да, в общем, там с названиями все в порядке. Но естественно, что на таких улицах не могло не произойти преступление.
10: А был вариант назвать роман таким звучным именем Бармалеева?
11: Был.
10: У меня убийство было... на улице Морг, убийство на улице Бармалеева.
11: Да. Ну, убийство на улице Бармалеева звучит, согласитесь, хорошо. Вот. Но я решил все-таки стилизовать под советский детектив примерно 70-е годы. Так, по-моему, все романы назывались. Последнее дело майора Чистова.
10: Прекрасное сочетание. Майор Чистов, так у него уже еще имя великолепное. Да. Каспар или Каспар?
11: Каспар.
10: Да, и это, понимаешь, что там два варианта расшифровки этого имени.
11: Да, дело в том, что я знал таких людей, которые так называли детей. Это был один мне известный человек из Баку, который думал, что Каспар – это сокращение от Каспийского пароходства. Да. А поскольку он был важным чиновником на Каспийском пароходстве, то он решил дать такое... Потом он узнал, что это один из волхвов. Вот, но было уже поздно.
10: Он курпулентный мужчина. А вы встречали следователя, которые столь мощны и объемны? Тем более, так понимаю, что нигде звучит, что это убойный отдел, но тем не менее расследует убийство.
11: Да.
10: Они же какие все поджарые такие, сухие, как гончие.
11: Он явно не сухой, не поджарый. Да. Вот. Он человек, который, понимаете, там о душе речь идет. И я работаю на контрастах. И о душе, наверное, должен рассуждать человек, который имеет очень большое тело.
10: Вместилище такое.
11: Да. Угу. Вот, там вся душа поместится.
10: Ему не то чтобы тяжело передвигаться, но вот он пешком ходит, насколько я понимаю, с Петроградской стороны на Васильевский остров, через Тучков мост.
11: Да.
10: И там останавливается.
11: Да,
10: всегда.
11: Останавливается, беседует сам с собой, с мостом, с и него. Тоже,
10: и название, так сказать, Тучный исследователь идет через Тучков мост, и там...
11: Да, это мост назван в честь генерала Тучкова, вот, но Тучный, это действительно здесь имеет значение, вы абсолютно правы.
10: А у него главное, как бы, поиски душегубца или поиски души, что ему сложнее искать?
11: Он понимает так, что ему вообще надо все-таки акцент основной на поиске души направить, потому что, найдя душу, он найдет все остальное.
10: Его, ну, команда, не команда, это очень разные люди. И молодой лейтенант, от имени которого идет повествование.
11: Да, Ведерников.
10: С прекрасным литературным отцом, да? Чудесный.
11: Да.

0: негромкий выстрел. Вот. В область тех критиков, которые говорят, что вот повествование построено вот так-то и так-то, должно быть, а оно построено иначе. И они начинают давать советы вроде Филиппа Семеновича Прохлады. Вот, и я их превентивно изобразил. Так вот, мне всегда вспоминается, когда говорят о литературном каноне или о такого рода вещах, замечательное наблюдение Джулиана Барнса, очень мной любимого автора. Он говорит, что... То есть я говорю, что критик должен судить произведение по его произведению законам, а не придумывать какой-то прокрут того ложа, который он укладывает автора с его романом. Потому что автор, он много думает о романе. И если он квалифицированный человек, у него нет случайностей, и все продумано. Надо только это понять и оценить вот с точки зрения авторской воли. Так вот, Джулиан Барнс, возвращаясь к нему, говорил, что вот эти критики, которые навязывают свое видение, они напоминают, они, подходя к картине, на которой изображен слон, они говорят через губу, ну, как слон это еще куда ни шло, но как землеройка это не выдерживает ни малейшей критики.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин, мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно. В романе есть удивительная сцена на кладбище, куда приходит и главный герой, и другие персонажи. А потом оказывается, что это... Ну, не будем оказывать, чем это оказалось, но тем не менее сказать, оказалось не тем, что было на самом деле. А вообще, питерские кладбища – это места чего, кроме того, что там...
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильность.

0: Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: По ту сторону добра и зла. И вот такая сказка есть, что одной молодице... Значит, было такое видение, что если она ночью, в полночь, потанцует на могиле свекра, она найдет клад. Эта сказка записана в Смоленской губернии, там Яконья, Яна, это. И, значит, и, в общем, она впала в сомнение. Ей хочется найти клад и страшновато танцевать. В итоге она пересиливает себя, идет и танцует в полночь на могиле свекра. И тут бы сказочнику сказать, что вот какие бывают плохие люди. Он никаких не делает нравственных выводов, он просто пишет. Последняя фраза его. Ну, клад я, конечно же, нашла.
4: Не только на кладбище, но и в других местах героя очень легко... и свободно употребляет алкоголь. И в немалых количествах. Как раз на кладбище у главного героя очень быстро ушла бутылка водки. Он и не заметил, как это произошло.
3: Бывает такое.
4: Бывает такое. Вообще, это помогает людям не только раскрепостить, так сказать, язык-то заплетается, а он раскрепощается или нет, что происходит. Или это, так сказать, просто фон, алкоголь.
3: Алкоголь – это раскрепощающее средство. Вот я недавно общался с одним иностранным человеком. Он говорит, вы говорите по-русски. Я сначала попытался перейти на английский. Он говорит, нет, не надо на английском. Я хочу понять эту страну и говорить с ней по-русски. Он говорит, это пока кажется только, что я... Говорит, сейчас мы выпьем после третьей, я уже перехожу на русский полностью. Так что это такое проверенное средство.
4: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно, а хотя не будем раскрывать. Ну, сюжет мы как бы чуть-чуть приоткрыли, но его развитие о нем говорить не будем. Читатели пусть сами с большим удовольствием эту книгу откроют. Там чувство юмора у рассказчика, оно как бы не только у рассказчика, оно удивительное. Я не могу сказать, что не встречал его раньше в прежних ваших книгах, но здесь такое ощущение, что каждый готов пошутить. Я не прав?
3: Да, каждый готов пошутить, потому что...
4: Причем на самые разные темы.
3: Да, потому что шутка – это выход за пределы себя. А чтобы оценить себя, надо посмотреть на себя со стороны. Это то, что Бахтин называл позицией вне находимости. И Я вообще люблю иметь дело с людьми, которые, у которых развито чувство юмора. Они никогда не задирают нос, вот, и вообще ведут себя как нормальные.
4: Причем оно присуще не только сотрудникам органов внутренних дел, но и таким персонажам, как сидящий на корточках у магазина Лёлик и Болик.
3: Да, Лёлик и Болик, я к ним отношусь с симпатией, поэтому я их вывел из области подозрений, и они у меня вернулись к своему занятию сидеть на корточках. Вот. И юмор у них есть, но он у них такой немножко своеобразный, но есть.
4: А присуще ли чувство юмора искусственному интеллекту Ивану Ивановичу, который там воплощен в конкретном роботе?
3: Да, вот здесь беда. У него нет чувства юмора. Ему объясняют, что это нелепость, в основе должна лежать неестественность, какая-то должна быть, ну, какое-то насилие над действительностью. И он, пытаясь угадать, предлагает разные варианты, но ему нельзя объяснить, что значит хороший юмор. И ему рассказывают анекдот, допустим, анекдот про корову. И говорят, вот есть корова, яблоки и береза, основываясь на старом анекдоте. И предлагают ему, он начинает говорить, что корова не может взять копытом яблоко, поэтому это смешно. Ему говорят, это не смешно. И тогда ему говорят, вот согласно анекдоту, корова лезет на березу и говорит, что ты делаешь? Она лезет на березу, и говорят, что ты делаешь? Она говорит, яблочек захотелось. И говорят, так на березе нет яблок. Она говорит, а у меня с собой.
4: Да, это прекрасный старинный анекдот, который Иван Иванович не понимает.
3: И вот он его не понимает, да.
4: А роль искусственного интеллекта здесь, Но не растет, он развивается в бездетной семье. То есть он их ребенок?
3: Да, он их ребенок, и это такое странное занятие выращивать в качестве ребенка робота, но у них как бы нет другого пути. Собственно, привязываются. Я знаю, что некоторые дети, люди, у которых нет детей по тем или иным причинам, они привязываются к животным, там, к котам, к собакам. Это очень трогательно. Вот.
4: А привязанность к искусственному интеллекту, к Ивану Ивановичу, это тоже трогательно?
3: Вот это, на мой взгляд, не трогательно, потому что они пытаются нарушить порядок вещей. Они пытаются очеловечить. Очеловечить человек кого-то не может.
4: Это опасно?
3: Это опасно, потому что это просто невозможно, прежде всего, потому что одно дело продолжить жизнь рода, своего рода, допустим, это без проблем, у всех получается, ну, почти у всех. Вот. Но создать человека как таковое, как уникальное явление, это может только Бог. Вот он может слепить его из глины, а потом вдохнуть в него жизнь. И вот это человек делать не может. В то время как у родителей, как бы, этого робота, на этот счет существуют большие иллюзии.
4: А искусственный интеллект, Иван Иванович, входит в число подозреваемых в убийстве?
3: Да, входит, и в какой-то момент кажется, что именно он и поступил так нехорошо. Вот. Но потом все оказывается гораздо проще и, может быть, более, я бы сказал, логично, потому что, в общем, речь идет о самом справедливом виде наказания.
4: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило. Радио
5: уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы, как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, звездочка 125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а «Сомнус» – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, Бун 29, строение 4, помещение 1, комната 28, УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Силы ПВО за 7 часов с 7 утра до 14 сбили 110 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и ликвидированы, в частности, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Ярославской областях, Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на магазин в Курской области, в их числе 16-летняя девушка, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
2: Об Украине.
7: Украина выполнила только 15% реформ, необходимых для потенциального вступления в ЕС. Как пишет Guardian, план реформ из 10 пунктов согласовали еще в декабре 2025 года, но Киев не преуспел в его реализации. Документ, в частности, предусматривает усиление антикоррупционных структур. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начнутся 15 июня, но о скором расширении Евросоюза речи пока не идет. Более того, многие европейские лидеры дают понять, что полноценное членство Киеву пока не грозит, и обсуждают усеченные модели интеграции без права голоса в ЕС.
2: Об Армении.
7: Оппозиция в Армении призывает избирателей выйти на протесты. Мобилизацию сторонников объявили партия «Процветающая Армения», а также блоки «Армения» и «Сильная Армения». Сбор протестующих назначен на 6 вечера, как раз ко времени, когда ЦИК планирует огласить окончательные результаты парламентских выборов, на которых победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор». По предварительным данным, она набрала менее 50% голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.
2: О погоде.
7: Челябинск затопило после мощнейшего дождя. Молния ударила в провода, трамваи встали, автобусы и машины затопило. По словам местных жителей, ливень шел стеной, от ударов молнии гудели сигнализации. Улицы быстро ушли под воду. В субботу стихия обрушилась на столичный регион. Мощная гроза и сильный ветер нанесли серьезный урон Подмосковью. По данным МЧС, повалены десятки деревьев, пострадали автомобили и люди. В 6 округах рухнуло 34 дерева, повреждено 15 машин. В Москве некоторые улицы превратились в реки. Вода подтопила дороги и подземные переходы.
2: Обо всем.
7: Большинство россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды. Против такой идеи только каждый пятый житель страны. Это показало исследование крупного российского интернет-портала. Те, кто выступают против отказа от пластиковой посуды, поясняют, что альтернативу лучше пока не придумали, и что после некоторых застолий посуду все-таки сложно мыть. Сейчас в Москве 17 градусов, завтра до плюс 23, сохранится дождливая погода, в Петербурге плюс 22, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, на радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Евгений Германович Водолазкин, лауреат большой книги «Ясной поляны». Других самых главных российских литературных премий мы говорим сегодня о книге «Последнее дело майора Чистова», «Последнее по времени».
9: Можно ли говорить, что «Последнее дело майора Чистова» – это продолжение, но не то чтобы какого-либо из ваших предыдущих романов, но, в принципе, или идея, или даже не посыла, а вот... То есть, в принципе, вы продолжаете начатую работу.
3: Да, безусловно. Я не устаю подчеркивать, что, ну, это писатель, по крайней мере, я, работает над одной книгой. Это одна большая книга, которая имеет разветвление влево, вправо, вверх, конечно же. Вот, и эта книга, она пишется всю жизнь. Вот, знаете, когда-то убитого я встретил такое размышление, он говорил, что хорошо бы писать одну книгу вообще.
4: Всю жизнь.
3: Всю жизнь. Ты кончишься, и она кончится. Вот, ну, это немножко так печально звучит. Но если убрать мысли о конце, то, в общем, писатель пишет одну книгу хотя бы потому, что разные ее тома связаны авторской личностью, вот, и авторским взглядом на мир, если угодно, авторским языком, который он конструирует для своего повествователя. К сожалению, наши критики, они часто не видят разницы между повествователем и автором. Они считают, что это автор так говорит, и мне писали, там, адресовали обвинения, что очень плохо пишет. Причем было смешно, я вот сегодня рассказывал, однажды один критик, который меня не любил, и он хотел меня как-то ущучить, и говорит, что вот... А у меня в этой книге в Брисбене, речь о книге «Брисбен» шла, там был один, который хорошо писал, он был писателем, а другой, который плохо. И он выбрал из раздела «плохо» тексты и поместил их в качестве доказательства того, что роман плохо написан.
4: Ну, если говорить о Брисбене, там три реальных прекрасных города – и еще один город мечты, который на карте есть, он есть в Австралии. Но какой из этих городов, Киев, Питер, Мюнхен, Брисбен, вот город, где, как говорили в фильме «Белое солнце пустыни», можно счастливо встретить старость писателю Евгению Водолазкину?
3: Ну, видимо, Питер, потому что... Знаете, я ведь жил 5 лет в Мюнхене. Я очень хорошо его знаю и люблю. Вот, жил не в один присест, а 3 раза я приезжал на разные стипендии или там преподавания. Вот. Мюнхен сами немцы называют идеальным местом для пенсионера. Это большой, очень удобный и очень тихий город, без... Не то чтобы без ночной жизни, но без такой бурной ночной жизни. И в нем первоклассные музеи, в нем все есть, но Вот те, кого я знаю, кто перебрался туда или, допустим, они говорят, безумно скучно. И я могу это понять. Поэтому Питер – это, с одной стороны, красивый город, бесконечно красивый, а с другой – в нем не скучно.
10: Это точно.
3: Да. И это происходят такие события, что не заскучаешь.
9: А вы отражаете в своих произведениях реальные события, которые происходят в городе? Вы вспоминали пресловутого профессора или доктора Соколова, который совершил страшное преступление, расчленив студентку. То есть это находит отражение, это эхо этих
3: событий? Это в каком-то смысле эхо. Там, по крайней мере, о профессоре Соколове упоминается.
9: Вот «Чагин», предыдущий роман, там тоже действие, так сказать, Питер. И, кстати, тоже кладбище, по-моему, даже начинается, если начинается кладбище. А Чагина уникальная феноменальная память. А вы бы хотели вспоминать все, как Чагин, или наоборот, ничего не забывать, скажем так?
3: Я бы избежал крайностей.
9: Так.
3: Я бы что-то помнил, что-то забывал.
9: Выборочно.
3: Да, выборочно. Но вот так сплошняком, если все забыть, это потерять свою личность. А если все помнить, это можно с ума сойти.
9: То есть этот поток, он заменяет личность? Вот этот поток информации постепенно?
3: В общем, да. Ну, он как бы дополняет, не заменяет. Вот информация, которая идет вместе по разным каналам, разного свойства информация. Но вообще человек, который не помнит, он больше личности не имеет. А человек, который помнит все, он страшен и для себя, и для окружающих. Представьте себе, что с вами сидит человек, который вспоминает через 50 лет, что вы ему не дали прикурить или еще что-то.
9: 10 рублей не вернули. На радио «Комсомольская правда» мы говорим с Евгением Водолазкиным, замечательным писателем земли русской. Вы учились у академика Дмитрия Лихачева. А чему вас научил Лихачев?
3: Я думаю, что в первую очередь независимости, причем независимости высшего качества, независимости от оппонентов, ей учиться особенно не надо, потому что когда ты человеком не ладишь или у вас очень разные взгляды, то твое «нет» на его «да» – это естественная реакция. А Лихачев умел делать и по-другому. Он умел сказать «нет» там, где все его единомышленники говорили «да». Вот он... Это очень тяжело. На самом деле, это гораздо тяжелее, чем с оппонентом вести какие-то споры. Когда он считал, что что-то нехорошо сделано, он это говорил и не стеснялся говорить любому.
9: Какую из своих книг, какой из своих романов вы бы с ним обсудили?
3: Вы знаете, я, может быть, никакой бы не обсудил, потому что он любил, когда каждый занимается своим делом.
9: Да.
3: И я не знаю, как бы он отнесся. Он так не очень любил, когда там начинают что-то писать. Или он говорил, столько неисследованных проблем в Древней Руси, чего лезть куда-то еще.
9: Ну, а с докторской, в общем-то, по проблемам древнерусской литературы?
3: Ну да. Хотя... Ну, докторская нормально, но он, допустим, его сердило, когда, допустим, молодой человек начинал писать философский труд по Древней Руси. Он говорит, эти философствования молодых кандидатов абсолютно неинтересны и не нужны. Он говорит, есть текстологические исследования, которые надо делать, конкретными вещами заниматься. Я помню, он мне однажды сказал, я ему показал свою книгу научную, которая потом стала моей диссертацией докторской, он ее прочитал в рукописи и говорит, книга дельная, хорошо сделана, хорошее исследование, но он говорит, ну ради всего святого, зачем вы ее называете хронограф как жанр? Он говорит, жанр это пишут беллетристы. Он говорит, мы же с вами ученые.
9: Роман «Авиатор», если я не ошибаюсь, получил премию имени братьев Стругацких.
3: Нет, он был в шорт-листе.
9: В шорт-листе.
3: Mm-hmm.
9: А
4: что из этого романа было бы интересно с братьями или с кем-то из них вам обсудить?
3: Вы знаете, пожалуй, что ничего. Я очень ценю братьев Стругацких и все, но они один из редких случаев, в которых, ну, фантастика представлена, ну, почти как философия. Вот. А, ну, или если обсуждать, то какие-то философские проблемы, не специфически фантастические. Я сейчас не могу сказать, какие, но, вероятно, что-то не связанное с фантастикой.
4: В студии радио «Комсомольская правда», Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
12: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: В студии Радио «Комсомольская правда», Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно. Вы видели, конечно, фильм, который был снят на основе «Авиатора».
3: Да.
4: А это правда, что было 26 вариантов сценария?
3: Было даже больше.
4: Больше.
3: Да, потому что до меня было еще 5. Потом заказывались, перезаказывались. В итоге состоятельный сценарий написал только Юрий Арабов. Вот написал, умирая. Мы с ним общались по Зуму, над ним висела камера, он лежал, у него была четвертая степень рака. Вот, и мы перезванивались, это не назовешь перезванивались, общались. Вот, но потом, когда пришел Егор Кончаловский, он, ему захотелось изменить какие-то вещи, и это его право. Я абсолютно согласен, потому что если режиссер не считает сценарий своим, он не будет его делать или не сможет хорошо сделать. Егор отчасти... Ну, тут уже начали постепенно подключаться и я, и там продюсерская группа. Вот. Он, на мой взгляд, создал вполне хороший сценарий и все. Вообще в фильме много хорошего, несмотря на то, что его ругали. Мне этот фильм нравится. Не потому, что я не хочу, так сказать, отступаться и делать вид, что я сторонний наблюдатель, вот, а потому что, во-первых, там прекрасный кастинг, во-вторых, там прекрасный оператор. Там очень здорово все снято, очень вкусно снято. И вот та, допустим, новая часть Питера, которую еще не привыкли снимать, она же очень красива. Вот как это ни странно. Я был против башни первоначально, когда башню хотели построить на Охте. А сейчас, когда она в Вахте, она просто... Я вдруг увидел, что она очень красива. Вот, и это действительно такое сооружение. Хотя, говорят, башни устаревают очень быстро. Вот. И...
4: Но Эйфелева это не касается.
3: Ну, да. Ну, в фильме... Егор изобретательно выстраивает сюжеты. Вот, причем некоторые предложения поступали, допустим, от Кости Хабенского, который очень много дельных вещей придумал и показал себя как тоже как замечательный режиссер. Но он насчет своей роли придумывал. Беда вот в чем. То этот книг... Этот фильм стал заложником твоего желания ориентировать всех на книгу. Я, например, не считаю, что книга по фильму, фильм по книге, простите, должен быть чем-то очень похожим на книгу. Это не так. Фильм – это отдельный сюжет, отдельная жизнь, отдельный космос. И вот тут началось бурное обвинение фильма в том, что он далек от книги, что он превратил философский роман в мелодраму. Но слушайте, фильм должен быть немножко мелодрамой. Это не совсем не дайджест книги. Он и не должен быть таким. Вот, и я помню, что один из людей, которые связаны с маркетингом, сказал мне, что когда я редактировал окончательный вариант сценария, вот, ну, я просто немножко там подправлял диалоги, еще что-то, он сказал, маркетолог, что 70% читателей книг и зрителей фильмов – это женщины. Женщины хотят про любовь.
4: А, кстати, любви достаточно много, да, вот в последнем деле?
3: Да, гораздо больше, чем в книге.
4: Гораздо больше. А какой из романов вы бы хотели увидеть киновоплощение? По какому из романов, кроме «Авиатора»?
3: Знаете, я бы... Ну, во-первых, по «Лавру». Вот, а во-вторых...
4: И работа уже идет?
3: Работа идет, но исполнителей как-то с исполнителями не ясно, потому что... Договор был с Кустурицей, и Кустурица – это великий режиссер, который вообще по-человечески очень приятен, но он безумно занят, и вот сейчас, насколько я понимаю, это как бы не моя вроде бы проблема, я за это не отвечаю, но я как болельщик смотрю, что вот продюсеры начали задумываться о каких-то других вариантах, потому что очень много у него занятий, путешествий.
4: То есть режиссер может быть иным, другим?
3: не исключено, по крайней мере, это не исключается. Прицел все равно на Кустурицу и Жевание, но фильм имеет свои временные рамки создания фильма. И отсчет пошел уже, и у них просто это связано с финансовыми потоками, со всем остальным. И в какой-то момент им, может быть, просто придется отказаться от или переориентировать сотрудничество так, чтобы вписаться в рамки съемочного процесса.
4: И неизвестно, кто будет главным героем?
3: Кто будет главным исполнять главного героя? Известно, но я не могу этого сказать.
4: Хорошо. А когда 14 лет назад «Лавр» вышел, впервые первый тираж, если я ничего не путаю, был 2500.
3: Да.
4: А потом нарастающие 150 тысяч, кажется, да, конечная цифра?
3: Вот эта цифра фигурирует. По моим подсчетам, это гораздо больше.
4: Больше.
3: Но...
4: А вы позже, прошли годы, вы можете объяснить себе, почему эта книга стала настолько успешной не только у нас, но и в других странах?
3: Меня это сначала тоже удивило, но вы знаете, это подход наших критиков. Они обычно что-то предсказывают, это не состоялось, и тогда они объясняют, почему это не состоялось. Вот. На самом деле, «Лавр», который я писал, касалось мне очень ограниченной части населения, а именно моей жены, моих коллег. Вот, больше никому это не должно было, по моим расчетам, быть интересно. Так вот, оказалось, что читает огромное количество людей. Так называемые простые люди, весьма условно это употребляю обозначение, они это рассматривали как благочестивую историю о том, как спасал... Знаете, эти вот такого типа жития, когда начинается с грехопадения святого, будущего святого. Бахтиным назывались они кризисными житиями. Вот такое кризисное житие – это в глазах людей, ну, церковных, старающихся как-то вести такой сдержанный образ жизни. Для интеллектуалов это авангардный роман и так далее. Там каждая группа населения имеет свое представительство.
4: Нет ощущения того, что книга не то, что не устаревает. Вы, возможно, видели, что одно из популярных, известных британских изданий включило «Лавр» в 10 книг, самых значительных книг мировой литературы.
3: О Боге.
4: Да. Вот это... Я не знаю, любой автор должен быть тщеславен. Это тщеславие тешит?
3: Тщеславие во мне?
4: Да.
3: Вы знаете, у меня много разных поводов. То есть тщеславие есть у любого человека. Но вот в этой ситуации это я бы не назвал тщеславием, а скорее радостью.
4: Удовлетворением?
3: Удовлетворением. Допустим, когда это точно те же чувства, которые вызывает, допустим, то, что человека в болезни этот роман поддерживает. Вот есть целый ряд известных людей, которым это помогло. Ну и вообще, знаете, вот меня просят подписывать «Лавра» кому-то в больницу, врачам. Иногда меня самого путают с «Лавром» и просят как-то повлиять на болезнь. Вот. А вообще, вот, допустим, приходят сведения время от времени, к которым я даже не знаю, как толком относиться. Ну, допустим, пришло известие о том, что, прочитав мой роман, целая американская семья перешла в православие. Ирландский писатель один мне написал, что он перешел в православие под влиянием моего романа. Я, в общем, не ставил таких целей.
4: Но это случается. И это случилось. Спасибо огромное. Евгений Германович Водолазкин, радио «Комсомольская правда». Говорили о его книге «Последнее дело майора Чистова», а также о других замечательных романах русского писателя Евгения Водолазкина. Спасибо вам.
3: Спасибо большое за хороший вопрос.
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
17: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-0555-55-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
8: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
8: Об атаках.
7: Беспилотник ВСУ, атаковавший многоэтажный дом в Орле, был начинен поражающими элементами, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее он опубликовал кадры последствий атаки. На фото около 10 обгоревших квартир, во многих окнах выбиты стекла. При ударе беспилотника один человек погиб, 9 получили ранения. Глава региона добавил, что жители квартир, пострадавших при атаке, доставлены в пункты временного размещения, обеспечены питанием и всем необходимым. А на подлете к Москве сбили 5-й БПЛА с начала суток. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
8: О происшествии.
7: Локальный режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в Крымском районе Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета. Он действует в 4 сельских поселениях – Троицком, Киевском, Южном и Кислеровском. Под водой находится уже более 4300 гектаров сельскохозяйственных земель. Большая часть – это посевы пшеницы. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации. Сегодня в регионе сильные ливни с грозой и градом.
8: О конфликтах.
7: В Бейруте при ударе Израиля погиб один из командиров Хизбаллы, сообщил телеканал Аль-Хадад. Удар был нанесен по пятиэтажному зданию в районе, где располагался штабной офис Хизбаллы. Отмечается, что погибший командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана. Израиль нанес удар по Бейруту, несмотря на то, что полное прекращение огня в Ливане – это одно из главных условий Ирана для подписания мирного меморандума США. Впрочем, в Израиле недовольны ходом переговоров и считают возможное соглашение невыгодным для своей безопасности, отмечает издание Ynet.
18: о Трампе.
7: Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Президент США стал одним из самых возрастных действующих мировых лидеров и вторым по возрасту американским президентом в истории после Джо Байдена. В Белом доме готовится ко дню рождения президента и праздничному поединку UFC, ради которого на лужайке у резиденции установили зрительские трибуны и октагон. Официально вечер боев приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.
18: О рекордах.
7: В Китае поставили рекорд по парной сборке кубика Рубика. Дуэт юных гениев, мальчику 10 лет, а девочке 8, продемонстрировал невероятную скорость и координацию. Работая одновременно с одним кубиком, им удалось в паре собрать головоломку за 8,5 секунды.
18: О погоде.
7: В Москве завтра до плюс 23 сохранится дождливая погода, в Петербурге плюс 22, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
20: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор о денацификации Украины. Но слишком много всего за этим стоит, и, как ни странно, события, выходящие далеко за пределы Украины. Сегодня продолжим разговор о происходящем на Ближнем Востоке и поразмышляем о том, какие связи и ниточки тянутся и на Украину, и на соседние страны. Сейчас, конечно, взгляд всех прикован к Ирану, Израилю, к этому региону, к Соединенным Штатам. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство». Сегодня востоковед Евгений Шевченко. Евгений, приветствую.
21: Здравствуйте.
20: Андрей Берсенев, как всегда. Андрей, рад
22: Здравствуйте.
20: Видеть.
22: Здравствуйте.
20: Да, ну, мы подробно говорили об Иране и Израиле. Я предлагаю продолжить эту тему, о том, что происходит в этом регионе и куда это все может расползтись. Андрей.
22: Для того, чтобы подойти к этой теме, давайте начнем с чего-то более общего, вот, чтобы создать какую-то картину. Тогда мы лучше сможем понять, что происходит и на Ближнем Востоке. Наверное, уже ленивый не написал на тему конца истории, исчерпанности истории и так далее. И вообще все последние 30 лет, то есть эпоха, начавшаяся с момента развала Советского Союза, она с самого начала была маркирована вот этим самым концом истории, о чем писал Фрэнсис Фукуяма. До него, конечно, об этом уже тоже говорили постмодернистские авторы и так далее. И здесь стоит вопрос, что же было исчерпано? Как все мы помним, Маркс говорил о капитализме и эпохе капитализма. Да? А была школа Макса Вебера, одного из наиболее крупных критиков марксизма. Критиков в каком плане? Как мы знаем, как мы помним, марксизм в своем анализе общественно-политических процессов очень сильно напирал на важность базиса. Социальных отношений, производственных отношений. Вебер говорил, что надстройка в виде идеологии, вообще всей вот этой духовной составляющей того дома, каким является общество, она является не менее важной, чем базис. И достаточно убедительно это доказывал, ставя, ну, собственно, марксистов часто в тупик. Мне представляется, что в наше время требуется какой-то синтез этих двух подходов, но почему я сейчас говорю о Вебере? Потому что на самом деле на Западе давно уже учениками Вебера разработана теория модерна. То есть мы обычно говорим «новое время», вот эпоха нового времени, а это на самом деле не какая-то абстрактная категория, а это философская категория, политологическая, социологическая, модернити, модерн. Вот не капитализм, а это самое модернити. И, конечно, его ввел Макс Вебер, дальше его развивали. А почему он важен? Потому что, когда происходил развал Советского Союза, нам все время говорили о модернизации и вестернизации. А на самом деле, как, например, очень убедительно доказывает такой последователь и один из главных учеников Макса Вебера, как Айзенштадт, совершенно нет никакого знака равенства между модернити и вестернизацией. У нас-то как раз пытались проводить вестернизацию, причем особо жесткими способами, когда советники Ельцина говорили о том, что поскольку русский народ оказался таким уродом, как они говорили, да, неспособным воспринять капитализм, то нужно, вот смотрите, как работает, да, вот эта самая надстройка, насколько она важна, и как это не понимают представители марксистской школы, к сожалению. Они говорят о надстройке следующее. Они говорят, вот есть русское культурное ядро, вот она надстройка, и в ней лежат некие коды, социокультурные коды. И эти коды несовместимы с капитализмом. Поэтому говорил один из советников Ельцина, нужно нанести удар по культурному ядру, разрушить культурное ядро русского народа, и тогда в России наступит капитализм. Вот что такое была перестройка и постперестройка. Как мы видим, разрушить не удалось, но сильную травму нанести удалось. И потом проводили эту вестернизацию, которая плохо прижилась, и все мы это видим. Но неужели те люди, которые осуществляли этот проект под названием «Разрушить Советский Союз и на его обломках строить капитализм», не понимали этого? Конечно, они понимали, что есть разница между вестернизацией и модернизацией.
0: Скажем просто на секундочку, что акцентировав внимание, что это делали не ЦРУ, а это делали мы здесь,
22: да,
0: сами, своими руками.
22: Да, да, абсолютно верно. Это очень важная поправка, Игорь. Это делали наши, и они прекрасно все понимали. И они прекрасно знали, кто такой Эйзенштадт, кто такой Макс Вебер и так далее, и тому подобное, Юрген Хабермас. Все эти имена были им знакомы, им был знаком и китайский опыт. Так вот, этот Эйзенштадт прямо говорит, что успешная модернизация всегда опирается на это самое культурное ядро. Чем больше она опирается на свою традицию, какова бы эта традиция ни была, тем более успешной будет модернизация. У нас сделали совершенно наоборот. Возвращаясь к Ближнему Востоку. Но вторая проблема этой модернизации состоит в том, что мы стали ее проводить, эту модернизацию в изувеченном виде вестернизации, в тот самый момент, когда весь мир стал от нее уходить. Конец истории – это конец чего? Это конец огромной эпохи, эпохи этого самого модерна, после которого должно наступить нечто. Кто-то назовет это просто концом истории, то есть ничего не наступит, да? Но это же ничего, оно же не пустота, оно же что-то, да? Оно ничего, может быть, с точки зрения исторической энергии, но люди-то продолжают жить. Кто-то назовет это как Хантингтон борьбой цивилизаций. Кстати, тот же Эйзенштадт очень сильно критиковал и Хантингтона, и Фрэнсиса Фукуяму, оба этих концепта, показывая, что эти концепты нужны только для одного, чтобы отказаться от исторических и культурных достижений того, что он называл осевой эпохой, а он считал, что модернити – это вторая осевая эпоха. Первая осевая эпоха – это эпоха, в которой зародились великие религии, там, буддизм, христианство, а также классическая Греция, римское государство и так далее. Да? И он, и представители тех, кто развивает эти идеи, они все время говорят о том, что осевая эпоха, для нее характерен универсализм. То есть попытка собрать все человечество, вначале народ, а потом все человечество под неким одним куполом, каков бы этот купол ни был. Всегда есть некая вертикаль смысла, лого-вертикаль. Это может быть христианский смысл, это может быть ислам, это может быть что-то еще, да, это может быть идея там, греческой философии, но это всегда вот эта попытка. И, конечно, постмодернисты, говоря о конце истории, говорят о том, что вообще должна быть разрушена вертикаль смысла и всяческий универсализм. Там такой замах. И этот Эйзенштадт прямо об этом говорил. Он говорит, что Хантингтон, что Фукуяма занимаются одним. Это важно с точки зрения сегодняшнего разговора о Ближнем Востоке, потому что это частность вот этого большого процесса. Они занимаются одним, говорил он. Они толкают человечество в эпоху до осевого времени. То есть это даже, заметьте, покушение не просто на модерн, а это покушение на 2500 лет существования цивилизации, последних 2500 лет. То есть нас зовут куда-то в эпоху дарийского нашествия, куда-то туда, в эпоху варварства. И он это говорит не на уровне лозунгов, он концептуалист, он просто это доказывает на языке высокой философии и социологии. А то, что происходит на Ближнем Востоке, это частность на эту тему. Это отмена проекта «Модерн», сбрасывание в Средневековье вот в этом большом регионе. И здесь я хочу, Жень, передать тебе слово.
1: Да, просто если мы в каком-то смысле переходим к практике, то получается, что Запад коллективный, который нес бремя белых, о котором говорил Киплинг, была построена логика таким образом, что, ну, колонии как-то страдают, но они платят этим за то, что их просвещают, развивают, и все это куда-то движется. Теперь же мы видим, что Запад от этой своей миссии отказывается, у него больше нет потенциала для этого. И на этом просвещение завершается. А что тогда? То есть, если у США нет больше возможности самим развиваться, мобилизовать свое население и куда-то его двигать, то чтобы не стать хуже всех, мы опять, ну, как бы говорим о том, что они должны опустить всех вокруг. И одна из концепций, которая для этого применяется, это концепция управляемого хаоса. Причем это как бы не совсем какое-то новшество 20 века, потому что интуитивно все эти вещи, они применялись и Римом, и вот когда разрушилась Османская империя, и когда британцы уходили из Индии.
22: Мне кажется, надо пояснить, что

0: этого паразитировать. Это другая форма паразитизма, гораздо более жестокая.
1: Да, то есть мы не хотим находиться там, управлять процессами, организовывать процессы, заводить туда людей, которые будут смотреть за безопасностью. Мы хотим организовать этот хаос. И это есть еще вот в 20 веке появилось, ну, это вошло все в политику уже как бы официально, появилось некое такое управление конфликтами, и возникла такая идея, что создаются точки напряженности, и по этим точкам осуществляется работа. То есть сама вот эта вот идея продвижения демократии, она стала мощным инструментом вот этого создания конфликтности, повышения этой конфликтности. И один из мощных вот институтов, который был создан Пентагоном и Госдепом, это институт Санта-Фе, он как раз вот этой проблемой и занимался.
2: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Евгения Шевченко, Андрей Берсенев. Продолжим буквально через пару минут.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым. Говорим о том, что происходит на Ближнем Востоке и о том, как это связано в принципе с процессами, происходящими сегодня, ну и на Украине, конечно, и в мире в целом. Евгения, продолжим.
1: Вот это управление демократией создает возможность нам повышать критичность у наших конкурентов. И на этом моменте как раз возникла вот эта связка радикальный ислам и спецслужбы, потому что через них как раз вот этими конфликтными узлами управление и осуществлялось. То есть на всех там энергетических потоках, месторождениях, каких-то важных логистических маршрутах ставились такие точки напряженности или создавались сложные границы, которые проведены там посередине расселения каких-то племен, народов. И оставлялись конфликты, которые в любой момент можно раскрутить и через это управлять ситуацией. Ну, в первую очередь, негативно воздействовать на своих конкурентов. И вот одним из таких супермощных инструментов на Ближнем Востоке как раз и стал радикальный ислам. И тут можно сказать, что вот все, наверное, самые известные нам сегодня крупные радикальные движения, их как раз Запад сам

0: и создал. И надо, ну, пояснить, что они все вот растут из этого корня. И если одно, наверное, из самых таких первых и особенно получивших вот известность в период арабской весны, это движение «Братья-мусульмане», которое террористическое запрещено в России, то мы должны сказать...
1: Террористическое признано таким.
0: Да, что оно создавалось британцами еще 100 лет назад. И 1928 год оно было создано в зоне Суэцкого канала. Тогда там заправляла всем Британия. Был некий такой Хасан Аль-Банна, который его создал. Он был учеником своего отца, который, в свою очередь, был учеником там, Мухаммеда Абда и Аль-Афгани. И они были в очень близких отношениях с тогдашним губернатором, консулом от Британии, который курировал Египет и особенно вот эту зону Суэцкого канала.
1: Как
0: вот
1: прям этот... террорист-экстремист Бен Ладен, лучший друг семьи Буши.
0: Да.
1: Частый
2: это,
1: гость.
2: Это, кстати, да, очень глубокая параллель, не случайно.
0: То есть вот этот вот лорд Кромер, который там сидел, это 1883 год, 1906, он с ними общался очень активно. Там чуть ли они не были в британскую какую-то масонскую ложу даже при его протекции включены. И он эту линию вел. И его последователи, которые, ну, дальше от Британии курировали Египет и вот эту зону, они во всем поддерживали вот эту Аль-Банну. И в 1931 году компания, управляющая Суэцким каналом, помогла ему на свои деньги вот первую мечеть построить братьев-мусульман. И... дальше они все шире и шире стали распространяться по Египту. В конце концов, они там получили такую, ну, как бы политическую власть, что их уже даже стали запрещать, потому что настолько это уже стало конкурировать с властью действительной, что... И процесс там этот шел сложно. Их то запрещали, то разрешали. Они постепенно начали распространяться по всему Ближнему Востоку. В 50-е годы они плавно начали перемещаться уже в Европу, и там и в Германию, и в Британию. Вот. И эти структуры начали распространяться широко. Но тут для нас самое важное, что они были взрощены специально британцами, потому что, оставляя свои колонии, им нужно было... оставить на континенте какой-то механизм, которым бы они могли воспользоваться, чтобы сохранить рычаги управления над системой, которую они уже на месте контролировать прямо не могут.
2: Я тут хочу добавить, что вторая половина 20-х – это эпоха, когда англичане уже поняли, что империя – абзац. Они это поняли... но многие это понимали еще перед Первой мировой войной, и одной из причин вообще ее возникновения, как мы понимаем, была попытка сохранить Британскую империю. И люди, которые создавали то, что теперь называется British Commonwealth, вот эти остатки империи, это была очень мощная группа, это были крупные британские интеллектуалы, которые, ну, в значительной степени вообще повлияли на то, как выглядит современный мир, маркируем их лордом Милнером, да, который, собственно, создавал Южную Африку в том виде, каковой она является, и его ученики, собственно, и создавали этот British Commonwealth. Они же значительно создавали политику пацификации Гитлера, там чего только не было. Можно на эту тему почитать известные мемуары Арнольда Тойнби, который тоже к этой группе примкнул, это крупнейший историк 20 века и главный специалист Четом Хауса, одного из крупнейших аналитических центров мира, который вот в России признан нежелательным. Который, кстати, очень сильно повлиял на события на Украине, как мы много раз обсуждали. Тойнби пишет о своей встрече с Гитлером в 30-е годы, в 35-36-м, точно не помню. Очень интересно. Они проговорили около 3 часов. Это очень много для безвестного аналитика, приехавшего к первому лицу государства. И как пишет Тойнби, он писал это уже после войны. Они говорили только о славянском вопросе и условиях, на которых Германия нападет на Советский Союз, а Британия не будет вмешиваться или даже поддержит Германию. Это пишет Тойнби. Его за язык никто не тянет. Это вот просто некий контекст. И вот эта Британская империя, которая понимала, что ее сейчас доломают, вот уже идут 30-е годы, создается этот самый British Commonwealth, она, как ты правильно говоришь, закладывала... вот эти мины, закладывала механизмы своего скрытого влияния. Это очень глубокая английская мысль и доминанта английской внешней политики. они в различных регионах связывались с всевозможными религиозными орденами, парополитическими структурами и устанавливали глубокие отношения, чего американцы делать не умеют. И каждый раз, когда они вляпываются на Ближнем Востоке, и не только на Ближнем, они обращаются к кому за помощью? К британцам. Это к вопросу, там, кто кем влияет.
3: По-моему, на официальном уровне даже говорится, да, что Британия стоит за процессами на Украине, в том числе сегодня.
2: Да, и мы на самом деле это обсуждали, это же легко сказать, да, вот влияет. Мы в наших передачах прямо показывали, как она влияет. Но возвращаясь к Ближнему Востоку, я просто хочу подчеркнуть, что братья-мусульмане – это один из идеальных, если так можно выразиться, примеров того, как они закладывают свое скрытое, но очень могучее влияние в регионе.
0: Ну да, потому что эта структура создавалась как орден, она существует уже почти 100 лет, и понятно, что на нее сделана большая ставка, и сегодня в Европе они имеют огромные позиции, ну, не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Потому что вот в прошлом году публиковала французская разведка какой-то доклад в прессе, и они там говорили, что огромное количество учреждений и образования, которые во Франции связаны с исламом, они в очень большом объеме находятся вот под группой братьев-мусульман.
2: Да, тут хочу добавить, вернувшись, так сказать, к системе координат теории, вот, которую мы тут развивали вначале, Эйзенштадт. Ислам, с точки зрения этой теории, это великая гуманистическая религия, которая как раз и претендует на построение этого всеобщего дома. Она хочет строить дом. Мы можем обсуждать качество этого дома, он может нам нравится, не нравится, но это дом, это порядок. Там есть идея универсализма.
0: Да, и просвещение.
2: Да. А в радикальном исламе этого нету. Там вся идея в том, чтобы дом, любой дом, разрушить. И в этом смысле это сила, которая уничтожает модерн. В этом ее задача. А теория хаоса, которая уже и математическая, политологическая, междисциплинарная теория, она является инструментом, который служит вот этому самому делу уничтожения современности, модернити.
3: Как будто бы как раз опять-таки эти же процессы мы наблюдаем на Украине. С одной стороны, вроде кажется, что такие заклятые украинские националисты живут мечтой о великом укрском государстве, да, но ведь наблюдаем-то мы все те же самые процессы разрушения.
2: Конечно, это параллель, она очень глубокая, и, конечно, и теория хаоса применялась на Украине, все мы это понимаем, об этом были публикации, и это какой-то общий подход. Он просто, когда ты смотришь на частности, тебе кажется, ну, казалось бы, где Украина, где там Ближний Восток, но на самом деле на глубинном уровне там очень много общего.
3: Ну, разве не хаос мы видим сейчас, созданный на Украине? Да? Там же все. Вообще такая площадка получилась с точки зрения модели идеальной. Там и хаос, там и нацизм, там и война с русскими, там все можно, там и лаборатории, о которых мы говорили. Вообще там обкатывать можно все что угодно.
2: Ну, конечно, неонацизм, украинский в том числе, а это именно неонацизм, это одно из, так сказать, проявлений единого неонацистского движения, вот этот весь украинский национализм. Это, конечно, сила контрмодерна. Просто она имеет немножко другое выражение, чем радикальный исламизм на Ближнем Востоке. Но цель у них одна – это разрушение истории и современности. Именно так – уничтожение истории как процесса восхождения человека.
0: Ну, и если мы провели пример про Британию, то, в принципе, США в этой ситуации ведут себя точно так же. И применение их ими против Советского Союза сначала радикальных исламистов началось сразу после войны. Еще с Эйзенхауэра, который, ну вот даже при нем была принята концепция глобальных конфликтов, где как раз вот эти вот исламисты в Азии и Африке работали против наших интересов, ну, против советских. Потом он еще под это вообще создал базу, потому что Декларация порабощенных народов 59-й год. 59. Да, там как раз
2: которую, кстати, хохлы писали, как мы помним, Пол Добрянск.
0: Исламские народы обижены тем, что им внедрили коммунизм. То есть, опять же, мы хотим защитить. На поле ислама будем воевать с СССР.
3: Соавторы коллективной монографии украинства Евгений Шевченко, Андрей Берсенев. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейших природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
4: О валютах.
6: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор с авторами коллективной монографии украинства Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым. В принципе, наши разговоры касаются денацификации Украины. Одна из целей специальной военной операции, но о которой Россия последовательно заявляет и не отменяет ее. Мы говорим о процессах, сегодня происходящих на Ближнем Востоке в связи, конечно, с агрессией Израиля и Соединенных Штатов и их ударами по Ирану. Но что за этим стоит или может стоять? Как это связано с процессами, происходящими на Украине? И как эти процессы уже выходят на процессы, происходящие в мире сегодня? Как на это будет отвечать Россия? Всегда мы задаемся и этим тоже. Евгения, продолжим.
0: Потом еще американцы в 75-м году выходят из Вьетнама. У них вообще желание воевать там самим пропадает. У них все больше возникает мотивации что-то там создавать чужими руками, без своего участия непосредственно на территории, но что-то похожее на Вьетнам для других. Этим, по сути, стал Афганистан. Потому что дальше потом приходит Джимми Картер, это уже при нем советник Бжезинский, и он уже открыто говорит о том, что надо использовать ислам против Китая, против России, использовать радикальных исламистов. Вот эта вся концепция Большого Ближнего Востока, где это должно разгораться, это все его наработки. И дальше можно сказать про Талибан. Он тоже был построен при участии британских...
1: Сейчас не запрещен.
0: Да.
1: Тем не менее, мы понимаем, что это весьма радикальное движение.
0: Да, то есть как происходила ситуация, что ситуация постоянных практических войн на территории Афганистана вела к тому, что беженцы уходили в Пакистан. Ну, было очень много детей, в том числе сирот. Их там на территории Пакистана принимали, и там было такое известное медресе Хакания, где как раз их воспитывали вот в таких радикально исламских настроениях. Потому что там вот было широко распространено вот это вот учение Диабандия, которое из Индии пришло. Это такая несколько упрощенная форма исламизма, когда все могут ее принять, ни для кого нет никаких ограничений. Они там все максимально упростили, чтобы самые бедные дети были в это вовлечены. И там были созданы лагеря, где их тренировали, готовили вот эту армию будущего Талибана. Это все было при участии пакистанской разведки, известной ИСИ, офицеры которой, по сути, стали потом офицерами Талибана. Конечно, в этом участвовали Пакистан и Саудовская Аравия, но очень важную роль тут играли именно ЦРУ и МИ-6, потому что они выдавали оружие, чтобы Талибан мог тоже воевать с Советским Союзом, они были в этом заинтересованы, и на этом же поле сформировалась тогда и Аль-Каида, потому что в этих процессах транспортировки оружия участвовал тогда Бен Ладен, прям в пакистанском лагере тренировался вместе с этими детьми, и пакистанской разведкой, он там сформировал свое отделение из арабов, которые тоже участвовали в войне в Афганистане. И потом, когда Советский Союз вышел из Афганистана, они как победители сначала вернулись в Саудовскую Аравию, потому что сам Бен Ладен имеет отношение к королевской саудовской семье. Вот. И он туда вроде как вернулся как победитель, но дальше не нашел взаимопонимания и пошел немножечко так в свободное плавание. Тоже Аль-Каида очень, тоже террористическая организация, тесно связана была и с братьями-мусульманами, потому что преемник Заварихи – это просто, ну, египетский джихад – это просто группировка из братьев-мусульман. Потом он, после того, как не договорился с саудовцами, ушел в Судан, где тоже сотрудничал долго с братьями-мусульманами, и прям был чуть агентом просто британской компании, которая там работала в Судане некоторое время. Дальше, ну, мы знаем, произошло вот 11 сентября, когда он был объявлен уже международным террористом, а до этого он тоже, ну, как бы гулял себе, ни в чем не отказывал, в том числе и в США, и ЦРУ его все время покрывало. И дальше следующее, наверное, тоже такое известное радикальное движение – это ИГИЛ, которая возникла в Ираке после того, как туда зашли американцы.
3: Это же запрещенная, вообще скажем, все упомянуто, да. Это запрещенные террористические и экстремистские организации, признанные такие законом здесь у нас в России.
0: По сути, американцы ее своими руками создали, потому что они сначала вошли в Ирак, разгромили Хусейна, все его офицеры были помещены в лагерь. Вот известный этот Камбука, который стал рассадником ИГИЛ, потому что там вот все главные 9 командиров оттуда и вышли. Их глава Аль-Багдади, он там просто свободно под надзором американцев перемещался по всему этому лагерю, вел пропаганду. Они тоже тесно были переплетены с Аль-Каидой. И получается, что тут тоже американцы просто вложили, соединили это со своей разведкой и потом очень серьезно через этот ИГИЛ работали. То есть они его одной рукой уничтожали, создавая определенные союзы, с другой распаляли.
3: А идея теперь это все заселить как семена туда, в Иран, развязав там нечто подобное, ну или как один из вариантов, да, там у них же и Ирак, и Сирия, и все вокруг превратить в нечто вот в такое.
0: Конечно,
3: и
0: да.
3: Потом распространить на Закавказье, на Кавказ, на Китай, на Индию и отсидеться на каком-то своем американском острове.
0: Ну, потому что сейчас, да, большая часть ИГИЛ перебазировалась также в Афганистан. И огромное количество, вот как мы помним сейчас, когда нынешний президент Сирии Ашара проводил операцию против курдов, то как раз курды-то охраняли лагеря, в которых сидели, ну, ИГИЛ и их сторонники, и во время захвата территорий очень много, ну, преступников из этих лагерей было выпущено, и они, по сути, тоже переместились как раз ближе к границе с Ираном, и понятно, что в подходящий момент их туда выпустят, когда надо будет сносить власть, когда нужно будет оказать поддержку готовящейся там, все равно большой вопрос, удастся ли ее реализовать или нет, оранжевую революцию в Иране, но там готовится это в том числе и при участии вот этих вот игиловских бойцов, которые выпустили предварительно заранее из этих лагерей, которые храняли курды.
2: Такие очень бархатные люди, сторонники ненасильственных методов и мягкой силы.
0: Да.
3: Демократической свободы, да.
2: Да, точно. Главное, демократы теперь будут на Ближнем Востоке.
0: Да, и мы же, ну, все помним вот практически недавние только события, когда был свергнут, да, Башар Асад, и захватили вот эти вот, ну, бывшие игиловцы, а сейчас более такая смягченная группировка, руководителем которой является нынешний президент Сирии, и они захватили там власть. Что после этого произошло? Их пригласили в Белый дом, они приехали, пожали руку Трампу, он назвал их парнями с тяжелой судьбою, вот, ну, да, и они просто сидели с ним в кабинете, в овальном кабинете, и он пожимал им руки. А понятно, что там и глава МИД Сирии, это бывший игиловец, и сам Ашара, вот, и вся его команда, это все как раз созданные там радикалы.
3: У меня перед глазами вот по-прежнему Украина стоит, и вот какие размышления, Андрей. Вспомним нацистскую Германию. Что это было за государство? Была ли там идея такого заложенного хаоса и какой-то черной дыры? Или там была блестящая организация, немецкий народ и какие-то идеи, связанные все-таки, ну, мы говорим о нацизме, но все-таки с каким-то движением куда-то, черным движением, порядком каким-то. Здесь слово «развитие» не подходит, но вот про что это было? Украина представляется там, если представить, просто встать на рельсы, размышления о перспективах, если этот режим будет существовать долго, там это вот что? Но там не будет заводов, там не будет рабочих мест даже вот для воспроизведения, там ничего не будет. Будет беспрерывная машина смерти. Хаос на Ближнем Востоке, кипящий тоже не про развитие, как вы показали только что, да? И я не знаю, как это соотносится вот с опытом нацистской Германии? Или это уже тоже, вроде, казалось бы, куда хуже, но что-то другое?
2: Тут нужно подчеркнуть, что на самом деле фашизм изначально, фашизм, нацизм, как ни называй, это всегда контрмодернистская сила.
3: Не про развитие, не в каком-то
2: да.
3: смысле.
2: Но с самого начала и нацисты, и различные фашистские движения все время выступали с жесткой критикой просвещения и как сила антипросвещенческая. Они считали, что просвещение надо свернуть. Вплоть до теории заговора, когда говорилось, что просвещение – там дело евреев. Там вот мы Хаскулу как-то вспоминали, они связывали это еврейское просвещение с якобы, согласно этой теории заговора, как будто якобы евреи навязали это просвещение немцам, там, прочим всем, и тем самым реализовали свои коварные замыслы. Есть и такие, как бы, теория заговора, она в нацистской идеологии, в нацистской философии имеет важное место. Она
3: ну, там книги жгли, это такой...
2: Да.
3: Образно, да.
2: Да, ну, как бы, да, кто же жжет книги, понятно, какая сила, да. Миф 20 века, давайте вспомним. То есть мы же не говорим, что любой миф – это плохо, но здесь миф все время выступает как такое мощное разрушительное средство, которое должно разрушить вот этот самый универсализм. Он же не только в социальной реальности существует. Макрокосм всегда соответствует микрокосму. За последние там 2-3 тысячи лет человеческая душа определенным образом была сформирована. В человеческой психике существуют определенные структуры, которые соответствуют, грубо говоря, ну вот этому и цивилизации в целом современной, как мы понимаем, цивилизованный человек, да, это же не случайное понятие, и современному человеку, то есть человеку эпохи модерна. Вот это надо изменить. Человек должен измениться, он должен прыгнуть назад в какие-то темные века. И разговор о том, что нужно повернуть колесо истории вспять, то, о чем говорил Георгий Димитров, да, на известном процессе, это можно сделать, и нацизм – это первый прецедент на эту тему. Это разговор о повороте истории вспять.
10: Соавторы коллективной монографии украинства Евгения Шевченко, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза, и сразу вернемся.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
11: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
14: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Продолжаем еще одна часть нашего разговора сегодняшнего с авторами коллективной монографии украинства Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым о процессах, происходящих на Ближнем Востоке, от них в целом в мире, и о том, как на это будем отвечать мы. Андрей, продолжим.
2: Конечно, при германском нацизме, ну, простите, им нужно было чем-то воевать с окружающим миром, и поэтому, конечно, он в целом, нацистская эпоха, она в этом смысле противоречива, там есть разные тенденции. С одной стороны, конечно, они поддерживали очень сильно крупную промышленность, да и, так сказать, воротилы крупной германской промышленности сами на ура приветствовали нацистов, Гитлера, все мы это помним, на эту как бы, тему много чего написано, много кто его поддерживал. Но, конечно, у самого начала они стали раскручивать вот этот процесс дегуманизации немецкого народа, разрушения вот этих структур современности, структур, заложенных христианством в немецких душах, в душах целого народа. То есть это все равно этот процесс. Но простите, если Юнг, который не входил ни в какую нацистскую партию и много критиковал нацистов, но очень много рассуждал о немецкой душе, прямо говорил, что нужно устранить христианство, потому что оно якобы покалечило душу гармоничного немецкого варвара, я близко цитирую к тексту, он это еще в 20-е годы говорил, то нацисты именно это и реализовывали. И это в ядре нацизма есть, а значит и современного неонацизма. Но только сегодня эти тенденции к повороту истории вспять, они и в неонацизме гораздо более проявлены. А главное, в современной глобальной реальности, в современной реальности постмодернизма. Хочу тут напомнить известную метафору, которую использовал вначале Гегель, потом Маркс, о кроте истории, да, вот, который роет туннели, и у Маркс говорит, что он все глубже зарывается, да, там, а Гегель говорит, что он роет туннели и выходит на свет, неважно. Да. Фома Аквинский и Альберт Великий, согласно легенде, спорили, есть ли глаза у этого крота. В метафизике Аристотель писал о кроте и говорил, что глаз у него нет. В общем, это древний спор, который в нашем контексте говорит о том, а что же движет историей? Кто такой этот крот истории? К чему я это говорю? В 2000 году вышла очень такая важная, влиятельная книга авторов известных теоретиков глобализации с позиции постмодернистской философии и так далее, называется «Империя», где они в такой издевательской манере говорили примерно следующее. «Да умер этот марксовский крот, больше никто никаких туннелей не роет, а на место марксовскому кроту пришли змеи». То есть понятно, к чему адресация, да, на смену восходящему историческому процессу, на смену христианской цивилизации приходит миф уже не 20 века, Розенбергу это не снилось, а миф 21 века, который непосредственно связан с радикально антигуманистическими силами и с самыми темными сторонами доцивилизационной древности и темным матриархатом. И, конечно, если говорить всерьез о феминизме, то это ядро его идеологии. Современный феминизм, проблема же не в том, что женщины требуют равноправия. Это было в 19 веке, в 20-м. А в том, что это некий новый образ человека, где доминирует не просто женщина, а вот эта самая Лилит, вот это самое ктоническое существо, которое ведет свое происхождение от змей, вот этих метафизических, мистических змей.
3: Скажем на секунду, феминизм, по-моему, у нас тоже признан запрещенным или нежелательным. Мы на всякий случай от себя признаем и проговорим это.
2: Вот да. Такой феминизм, да.
3: Другого нет. Можно ли, ну, мы это видим на Украине, вот то, что вы описали, на Ближнем Востоке этот хаос, если снести Ближний Восток и заселить там, заселить его бармалеями из террористического экстремистского запрещенного у нас ИГИЛа, то вряд ли там когда-нибудь в ближайшие столетия, да, будет что-то связанное с каким-то развитием, с какими-то проектами, да, это будет вот это вот все какое-то совсем древнее и все, что мы наблюдаем. Можно ли отсидеться на каком-то острове, будучи западным человеком, устраивая вокруг себя вот нечто подобное? Могут ли остаться Соединенные Штаты таким островом развития и восхождения человека?
2: Жень, ну, может быть, прокомментируешь, как это, вот этот процесс идет на Ближнем Востоке?
0: Я так понимаю, что некоторые могут себе даже подумать, что халифат, если, ну, будет, то это что-то успокоит. На самом деле, конечно, халифат, о котором говорят исламисты, это вообще не про государство, не про успокоение. Это просто про то, что можно свои права заявить на любую территорию, потому что, ну, халифат же, всемирный халифат, это как раз о том, что будет бесконечная бойня, потому что строить они ничего не могут, они могут только разрушать. И понятно, что он с Ближнего Востока перекинется в Европу, сначала туда придут беженцы, а потом туда придут за ними сразу радикальные исламисты. То есть им отсидеться уже точно не удастся. Возможно, США сейчас думают о том, что это для них хороший вариант, что они будут держать свой треугольник из Северной и Южной Америки, будут там управлять, и то, что будет происходить на соседних континентах, их мало интересует.
3: А что они там делать будут? В чем, ну что, человека в космос запустят, будут узнавать, что у него внутри, будут делать его лучше, да, там, светлее, честнее, с большим количеством навыков.
0: Они признали, да, по-моему, что просвещение провалилось, и у них больше речи о том, что человек должен развиваться, уже не стоит вообще.
2: Ну, люди, которые стоят за Трампом, типа Тиля, Венс, они же прямо говорят о темном просвещении, то есть об антипросвещении. И любимая книга там... Как помнишь, да, у Тиля «Властелин колец», не случайно компания «Палантир», это там понятие, да, из «Властелина колец». Я ничего не хочу сказать здесь про Толкина, это нам сейчас как бы побочная тема, но очевидно, что реальность Толкина не подразумевает модернити. Модернити в реальности Толкина может быть оценена, ну, как Железный век, как сказали бы на языке там, древних греков, да, то есть это там, эпоха крайней деградации и разрушения человека. То есть это же известная традиция, которую Толкин соприкасался, естественно, но для реальности этой книги, а она очень сильно популярна, но модернити в целом очевидное зло. Мы уж не будем говорить, что там в целом идея понятная, да, что отпадение от Золотого века, и что хорошо только в прошлом. Это доминанта толкиновских произведений. Это такая реальность им создана. И темное просвещение, о котором говорит Тиль, она на вот этой метафизике толкиновской, конечно, взращена. И это современная философия, которая уходит корнями в эту метафизику. А если мы говорим, Игорь, смогут ли американцы усидеть на этом своем острове, купаясь, сохраняя у себя развитие в хаосе неразвития, ну, честно говоря, слабо верится. Это известная модель, предложенная кем, ну, наиболее ярко описанная, Атали, учителем нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Там все время и говорится, что будут вот эти вот острова порядка высокотехнологичного, живущего в состоянии конца истории, никто там не говорит ни о каком развитии, а вокруг будут волны варварства и хаоса, океан этого самого хаоса везде. И этот хаос будет упорядочивать, оптимизировать число обитателей Земли, их где слишком много, экология страдает и прочее. Да. А с другой стороны, они будут делать необходимую минимальную работу на тех, кто живет, так сказать, в зонах порядка, ну и так далее. Понятно, о чем идет речь. О фундаментальном неравенстве человечества, то есть, опять же, фашизм. Потому что фашизм – это во всех проявлениях фундаментальное неравенство человечества. Фундаментальное.
3: И хочется понять, ну что мы-то этому можем противопоставить?
2: Тогда кратко. Ну, во-первых, конечно, украинский национализм – это единственная, как теперь говорят, пассионарная сила на территории Украины. Она таковой была и 30, и 40, и 50 лет назад. Но только 50 лет назад там был еще советский проект, советская Украина. Остывающая, но это был тот космос, да, тот порядок, который там существовал. А западные спецслужбы, они взращивали этот самый украинский фашизм, украинский нацизм. Мы все помним, что Статько руководил антибольшевистским блоком народов. Это крупнейшая во время Холодной войны организация, которая собирала просто всех фашистов, каких только можно.
3: Все равно нечто про хаос, не про развитие.
2: Конечно, но, извините, организация, которая связана там с эскадронами смерти, со стратегией напряженности и там прочими подобными силами, с наркокартелями и так далее, это про хаос. Ну и в целом стратегия напряженности, конечно, это проба пера на эту тему. Если мы говорим про нас, конечно, Россия, и это показала история 20 века, это страна, яростно мечтающая о развитии. И, возможно, советский проект в условиях исчерпания модерна, а все говорят об этом исчерпании, понятно, что модерн исчерпан, и не только его ломают, хотя и ломают, но он и исчерпан. Может быть, советский проект – это единственное, что может спасти человечество от трясины неразвития. Конечно, переосмысленный, конечно, новый, в новой форме, с опорой на советскую традицию. Но ведь где этот советский проект сегодня и где мы? Мы находимся там, где мы находимся, в состоянии глубокой социокультурной травмы, в состоянии того, что на другом языке Александр Яковлев назвал «мы сломали хребет». Так вот, этот хребет нужно восстановить, то есть связать цепь времен, о которой так мечтал Гамлет шекспировский. Именно в этом задача – связать цепь, почините цепь времен, и Россия даст ответ на вызовы современного мира. И, возможно, кроме России, ответить некому, а если на них не ответить, то уж слишком близок апокалипсис, о котором так мечтают американские парополитики, стоящие за Трампом.
3: Мы, наверное, добавим, что кажется, и как будто бы Россия сегодня вообще единственная, которая, вот, как говорит Андрей, где-то совсем очень глубоко мечтает об этом развитии. Может быть, сама про это забыв или не чувствую это, но где-то внутри это еще как-то жизнится. Спасибо. С автором коллективной монографии украинства Евгения Шевченко, востоковед. Вот о Ближнем Востоке мы говорили. Андрей Берсенев. Надеюсь, продолжим.
2: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
18: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
19: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
18: Об атаках.
20: Власти Севастополя в ближайшее время найдут способ предотвратить атаки беспилотников ВСУ. Это заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что главная задача – полностью исключить риск приближения БПЛА к береговой линии. О каких именно мерах защиты идет речь, он не уточнил. Власти Севастополя отчитываются об атаках беспилотников почти ежедневно. В субботу губернатор сообщал о 4 воздушных налетах на город.
18: О политике.
20: Главной темой грядущего саммита «Большой семерки» во Франции станет эскалация вокруг Ирана, пишет издание «Политика». Мероприятие состоится 15-17 июня в курортном городе Эвиан-Лебен. 4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече. Позднее Bloomberg писал, что Великобритания, Франция и Германия намерены на саммите убедить американского лидера поддержать новые условия переговоров с Россией по Украине.
5: Про бензин.
20: Ограничения на продажу бензина ввели в Кемеровской области. В региональном Минпромторге заявили, что такие меры связаны с ростом оптовых цен на топливо. Ведомстве подчеркнули, что это обычная практика для небольших операторов АЗС. Об ограничениях на продажу бензина сообщается на некоторых заправках в Нижегородской, Архангельской, Воронежской и Липецкой областях. А вот в Севастополе на 8 заправках в свободной продаже появился 92-й и 95-й бензин, а также дизтопливо. Заправиться без талонов и QR-кодов можно на 8 заправках «Атан», сообщил губернатор города Михаил Развашаев.
5: О референдуме.
20: Жители Швейцарии на референдуме отклонили лимит на число жителей. Против проголосовали 55% избирателей. Инициативу выдвинули правые и антииммиграционные группы. Они предложили ограничить численность населения страны 10 миллионами. По их мнению, быстро растущее население Швейцарии вызывает перенаселенность и создает нагрузку на ресурсы страны. Против выступили крупный бизнес, правительство и большинство парламента. Они считают, что ограничение численности ударит по экономике и благосостоянию Швейцарии.
5: Об отдыхе.
20: Россияне стали более спонтанно планировать поездки в отпуск. В ассоциации туроператоров рассказали, что глубина бронирований на зарубежных направлениях значительно сократилась, максимум 3 недели. Главными причинами стали сложности с логистикой, подорожавшее авиатопливо и, как следствие, сами перелеты, а также нестабильная геополитическая обстановка. Как сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян, говорить о срыве сезона нельзя, но доля тех, кто останется на даче, выросла.
5: О погоде.
20: В Москве завтра до плюс 23, сохранится дождливая погода, в отдельных районах гроза, в Петербурге плюс 22, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Бофт знает.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Политолог Георгий Бовт с нами, телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Юрьевич, приветствую вас.
21: Здравствуйте.
10: Что главное, в столичном регионе жара такая вроде расслабляющая, но, в общем, такие макрополитические события все-таки, да, про что-то другое, как все это соединить.
21: Я жару люблю, можно ее продлить еще на полгода, вот, и... Потом сразу после Нового года легкий морозец, и сразу, значит, потом весна и так далее. Но если говорить про экономику, в экономике все непросто. Главный вопрос – это попытки вражеские устроить нам энергетический кризис, прежде всего, значит, на южном направлении, и каких-то результатов они уже достигают там, но посмотрим, как дальше будет дело идти, пока этому нет эффективного противодействия.
10: Ну, вот, может быть, тогда на этом пока и остановимся. Начнем с новости четверга, что послы, как Лавров назвал, Евротройки прибыли в МИД, он с ними не стал встречаться, зам Лаврова встретился, это Британия, Германия и Франция. Как бы с чем они приехали, да, вот в рамках какого контура? Премьер Италии Мелани говорит, что должен быть один представитель от Европы, который будет заниматься переговорами с Россией. Но о чем говорить? И Лавров говорит, что это хамские их выпады, и как на основе... Но, с другой стороны, мы говорим, что хорошо, что, в принципе, какой-то диалог, ну, хоть какой-то есть, мы готовы слушать, ну и так далее. С другой стороны, мы видим вот то, о чем вы говорите. Крым, да, участившиеся удары Киева по бензовозам, по инфраструктуре, и это сделано после так называемого открытого письма Зеленского, о котором говорили на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме. Там же был упомянут и Абрамович, да, и вот как-то все вместе попробуем это тогда соединить.
21: Удары по Крыму и по сухопутному мосту, так называемому вот, сухопутному коридору, вернее, в Крым, они начались до еще письма. По мере появления у ВСУ среднедальних дронов, которые бьют там до 300 километров, вот они пытаются перекрыть логистику наземную в Крым, поскольку топливо по Крымскому мосту не ездит уже давно из-за известных опасений безопасности, а паромов...
10: Ну, вообще грузовые перевозки.
21: Грузовые перевозки, да, нет. А паромы, в общем, скажем прямо, выбиты. Крупные, 4 их было, и ни один не работает. Соответственно, это письмо было написано в таком... тоне, который не предполагает, на самом деле, согласия на переговоры. Скорее, это была такая пиар-акция. Ну, вот пиар-акция такая получилась. Что касается европейцев, то, с одной стороны, действительно, ястребиная позиция заявлена, и вот в ходе визита Зеленского в Лондон там были эти повторены довольно жесткие условия урегулирования, включая присутствие иностранных войск на территории Украины. А с другой стороны, звучат призывы о том, что надо с Россией как-то контактировать. Но проблема в том, что, во-первых, у Европы нет единой переговорной позиции. У каких-то стран есть вообще переговорная позиция, она достаточно жесткая. Вот тройка, это европейская, которая прибыла в МИД, она действительно до весьма жесткой позиции придерживается. А общей европейской позиции нет. Еврокомиссия вообще считает, что вообще не нужно переговоров с Россией вести, а нужно только давить, давить, давить, пока она не сдастся.
10: А тройка жесткой позиции, вы имеете в виду все-таки такой ультимативный?
21: Ну, жесткая позиция, так сказать, вот как она жесткая? Остановиться по линии фронта, затем проговорить вопросы безопасности в Украине. Россия там не упоминается, что само по себе уже ущербно с точки зрения мирного урегулирования. И дальше мы вводим миротворческие там или гарантийные войска на территорию Украины, и все. А Россия будет выплачивать репарации. Но если это переговорная позиция, то Москва не готова, мягко говоря, к такой переговорной позиции, даже как стартовая. Да, это ультиматум. Ультиматум предъявляет, когда достигнута военная победа. Военной победы у ВСУ нет. Европа в войну пока еще не вступала. Ну вот, соответственно, о чем говорить. Если они пришли в МИД все-таки с каким-то более гибким предложением, тогда, может быть, диалог и завяжется. Но думаю, что они не сильно отступят от того, что они продекларировали в Лондоне.
10: А вот эта история с Абрамовичем, она, на ваш взгляд, увязана с этим открытым письмом, с какими-то предпереговорными треками, или это какая-то личная история? Почему на...
21: Абрамович мог действовать во многом. Не совсем, конечно, он координирует, я уверен, свои действия с российским руководством и лично даже, наверное, с Путиным, но во многом действует по личной инициативе тоже. Во-первых, у него подвисли там более 2 миллиардов, я уже забыл, чего, евро или фунтов.
10: Замороженные.
21: Да, от Челси, от продажи Челси, которые надо куда-то девать. И вот после того, как Абрамович уехал, Зеленский говорит, давайте их конфискуем, отдадим Украине. Такой переговорщик, значит, такая забавная позиция. Только что с тобой человек вел переговоры, ты говоришь, у него надо все конфисковать. Но Абрамович хочет деньги спасти, Украине он их переводить не хочет. Поскольку без его ведома, я так понимаю, в условиях английского права это сделать нельзя. А если он их переведет, к нему могут возникнуть вопросы о том, что он поддерживает ВСУ. И они возникнут здесь, в России. Зачем ему это надо? И совсем не надо. Это поддержка терроризма, там, экстремизма и прочее, прочее, прочее. Он пытался, может быть, прощупать гибкость позиции Киева, но из этого ничего не получилось. Как мы видим, Киев не уйдет из Донбасса. И я, кстати, в этом уверен, что при текущем раскладе на линии фронта и с учетом ударов по тылам российским, ВСУ не уйдут из Донбасса без боя.
10: А на этом фоне, ну, понятные удары по инфраструктуре, по логистике, по НПЗ, да, в чем смысл ударов по панораме Севастополя? Военные победы это не даст, да, ни одного, ну, так вот, если даже абстрагироваться, там, ни одного солдата это не убьет, это не какая-то база подвоза, это культурный объект, ну, объект культурного наследия, который даже если Украина считает там Крым своей территорией, то, ну, по таким объектам как бы не бьют, их же всегда берегут, да. А здесь это сделано подчеркнуто перед выставкой, которая вот в четверг должна была 11 числа открыться.
21: В данном случае я не знаю, что конкретно произошло. С точки зрения военной, удар по музею – это бессмысленно. Если только конкретный оператор дрона не преследовал какую-то чисто идеологическую цель ударить по символу Севастополя. Я допускаю такой вариант. То есть, может быть, и то, и другое. Но получилось то, что получилось. Получился удар по музею, заведомо гражданскому мирному объекту, никаких там военных не было. В результате, было ли это целенаправленно, или это было результате, так сказать, того, что дрон какой-то сбился с курса, это точно мы не знаем.
6: Но тогда, если расширить этот вопрос до ударов по гражданским объектам, связанных с автобусом, с локомотивом в Крыму, это, возвращаясь к началу, да, туристическом сезоне, и, ну, там долго можно перечислять, да, вот, детский садик.
21: Это как раз может быть акция устрашения, это как раз может быть делаться сознательно, для того, чтобы в том числе сорвать железнодорожное сообщение пассажирское, сорвать курортный сезон, людей напугать и так далее и тому подобное. Такие действия, ну, в случае с поездом, когда били по тепловозу, тут, мне кажется, все достаточно ясно.
6: Вот эта история связана с попыткой срыва туристического сезона. Это и Крым, и Сочи. Да, вот опять утро четверга – это удар Адыгея, и Краснодарский край, постоянная сирена звучит. В Сочи уже это стало привычным. Опять же, это вот то, о чем Зеленский писал, резюмируя, да, в своем открытом письме, что это такое воздействие на гражданское общество идет, не военная составляющая, против которой он прямо говорит, что невозможно, тем более, да, без поддержки Запада. А работа такая, вот то, что называется устрашение?
21: Вполне может быть. Вполне может быть. И месть. Вот вы там проголосовали на референдуме за Россию. Вот вам Россия. Вот вам условия жизни в ней. Так что тут, я думаю, что не очень жалеют этих самых жителей, их считают коллаборантами, наверное, и предателями, там, еще кем-то, поэтому... Еще, опять же повторяю, с военной точки зрения удары по гражданским объектам бессмысленны, поскольку, ну, так войны не выигрывают. А в качестве карательной какой-то мести или символической, или в информационной войне вполне допускаю, что такое может происходить.
6: Политолог Георгий Бовт. С нами продолжим буквально через пару минут.

0: как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
2: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
4: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решают, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».

0: знает.
1: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт с нами. Телеграм-канал Бовт знает. Георгий Георгиевич, Петербургский международный экономический форум прошел. Президент выступал. Да, было много заявлений, касающихся экономики, экономической активности. Ну и вообще, когда говорят об этом форуме, кстати, интересно, что на Западе писали, что такое одно из главных мировых событий, много звучит слово «инвестиции». И уже вот то ли по следам, то ли нет, тема не снижается. Президент буквально на днях сказал, что рассчитывает на снижение ставки Центробанком, да, в связи с сложившимися условиями на встрече.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это,

0: большое, строилось с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства, они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Я не знаю, что, так сказать, надо инвестировать и во что надо инвестировать. Только в торговлю оружием, человеческими органами и наркотиками. Вот, наверное. Поэтому ставка, да, это такая причина важная. Другая причина – это, на мой взгляд, недостаточная защита прав собственности. У нас за последние годы было национализировано частной собственности на несколько триллионов рублей. Основания разные. Нарушения приватизации.
3: Но этот пункт убрали, судя по всему, вот буквально.
2: Сейчас, да? Сейчас убрали, 10 лет, да, но других оснований полно. Стратегический актив понадобился государству. Либо не с тем торговали, там, поставляли продукты стратегически важные в недружественные страны. Ну, вот до какого-то года это было нормально, а с какого-то года стало ненормально. Или обнаружились, как в случае с Домодедово, иностранное гражданство, второе, у людей. И аэропорт отобрали и продали в результате в два раза дороже его стоимости. Ой, в два раза дешевле его стоимость, так называемый голландский опцион. А сейчас вот угледобывающее предприятие, которое тоже конфисковали, продать не могут уже третий аукцион подряд. Причем он тоже идет с понижением цены, так называемый голландский аукцион. Почему? Потому что никто не уверен, что не отберут завтра. Чего ж сюда вкладывать? Суды наши, они известны тем, что слушаются начальство, вынося в том числе арбитражные решения, поэтому никто не хочет соваться. Очень рискованные инвестиции. Первые два года СВО, даже три, шла накачка бюджетными деньгами. И это дало мощный импульс развитию не только ВПК, но и растеклось по всей экономике. Сейчас этот бюджетный импульс закончился, и действительно нужны частные инвестиции. Но эти частные инвестиции к нам не идут по вот всем причинам, по которым я уже сказал. Ну и плюс, конечно, санкции. Плюс, конечно, санкции. Вот если рассматривать тот же фондовый рынок как источник инвестиций, да, там до войны бал правили не резиденты, которые давали больше половины объема всех торгов, если это рассматривать как источник инвестиций. Сейчас не резиденты на российский рынок фондовый не идут. Из-за санкций не идут, из-за ответных действий российских властей и регуляторов. Но вот ситуация такая, какая она есть. Поэтому я не думаю, что в условиях продолжения военного конфликта нам грозит взлет какой-то инвестиционной активности. Только за бюджетный счет, да, может быть, но частные деньги в массовом масштабе сюда не пойдут. Почему не идут китайцы? Хороший вопрос. Им-то здесь точно ничего не грозит. Не отнимут, не засудят. Тем не менее, они считают, что инвестиционный климат в целом по каким-то другим мелким вопросам им придется иметь дело там с местными властями, с региональными властями. Будет сложно. Вот, они считают, что регуляторные всякие условия довольно сложные, бюрократия непростая, и через нее не пробиться, коррупция имеет место быть, чего уж там скрывать. Вот это все вместе, и просто они не хотят просто свое производство сворачивать, в конце концов. Они будут продавать готовые автомобили, фактически собирая здесь крупноузловую сборку осуществлять и шильдик прикручивать. Но такое вот производство, которое... на которые пошли западные компании, достигнув относительно высокого уровня локализации, китайцы не идут, не хотят.
3: Да, здесь, конечно, интересно, что и западные, если говорить об автопроизводителях, они уже сами в Китае.
2: Они сами ушли, и, наверное, жалеют, поскольку, некоторые, по крайней мере, поскольку рынок здесь был довольно хороший, он был в десятке у некоторых компаний по мировому сбыту. Ну, тем не менее, это политическое решение, которое было принято. После окончания военного конфликта, в зависимости от его итогов и урегулирования, я думаю, что уже этот вопрос по-новому как-то зазвучит или не зазвучит, смотря как закончится и чем.
3: А затянувшийся больничный Эльвир Набиуллиной, вот в контексте того, о чем вы говорите, ну...
2: Я думаю, что она уйдет, вернее, ее сожрут,
3: потому осенью что... после выборов новые кабинеты, новый там глава ЦБ?
2: Ну, у нее до 27-го года этот самый мандат, да, но поскольку ее клюют все время и делают все время крайне виноватой, значит, что все проблемы экономики из-за высокой ключевой ставки, что не так... Я думаю, что это ей уже надоело. Я об этом впервые написал, когда больше полутора лет назад ее верная соратница Юдаева Ксения ушла из Центробанка.
3: Нет, а она где она сейчас назад. Вообще? Вопрос, в России ли она, да?
2: Она не в России, она в МВФ, в этом, во Всемирном банке. Или представитель МВФ она, да. Она была ее верной соратницей, ушла из Центробанка, какое-то время поболталась без дела, потом пошла, поехала представителем вот туда, в Америку, и там работает в международных финансовых организациях, с нее даже сняли санкции. И я тогда написал, что уход Юдаева – это звонок о том, что Набиуллина тоже уйдет. Собственно говоря, ей по закону нельзя будет продлить ее полномочия уже после 27-го года, все равно. Поэтому она все равно уйдет. Вопрос, уйдет ли она досрочно или досидит до конца.
3: А, ну, скорее интересно, приходится слышать о том, что критикуют-то все, но тот, кто встанет, да, на ее место, или придется принимать какие-то непопулярные решения, или в любом случае, да, через какой-то шторм пройти, через что-то, и никто не хочет на себя это брать. То есть вот пусть оно как-нибудь...
2: Не, я думаю, что желающие-то есть. Желающие есть, только вся монетарная политика будет изменена, конечно, сразу, достаточно резко. Я думаю, что в пользу девальвации рубля и в пользу печатания денег. Направление вполне очевидно. Набиуллина здесь последний рубеж, который стоит на пути вот этой вот расширенной эмиссии.
3: А тогда это инфляция опять?
2: Ну да.
3: А я вас прервал.
2: Но да, многие видят это меньшим злом, чем стагфляция и стагнация. Пусть будет инфляция, скажут, но зато вот кредиты и там и еще что-то. Надо сказать, что они ведь опираются на опыт, скажем, 90-х годов. Инфляция была «будь здоров». Тем не менее, ушло развитие. Вот. И деньги все равно вкладывали какие-то куда-то, значит, там в расширение, там еще что-то. Правда, тогда было зарубежное заимствование, и оно компенсировало, собственно, внутреннюю инфляцию, поскольку брали деньги под низкий процент на Западе.
3: Внешние кредиты, да. Тогда вот резюмируя то, что вы сказали относительно инвестиций внутренних и внешних. Внешних нет, внутренние вот проблематизированы. Да, ставка может снижаться, может повышаться. Тогда как бы вот что впереди? Следует ли ждать развития производства такого в широком смысле? Или это такое поддержание?
2: Ну, на чисто рыночных отношениях нет. На чисто рыночной основе нет. Нет, в условиях военного времени, фактически мы живем, да, на чисто рыночных отношениях никто не будет вкладывать. Соответственно, какой путь изберет государство, пойдет ли оно по пути полной милитаризации экономики, а государствления ее, это вопрос открытый. Я такой вариант не исключаю.
3: Это вот интересно, еще пару вопросов. Тогда об этом сразу после новостей. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Бовт знает. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: Об Армении.
8: Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство. По данным ЦИК Республики, она набрала 49,7% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,28%. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» – около 10%. Оппозиционные силы Армении заявили, что собирают сегодня митинг против результатов выборов.
7: Об атаках.
8: В Запорожской области в ходе атаки беспилотников повреждены ключевые энергообъекты. Подача электричества в дома ограничена, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, социально значимые объекты и критически важная инфраструктура переведены на резервные источники питания. Экстренная медпомощь оказывается в полном объеме.
7: О конфликтах.
8: Власти Ливана сообщили о 3 погибших и 15 раненых в ходе израильского удара по южному Бейруту. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Цахал заявил, что атаковал командный центр Хизбаллы. По некоторым данным, погиб один из командиров группировки. Израиль нанес удар по Бейруту, несмотря на то, что полное прекращение огня в Ливане – одно из главных условий Ирана для подписания мирного меморандума США. Тегеран уже заявил, что новые атаки Израиля на Ливан могут сорвать переговоры. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что сделку могут подписать 14 июня.
7: Об ипотеке.
8: Дифференцированную семейную ипотеку могут ввести в России с 1 июля. Это заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что ее параметры зависят от Кабмина. Правительство должно определить правила. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих 4 и более детей, парламентарий считает необходимым установить ставку 0%.
7: О погоде.
8: В Челябинске затопило дороги из-за сильных ливней. В некоторых районах города было парализовано движение общественного транспорта. В городской администрации сообщили, что на места подтопления направлены аварийные бригады, но уточнили, что с таким объемом осадков ливневка справиться не способна. Проблемы с подтоплениями наблюдаются не только в самом Челябинске, но и в пригородах и соседних населенных пунктах. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильных ливней. По данным Центра погоды ФОБОС, дожди будут идти в столице до 19 июня. Температура воздуха в ближайшую неделю составит от 17 до 23 градусов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: Крофт знает.
1: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем. Политолог Георгий Бовт. С нами телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, в продолжение предыдущей части по экономике, мне кажется, интересно. Приходилось видеть вот как раз размышления относительно того, о чем вы говорите, вот в каком контексте. Перед Великой Отечественной войной, 20-е годы и дальше, такой как бы контраст НЭП и такое, ну, полное государственное участие. Когда НЭП говорилось о том, что, ну, индустриализацию на рыночных основаниях, на частных деньгах, на спросное предложение не вывести. Танки никто не собирался делать, вкладываться в это и так далее. С сельским хозяйством то же самое. Государство берет свои руки, проводит индустриализацию ударными темпами, готовится к войне. Индустрия, да, это и заводы, которые танки и трактор производят, трактора и так далее. Здесь сейчас вот то, о чем вы говорите, в какой степени это с экономических позиций сравнимо? И видите, тоже интересно, вы говорите, на рыночных основаниях здесь сложно в каких-то категориях говорить, маневрировать. На государство через деприватизацию или национализацию что-то возвращает. Но это, наверное, совсем другие принципы управления тогда, да? Или как бы в целом экономика по другим законам должна ехать? Или как? То есть получится вмещать те категории, о чем мы с вами говорим, связанные с Центробанком, или включением станка, или не включением, удержанием высокой ставки и балансированием каким-то, и ростом экономики, и тоже не очень понятно, в чем. Вот что, нам надо сейчас выстраивать все эти производства, которые уже в Китае работают, но у нас рынок, говорят, не такой большой для этого, собственно, внутренний.
2: Да, конечно, по сравнению с китайским он крошечный просто. Он в 10 раз меньше китайского. Поэтому что там наш рынок для Китая? Сравнивать с индустриализацией неправильно. И вот почему.
1: Но что мы должны делать в экономике? Да. В моменте хотя бы. Или в долгостратегически?
2: В мирной экономике мы ничего особенного сделать не можем, пока не закончится военный конфликт. Мы можем только сейчас усиливать ВПК, оборонную промышленность и мобилизовать, собственно, государственные бюджетные резервы на то, чтобы выпускать снаряды, беспилотники и так далее. Причем противник, он что показывает? У него модель на самом деле не такая государственная. Ведь, собственно, Украина наладила с помощью Запада, конечно. И тут как раз можно сравнивать с индустриализацией. Они с помощью Запада наладили, но на относительно рыночных условиях, выпуск этих самых беспилотников, которые производят частные компании, не государственные. И таких заводов у них там уже 10 совместных предприятий, которые действуют на рынок, коррупция, да, все это есть, но, тем не менее, это рынок.
1: Палантир со Старлинком тоже можем считать частными? Ну, со всеми оговорками.
2: Частные корпорации, конечно, они же не государственные. Вот, Палантир со Старлинком – это те самые аналоги завода «Форд», которые приехали сюда, в Россию, в период индустриализации. Ведь индустриализация проводилась на технологической основе какой? Американские заводы разбирались, складировались, погружались на пароходы и собирались здесь до последнего винта. И второй источник был Германия. Германия, оказавшаяся в полуизоляции международной после поражения в Первой мировой войне, искала новые рынки, один из них был Советский Союз. Военно-морской флот во многом создавался при техническом содействии фашистской Италии. На минуточку. Вот как это не противно. Поэтому вот эти все западные технологии, они активно сюда пришли, они были куплены. Государство затянуло пояса, мобилизовало ресурсы и распродавало там золото, бриллианты, картины из Эрмитажа. Все для того, чтобы действительно создать этот самый оборонный щит, подготовиться к мировой войне, создать индустриальную базу. Это было сделано. Мобилизационные усилия государства преуменьшать нельзя в годы индустриализации. Но технология была не российская. Собственно говоря, Сталин в расширенном масштабе и совершенно иной идеологической окраской повторил то, что происходило в России в конце 19-го, начале 20 века, когда происходило активное вливание сюда иностранного капитала. Ну, собственно, вот Юзовка, Донбасс тот самый, это же шотландцы, британцы, все там было создано этим самым Юзом, британским инженером, который привез вплоть до кирпичей возили из Британии. И весь индустриальный Донбасс, и все эти шахты, и все эти заводы были построены именно вот в царской России в конце 19-го, начале 20 века именно за счет интеграции русского капитала и иностранного капитала. У нас были свои мощные уже купеческие индустриальные династии, в основном в текстильной промышленности, в легкой промышленности в основном. Собственно говоря, почему Бухарин и говорил, что давайте сначала накопим жирок и капитал в легкой промышленности, там легче это сделать, оборачиваем быстрее, потом будем проводить индустриализацию. Он проиграл в этом споре со Сталином. И, может быть, это было к лучшему в плане перспектив подготовки к войне. Может быть.
1: На сегодня технологии данным никто не продаст, а станки на программном обеспечении, без которого они... Да.
2: Ну, сейчас тоже, соответственно, у нас станки с числовым программным управлением, по последним данным Росстата, которые открыты, по-моему, то ли за 23-й, то ли за 24-й год, это даже не десятки, это штучное производство. Их несколько штук всего производилось. Поэтому технологии нам нужны, а китайцы их не хотят давать. Ну, не хотят. Соответственно, приходится усиленно импортозамещаться, что дорого, издержки велики, рынок маленький, и, соответственно, себестоимость огромная для такого маленького рынка. Поэтому говорить о том, что произойдет какой-то технологический прорыв по всем направлениям и развитие реиндустриализация произойдет. Нет, не произойдет, пока идет военный конфликт. Ну, после него уже пойдем по новой.
1: Ну, если говорить о
2: чем он кончится.
1: Да, американских IT-гигантах, но туда же на протяжении десятилетий триллионы долларов шли, да?
2: Куда?
1: И крупнейшие американские IT-гиганты, о которых мы говорим, это не только там тот же самый Palantir с искусственным интеллектом военным, но и любой, там, Google, что угодно, да, это же за день не делается, и не делается.
2: Нет, конечно.
1: Отчислениями
2: конечно.
1: Из бюджета там небольшими.
2: Они в свое время сделали какую ошибку? Они стали разыгрывать китайскую карту против советской, начиная с 80-х годов. Вот мы будем вкладывать в Китай, там дешевая рабочая сила, это большая прибыльность, и, кроме того, у них терки с Советским Союзом, потом который в результате развалился. Ну, вот благоприятные условия. Сначала были свободные экономические зоны, потом благоприятный в целом инвестиционный климат, который Китай до сих пор поддерживает, хотя сейчас начинается напряг. И вот они вырастили себе мощнейшего конкурента, и, наверное, сейчас страшно жалеют о том, что они сделали ставку на Китай. Могли бы сделать ставку, кстати, на Советский Союз. Но советское руководство находилось в позднее советское время в таком глубоком маразме, что оно до идеи свободной экономической зоны просто не доперло. Это у него в голове склеротическое уже не умещалось. Вот это был колоссальный провал, упущение. И мы сейчас во многом пожинаем плоды этого. Хотя по уровню развития рабочей силы, по ее стоимости, она, конечно, не были такие нищие, как китайцы, но тем не менее дешевая рабочая сила была тогда в Советском Союзе. И если бы наоборот была сделана ставка, конечно, мы бы сейчас были в другом положении технологическом. Но это в 70-е годы это все было профукано.
1: Попробуем. Здесь интересно, конечно, вопрос много.
2: А сейчас, может быть, они очухаются поздно и говорят, вот, что Трамп, значит, он хочет, так сказать, не хочет сближения России и Китая. Ну, мало что не хочет. Поздно, во-первых, уже. Во-вторых, слишком сильные антироссийские настроения в американском истеблишменте. Скорее всего, можно сказать, ставить палки в колеса, но не более того.
1: У нас в какой степени, кстати, проамериканские сохраняются? Анонсировалось, я вспомнил, вы говорите, там же на форуме должны были сказать, что мы радостно тоннель прокопаем, да, туда, на Аляску.
2: Это ну, глупости. Ну, зачем он
1: зачем
2: нужен?
1: Что-то непонятно.
2: Чего по нему возить-то? Чего по нему возить по этому тоннелю? Там к нему, вот, допустим, построят тоннель, ворота откроют, там дальше чего? Там дорог нет, железных дорог нет, никаких вообще. И потом чего туда везти через Аляску?
1: Ну, а надежда на дружбу с Америкой остается у нас?
2: Быстро все может поправиться, на самом деле. Но только после окончания военного конфликта в Украине.
1: Зависит это с тем, что Трампы приходят и уходят, а какие-то коренные интересы Соединенных Штатов остаются?
2: А американцы довольно быстро разворачиваются. И мы тоже довольно быстро разворачивались к Америке. Они же далеко не с радостью встретили победу Великой Октябрьской социалистической революции. Дипотношения только установили в 1933 году. Да? И сразу после этого пошел сюда вал настоящих американских заводов, технологий, инженеров и так
1: инвестиции,
2: далее.
1: Как сейчас скажут.
2: Ну, по-нашему, инвестиции. Хотя они прямых денег не давали, они продавали свои заводы за золотовалютные рубли.
1: Георгий Георгиевич, продолжим через пару минут. Политолог Георгий Бовт.
0: Бовт знает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Тарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Бовт знает.
1: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Еще несколько тем хотелось успеть. Да, мы с вами в исторический экскурс. Наверное, это важно в условиях вопросов экономики, о которых мы говорим. Ну, во-первых, Армения. Выборы прошли. Чудо не произошло. Куда дальше движется Армения? Наш МИД говорит о перспективах НАТО, о том, что, видимо, мы исключим из ОДКБ. Ну, хорошо, исключим, что дальше. Да, в меры, которые были предложены с помидорами, розами, и мы вам газ, отключим. Их министр... неважно, их официальное лицо прямо говорит, что газ идет по тем же ценам, разве что ха-ха-ха не добавляет, да, и тоже пока мы с вами говорим, памятник, посвященный Великой Отечественной войне, осквернили в Армении, вандалы сорвали буквы с названия городов-героев с мемориалом «Мать Армения» в Гюмри, выкинули в урны. Полярные точки зрения. Мы наблюдаем то же самое, что с Украиной, Армения отползает куда-то, или наши экономические экономические рычаги верные, которые мы всегда применяем, они сработают, и там к зиме, когда начнут замерзать или еще что-то, вот они одумаются, поймут, что надо с Россией дружить. Это тоже широкий вопрос. Это экономический стимул, это хорошо и правильно, или надо как-то с любовью, да, в хорошем смысле этого слова, или нужно как-то работать как Запад, не делать ставку на каких-то странных представителей в элите, закачивая в них деньги и думая, что вот они-то на выборах или что-то покажут. Ну, как будто бы эти средства, которые мы используем, может быть, еще что-то нужно.
2: Они, вот эти методы, они когда-то срабатывали?
1: Ну, вот это я вас хотел спросить, да.
2: Вот и ответ. Вопросы риторические. Они никогда не срабатывали. Они обозляли, они портили отношения. Мне кажется, чиновники это делают для того, чтобы Путину показать. Смотрите, мы Армению наказываем, вот мы ее сейчас ремнем выпарим, сейчас мы ее на кол посадим, уши ей вырвем, значит, там еще под зад ей надаем пинками за то, что она там, Пашинян этот дерзкий вам нахамил, и все. А как это сказывается с точки зрения эффективности? Мне кажется, надо действовать гибче. Во-первых, не упускать нигде свою выгоду. Армения пока, это все разговоры, что она идет в Евросоюз, на самом деле. Она еще никуда не пошла, и туда вот даже никто еще не пригласил. Да, есть попытка разыграть эту карту. Почему это делает Пашинян? Мне его мотивация видится довольно простой. Он проиграл Карабахскую войну. Нация оказалась в совершенно глубоком дауне, скажем мягко. Идея, которой жила армянская нация после 91 года, умерла. Она была растоптана сапогом азербайджанского солдата. Беженцы всех выгнали оттуда. Тысячи людей. Они были лишены домов и были изгнаны оттуда. И тем не менее, обратите внимание, человек, который вот это все допустил, с таким условием проиграл войну, он выигрывает выборы. Да, он получил меньше голосов, чем раньше, он не имеет конституционного большинства, но он получил относительное большинство, которое позволяет создать правительство. А год назад, два года назад рейтинг Пашиняна был близок к нулю из-за этого. Но он что придумал? Он придумал новую национальную идею. Она может быть фейковой. Это как строительство коммунизма при Хрущеве. Мы идем в Европу. Мы строим европейско-ориентированное общество. Это замена карабахской идеи. Вокруг этого он сейчас будет говорить про реформы, мы будем проводить реформы европейские, мы будем делать новое общество, обновления проводить. Это, на мой взгляд, довольно эффективная замена карабахской идеи, эффективная замена реваншизму, потому что этот реваншизм никуда не идет. Очередную войну с Азербайджаном они проиграют. Почему? Хотя бы потому, что у Азербайджана за спиной стоит Турция со всеми своими технологиями, беспилотниками и прочим. Все ОДКБ, даже если вступится вяло за Армению, будет выглядеть достаточно бледно в этом случае, потому что это сильнейшая армия НАТО в Европе, в обычной войне я имею в виду. Вот и все. Поэтому вот эту ситуацию можно понять и играть с тоньше. Сделал вот какие-то, заключил соглашения с Евросоюзом, которые вредят нашим интересам. Вот тебе ответ. Не заключил? Ну, хорошо. Чего мы добьемся, чтобы, ну, хорошо, повысили цену на газ для Армении, сделали ее европейской. Они помучаются несколько лет. А потом что будет? А потом они договорятся с Азербайджаном ненавистным и будут покупать газ у него. Знаете, по какой цене Азербайджан продает газ соседней Турции? Вы удивитесь, $170 за 1000 кубов, а мы, Армении, за 177 продаем за 1000 кубов. Поэтому там есть вполне себе конкурентоспособные поставщики. Турки, значит, все будут рады влиться в эту щель, которую с обеих сторон и Ереван, и Москва сейчас старательно, значит, кайлом расширяют. Щель разногласий. И европейцы будут сейчас поддакивать, подкидывать деньги. Да давай-давай, ссорься с Москвой, давай-давай-давай. Козьи морды им покажи еще какую-нибудь. Турки будут сейчас мириться усиленно с армянами, чтобы рассорить еще больше с Россией. Азербайджан будет на это смотреть. Там, конечно, ненависть весьма велика, я думаю. Но, тем не менее, прагматизм скажется и тут. И поэтому не надо своими руками усиливать вот эти тенденции. Ну, скажем, с Януковичем там было более понятно. Он заключил соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подразумевало в том числе довольно серьезный ущерб по таможенной части для России. Поэтому там с этим стали бороться, противодействовать, хотя справедливости ради надо напомнить, что за 2-3 года до этого Москва сама предлагала Брюсселю ровно это. Давайте мы Евразэс, тогда Евразэс, подпишем с ЕС такое соглашение об ассоциации, и будет у нас зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Европейцы на это не пошли. Янукович по инерции это самое подписал, но и Пашинян же этого не подписывал. У них нет этих таможенных условий. Поэтому нам пока там ничего не угрожает, и надо смотреть внимательно, что он делает, и на каждое его действие, которое вредит торговым экономическим интересам России, отвечать соответственно. А если не вредит, то ну, не надо устраивать вот этот цирк, понимаете? До вчерашнего дня с цветами, рыбой, там, абрикосами, персиками все было хорошо, а сегодня там обнаружились вредные насекомые. Ну, это ж смешно. Это вы дискредитируете собственные регуляторные органы. Это значит, что и в других случаях они сначала, получается, закрывают глаза на какие-то нарушения. А как только политические отношения со страной испортились, они сразу находят, значит, всех там клопов, вредителей и прочую заразу. А вчера не находили. Но тогда как можно верить этим сертификатам? Это, кстати, к вопросу об инвестиционном климате, о котором мы начинали говорить в начале. И это тоже.
1: Да, совсем мало времени остается. Хочется успеть про шенгенские визы, которые хотят полностью заблокировать для русских, ну, там, для граждан России. Мерц об этом говорит. Сильно расстроимся?
2: Ну, кто-то расстроится, конечно. Даже не столько... Сейчас очень дорого туда ездить, и перелеты тяжелые, и просто дорого. Сколько это унижение. Это сегрегация, которая всегда видна. Сегрегация по принципу паспорта, по принципу национальности. Немцы вот двигают эту идею, они в этом вопросе исторически сильны, как мы знаем, по национальному принципу проводить всякие различия. Поэтому ничего хорошего в этом нет, конечно. Ломать не строить.
1: Ну и пару минут остается про Роблокс, не могу не спросить. Значит, сначала запретили, потом все друг друга начали просить о том, чтобы его разблокировать. Одновременно говорят, что это для детей плохо, а потом говорят, что они выполнили вдруг все, что от них требовали, да, и соблюдают все наши законы. Вот что это означает, ситуация вокруг или с Роблокском?
2: Я в Роблокс не играл. Вот. Из того, что я знаю, значит, они действительно проделали работу над ошибками, там верификацию какую-то ввели, дети вроде теперь, они обещают, не будут общаться со взрослыми, то есть нельзя будет вот там старым пердунам, извиняюсь за выражение, значит, мальчиков и девочек соблазнять, вроде как они отсекут. И контент обещают фильтровать, ну и хорошо. Была довольно популярная платформа и предвыборный шаг, чего уж там. «Единая Россия» вот говорит, что она не хочет быть партией запретителей. Ну, вот они уже все столько запретили, теперь вот одну форчику решили приоткрыть. Ну, спасибо и на этом, как говорится. Но вряд ли «Телеграм» разблокируют к выборам. На это их смелости не хватит.
1: Как раз хотел вас спросить о том, может ли, да, эта практика распространиться на другие, выполняющие все необходимые запросы.
2: Мне интересно, чем закончится бадание с «Эпплом», с которой, значит, это самое...
1: Начались переговоры, да?
2: Макс, да, поприжал.
1: Вот а чем, интересно. Как вам кажется?
2: Не знаю, переговоры будут достаточно жесткими. Ведь справедливости ради надо сказать, что Apple пошел на очень многие уступки Роскомнадзору. На очень много. Они там удаляли VPN из App Store, еще какие-то вредные приложения удаляли из App Store. И в результате им заблокировали и FaceTime, и еще и платежи заблокировали. Ну, вот переговоры – это всегда баш на баш, что ты мне, я тебе. Могут попросить, в принципе, давайте вы платежи разблокируете или FaceTime, например, разблокируете.
1: Ну, интересно, я думаю, будет что обсудить. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает», каждый четверг здесь на радио «Комсомольская правда».
2: До свидания.
0: «Бовт знает». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
10: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов об информации, что Куба может получить от США топливо.
12: Пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» — это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть, опять же, никому. Но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей Соединенных Штатов.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
10: О политике.
13: В МИДе анонсировали встречу Сергея Лаврова и Хакана Фидана. В Москве министры иностранных дел России и Турции обсудят напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Дипломаты затронут вопросы перспективы урегулирования палестинской проблемы. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Кроме того, состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, в том числе обеспечение безопасного судоходства. Визит в Москву главы турецкого МИДа Хакана Фидана пройдет с 15 по 17 июня.
10: О конфликтах.
13: Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. Ранее власти Ливана сообщили о 3 погибших и 15 раненых в ходе израильского удара по южному Бейруту. Цахал заявил, что атаковал командный центр Хизбаллы. По некоторым данным, погиб один из командиров группировки. Полное прекращение огня в Ливане – одно из главных условий Ирана для подписания мирного меморандума с США.
10: Об Украине.
13: Украина выполнила только 15% реформ, необходимых для потенциального вступления в ЕС. Как пишет Guardian, план реформ из 10 пунктов согласовали еще в декабре 2025-го, но Киев не преуспел в его реализации. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС начнутся 15 июня, но многие европейские лидеры дают понять, что полноценное членство Киеву пока не грозит, и обсуждают усеченные модели интеграции без права голоса в ЕС. Умер генерал-лейтенант Александр Гусев, бывший командир спецподразделения «Альфа». Ему было 79 лет. О смерти бывшего командира сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов «Альфа». С 95 по 98 годы Гусев был начальником управления А антитеррористического центра ФСБ. Он командовал подразделением во время событий в Буденновске и Первомайском, руководил операциями по освобождению заложников.
10: Об аномалиях.
13: Обширный участок в море Беренсгаузена не покрылся льдом в зимний период, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на ученых. Площадь незамерзшего района составляет 650 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с территорией Франции. Исследователи опасаются дальнейшего сокращения площади морского льда в регионе. По словам ученых, среди глобальных последствий подъем уровня мирового океана и сокращение популяции антарктических пингвинов.
10: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 23, сохранится дождливая погода, в отдельных районах возможна гроза, в Петербурге до плюс 22, облачно и дождливо. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
14: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
15: Глава 32.
16: 6 августа 2024. Красногоровку брали хитростью из старого фильма. «Окна жизни». Вся операция по освобождению Красногоровки заняла 3 месяца. Дальше наши войска выходят к Курахову, прилегающим поселкам и огромному открытому пространству – Кураховскому водохранилищу. За ним только поля, разбитые лесопосадками, на квадраты. Но никакой эйфории по поводу дальнейшего продвижения у славяна нет. Он удивляет меня этой фразой, обрушивает один известный миф, мол, после окраин Донецка и городов-спутников противнику не за что будет зацепиться. Комбат не согласен. Раньше я думал, что самые тяжелые бои в городах. Ничего подобного. Лесопосадки брать труднее. Чуть позже я попрошу командира штурмовиков развернуть эту мысль поподробнее. Спрашиваю о противнике и пленных. Славян машет рукой, мол, ничего интересного. Все одно и то же говорят. Я не стрелял, меня вчера мобилизовали, поймали в автобусе. В основном против нас воевала тероборона. 59-я бригада ВСУ и пограничники были. Они будут тянуть резину до последнего, дожидаясь политических решений. Вперед будут кидать неподготовленных живым щитом. Опытные будут в тылах дожидаться, когда мы устанем атаковать.
17: Комбат замечает, что западного трофейного оружия на фронте стало на порядок больше. Закончилось наследство СССР. Славян приносит пластиковую коробку хитрой формы.
16: Это французская мина. Муляж. Мы распечатали на 3D-принтере для изучения. Она должна быть песчаного цвета. Жабоеды только в Африке воевали. Мина ставится на неизвлекаемость на 30 суток по внутреннему таймеру. В Красногоровке такие стояли, все рабочие. Снайперы их с дистанции расстреливали.
17: Славян приносит помповое ружье «Мосберг».
16: Тоже трофейное. Почищу и напередок ребятам отдам. Против дронов. Но основная масса у них бегает с калашниковыми. Хотя у их спецназа мы трофеяли американские автоматические винтовки М4.
17: В дверях командного пункта уже светится в темноте огненно-рыжая борода ирландца. Он делает руками знаки. Пора. Окно сумерек небольшое, чуть больше часа. Надо успевать. Спрашиваю напоследок. Что дальше после Красногоровки? Славян отвечает как командир, но в конце не может сдержать эмоций.
16: Красногоровка нам дает плацдарм для дальнейшего наступления и выравнивания линии фронта с остальными наступающими, чтобы выйти как минимум на границы бывшей Донецкой области. Я считаю, что она под оккупацией. Я с вами в маске общаюсь. У меня родственники на той стороне.
17: Всегда упираешься в пулемет. К линии фронта нашу машину сопровождает мотоциклист. У него включенная фара, у нас же еле светится приборная панель. Ее специально притушили, чтобы не мешало водить в темноте. С визгом покрышек ирландец проскакивает Т-образный перекресток. Он весь заставлен горелыми гражданскими машинами. Ржавыми и свежими. Приметная точка для работы дронов и артиллерии. Но наш детектор обнаружения беспилотников молчит. И мы, в конце концов, залетаем в укрытие. Спускаемся по длинной железной лестнице в подземелье. Ирландец предлагает снять броню и чувствовать себя как дома.
16: Кошка с позывным «Полковник» ложится на мой бронежилет, передает запахом привет моей донецкой кисе. Ее котенок с позывным «Тапик» от аббревиатуры «Телефонный аппарат полевой» пытается пристроиться рядом, но мать его отгоняет. Ирландец объясняет, почему так прозвали котенка.
18: «Любил провода грызть. Начал с телефонной полевки. И, наконец, добрался до провода, где было 220 вольт. После этого с проводами баловать перестал, но кличка осталась».
16: Треть разговоров на передке о снаряжении – неиссякаемая тема. Ирландец показывает свой бронежилет «Ратник» с керамическими плитами и замечает:
18: «Все, только такой броник. Никаких других».
16: И вдруг вместо объяснений задирает футболку, показывая чудовищные шрамы и дырки.
18: «В метре от меня упала 120-миллиметровая минометная мина. Мне разорвало и руки, и ноги, живот пробило, 2 осколка в позвоночнике. А вот сердце осколок не пробил. Керамика разлетелась вдребезги, но дальше осколок не пошел. Пацаны вытащили меня разорванного, хотели сразу руку отрезать, но потом передумали. Их убедили. Руку спасли, кость оказалась целой».
16: Спрашиваю ирландца, почему в лесопосадках воевать сложнее? Ответ – практика.
18: «В посадке всего один путь для наступления – вдоль. В других направлениях – поля. Ты виден как на ладони, и поля минированы. Все, выбора у тебя не остается. Ты наступаешь вдоль и всегда упираешься в пулемет».
16: На мой вопрос о том, как изменился ход боевых действий за последние месяцы, ирландец ответил кратко.
18: «Арта больше не повелительница полей боя. Артиллерия при виде FPV-дронов курит в сторонке».
16: И развивает свою мысль, показывая на 2 курящих в сторонке мальчишек. Им едва за 20, не худые, а сухие. У парня с бородкой ноги в следах от мелких осколков, ранки густо замазаны зеленкой, колено перевязано. Ирландец объясняет:
18: «Это наши ноги. Я не знаю, как наша рота воевала бы без этих парней. Это парни, достойные как минимум госнаград. И памятник ногам нужно поставить после победы».
16: БК, вода, еда. Ноги страшно смущены вниманием прессы, но быстро берут себя в руки. Слон может позавидовать стрессоустойчивости салюта и черепа. Реальность этого этапа СВО такова. Можно выбить противника с позиций, закрепиться на них, удержать их за собой, отбить контратаки. Но дальше возникает проблема – снабжение этих позиций. Как сформулировал ирландец, 3 главные вещи, без которых невозможно воевать. БК, вода, еда. Все это заносится на позиции на себе, бойцами с новой воинской специальностью – ноги. В роте ирландца это 2 ходки в день, 24 километра в общей сложности.
19: «Все заносим. И трусы, и носки, и гигиенические салфетки, и масло, и бензин для генераторов», – объясняет мне череп. «Но главное сейчас – вода. Водой загружаемся по полной».
16: По словам парней, самый противный звук – визг нагруженного боеприпасом вражеского FPV-дрона. Но тут есть хитрость – практически весь маршрут ног пролегает от укрытия к укрытию. В случае опасности спрятался, отдышался или, как говорят здесь, с отсылкой к компьютерным играм, пересохранился. Череп замечает:
19: «Кусты обычно гасят взрыв дрона. По открытке, ну, открытой местности, бежим, бежим».
16: Салют рассказывает про сегодняшний эпизод. Их засек висящий над позициями украинский беспилотник-разведчик «Мавик». Он корректировал работу FPV-дронов.
20: «Нас спас какой-то стрелок», — говорит салют. «Сбил их из автомата».
16: Спрашивать про мотивацию этих молодых парней нет смысла. Оба местные, дети войны. А салют еще в начале СВО успел и в плену побывать. Его танк подбили, взяли в плен контуженного. Били страшно. Через несколько месяцев выменили. В итоге вернулся на фронт. Говорит мне:
19: «Вы не представляете, как нас там на позициях ждут ребята».
16: Внезапно кошка с гендерно-нервным позывным «Полковник» выходит в центр подземного зала
20: и мявканьем привлекает всеобщее внимание. В зубах у полковника мышь. Она показывает ее всей собравшейся публике и, кажется, даже слегка кланяется, когда ей аплодируют. Мышей на фронте ненавидят люто, и есть за что. От испорченной сложнейшей электронной техники до тулеремии, омерзительной полевой хвори. На обратном пути инженер чуть притормаживает у перекрестка смерти и на секунду включает фары. Этого хватает. В нашу сторону начинает двигаться дрон, срабатывает детектор. Ирландец гасит свет, педаль газа в пол, бросает.
3: «Смотри, меняются ли частоты?»
20: Я вздыхаю, но про себя. Частоты на экране детектора «Булат» изменяются. Это враг перед атакой решил сменить частоту. Ирландец успокаивает и нас, и себя.
3: «Сейчас за поворотом будем в безопасности. Дальше они не залетают».
20: Действительно, детектор замолкает. Потом включается вновь, и вот опять молчит. Проходит минут 5. Выдыхаем шумно. Ирландец объясняет наше везение. Похоже, у дрона была сработана батарея, и он решил за нами не гоняться. На командном пункте батальона, куда я заскакиваю попрощаться, узнаю свежие суточные цифры по войне коптеров. За сутки на позиции батальона прилетело 93 вражеских дрона. Половину отогнали рэбами, не дали работать. Половину уронили. 13 дронов прорвались. Не факт, что все они нашли цели.

0: только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
9: Глава 33.
10: 20 сентября 2024. Солдатики на дырявых УАЗах, счастье от наступления и фронтовая киса. Бензина всем!
11: Любимую вражескую заправку на британской «Шелл» на Таганрогском шоссе наконец переименовали по-человечески. Все последние 10 лет я любил на нее заезжать за хот-догами и бензином. Любопытно, что дальше по трассе на Крым все заправки «Шелл» разбиты еще с наступления 2022 года. Некими добрыми людьми, верно. Впрочем, смена бренда не повлияла на качество бензина. Все те же 700 километров на одном баке, как показывал мне мой прибор «Экономайзер». В Донецке бензин дороже и жиже. Не такой нажористый. Возможно, выдыхается по дороге. Мне излаживали хот-дог со всеми соусами по чуть-чуть. И в этот момент на заправку зарулили запыленные войны на трех драных УАЗах. В дырках от осколков, с рэбами на крышах и скатками маскировочных сеток. Тут же начались хаос и неразбериха, что составляет армейский порядок и нашу главную военную тайну. Чувствовалось, что люди в шоке от мирной жизни, особенно после солнечного Работина. И эта суточная командировка в Ростов для них большая радость и развлечение. У одного УАЗа потек бензобак, и его замазывали туалетным мылом, которое принесла уборщица. В туалетах, разумеется, мыло только жидкое, в дозаторах, бензобак заткнуть нечем. Потом подъехал какой-то добрый человек на жирный «Инфинити» и заявил, что он прямо сейчас заправляет все эти УАЗы. Прозвучало как «всем шампанского». Тепло стало, хотя ветер с Азова потягивал прохладный. Конечно же, один из УАЗов не завелся. Водителю, лежащему под машиной, принесли стаканчик с кофе, и он пил его лежа, не отвлекаясь от ремонта. До сих пор не знаю, как у него это получилось. Солдатская смекалка против физики. Я докусал хот-дог и тронулся в путь. Жизнь на два дома. Я поспешал, потому что в 23:00 начинался комендантский час, а его в ДНР традиционно соблюдают. На границе махнул паспортом из окошка машины, пожелал здравия пограничникам

0: через час въехал в город Мученик Донецк. По асфальту текла вода, значит, водопровод работает. Рано я радовался, это была последняя вода на ближайшие трое суток. На фильтровальной станции наконец-то меняют оборудование. Теперь пятилитровки с унитазной водой перестанут взрываться на жаре с таким лютым сероводородным запахом. И в Донецке наконец-то смогут махнуть водички из крана, как в детстве. Впрочем, я опытный дончанин, и у меня дома все было запасено с лихвой. И питьевая вода, и техническая. Пока в дороге не слушал новеллы Галсуорси, много думал. Думал, что у меня два дома, как две жены, извините. Не могу выбрать любимую, да это и не нужно. Сейчас приеду, а в доме все разложено по полочкам. Комплекты масксетей на зиму и лето, теплые сапоги ПВХ, Нордик, 4 разные аптечки. Паек рацион, вдруг и голодаю, консервы и дошираки. Тапки мои стоят в коридоре. Есть теплый спальник и запас энергетиков. Сигары и трубочный табак, надувной коврик и кое-какие книжки. Достану из коробки самый дешевый плоский телек, купленный в донецком клоне Эльдорадо, лишь бы фильмы с флешки показывал. Распакую и включу холодильник. По-хозяйски пододвину ногой коробку от сухпаев, чтобы штукатурка во время дождя туда попадала четко. В доме чисто. Убирался и мыл месяц назад, перед отъездом. Киса встретит? Киса не встретит. Кисы очень практичные существа. Если троекратное питание прекратилось в связи с отъездом Лысого, значит, нужно искать другую кормовую базу. Все в счастливом оживлении. Фронт сдвинулся. Домик мой частично сложен из шпал. Настоялся на жаре. Питерским метро попахивает. Поэтому снился мне третий сон Анны Карениной. Неважно, что у Толстого никаких снов Анны Карениной не было. Сны были у Веры Павловны. Все равно снилась Каренина. Проснулся от одиночных выстрелов из автомата. Потом даже тройками отсекали. Дрон, наверное, летал над городом. Все наперебой говорят, что меньше стали обстреливать Донецк. Друзья рассказали, что наша авиация стала работать от окраин города, разворачиваться там. А раньше это делали с другой, тыловой стороны Донецка. Значит, линия фронта очень серьезно сдвинулась. Укропы уползли и утащили вместе с собой свои РЭБы и ПВО. Наши двигаются, и я буду про это с удовольствием вам писать. Поэтому и приехал. Двигаются каждый день. Командиры от этого в счастливом оживлении. Нашелся мой старый товарищ Стас Смагин, ушедший из политруков в штурмовики. Просто 3 недели не было связи. А я уже ему за упокой свечку поставил в одном из древних монастырей средней полосы. Значит, теперь будет жить 100 лет. Наконец-то я приспособил к своему бронику трофейный противоосколочный воротник, найденный на позициях ВСУ под Северодонецком в марте 23-го года. Помню, долго из него песок выстирывал. Воротник во вражеском камуфляже, поэтому протер его щедро уайт-спиритом, положил слой оливкового грунта и еще пару раз прокрасил в 2 неярких защитных цвета. Киса и подвох. Киса пришла рано утром. Раньше она мне выговаривала, как бы пытаясь спросить, где ты был. Потом поняла цикличность моих отъездов и возвращений и ругаться перестала. Сразу же кинулась на кровать, в ноги, на колючее трофейное одеяло из Мариуполя. И смотрит так. «Ну, давно не виделись. Вот это я, твоя киса. Что ты будешь теперь делать?» «Ну, что тут поделать? Сливки и сосиски. Корм сегодня куплю». «Все стабильно. Только обстрелов стало меньше на порядок. Все горловке достается. Озверевшие укропы на дронах, не находя военных целей, врезаются в маршрутки, трамваи и в обычные гражданские фуры. Больше всего меня потряс рассказ товарища из Горловки, как укропский дрон гнал по улице Горловки белый дамский корейский автомобильчик. Наконец, из него выскочили 2 женщины в белых платьях и бросились бежать. Все равно догнал и убил. Зачем? Я сам себе ответил. Чтобы мы знали и понимали, с кем воюем, а то бывает... И забываем. В Донецке по-прежнему под обстрелами Петровка, немного Киевский район. Сейчас бандеровцы сосредоточились на Куйбышевском районе. Дотягиваются пока артиллерии. Товарищ дом покупал в этом районе. Продавали дешево. Можно сказать, подозрительно дешево. Он все искал подвох в этом доме. Сам строитель все облазал, изучил. Фундамент там, перекрытие. Искал трещины в стенах, замазанные штукатуркой. Не находил. «В чем же подвох?» – спрашивал он себя. «Пока этот подвох натовским калибром 155 мм не прилетел в соседний огород». Дом он, конечно, купил. Потому что сам из Донецка и верит в нашу победу.
1: Глава 34.
0: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Крайний раз я ездил по этой трассе летом 2016 года. Как говорится, плотно прижав уши к черепу. Ее обстреливали, устраивая охоту за отдельными машинами. У так называемого Ясиноватского поста ДПС ополченцы даже построили стенку из мешков с песком, не зная, что скоро от него останутся рожки да ножки. И трассу на долгих 8 лет противник перережет окончательно. Развязки превратятся в крепости, многократно взорванные, горевшие, оставленные и вновь отбитые у врага. Железо больше, чем земли. Земли в этих местах меньше, чем металла. И мир здесь настает только после сплошного разминирования. СВО еще не закончилось, но специалисты уже подсчитали, сколько потребуется времени на разминирование. По мнению МЧС ДНР, 20-30 лет. С уточнением эксперта-пиротехника, озвучившего сроки. Это как пойдет. Немолодой сапер с позывным «Полковник», не переставая ковыряться в земле, заметил мне печально. 100 лет. Надеваем броню под каким-то бетонным мостом. Направо, километрах в 30-40, многострадальная горловка. Налево – царская охота. Гостинно-ресторанный комплекс – один из основных узлов обороны Авдеевки. Именно здесь наши начинали операцию по освобождению города. Над головой в дорожном полотне светятся аккуратные дыры диаметром с футбольный мяч. Это следы хаймерсов. Офицер с позывным «Дым» забирает у меня помповое ружье со словами «Ты и так очень страшный». Я не спорю. Таскать с собой это ружье и снимать видеокамеры практически невозможно. Не хватает рук. Вспоминаю вслух старую и циничную немецкую поговорку времен Второй мировой. Итальянцы воевали, держа в одной руке мандолину, а в другой винтовку. Винтовка мешала играть, а мандолина стрелять. Дым смеется. Помповое ружье в его лапе смотрится, как дуэльный пистолет. Один из саперов показывает пальцем на невысокого бойца, прогуливающегося по перекрестку.
2: «А вот наше ПВО».
0: Боец сделает несколько шагов, замрет и прислушается к небу. За спиной у него поблескивает затертыми стволами простенькая ружьишка 12-го калибра. Дробь нулевка, по словам зенитчика, в отличие от РЭБа, работает всегда.
1: Продолжение через несколько минут. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
1: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
6: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
7: Сбит 7-й с начала дня БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее в Минобороны отчитались, что в первую половину дня средства ПВО сбили над российскими регионами 110 беспилотников ВСУ.
4: Об Армении.
7: Оппозиционные силы в Армении устроили акцию протеста у здания ЦИК после объявления окончательных итогов выборов в парламент. Они требуют назначить новое голосование. Как следует из окончательных данных ЦИК, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,27%. Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» около 10%. Эти три политические силы и проходят в парламент. Армении. К ЦИК и парламенту стянуты силы полиции.
4: О протестах.
7: В Женеве проходят массовые протесты накануне саммита G7. По данным СМИ, на акцию вышли тысячи демонстрантов. Женевская полиция сообщила об изъятии у некоторых протестующих ножей, топоров, кастетов, газовых баллончиков, петард и дымовых шашек. В общей сложности для обеспечения порядка во время саммита Швейцария, помимо полиции, привлекла до 4000 военнослужащих, а Франция объявила о развертывании около 16 тысяч полицейских, солдат, пожарных и пограничников вокруг городка Эвиан-Лебен, расположенном на Женевском озере. Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня.
4: О знаменитостях.
7: Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк провели свадебную церемонию. Об этом Кондратюк рассказала в своем телеграм-канале. Праздник состоялся в субботу, 13 июня, в подмосковном яхт-клубе Sky River. Хотя пара расписалась еще в 2025 году в консульстве России в Париже. Для 27-летнего Сафонова это уже второй брак.
4: Обо всем.
7: Самостоятельное приготовление еды защищает от развития деменции и болезни Альцгеймера. Это показало японское исследование с участием почти 11 тысяч людей старшего возраста. Результат опубликован в журнале «Джек». Ученые выяснили, что домашняя самостоятельная готовка хотя бы раз в неделю снижает риск деменции на 23-27%. Все дело в том, что процесс приготовления пищи тренирует способности мыслить через планирование, мелкую моторику и контроль внимания. Особенно полезно осваивать новые рецепты.
4: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 18. Завтра днем синоптики обещают до плюс 23. Сохранится дождливая погода. В Петербурге до плюс 22 будет облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
1: 16+.
8: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава 34.
9: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Робот семьи. Говорим с саперами об обстановке на их участке. И я в очередной раз удивляюсь, как изменился характер боевых действий. Мне объясняют. FPV-дроны в последнее время сюда долетают редко. Может прилететь что-то тяжелое со сбросами. Я уточняю. Баба-яга? Сапер кивает и продолжает рассказывать о небесных делах. У нас есть служба оповещения. Если появляется дрон, предупреждаем всех по рации. Тут мы в чистом поле, вздыхает он. Но у нас есть присмотренное убежище, где можно отлежаться. Включаем РЭП. Если появляется крыло, высотный разведывательный дрон, следом могут прилететь кассеты 155 мм. НАТОвский калибр пока достает. Мы начинаем работать. Саперы запускают странный аппарат. Зеленый, приземистый, легкобронированный с ковшом. Он похож на мини-трактор, но без кабины. На борту надпись «Стальное сердце». Мне объясняют, что это саперный робот «Уран-6». Назвал его так политрук, оттолкнувшись мыслью от строчки из песни «Наше сердце – пламенный мотор». И вообще, этот робот практически член дружной саперной семьи и много жизней спас. Парни говорят, что такими аппаратами разминировали Пальмиру, Алеппо, Мариуполь. «Уран-6» срезает верхнюю часть грунта и либо повреждает взрывоопасный предмет, либо принимает взрыв на себя. На машине стоят видеокамеры, а оператор все видит на пульте. Можно работать с удаления под километр, проделывая проходы во вражеских минных заграждениях. Оператор ткнул пальцем в экран. Уран дернулся и еле слышно заурчал дизелем. Потом опустил ковш и пошел срезать грунт с обочины. За ним сапер с металлоискателем, потом мы. Сюрпризы для зеленых медвежат. Издалека саперы похожи на неуклюжих медвежат. Бродят по выгоревшей до белизны степной траве очень неспешно, как гуляют. Все в противоосколочных костюмах, а он любого человека превращает в медвежонка. Сапер-полковник говорит мне, что вся снаряга с костюмом у него весит за 30 килограммов. Летом тяжело.
2: 50 метров прошел и скис. А вот сейчас одно удовольствие. Ветерок и тепло.
9: Я замечаю, на дворе 53 августа. Смеемся. Я спрашиваю главное. Спасает костюм? Полковник в него верит. У сослуживца рядом сработала противопехотная осколочная мина. Осколки костюм пробили, но дальше кожу не вошли. Не было бы костюма, ранение было бы очень тяжелое. Я киваю. Я видел эти мины на Азовстали. Они ставятся дистанционно и в боевом положении выбрасывают во все стороны нити из тонкой проволоки. В траве или в темноте их не видно. Задел – и все. Сапер Саня стоит на коленях над ямкой. Металлоискатель отложил в сторону. Выкладывает на обочину раздавленные патроны горстями. На дне ямки аккуратно обкопанная совочком граната F1, без колечка и чеки. Трогать ее не будет, скорее всего, подорвут на месте. Саня характеризует местность как очень много металла. Эту местность проходим и по два раза, и по три, и продолжаем что-то находить. Мин лепестков просто тысячи. Иногда по 2-3 штуки на квадратный метр. Судя по маркировкам, они должны были самоликвидироваться. Но им же по 40 лет... Много нештатных боеприпасов, не сработавшие сбросы с дронов. Они самодельные, а потому самые опасные. Штатный боеприпас изучен и понятен. А еще тут все завалено не сработавшими FPV-дронами.
0: Конвенция в траве. И правда, я десятки раз натыкался на поломанные пластмассовые винты и отлетевшие моторчики дронов. Это что-то новое, невиданное ранее. Как и западные боеприпасы. Здесь они представлены пресловутыми и очень опасными колокольчиками, похожими на цоколь от электролампочки с белой ленточкой. Третий класс опасности. Их ставят дистанционно. Бандеровцы просто забрасывали нашу полосу наступления этими минами. Сапер Бухта машет рукой и показывает в траву. Там притаилась американская мина М-70/73. Их тоже ставят с помощью артиллерийских снарядов натовского калибра. 9 штук в кассете. Срабатывает на изменение магнитного поля. Может и на бронежилет. Я удивляюсь, насколько точно подобран к этой мине камуфляж. Ее с 3 метров не видно ни глазом, ни на экранчике камеры. Хотя она достаточно массивная. 585 граммов гексогена. И опять на этом типе мин почему-то не срабатывает самоликвидатор. М-70 должна была подорваться через 4 часа, М-73 через 48 часов. Почему? Саперы лишь пожимают плечами. Батарейки сели. Здесь не лучшее место для обсуждения Оттавской конвенции.
9: Поэтому я обхожусь внутренним монологом. Конвенцию подписали в 1997 году 164 страны, и США в том числе. Подписавший ее не должен передавать противопехотные мины другим странам. И вот было бы здорово, если бы оставшиеся 163 страны-подписанта спросили у США: «А зачем вы нацистам мины-колокольчики передаете? Да еще в таком количестве?» Нет, не спросят. А еще есть конвенции о негуманном оружии, где мины должны снабжаться самоликвидаторами, работающими самоликвидаторами, в отличие от авдеевских сюрпризов. И США тоже ее подписали когда-то. Вот так, стоя на обочине шоссе, побывавшего линии фронта, понимаешь всю ничтожность международного права или лживую избирательность его применения. Минное поле за городом. Около полудня на дальних плантациях, где другие группы саперов собирали свой урожай, загремели взрывы. Подорвали и мы свою кучку. Противотанковые мины, мины-минометные и прочее опасное добро. Кто-то из саперов показал нам на небо. Что-то тихоходное и бесшумное сделало над нами петлю. Ее хорошо было видно по инверсионному следу. Один из саперов сказал в рацию: «Крыло, рассредотачиваемся!» И мы все рассредоточились. Я поехал в Донецк, до которого было всего минут 15-20 от минного поля, не больше. Донецкий фронт прорвало. Освободили Красногоровку. По-прежнему броню и каски надеваем на окраине Донецка, там, где заканчивается измученный обстрелами Петровский район столицы Донбасса. Возможно, это последний раз. Война уйдет из городской черты окончательно. Дорога до Красногоровки стала проходима в последние дни. Но водитель все равно нажимает кнопку на плафоне освещения, включая трэп, которая притаилась на крыше машины под бесформенным комом маскировочной сетки, и сообщает по рации: «Ждите, едем!» Чтобы сослуживцы нас подстраховали с помощью электроники на самом проблемном участке дороги. Его видно по остовам машин, но ржавчина огненно-рыжая, давняя. И, к сожалению, даже хорошая мощная рэп не может накрыть все и работать постоянно, круглые сутки. На самом деле Красногоровку взяли еще в августе. Командир штурмовиков «Ирландец» объяснил мне тогда, что за противником остался лишь небольшой участок на окраине города, половина улицы. За спиной у ВСУшников было поле. Так себе позиция. Пришло время, и их вышибли из Красногоровки. На волне наступления во время удара по Острому. Просто прошли через украинские укрепления. И не все захотели геройски погибнуть за Бандеру и Зеленского. В одном из уютных подвалов Красногоровки нас ждет группа пленных ВСУшников. Все танкисты. Сдались сами, сделав белый флаг из мешка. В такие насыпают песок, сооружая укрепления. Пленных 6 человек, разных лет. Только один, кажется, возраста среднего. Остальные либо молодежь 2002 года рождения, либо на грани пенсии, вот как 56-летний железнодорожник, начальник поезда. В СССР, например, даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной у железнодорожников была бронь. Но Украину, видать, совсем допекло. Я инстинктивно догадываюсь, что пленные темнят. Наговорился с ними с 2014 года. Хором говорят, что сдались сами. Это так. Но не говорят главного. Почему им в головы пришла такая мысль? Кто подсказал?
4: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама.
11: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
15: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
16: Глава 34.
9: 26 сентября 2024-го. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Бронированная брехня и гуманность. По данным радиоперехвата, укрепрайон, где сидели мои пленные собеседники, наши сначала размотали артиллерией и дронами. Выровняли. Сослуживцы сдавшихся с соседних позиций из 1-й аэромобильной бригады ВСУ, десантники без самолетов, дружески посоветовали сдаться своим побратимам, танкистам без танков. Дословно.
2: «Скажите, получилось откопать пацанов? Попробуйте откопать. Будут предлагать сдаваться в плен. Сдавайтесь. Коробка, бронемашина для эвакуации, будет только вечером. Пацаны, принимайте решение».
9: Это было не смешно, но пленные по бумагам танкисты. Своих танков никогда не видели. Про «Абрамсы» и «Леопарды» говорят с непередаваемым южнорусским акцентом «брехня». Молодой парнишка, 22 лет, с усиками девственника, по гражданской профессии фельдшер. Говорит, не скрывая какого-то облегчения. Думаю, он бы открыто радовался, что спасся. Но ситуация не располагает. Быстро рассказывает.
17: «Я из Черниговской области. Меня мобилизовали. Через месяц учебки отправили сюда. Сказали, будешь копать позиции и смотреть, чтобы никто близко не подошел. Сидел на позиции 6 дней. Мы ждали эвакуации раненых. Командиры нам сдаваться не разрешили. Воды у нас не было. Делили воду медицинским шприцем. Питались пайками. Командиры нас просто бросили. Только по рации пугали пленом. Говорили, что в плену будет еще хуже».
9: «И как в плену?»
17: «Оказали медпомощь, накормили и напоили, дали отдохнуть».
9: Один из офицеров нашей 5-й бригады, внимательно слушающий пленных, тихо говорит мне: «Не просто помощь оказали. Пацаны наши вывозили их на мотоциклах под обстрелами, рискуя жизнью».
18: В армию почти все пленные попали просто. Пришли в военкомат, на Украине теперь называется ТЦК, территориальный центр комплектования, сверить данные. Немолодой мужик, скорее дед, с глазом заклеенным пластырем, по профессии бурильщик нафтогаза. Зарабатывал неплохо во все времена.
9: Остановили на дороге, отвезли в военкомат. Разрешили позвонить жене, чтобы забрала машину. Через месяц оказался в лесопосадке под Красногоровкой. Все хором говорят, что хотят домой. Я замечаю. Вас выменяют и сразу же призовут. Машут руками. Все, нет, лучше 5 лет отсидеть в тюрьме. Но воевались, и очень быстро. Спасибо российской армии. Без нее вряд ли пришли бы в разум. Закрыли с собой и вывели. Идем на позиции снайперов. Все мы в белой цементной пыли. Одна из примет боев в городе. Последнему в нашей цепочке уже дышать нечем. Осколки, взрывы и пули переламывают бетон в субстанцию, похожую на сахарную пудру, только не сладкую. При этом есть ощущение, что Красногоровки чуть-чуть, но досталось меньше, чем Авдеевки. По слухам, и взятый на днях Украинск даже сохранил большинство стекол. Один из сопровождающих, командир с позывным «Кирсан», говорит, что при штурме Красногоровки мы были ограничены в средствах. Много мирных осталось.
17: Использовали больше пехоту. Нельзя было работать артиллерией. С острым было проще. Мирных жителей мы не видели.
9: Сейчас в Красногоровке есть мирные?
17: Нет, мы всех вывезли, даже с домашними животными.
9: Как вас встретили?
17: Как родных. Мы тоже всем оказали медпомощь, вымыли, накормили. Я с каждым мирным общался и уверен, что они ждали Россию. Они даже помогали нашим раненым, бинтовали, уколы делали. А противник как к ним относился? Есть показания мирных, что не выпускали из подвалов за водой и расстреливали тех, кто выходил. Даже если просто вышел подышать из подвала, стоишь на пороге. Они были в психозе и принимали местных за нашу разведку, переодетую в гражданское. Убивали на месте. И это были не единичные случаи.
9: Кирсан говорит, что за последнее время его подразделение взяло в плен почти 50 солдат противника, хотя парни прекрасно знали, что вытворяли ВСУшники в Красногоровке. Логика Кирсана, воюющего уже 5 лет, простая. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Еще он верит, что гуманное отношение российской армии к пленным как-то скажется и на наших ребятах в бандеровском плену. Александр Трошин, позывной «Узник», командир мотострелкового батальона. Дважды герой России и ДНР, старлей, ставший за один день майором, тоже говорит со мной о гуманности, только с примерами какого-то запредельного героизма.
17: «У меня пацаны, собой прикрывая, выводили местных. Там, как получилось, мирные сидели в подвале, их было человек 10. Противник поджег дом. Выход из дома только в сторону врага. До него меньше 100 метров. У меня пацаны буквально с собой мирных закрыли, когда выводили. То есть встали стенкой у выхода и открыли огонь по противнику. У меня 2 бойца там погибло.
9: А потом?
17: Сделали маленький пункт фильтрации. Проверили документы, телефоны и вывезли. Человек 200 мы вывезли из Красногоровки и эвакуировали. Кого-то на носилках несли.
9: Курахово уже на горизонте. Поля за Красногоровкой изумительно желтые, местами нежно-золотые, а за ними, на удалении 6-7 километров, дымит острое. Снайпер что-то выцеливает в небе, говорит со мной, не отрываясь от оптики. Оказывается, как малое ПВО, крупнокалиберная снайперская винтовка с тепловизионным прицелом равных не имеет. Снайпер белый объясняет мне, что тяжелый дрон, называемый в обиходе «Бабой-Ягой», способный нести 4 противотанковых мины, бывает сбивается одной пулей. Но для этого нужен острый глаз и твердая рука. Мы стоим чуть в глубине здания, в тени. И Гранит, заместитель командира 1-го стрелкового батальона, объясняет суть наступления последних дней. Наша главная цель – выйти к Курахову.
17: «Железную дорогу прошли». Врага много, окопы у них глубокие. Лесополосы широкие, каждые 50-100 метров у противника опорный пункт. Мин тьма, полностью обложились. Отходят и поля минные оставляет, и еще минируют дистанционно. Противник немножко дестабилизирован. Соседи наши справа, группировка «Центр», хорошо зашли под Селидовым.
9: Гранит протягивает мне бинокль. Да, Курахово уже на горизонте. Его пытались штурмовать в лоб, но при этом у противника за спиной огромное водохранилище. Бежать некуда. Это дисциплинирует. А вот удар с фланга, который даст возможность отойти, захисники, скорее всего, не выдержат. Узник говорит, что услышал по рации, как из штаба ВСУ отдавались команды на английском. А у нас воюет татарское подразделение. Услышать их можно, а вот дешифровать сложновато. В американской армии, кстати, во время Второй мировой, индейцы навахо работали радистами-шифровальщиками. Расспрашиваю узника про эту пресловутую зону или колонию под островом. Там были заключенные? Он машет рукой. Никого там не было. Там сидели только операторы БПЛА. Тюрьму зачистили, а на следующий день нашли подвал с заваленным входом. В подвале штук 20 дронов «Камикадзе», много взрывчатки. Пульт одного из дронов был еще включен. В подвале никого не было? Узник ответил коротко, дипломатично и при этом обаятельно улыбаясь. Зачистили. Почему двинулся фронт? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался. Раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам. В Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество ВСУшников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое. При этом все говорили, что и огрызающихся, мотивированных подразделений у противника хватает. Научились неприятно удивлять противника? Тоже ставим плюс. Узник в разговоре заметил, что резкая окончательная зачистка Красногоровки, потом бросок на Острое и сразу же обход этого населенного пункта противника дезорганизовали. Что может быть еще? Ответ пришел неочевидным образом. Как говорят экстрасенсы, прорубило. По пути из Красногоровки заехал в подразделение, занимающееся снабжением нашей наступающей 5-й бригады. СВО – это война ресурсов в первую очередь. Ты можешь занять позиции, но как ты за них закрепишься, если не будет усиления людьми и средствами огневого поражения, снабжения боеприпасами, водой, батареями и едой? Снабжение я расположил в порядке важности. Если снабжения не будет, противник контратакует и выбьет штурмовиков. А пути подвоза станет контролировать с помощью дронов «Камикадзе» и беспилотников-корректировщиков артиллерии. Мотоцикл здесь оказался единственным эффективным транспортным средством. В народной молве снабженец – это неприлично толстый дядька, сидящий в тылу. А как вам десяток молодых снабженцев, таких поджарых и резких парней на спортивных мотоциклах? И на каждую группу мотоциклистов две системы РЭП. Еще наш дрон помогает. Контролируют их маршрут. Еще и логистику снабжения укоротили до невозможности, максимально приблизив ее к фронту. Такая близость дает главное. Буквально десяток минут, и напередок завезены штурмовики, а раненые, которые сковывают наступление, наоборот, эвакуированы в тыл. Конечно, фронт задвигался при таком подходе, а у противника, наоборот, прогнулся и просел. По скриптум. Одно из первых применений мотоциклов на фронте. Подчеркну, это системное подразделение, штатное, со всеми вытекающими. Сейчас мотобаты есть практически везде на фронте.
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
16: 16+.
4: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
13: Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Во время телефонного разговора российский лидер пожелал американскому коллеге крепкого здоровья и успехов. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, помимо поздравлений, президенты обсудили урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. В частности, глава Белого дома пообещал повлиять на европейские страны и Киев ради прекращения боевых действий. Кроме того, заявил, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время. Беседа Путина с Трампом продолжалась почти час. Лидеры двух стран не созванивались с декабря прошлого года.
4: О политике.
13: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. В Минске глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом республики Александром Лукашенко, заявили в МИДе. Стороны обсудят интеграцию в рамках союзного государства, а также совместное противодействие западным санкциям. Кроме того, министр проведет переговоры со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.
4: О происшествии.
13: Осадки с примесью нефтепродуктов выпали в Рыбинском округе Ярославской области. Жители нескольких населенных пунктов заметили маслянистые следы после прошедшего дождя. Об этом сообщила глава округа Татьяна Смирнова. Специалисты Минприроды и сотрудники МЧС уже взяли пробы воздуха и почвы. По ее словам, опасных веществ в них не обнаружили. Местные власти связывают инцидент с утренней атакой беспилотников на местную нефтебазу.
4: Об образовании.
13: Российские выпускники узнали первые баллы ЕГЭ. Свои результаты получили школьники, которые 1 июня сдавали химию, историю и литературу, сообщили в Минпросвещение. Оценки направили в 89 регионов страны, а также в российские школы за рубежом. Всего в этом году единый госэкзамен сдают более 700 тысяч человек.
4: Обо всем.
13: Британский гонщик Льюис Хэмилтон впервые победил на этапе Формулы-1 за команду Феррари. Семикратный чемпион мира выиграл Гран-при Испании на автодроме в Барселоне. Об этом сообщили организаторы соревнований. Второе и третье места заняли соотечественники пилота Джордж Рассел на «Мерседесе» и Ландо Норрис из «Макларена». 41-летний Хэмилтон перешел в итальянскую конюшню перед началом прошлого сезона.
4: О валютах.
13: Официальный курс доллара 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
20: Да, добрый день.
19: Но вы когда-то работали в Луганске, я хорошо, кстати говоря, это помню, мы с вами общались, и вы работали там, потом вот перешли к особым поручениям по преступлениям киевского режима. И вот хочется спросить, за этот период, что вы работаете с особыми поручениями, вы не устали, а? Вот постоянно, это же полное погружение в эти самые преступления киевского режима, вы читаете дела, смотрите фотографии наверняка, да, с какими-то случаями работаете напрямую. Меня часто спрашивают, как я выдерживаю, а я вот у вас хочу спросить, как вы выдерживаете, вполне серьезно.
20: Ну, скажем так, это же не только ограничивается фотографиями и делами, да, то есть да. Я ночью только вернулся из Старобельска.
19: Да-да-да.
20: Вот, и я разговаривал, и, к сожалению, и с родителями, которые потеряли детей, и с людьми, которые пережили все эти события, поэтому это тяжело, это тяжело, но эту работу кто-то должен делать, потому что за это, знаете, меня греет самая главная вещь, да, то есть за это кто-то должен ответить. Вот они обязательно должны ответить за убитых детей, за разрушенные дома, за запытанных солдат, за, значит, за уничтоженные там города и деревни. Да. То есть это все есть, да, то есть это все я знаю буквально доподлинно, потому что я не, скажем так, ну, не бумажная крыса, да, то есть я не
19: занимаюсь только документами. Так я знаю, да, что вы напрямую работаете.
20: Вот, поэтому вот часть работы, конечно же, я провожу в виде верификации, там, то ли там по территории, не знаю, там, Курской области, по разрушенным Суджа, Погребки и там Поречная и так далее, значит, там по Горловке, которые прилетают, Алёшки, которые находятся в блокаде, вот и масса-масса вещей, да, потому что не посмотрев в глаза людям, не увидев самому те, что там происходит, это все передать, доказать, описать, вот и заставить твоих оппонентов это признавать, да, это очень тяжело. Да, поэтому, наверное, вот решение министра было именно исходя из этого, да, потому что все-таки нужен был человек, который, скажем так, ногами стоит на земле. Вот поэтому, ну, вот эта миссия, она как бы мне и выпала.
19: Миссия. Вы к этому относитесь как к миссии?
20: Безусловно, как к миссии. Потому что, знаете, вот все нормы международного гуманитарного права, они все-таки исходят из того, что прощения за такие преступления нет. Вот их нет. Да? То есть есть конвенция 1968 года о том, об отсутствии сроков давности. Да? Значит, только, знаете, если вот по итогам конфликта принимается решение об амнистии, да, то амнистия подпадает только минимум преступлений. Да? К примеру, за участие в военных формированиях, за там, ношение какой-нибудь формы, за еще что-то. Да? Но кровь, пытки, убийства, разрушения, мародерство – нет, это не списывается. Для этого нет срока давности, независимо от того, что заложено в договоренностях, что заложено вот в итоговых документах, когда конфликт заканчивается. То есть те, кто совершает преступление, те, кто в Русском Поречном насиловал женщин, а потом стариков забросал гранатами в подвале, да, они не могут быть амнистированы. Просто не могут. Эти люди не могут нормально ходить по земле спокойно. То есть за ними все равно придут. Вот как, когда, в каком виде, насколько жестко, насколько быстро, да, то есть, но это люди, которые обрекли себя, свою жизнь навсегда. То есть они навсегда являются мировыми международными преступниками, они уголовники.
19: Форма работы, вы прям как следователь, я так понимаю, да, работаете?
20: Ну, я бы не перебирал на себя, безусловно, ну, вот эти обязательства, потому да. что вот мой реферат, у любого дипломата реферат определяет его полномочия, да, то есть поэтому мои все-таки полномочия, они связаны как раз с координацией действий с следователями Следственного комитета, Главного военно-следственного управления, Генеральной прокуратуры, военных, вот, ну, соответственно, силовых структур, ФСБ, вот, и местные органы власти, то есть вот эта вся цепочка, да, то есть, конечно же, я не расследую никакие, значит, какие-то уголовные дела самостоятельно. Конечно, это делают следователи Следственного комитета России.
19: Но ваша задача?
20: Моя задача – получить эту информацию для того, чтобы она была представлена на международных площадках. То есть моя задача для того, чтобы наши дипломаты в Совете Безопасности ООН, в ОБСЕ, в СПЧ, да, они обладали вот тем набором данных, либо я сам выступаю, либо они, то есть готовятся доклады, в которых описывается детально вот эти преступления, которые мы можем предварительно квалифицировать как нарушение норм международного гуманитарного права, будь то ДОП, протоколы, конвенции и прочее. Они чуть-чуть отличаются от внутреннего права России, к примеру, Уголовного кодекса, но, допустим, 356-я статья, запрещенная формы и методы ведения военных действий, да, то есть это все отражает конвенции, то есть они отражаются во внутреннем российском уголовном праве. И вот с этим работают, конечно, наши следственные органы. Мы трактуем это через призму международного законодательства.
19: Как вы считаете, вот в вашей работе вам помогает, что вы луганский, что вы как раз из Луганска, и, ну, как никто другой, наверное, знает, собственно, ту аудиторию, да, с которой мы имеем дело?
20: Ну, безусловно, я думаю, да. Потому что все равно вот тот опыт десятилетий, да, который это и понимание менталитета, и вот полная погруженность в те события, начиная с 2014 года, ну, конечно, они даром не проходят. Конечно, это все накладывается на свое восприятие, на знание людей, на опыт произошедших событий, на, ну, испытаний в том числе. Вот, поэтому, ну, начиная с 2014 года, пришлось столкнуться с огромным количеством крови, бед, человеческих страданий. То есть вот через это все пришлось пройти, и потом, поэтому вот каждый вид каких-то событий, которые происходят, да, он в тебе, ну, это неминуемо, да, то есть он вытаскивает в тебе воспоминания о том, что было до этого, да, то есть раз обсуждая сейчас, что было в Старобельске, да, безусловно, я вспоминаю вещи, вот и славяно-сербские школы, которые подвергались постоянным обстрелам, и дети, которые эвакуировались из Луганска, которые разбомбили машину, просто сожгли, когда не дали эвакуировать людей, и так далее, и так далее.
19: Ну, первый удар был по Луганску.
20: Я это прекрасно помню, я был на этом месте. И вот да. Буквально там не так, да, 12 лет уже прошло, вот, а все равно, когда ты приходишь, там сделан такой небольшой обелиск, да, то есть ты все равно, у меня в голове остается вот эта просека через сквер в Луганске, дыра сия, зияющая в здании областной администрации, и люди, которые просят о помощи, у которых, ну, у некоторых нет ног, у кого-то кто-то просто, скажем так, лежит в луже крови, вот, и вот этот шок непонимания о том, что же, как же так могло произойти. Да, то есть тот момент, да, то есть вот в голове у тебя бурлило просто, да, то есть так же не может быть, да, то есть как люди, которыми ты жил, значит, десятилетиями в одной стране, с которым на тот момент у тебя был один и тот же паспорт, да, то есть они вот решили, что все, вот с вами мы будем разбираться и вот такими методами, да, то есть дали команду летчику, летчик тоже там той же национальности, той же страны, значит, он атакует и бьет по, ну, фактически по детям, там мамы с детьми гуляли,
19: да,
20: вот именно
19: и
20: на этой
19: площадке. Девочка и мать, и дочь погибли.
20: Ну, да. это вы говорите о Горловке, там, да, когда там, вот Горловская Мадонна, это немножко не тот случай, но это все, к сожалению, это все сливается в одно.
19: А напомните, первый удар же, он был по Луганску, там какие обстоятельства были, результат удара?
20: Второго, значит, результат удара, 8 человек погибло на месте, 8. И порядка 17 человек получили ранения, значит, было, то есть украинский штурмовик кто-то зашел, вот буквально атаковал вот эту площадку, это был день, это было где-то примерно там, в районе там, 2-3 часов дня, когда люди просто ждали. То есть у меня там погиб человек, которого я прекрасно знал, он учил моего сына, да, который прошел афганскую войну, который возглавлял Александр Гизай, значит, который возглавлял, значит, поисковые отряды «Каскад». Да, и он пришел, просто ждал свою жену. Вот он ждал жену и прогуливался там по тротуару. Да, то есть и тут он пережил Афган, его не зацепило. Да, то есть, а вот тот украинский штурмовик просто зашел, и он погиб на месте.
19: Вот еще уточнение как раз предыдущему вопросу, то есть, наверное, правильно, и это, наверное, учитывали, когда вас назначали на эту должность, что вы человек не с канонической территории России, а именно из Луганска, да?
20: Я не знаю, наверное, надо будет уже оценивать по итогам работы. Посмотрим, когда, честно говоря, итог работы должен прийти уже, когда те люди ответят за совершенные преступления. Но то, что вот люди из Донбасса, наверное, не дадут им спуску, ну, такие, как я, ну, наверное, это да, это так.
19: Какая часть того, чем вы занимаетесь, уже реально расследованы, и есть названные имена, и вы, собственно, этих людей знаете, и, ну, можно с этим уже дальше работать. Какой процент из тех дел, которые вы имеете вот сейчас, с которыми работаете, уже, по сути, ну, можно ставить точку и отправлять там куда-нибудь в международный суд?
20: Тут, понимаете, вот у вас сразу 10 вопросов в одном. Да?
19: Да.
20: Поэтому, значит, если говорить о статистике, то это наша там, плотная работа с Следственным комитетом России, и мы исходим из того, что преступление совершается в зоне юрисдикции России. Да, и поэтому наши следственные органы, наша Генеральная прокуратура, наши суды выносят вполне правомерные решения. Да? На сегодняшний день 1145 человек уже получили сроки.
19: Условно.
20: Почему условно?
19: Не условно.
20: От реальных, от 8 до пожизненного.
19: О, да. Это прям за военные преступления.
20: За военные преступления, за расстрелы, за убийства, за, значит, убийства людей, которые там на территории Курской области, за обстрелы, за расстрелы гражданского населения в Мариуполе. Вот все вот эти персонажи, они получили там свои сроки, и они уже отбывают наказание. Да.
19: Они, эти люди из взятых в плены, да, правильно? Из плененных,
20: да. Как раз. Есть определенная часть, которая делается заочно. Да, то есть, ну, по большому счету, что такое заочно? Это отсроченное наказание.
19: Я сказал условно, заочно хотел сказать.
20: Заочно. Да, то есть, когда следователи провели колоссальную работу вместе со спецслужбами, с разведчиками, контрразведчиками, да, то есть они собрали весь материал на какого-то персонажа, который давал приказы преступные, который выполнял какие-то преступления, который совершал какие-то преступления. То есть, скажем так, для него это просто отсроченное наказание. То есть по нему уже принято решение, а квалифицирован, дана правовая оценка, осталось его поймать.
19: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Через 2 минуты вернемся в эфир.
3: Что будет? честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
22: Друзья, будущее наступило.
23: Радио уже давно не шипящий приемник.
22: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите.

0: Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк Москино. Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. А из тех, кто находится за рубежом, кого-то удается достать, вот я имею в виду военные из ВСУ, которые там по каким-то причинам оказались за рубежом, по ним наверняка ведется работа, установлены личности, удается ли до кого-то дотянуться? Были ли такие эпизоды?
3: Ну, понимаете, нужно, знаете, вот расставлять точки над «и», пока мы вот глубоко не вошли в эту тему. Давайте вспомним аналогию Второй мировой войны.
2: Давайте.
3: Да? Значит, когда
2: по итогам.
3: Вот, да. Соответственно, у нас 8 августа 1945 года было принято решение о Нюрнбергском трибунале. Да. 8 августа. Ага. Только в 1943 году, да, то есть, значит, странно.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Европа, европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность.
2: А если там согласовано было это, как вы думаете?
3: Знаете,
2: можно ли прямо обвинять Европу?
3: Можно. Можно. По ряду причин. Потому что, во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Да, то есть они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Вот там все внесено. То есть им дали

0: вооружение в руки, им сказали, говорит, делайте, что хотите, мы никак, то есть не отреагируем, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Да потому что русские не люди. Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
1: Обвинять, как мы с вами пришли к выводу, европейскую сторону можно, а дойдет ли до реального наказания, ну, мы сможем каким-то образом действительно с помощью каких-то рычагов их наказать за это?
0: Я думаю, да. Вопрос, когда?
1: Я бы никогда спрашивал, я бы спрашивал, как.
0: А как это, значит, во-первых, это наказание по отношению к конкретным персоналиям, по которым должны быть доказаны преступления, и в мире должна быть сформирована атмосфера, при которой этих людей выдадут и позволят посадить на скамью подсудимых.
1: Борис Джонсон.
0: Виновен, то есть надо разбираться в этих делах. Значит, надо те, кто... А крупнейшие лоббисты сегодня выделяемых средств на вооружение Украины. 90 миллиардов кто полоббировал. А Урсула фон дер Ляйен, а Кая Каллас.
1: Не вы верите, что они когда-нибудь окажутся на скамье подсудимых?
0: Я в это верю. Я в это верю. Потому что сначала должен произойти вот такой Нюрнберг. То есть Нюрнберг в том смысле, что не формализован, чтобы не цепляться за слова, да, а когда мир просто откроет глаза и уши и увидит то, что происходит, и за что они платили. За что платили немецкие бюргеры, да, то есть за что платили там французские налогоплательщики, да, то есть когда приобретали дроны, которыми ударили по там, зданию в Старобельске. Когда они платили зарплату боевикам, которые пришли в русское Опоречное, там сначала изнасиловали, а потом расстреляли женщин. Вот они же платили за это. А боевики, которые были в Селидово, которые, значит, уходя, просто, значит, они, ну, по нашим только данным, вот, зафиксировано, 130 человек просто поймали на улицах и расстреляли. Ну, вот уходя сказали, говорит, мы будем уходить, мы всех убьем. И уходя, ну, это просто вот группы ходили по этим улицам, и вот кого увидели, того и расстреляли. Зашли в дом, значит, ага, где-то там огонек горит, да, то есть зашли и расстреляли. То есть вот за это должны понести ответственность. То есть, ну, сейчас они делают вид, что не-не-не, что вы, этого же не происходило, этого же нет, этого не может быть, вы все врете.
1: Все-таки в первую очередь надо обвинять не спонсоров, а непосредственных реализаторов, да, исполнителей. Это украинская страна. И вы, как человек из Луганска, который, собственно, жил на этой территории, вы скажите, пожалуйста, я помню еще 5 лет назад, когда специальная военная операция вот-вот шла к началу, атака на Донецк была, вот мы с вами тогда связывались по телефону, разговаривали в эфире, я вас спросил, а можно ли это считать, ну, геноцидом? Вы тогда сказали уже утвердительно, хотя другая должность у вас была, что да, конечно, а как иначе? Это геноцид. А как, собственно, вы там, на украинской территории, к этому пришли? Скажите, пожалуйста, как так получилось, что свои вот начали убивать своих. У вас есть объяснение этому?
0: Определенной степени есть. Грубо говоря, это элиты, группы людей, которые влияют на процессы, да, то есть они, ну, они продали свою страну, они продали свой народ. Вот нагло и цинично, да, то есть они сказали, мы хотим быть элитами, он говорит, ваша плата – это издевательство над своим населением. Говорит, ваше население должно быть подвергаться, вот если они не поддерживают какую-то точку зрения, там, ну, вот, если они не прозападных ориентаций, а прозападная ориентация в их трактовке была антироссийская. То есть на Западе, там, украинцы на Западе не нужны даром. То есть они нужны только как антироссия. То есть они никогда... Украинцы, славяне, они, ну, в принципе, там не нужны, никто их никогда туда не примет.
1: Ну, особо не котировались, да.
0: А почему
1: разве
0: не котировались?
1: Разве что женщины для известных целей. Вот.
0: Ну, это же, послушайте, значит, использовать кого-то, да, то есть и принять как равного, это совершенно две большие разницы, да. На сегодняшний день европейцы используют украинцев как соответствующие там, приспособления для того, чтобы воевать с Россией. Да, то есть украинских женщин используют по другому принципу. Работников на плантациях Польши тоже используют. Это что значит, они приняли их как равных? Да нет, конечно. Нет, конечно, они просто используют. Сейчас используют украинское население как расходный материал для ведения войны. Используют. Приняли как? Нет. Не приняли они их как равных и не примут никогда.
1: То есть, получается, украинцы начали, ну, те украинцы, я имею в виду, начали убивать своих уже тогда на деньги Запада. Это не потом произошло, да, не с началом специальной военной операции.
0: Я приведу вам один пример вот из самого старта.
1: Давайте. Да? Это какой момент все-таки?
0: 91-й
1: старт год. Для вас. А, 91-й. Я-то думал, вы за 13-й год что-то скажете. Старт 91-й год. Давайте.
0: Ага. 1 декабря 91-го года прошел так называемый референдум, нелегальный, нелегитимный по выходу Украины из состава Советского Союза. 2 декабря Польша и Канада уже признала Украину. Еще итоги не подошли, еще печати не высохли, еще подписи не высохли. Они уже признали существование Украины. За 2 месяца, к концу января, 90 стран по команде США и Брюсселя, значит, уже признали Украину. 90 стран. То есть эта история вся готовилась, она разрабатывалась, она планировалась на протяжении долгого периода времени, она вынашивалась и, значит, развивалась, создавалась и двигалась. В 1992 году уже появились представительства НАТО на территории Украины, начали работать с Украиной, готовя ее к этому статусу. и тысячи-тысячи НКО, которые финансировались с фонда Сороса, USAID, DFID и прочие по целому ряду направлений, они готовили отдельную элиту прозападную, они готовили эту страну сдавать, вот, использовать в своих интересах. Причем нагло, прагматично, цинично, описывая, вы пойдете в Европу, вам будет счастье, как, ну, сначала нужно умереть здесь, на плантации.
1: Но изначально, и мне многие об этом рассказывали, что внутри Украины, особенно вот центральная западная часть, существовал негатив в адрес, это причем изначально, это не в 2013 году произошло, негатив по отношению к Восточной Украине. Действительно, так было, раз уж мы к 91-му году обратились.
0: Украина всегда, как отдельное государство, когда она перестала быть УССР и частью России, да, то есть, ну, не надо лукавить, потому что и УССР, и БССР, они не были никогда отдельными государствами. Они были обычная часть большой страны Советский Союз. А вот когда появилась вот, типа, отдельная страна, то Украина всегда существовала как расколотая. Всегда. То есть, была Галичина с тремя областями, которая тяготела к Польше, ненавидела поляков, да, то есть, за то, что они там колонизацию им проводили на протяжении столетий, но тяготело туда. А вот. И Донбасс был, который был просто, ну, не Донбасс, а Донбасс, Новороссия, вся, угу, восток, ну, понятно, восток, да. Украины. Угу. Да, то есть это была, знаете, такая, ну, нормальная этническая часть России, большой России, вот независимо, как она называлась, Советский Союз, Российская империя или Киевская Русь. Да, то есть это была обычная часть вот этой большой страны, которая, собственно, откалываться от самой этой страны не собиралась. У Донбасса никогда не было амбиции выйти из состава Большого Советского Союза.
1: То есть вы чувствовали, ощущали себя украинцами?
0: Мы ощущали себя жителями большой советской страны.
1: Ну, уже после 91-го года. 90-е, нулевые, да. Все-таки, давайте вот этот период, ну,
0: рассмотрим. В какой-то степени да, наверное, но то есть это была страна, это большая страна, в которой дружественное объединение, то есть она поменялась из единой страны на какое-то объединение славянских стран или стран бывшего Советского Союза.
1: Вы, когда путешествовали по Украине, испытывали какой-то дискомфорт или нет?
0: Я ощущал разницу, и существенную разницу на Западной Украине, на Восточной, Центральной. Это, конечно, очень по-разному. Очень по-разному. Львов, когда ты приезжаешь во Львов, они говорят, там, мы львовяне шляхетні гонорові. То есть мы львовяне, значит, а мы шляхта, то есть как дворяне, элита и прочее, а вы тут, мы пьемонт. Вот, а вы неизвестно кто, вы там москальские как бы запроданцы. Поэтому, конечно, да, конечно, совершенно по-разному.
1: И а почему москальскими-то вас называли? Не понимаю, в этот момент мне не очевиден. Прям москальские-то, блин.
0: Ну, почему
1: москальские? Потому что типа русские, да, все-таки.
0: Ну, конечно, первые. Конечно.
1: А, ну, да. Вот. Ясно. Перерыв сделаем. Иван Панкин, Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали скорый приезд американских переговорщиков в Россию. Спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Москву для продолжения диалога по Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав двух стран. По его словам, Путин вновь выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности повлиять на Киев и европейских союзников ради прекращения боевых действий. Беседа политиков состоялась в день 80-летия американского президента, которого Владимир Путин поздравил по телефону.
6: О происшествии.
5: Энергетики восстановили электроснабжение в Калининградской области. Свет вернулся во все жилые дома и соцобъекты региона, заявили в областном правительстве. Масштабный сбой произошел из-за технических неполадок на Калининградской ТЭЦ-2. Там автоматически отключилась часть важного оборудования. Авария временно оставила без электричества несколько районов столицы региона и еще 7 крупных округов.
6: О расследованиях.
5: В Перми следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения подростков на двух местных жителей. Ранее информация о происшествии появилась в местных соцсетях. Как заявили в региональном управлении Следственного комитета, накануне группа несовершеннолетних избила мужчин. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Самих малолетних преступников разыскивают.
6: Об Иране.
5: США и Иран приблизились к заключению мирного соглашения. Как заявил американский президент Дональд Трамп, стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшие часы. Это позволит открыть Ормузский пролив для судоходства. Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили подготовку соглашения. Глава Белого дома заявил российскому коллеге, что рассчитывает опубликовать итоги сделки уже сегодня.
6: Обо всем.
5: Россияне стали более спонтанно планировать поездки в отпуск. В ассоциации туроператоров России рассказали, что глубина бронирования на зарубежных направлениях значительно сократилась. Максимум 3 недели. Главными причинами стали сложности с логистикой, подорожавшее авиатопливо и, как следствие, сами перелеты, а также нестабильная геополитическая обстановка.
6: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10,61.
6: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 16 градусов, завтра обещают до 24 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 21, в понедельник до 22 тепла, дождь и гроза. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, теперь по удару, ну, про Старобельск мы уже с вами коротко поговорили, хотя если есть что добавить, то, конечно. А после этого еще случилось несколько трагических происшествий, да и, понятное дело, случится. Ну, вот можно вспомнить удар по автобусу в Енакиево, это ДНР, ну, и, собственно, в Крыму был удар по поезду и вообще, да. И вообще периодически наносит Украина удары по мирным гражданам, прямо по мирным гражданам. Ну, по этому поводу есть по актуалке что сказать?
0: Знаете, вот тут надо говорить о понимании того, как к этому относятся западники. Потому что, ну, вот что произошло в Старобельске, я могу в деталях рассказать, потому что я вот сейчас там был, вот это, знаете, там запах гари детского общежития, да, то есть он до сих пор еще в голове вот. Оно
7: они там, кстати, говорят, какие дети, им всем было по 18 лет. Это вот
0: а что значит, а дети, 18 лет – это не дети?
7: Ну, типа, совершеннолетние взрослые. А,
0: ну, во-первых, значит, ты...
7: Это они говорят.
0: Да-да, я понимаю. Да. Да. Нет, это, послушайте, там включили машинку, которая начала выдавать фейки один за другим, она просто их главная задача – размыть эту всю историю. Им очень неудобно, им очень неприятно это видеть. То есть им надо как можно быстрее перелистнуть эту страницу, просто чтобы забыть, чтобы никто не вспоминал, чтобы об этом никто не говорил. То есть, конечно, ну, как они, ну, 18 лет, ну, слушайте, как об этом можно, как их можно приравнивать детьми. Ну, во-первых, из 44 детей, которые пострадали, да, то есть 19 несовершеннолетние, до 18 лет. Да, то есть, потому что это колледж, это с 15 лет. Вот, и дети с 15 до 18, их там было 19 человек. Поэтому здесь уж как-то, знаете, ну, совершенно не подойдет. Но и то, когда подавляющее большинство, и вот из 21, 19 девчонок, 18-19 лет – все по 17-19 лет. Девчонки, которые собирались быть преподавателями, воспитателями, значит, они учились в педагогическом вузе, вот они строили свои большие планы, они там хотели любить, хотели, значит, там, реализовать себя в жизни. Да? То есть тут был прилет, и вот их похоронили многих в подвенечных платьях. Да, вот, знаете, вот эти вещи, да, то есть, и они очень, знаете, очень стыдливо так отворачивают глаза и говорят, там, мы, говорит, не знаем, что там происходило, потому что, говорит, мы не можем это верифицировать. При этом вы помните этот цирк, связанный с выездом журналистов, да, которые сказали, ой, знаете, мы заняты, ой, мы не можем, а те, которые съездили, им просто редакция не разрешила публиковать целый ряд материалов. Мы сейчас работаем в этом направлении, вот буквально сейчас мы организовали выезд туда представителей Международного Красного Креста. Была мониторинговая миссия вместе с Российским Красным Крестом, и вот они приехали, мы вместе с ними ходили по этим этажам разрушенного общежития, разговаривали со свидетелями, разговаривали с детьми, которые выжили, ездили в больницу, значит, разговаривали с врачами. Да, то есть, да, понимаете, пока они находятся там, они говорят, ребят, ну, конечно, это жуть, это ужас, это страсть, страсти Господни. Но только западники на международных площадках, когда это Совбез ООН, когда выступает датчанка, выступают прибалтийцы, да, то есть они говорят, мы не знаем, что там происходило.
7: Мы не испытываем стыда.
0: Мы не хотим знать, что там происходило. То есть мы знаем, что Россия виновата, она во всем виновата. Все, мы не хотим этого ничего знать. То есть мы не хотим изменять наши нарративы. То есть это ключевой подход. И вот, вот это преступно. Вот это преступление. Вот это преступление, когда они говорят, знаете, вот на вот этих карателей не распространяется норм международного гуманитарного права. Вот на вас да, а на них нет.
7: А как вы думаете, почему? Вот есть почему? Ответ на этот вопрос.
0: Почему так? Почему они избрали для себя это оружие. То есть у них есть свой приоритет. Мы хотим разграбить Россию. Мы хотим, чтобы Россия была слабой. Мы хотим добраться до ваших ресурсов. Мы хотим вас использовать для того, чтобы нам жилось хорошо. Чтобы Брюссель, Лондон, Париж, они оставались великими, а они оставались великими как только державы колонизаторов. То есть они же всегда жили за свой счет, за чужой счет, поэтому сейчас им хочется пожить за счет России. Поэтому вот эти колоссальные вбросы денег – это синдикат. Синдикат, который они сбросились для того, чтобы ослабить Россию, потому что даже чтобы дальше грабить. Вот, вот просто и понятно. Вот, и здесь они говорят, вот когда касается норм международного гуманитарного права, они говорят, вот ради такой большой цели, для того, чтобы жить за счет русских или за счет ресурсов России, да, можно пойти на нарушение всего. Убийство, насилие, ну, мы же там не лучших же выбираем, которых отправляем туда воевать. Мы берем насильников, наркоманов, значит, всевозможных моральных уродов, отправляем туда, и, в общем-то, нам все равно, в каком они состоянии, с какими подходами они это делают. Люди, которые являются носителем какой-нибудь там нацистской идеологии, да, поэтому вот все, пусть идут, вот пускай будут с какими угодно, с какими угодно подходами, все, мы им прощаем. Вот это преступление, это преступление.
7: Мы можем как-то переломить это, повлиять на это реально. Но я понимаю, не Бензи выступает, он с ними ругается там.
0: Победив, только победив. То есть, извините, но нет других рецептов. Нам надо, надо победить, и только после этого мы, значит, тогда будем говорить уже о реальных трибуналах, привлечении к ответственности. Поверьте, в этот момент, значит, там много стран, которые сегодня являются нейтральными, они скажут, мы все за вас, и мы всегда были за вас, и мы готовы наказать всех врагов, которые это делали, мы готовы их привлечь к ответственности, мы готовы вспомнить, значит, всевозможным там евротройкам, лидерам ЕС за, вот, за их лоббизм. Значит, этих выделяемых денег за их прощение или все прощения там, преступления, которые совершают Зеленским и его кликой, вот все, вот тогда они вспомнят, они скажут, они прям займут жесткую позицию, поверьте.
7: Что касается украинских атак, вот и недавно была такая по АЭС Запорожской, вот это они зачем делают? Рост ветров-то вещь непредсказуемая, как думаете? Вот
0: чтобы было страшно.
7: Кому? Всем? Им в том числе? Они почему не боятся-то?
0: Им в том числе. Потому что радиационная тема, тема ядерной безопасности, ядерного терроризма, она очень болезненная. Они еще помнят Чернобыль, они помнят Японию, значит, они помнят, что это может быть опасно. И поэтому вот буквально там, знаете, тормошить эмоциональное состояние, в том числе и европейцев, да, вот это тоже, тоже как бы одна из задач. Украина регулярно это делает. Она совершает какие-то преступления, которые являются обоюдоопасными. Вот они посягают на эти вещи для того, чтобы просто начать раскачивать, ну, иногда застоявшееся озеро. И тогда вот там в этих, там, Европарламенте, к примеру, в национальных парламентах вдруг они скажут, слушайте, давайте Украине еще дадим денег, да, потому что она же должна быть сильная, мощная, она же нас защищает. Она же не может совершать преступления, поэтому давайте еще дадим денег, поэтому давайте еще дадим вооружение. Вот пускай они уже там раздолбают эту Россию как бы и вперед.
7: Для этого все. Вот это, понимаете, вот про начинку. Про начинку. Я имею в виду простого человека, который все это творит. Это же делают кто? Люди, правда ведь? Я хочу спросить, а просто так вот это же суть какая-то террористическая? в этих самых людях. Правильно ведь? Я не про европейцев говорю, они просто деньги платят. Джаз-бизнес, ничего личного. А вот те люди, которые этим всем занимаются, вы о них, наверное, подробнее расскажете, чем я, потому что я не понимаю, как можно дойти до такого. У нас вот постоянно транслируется «мы не такие», и это по всем признакам видно. Но они-то совершенно очевидно еще как такие. Почему? За счет чего?
0: Потому что вот те, которые вы говорите, там, only business, да, значит, они объясняют, что, ребят, вы должны быть очень эффективными. А как быть очень эффективными? Нарушать законы. Вот если вы можете нарушать, будете нарушать законы, да, то есть вам вот как напугать население страны, да, убивать детей, убивать, значит, бомбить школы, бомбить, значит, больницы, нарушать, вот, нарушать те правила, которые в 49-м году были закреплены после огромной войны Второй мировой. Когда всем стало страшно, они поняли, что, слушайте, ну нельзя убивать детей, нельзя разбивать больницы. И все подписали, все страны подписались на тот момент. 193 страны являются подписантами Женевских конвенций. Вот все сказали, что так нельзя. А то они говорят, слушайте, ну против России-то можно. Ну что, ну это ж нельзя, наверное, против Дании, нельзя против Франции, а против России-то можно. Ну главное же достичь задачи, решить. Поэтому можно. Вот чтобы Украина не получается у нее на поле боя. Ну, не получается, она все равно там сдает, все равно проигрывает. Медленно, там плохо, но все равно же сдает. А вот, а как сделать, да? То есть, а давайте влупим, по, там, не знаю, по Екатеринбургу, там, или по Казани, или по еще кому-то там, для того, чтобы. А давайте там, где ходят люди, да, они не боятся, они не прячутся в бомбоубежищах, да, то есть давайте влупим туда, для того, чтобы там по Брянску. Пускай прилетит, да, то есть, и там мы там 20 чем-то человек сразу похороним. Да, то есть для того, чтобы страшно было, чтобы они там не было, они не чувствовали себя уверенно в своих городах. Вот это. И только там они тогда считаются, знаете, не преступниками, а эффективными менеджерами.
7: Вот, ну, можно же вас считать дипломатом, правильно? Ведь все-таки
0: привык работать. Конечно же, да.
7: Да, дипломат. Нет, я просто уточняю, это важно. Просто титр-то посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел. Вот. Дипломат, вы на дипломатическом уровне наверняка коммуницируете, ну, с европейскими коллегами, я уж не знаю, с какими. Когда вы с ними общаетесь, вот что можете передать нам, как они идут на контакт, что говорят вообще, приятно с ними общаться, неприятно или вот?
0: Ну, вот одна из последних, наверное, поездок – это заседание Совета по правам человека в Женеве. Да, вот там рассматривался доклад, который был Верховного комиссара по правам человека, вот. Ну, были. Значит, во-первых, как бы в открытую они, в принципе, не хотят вообще общаться. То есть они живут в своей парадигме.
7: А, ну, то есть вот да. Вы приехали в Женеву, там вы во всех этих коридорах, кулуарах ходили, общались с ними. Как они воспринимают?
0: Знаете, только очень редко, значит, некоторые из них готовы там перемолвиться слово, и так желательно, чтобы камер рядом не было. А вот те, которые в зале, то есть они меня увидели, там, и там, значит, там украинская делегация взвелась тут же, как это так, это подсанкционный человек, значит, как это он приехал, значит, он выступает здесь, и вообще он врет. Вот, ну что в кулуарах, знаете, там, как говорится, украинская правда есть только одна, и она украинская. И вот когда кто-то приезжает, начинает ломать вот эту парадигму, это очень не нравится. Очень не нравится. Они очень болезненно это все воспринимают. Они считают, что любые евроструктуры, они их уже захватили, и там доминирует только их точка зрения, поэтому других там быть не должно. А остальные, к сожалению, страны, они очень инертные, европейцы в первую очередь. Очень инертно. Они работают просто по методичке. Им спускается указание, значит, и они вот буквально, значит, переставив три слова, они берут, добросовестно берут слово, значит, говорят одно и то же. Они говорят, все, Россия виновата, Россия агрессор, мы должны ее наказать. Все. Ну, мы все это слышим. Ну, вот там ничем не отличается на этих площадках.
7: И это официальные мероприятия. А что касается каких-то неформальных встреч, есть такие?
0: Есть. А там как многие из них говорят, да, мы понимаем.
7: То есть они реально это все понимаем,
0: да? Они все понимают. Многие из них есть очень профессиональные журналисты, дипломаты. Вот, ну, журналисты тоже, там журналистский пул, как бы, естественно, тоже присутствует. А вот они это все понимают, только говорить они этого не будут. То есть они говорят, слушайте, работа – это одно, а человеческое понимание – другое.
7: Ну, это хорошо, что мы это с вами сформулировали здесь в эфире. Иван Панкин, Родион Мирошник, сделаем перерыв. У нас в эфире посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Про преступления еще можно много говорить, и мы продолжим через 2 минуты.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшнем момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, я вот хочу уточнить. Вообще, дипломатический путь. Вы все-таки дипломат. Дипломатический путь – это рабочий? Ну, дорога-то проторенная? Или все-таки мне просто есть ощущение, что мы не достигнем никакого регулирования за счет политики дипломатических приемов? И вообще, я к дипломатам скептически отношусь. Я все-таки верю в военные инструменты. А мы, как правило, делаем ставку все-таки на дипломатию, на разговор. Ну, может, вы меня переубедите.
0: А как вы разделите военные возможности страны и возможности страны?
7: А я вообще за то, что поменьше говорите, если честно. Меня простите, пожалуйста, я за то, чтобы все перестали говорить, перестали делать предупреждения, заявления бесконечные эти, а перешли к делу больше. И вообще делали, а говорить не надо, в режиме тишины. Я за такой подход. Потому что страшнее. Согласитесь, вот молчание пугает больше, чем голословность.
0: Знаете, надо все-таки к реальности относиться как к реальности, да,
7: а нет, не... вы меня можете переубедить, да. Я с удовольствием слушаю.
0: Да, пожалуйста. Потому что, понимаете, для того, чтобы на дипломатическом фронте достичь победы, да, то есть необходимо, чтобы на военном фронте было все очень прям так жестко и серьезно.
7: А у нас военные, обратите внимание, молчат в Ставду.
0: Нет, почему? Они призывают к миру регулярно.
7: Не, ну где вот? Я Белоусов, редкие интервью, глава Генштаба Герасимов, ну, вообще у нас ни слова не сказал за все
0: ну,
7: время.
0: Ну, слушайте, ну, Иван, я думаю, что здесь-то как раз это вашей парадигме отвечает, да, то есть как раз вы говорите, военные не должны ничего говорить, военные должны выполнять свою военную работу. И мне кажется, что это правильно, они должны выполнять работу, и для того, чтобы, ну, вот многие страны, они же не готовы нас воспринимать как равных, они не готовы с нами там говорить, они могут только нас боятся и могут, значит, вынужденно сосуществовать. И причем это вот у многих это просто заложено в генокоде. То есть они говорят, вот мы центр вселенной, да, то есть и вот если мы вас можем победить, да, то есть то все мы, то есть вы наша колония, да, то есть вы наши рабы, да, то есть и мы вот такой система мира нас устраивает. Это есть, оно вложено, оно у них в мозгах, вот через эту призму все и происходит, проходит. Да. А все остальные, значит, вот эти рассуждения о том, что все люди равны и так далее, нет, у Запада этого нет. Андрей Андреевич Громыко как-то говорил, знаете, в своих воспоминаниях, он писал, что вот мир разделен на две категории, да, лошади и наездники. Вот с той стороны нас к наездникам никак не относят. Вот, поэтому это надо понимать. Это надо понимать, им понимать, что с нами считаются только тогда, когда мы сильные, когда мы в какой-то момент непрогнозируемы, когда можем защищать свое право быть государством цивилизации, иметь свое мнение, иметь значит, право на свою территорию, развиваться так, как мы считаем нужным, навязывать свою точку зрения. Вот тогда с нами вынуждены считаться, и тогда с нами начинают юлить для того, чтобы тоже... Юлить, опять же, для чего? Для того, чтобы ослабить. То есть вот если вы внимательно посмотрите на всю, на историю дипломатии с Российской империей, на историю дипломатии Советского Союза, как бы и сейчас вот у нас был странный период 90-х годов, да, то есть когда мы решили, что все, мы сели за там, единый стол дружбы, и там с нами начали... Ну вот мы за этот стол дружбы платим вот, по сегодняшний день.
7: Как вы оцениваете оппонентов, коллег? Можно ли их назвать ну, крепкими, сильными дипломатами, действительно? Вот так вот вы на них смотрите, с ними взаимодействуете, общаетесь, слушаете их заявления, читаете их заявления. Может быть, просто то, что в публичном поле – это одна история, а то, что в непубличном, на самом деле, это крепкие дипломаты, особенно сравнивая с нашими, у нас крепкий дипломатический корпус. А вот что касается наших оппонентов, я про Европу конкретно говорю.
0: Нельзя недооценивать противника, просто нельзя. Среди них есть очень серьезные люди с огромным багажом.
7: Я просто слушаю, я думаю, господи, она это серьезно вот это вот все несет. Да?
0: Ну,
7: Урсула фон дер Ляйен – это крепкий игрок, это мы все знаем, да?
0: Смотря в каких вопросах, особенно если, да, лоббирование, выделение миллиардных средств, тогда это очень даже.
7: Вот,
0: да.
7: А Кая Каллас, глава европейской дипломатии как раз, я вот особенно про то, что Россия воевала там за последние 100 лет там, с каким-то невероятным количеством стран, да, я уже даже забыл со счёта, 3 раза она это повторяла, ей даже вопросы задавали, а можете перечислить эти страны? Но она не отвечает на это упорно. Я вот думаю, она это всерьез вообще говорит или как? И поэтому я о компетенциях вас и спрашиваю.
0: Здесь это, ну, знаете, такая вот постановочная партия, да, то есть когда на высшие роли, да, выдвигают вот таких людей. Да, причём, я думаю, абсолютно сознательно. Я думаю, что люди, которые являются действительно знающими, которые вот эти теневые управленцы, они прекрасно знают цену Каи Каллас. Точно так же, как они прекрасно знают цену там госпожи Бербок.
7: Да, там... Это глава немецкого МИДа в свое время.
0: В свое время, да.
7: То есть надо развернуться на 360 градусов.
0: Конечно, да. Да. Целый ряд международных организаций возглавляли люди, значит, выходцы из стран Восточной Европы, которых просто выталкивали наверх, да, то есть понимая их некомпетентность, понимая, значит, вот эту склонность к радикализму, к каким-то заявлениям. То есть они, скажем так, они их использовали просто под ту задачу, которую они формулировали. То есть они создавали образ, потом подбирали под него человека. Вот под Каю Каллас как раз вот этот образ был создан, нужен был человек, который, как, в общем-то, посмотрите на прибалтийских лидеров, да, то есть они же все вот соответствуют, то есть они же все прошли естественный отбор, значит, для того, чтобы стать во главе этих республик, которым, не республик, а государств, да, значит, роль которых выступать вот этим хором подпевал, причем самых идиотских предложений, да, то есть они все дружно, вот только вбрасывается какое-то идиотское предложение, тут же прибалты это подхватывают на разные лады, начинают перепевать, креативно дополнять и так далее. Вот такой Каллас выход из этого. То есть вот такие люди нужны, они им отвели отдельную партию в постановке европейской дипломатии.
7: Вы с украинскими официальными представителями общались какими-нибудь вообще?
0: Ну, я 8 лет участвовал в переговорном процессе.
7: Нет,
0: в Минске,
7: вот за последнее время уже. Как активно начали говорить про переговоры. Нет,
0: для них я очень токсичный человек, у меня 5 уголовных дел, и они очень боятся.
7: Вы знаете, конечно. Ну, Буданов в России террорист-экстремист, Нарышкин с ним встречается в Абу-Даби, ничего не мешает.
0: Слава богу, что по линии спецслужб силовых ведомств, да, эти каналы продолжаются. Да, понимаете, для...
7: А в чем слава богу?
0: А потому что переговорный трек нужно всегда иметь, как минимум, ну, если вам нужно поменять людей, да, то есть если вам нужно забрать своих пленных, вам нужно провести какие-то гуманитарные мероприятия, да, поэтому вот дверь все равно должна быть хотя бы чуть-чуть приоткрыта.
7: Ну, на этом уровне работал Москалькова сейчас, Ян Лантратова, это одна история, а зачем Буданову с Нарышкиным общаться?
0: Военный трек отрабатывают военные, то есть все равно по каждому направлению есть вопросы спецслужб, когда это касается террористического направления, все равно терроризм, как бы там ни было, это сейчас... Украине позволили быть государством террористом, на это закрывают глаза, но террористы угрожают всем государствам мира.
7: Это не вам вопрос, но озвучить я его обязан. Кто позволил? Понимаете, вот. Вы говорите, позволили. Позволили кто? Получается, что мы.
0: Вот позволили что?
7: Позволили быть страной-террористом. Позволили осуществлять террористические акты здесь. И, по сути, продолжаем позволять. Я вот чему, ну, извините, после особенно Старобельска, я не могу не проговаривать это. И мы, как было сказано многими уже, воюем в ответ. Мне это тоже, честно говоря, тоже смущает, если честно. Вы недавно заявили, что цель России не принуждение к переговорам Киева, а полноценное мирное урегулирование с участием внешних кураторов. Это что значит?
0: Это значит, что Украина не является полноценным субъектом в этом смысле. И одних гарантий или любых договоренностей с Украиной будет явно недостаточно. Вот это имеется в виду. То есть сам, знаете, вот очень много сейчас говорят, а давайте начнем переговоры с Россией. Да у нас переговоры – это инструмент, просто инструмент. А нам нужны устойчивые договоренности, которые позволят нам десятилетиями жить в мире и спокойствии. Одним режимом прекращения огня это не договаривается. И одной договоренностью с каким бы ни был персонаж, возглавляющий украинский режим, с ним тоже договориться невозможно. И опираться на его слово, его гарантии просто тоже невозможно. То есть там целый должен быть, значит, такой огромный механизм противодействия, который отвечает на ключевой вопрос. А что будет, если не выполнят? Вот эти механизмы, там, то есть уже механизма международной гарантии нет, он уничтожен. Да, то есть в 2014 году вот он был уничтожен, когда европейцы прогарантировали, да, а потом Майдан побежал захватывать власти Киева. Да, то есть, а тогда же это Франц-Вальтер Штайнмайер гарантировал, там, Владислав Сикорский гарантировал, да. Да, министр иностранных дел.
7: Формула Штайнмайера была даже целая.
0: Да. То есть, и ничего. Да, то есть они уничтожили вот это понятие международной гарантии. Все, они никак не отреагировали, Украину не наказали, ничего не сделали. Поэтому другие механизмы, которые должны быть задействованы, если договоренности не выполняются.
7: У вас есть предложение по другим механизмам?
0: Или... Ой, огромное количество. Нет, понимаете, по большому счету, знаете, ну это как на Украине, когда война закончится, когда перестанут поставки вестись?
7: Логично.
0: Да, значит, вот кто-то должен контролировать вообще переходы украинской границы.
7: Вы сказали, что вы для той стороны токсичный персонаж, а вы как дипломат ответьте. Вот завтра скажут, так, переговоры, и, собственно, вы, Родион Валерьевич, в делегации, вы как, готовы? Не готовы, вы будете там, но надо же перед переговорами пожать руку, правильно, ведь есть протокол, все такое прочее.
0: Конечно,
7: готовы. Вы готовы, хотя эти люди убивали ваших соотечественников, но как дипломат вы...
0: Бесспорно, каждый должен выполнить свою миссию и свою задачу. То есть я еду разговаривать не с этими персонажами, я еду выполнять задачу, которую передо мной поставило государство. Что для этого понадобится? Часами с ними разговаривать, сжать им руку, убеждать, представлять материалы и так далее. Конечно, да, это моя работа. Я должен это сделать.
7: А такие разговоры, я не знаю, вы участвовали в них, ну, вы сказали, что с украинской стороной вы не пересекались, да, вот последний год, но, тем не менее, до этого все-таки встречались. Такие разговоры как проходят? В какой атмосфере? Там, на повышенных тонах? Нам все время интересно, да? Говорят, что идут переговоры, там, делегации встретились, двери закрылись, фоточка есть, мы ее видим, даже внимательно всматриваемся, с каким настроением сидят, значит, наша сторона, с каким настроением сидит та сторона, приближаем, смотрим, улыбаются, нет. Как проходят такие встречи?
0: Очень по-разному.
7: Ну, вот же матерятся, ругаются, посылают друг другу, да?
0: Прямо? Такое тоже было. Ну, у меня было заседание где-то, наверное, 250 заседаний в минском формате. То есть понятно, что и вот у меня оппонентами был и Резников, который потом стал министром обороны, прямо это был мой оппонент. Потом бывший там, генпрокурор Украины Костин был моим оппонентом, Роман Бессмертный. То есть, ну, и там человек 12, по-моему, поменялось за то время, пока мы вели переговоры. То есть значительная часть из них там, ну, реально откровенные нацисты.
7: Прямо нацисты. Вот.
0: Ну, судя по их действиям. А часть из них просто, такие жулики, авантюристы, которые пришли... То есть им абсолютно плевать, к примеру, там украинцы... Они бьются за украинский язык, сами говорят, наверное, на украинском языке не умеют.
7: Спасибо вам большое. Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо вам.
12: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
14: Я слушаю Радио КП
13: и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
16: Большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос того же обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться с территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на своем непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
19: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О важном.
5: Владимир Путин назвал бесполезными попытки Киева атаковать мирные объекты в России. Президент в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом отметил, что такие действия украинской стороны не изменят положение дел на фронте, а только мешают урегулировать конфликт. Российский лидер также назвал недопустимыми торжественные перезахоронения военных преступников, которые устраивает киевский режим. Глава Белого дома, в свою очередь, пообещал Путину повлиять на европейские страны и Киев ради завершения украинского конфликта.
22: О расследованиях.
5: Суд на Урале арестовал второго подростка по делу об убийстве 15-летней девочки. Юношу отправили под стражу до 11 августа. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Ранее в следственный изолятор Краснотуринска поместили и первого фигуранта дела. По версии следствия, школьники ранили сверстницу ножом, после чего пострадавшая скончалась в больнице. Предварительно причиной стал личный конфликт.
23: Об Иране.
5: Дональд Трамп перенес подписание соглашения с Ираном на несколько часов из-за действий Израиля. Ранее Цахал нанесли авиаудары по объектам группировки «Хизбалла» в Бейруте. По словам американского президента, этот шаг сорвал первоначальный график церемонии, а также вызвал его крайнее недовольство. Информацию заявил журналист портала «Axios» Барак Давид. Переговорщики рассчитывают зафиксировать в документе двухмесячное перемирие и открыть Ормузский пролив для судоходства. Синоптики ввели желтый уровень погодной опасности в Москве из-за грозы сильных ливней. Такая погода задержится в столичном регионе как минимум до конца следующей рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. Там отметили, что воздух в эти дни прогреется максимум до 23 градусов.
21: Обо всем.
5: На британском острове Джерси впервые обнаружили редкую острозубую песчаную акулу. Гигантский хищник длиной более 4 метров выбросился на берег и погиб, об этом сообщает BBC. Местные ученые обследовали тушу и не нашли следов от рыболовных сетей. Исследователи предполагают, что глубоководная рыба заплыла на север из-за потепления океана. Острозубая песчаная акула находится на грани вымирания. Она обитает только в теплых водах.
23: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
24: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все, кто слушает радио «Комсомольская правда». И в частности, все те, кто слушает каждый выпуск настоящего хит-парада. И особенно здравствуйте те, кто голосует с понедельника по пятницу и составляет этот настоящий хит-парад. В студии я, Александр Анатольевич, и Александр Вячеславович Нуждин. И у нас сегодня обязанности распределены следующим образом. Необычный выпуск, согласен. У нас каждый выпуск необычный. Сегодня вот такая вот история, новшество. Я буду отвечать за рубрики, за информацию. Ну, а Александр Вячеславович будет отвечать за самое важное. То есть за подсчет голосов, за, так сказать, десятку лучших, за тех артистов, которых вы поставили в настоящем хит-параде на определенные места. Так мы распределили свои обязанности и так распределились, собственно, места настоящего хит-парада. Всем здравствуйте, мы начинаем.
1: Да, и я очень этим доволен. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Как, собственно, он и сказал, на мне сегодня подсчет голосов. Не то чтобы я большой любитель счетовод, но, коль уж досталось, мы экспериментируем. Я думаю, что и вам это тоже в радость, в силу того, что вносим какое-то разнообразие. Итак, начинаем мы с 11 места.
3: А что, если бы мест было 11? 11 место.
1: Вы спросите, а десятка-то зачем? Нет, у нас своеобразное 11 место для той группы, которая у нас вплотную приблизилась к десятке лидеров, но еще, ну, чуть-чуть не добрала. Этим людям, конечно, можно доверять, и песня уже не новая в настоящем хит-параде, но ей место сегодня на 11 месте. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
4: Слышу.

0: Это было престижное 11 место в нашем хит-параде, настоящем хит-параде. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». У нас первая на сегодня рубрика. «Танцуют все».
1: «Танцуют все». Рубрика, в которой рокеры сочиняют электронную музыку.
2: Творчеству Найка Борзова всегда были свойственны эксперименты. Найк Борзов любит экспериментировать. К року музыкант часто подмешивал даже не щепотку, а огромную порцию электроники. А теперь Борзов и вовсе созрел для целого двойного электронного релиза. Правда, песни там уже известные. Это, так сказать, ремиксы. Пока Найк представил лишь первую часть альбома. Она называется «Артишок». Хорошая игра слов, мне нравится. «Артишок». Музыкант рассказывает. «Я сочинил эти композиции во время отдыха в Таиланде. Обычно я не работаю в отпуске, но на этот раз все пошло иначе. Я планировал сделать несколько ремиксов, но так увлекся, что за полтора месяца сделал 20 треков. Почти 20 треков. В новых версиях звучит женский вокал. Это нейросеть. Я назвал певицу Гердой, как символ возвращения к жизни из состояния забвения. Ну, видимо, Найк Борзов правильные книжки в детстве читал про Кая и Герду. Ну, вы поняли. Продолжаем. На «Артишоке» все-таки нашлось место одной новой композиции. Она получила название «Хорошего дня». Но мы предлагаем вам послушать хорошо знакомую песню «Пророчество», чтобы оценить, как она теперь звучит, как она выглядит. В общем, оценить метаморфозы. Ну, давайте слушать. Заинтриговал? Так заинтриговал. Не я, Борзов. Итак, Найк энд Герда ремикс «Пророчество». Найк Борзов.

0: Найк Борзов. «Пророчество», в ремиксе, который он назвал «Найк и Герда ремикс». Ну, если Герда у нас в данном случае нейросеть, Найк или Кай... Нет, пора сделать, наверное, написать сказку, чтобы Ганс Христиан Андерсен перевернулся в гробу, и Герда у нас будет нейросеть, а Кай у нас будет робот. Во! Ну, что ж... Фантазии мои далеко идут. Обратимся к хит-параду. У нас 10-е место.
1: 10-е место.
0: Константин Кинчев. «Соль».

0: Это было 10-е место настоящего хит-парада. Константин Кинчев, в бытность свою лидер группы «Алиса». Вот еще одно женское имя, кстати, забытое. Единственная Алиса, которую я знаю, это Алиса Фрейндлих. Пожалуй, все. Это я к Герде и Еже с ней. Мы вернемся к вам буквально через минуту-другую с продолжением настоящего хит-парада.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте завтра, на каких автомобилях ездят первые лица государств. Лето выключили до следующего понедельника. На охоту за люберецким полтергейстом отправился корреспондент КП. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано.

0: страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня разделили, скажем так, свои обязанности. Я отвечаю за подсчет голосов, а Анатольевичу достались рубрики. Но вот моя очередь. Девятое место.
2: Девятое место. Девятое
1: место. Артемьев, отпускай.
3: Сколько времени?
4: Реклама.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Это было девятое место настоящего хит-парада. Артемьев, отпускай. Самое время дать Анатольевичу возможность рассказать нам, что же происходит.
12: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
13: Были времена, когда в России вручалась премия, которая называлась MTV Russia Music Awards. Ну, вы скажете, уж кому, как не тебе, Анатольевич, об этом знать и помнить. Так вот, свидетельствую, так и было. И очень успешно, и очень красиво. На этих церемониях выступали очень разные артисты. На одной из них, на первой, в Кремле, выступала группа Queen. Точнее, Брайан Мэй, гитарист, и Роджер Тейлор, барабанщик. Увы, теперь эти времена далеко в прошлом. Ну, как далеко? Почти четверть века прошла. И за музыкальные премии теперь отвечает только канал Муз-ТВ. И знаете, что они сделали в 2026 году? Возможно, знаете, возможно, нет.

0: Они отменили категорию «Лучший рок-исполнитель». При этом поп-номинации остались нетронутыми. Что же касается рокеров, то этих бедолаг поместили в общий загон под названием «Лучшая группа». Такое название обобщающее. «Лучшая группа». А в каком жанре – неважно. В итоге «The Hatters» – шляпники, те самые. И «Ленинград» – там соседствуют с группой «Руки вверх» или «Артик и Асти». Рокеры отлично держали удар. Надо отдать должное. Победа здесь досталась шляпникам. Да, «The Hatters» – лучшая группа по данным канала Муз-ТВ. В честь этого события давайте послушаем очень оптимистичную новинку от группы «The Hatters». Называется она, не пугайтесь, «Цианид». «The Hatters» в рубрике «Что происходит?».
1: Ты знаешь, я частенько думаю, а не испортил ли я твою жизнь? Что если без меня б тебе было б лучше? Что если я...

рекламы. Очнулся резко, будто бы в кино. Все это нереально, ты со мной. Но я боюсь, что в эту ночь ты тоже, закрыв глаза, увидишь сон такой же.

0: Это была лучшая группа года The Hatters с композицией «Цианид». Ну, не назвали ее рок-группой, ну что ж, мы же понимаем, уши-то есть. Но вот, к сожалению, лучшей рок-группы в нашем отечестве, пожалуй, действительно не найдешь. Поэтому отсутствие данной номинации как, собственно, дань моде и времени. Вернемся к хит-параду.
1: Восьмое место.
0: Чичерина, «Песнь моя».

0: Восьмое место настоящего хит-парада на этой неделе – Чичерина «Песнь моя». Мы вернемся с Анатольевичем буквально через минуту. У нас рубрик «Предостаточно», да и мест еще целых семь. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
4: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что Иран и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
6: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Слово Анатольевичу, у нас рубрика про мелодию братских народов.
2: Мелодии братских народов.
9: Все прошлые выходные город Стамбул, что в Турции, гудел и пел по-русски. И надо сказать, Стамбулу не привыкать к русскому языку. В столице Турции масштабнейший концерт отыграл белорусский парень Макс Корж. На выступление любимого артиста собралось 40 тысяч братских сердец из России, Беларуси, Казахстана и других бывших советских республик. А сейчас «Ложка дегтя». Билет в танцпартер в переводе на рубли стоил 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей. Вы не ослышались. Мало того, продавались эти билеты исключительно в криптовалюте. Вы не ослышались. И чтобы приобрести вот эти заветные билеты, необходимо было пройти целый квест. В общем, Макс, все-таки... Мне кажется, надо бы быть попроще. Понятно, что не самому исполнителю эти слова надо адресовать, а организаторам. Но я думаю, эта мысль посетила многих, кто все-таки пришел на выступление этого артиста. Да и вообще приятно, когда артист прост и доступен в своих выступлениях и в своих текстах, как это и происходит у Макса. В общем, так или иначе, Макс, быть проще и доступнее своим фанатам, ну и нашим дорогим туристам в Турции, было бы правильно. А дальше думайте, как хотите. Я организатором. А мы сейчас послушаем композицию. Ну, конечно. Макс Корж, «Горы по колено».
10: Время без забот.

забуд. Будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей ради вцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: Это был Макс Корж в настоящем хит-параде в рамках рубрики. Песня называлась «Горы по колено». Я с ума схожу по белорусскому языку, скажу, если честно. Последнее время обращаю внимание на белорусские слова. Мне прям весело переделывать русский на белорусский язык с помощью моих умственных способностей. Ну, в общем, на свой скорбный манер. Вернемся к хит-параду.
1: Седьмое место.
0: Седьмое место. «Звезды на Невском» от «Jesus».

0: Седьмое место настоящего хит-парада – «Jesus, звезды на Невском». А сейчас очень любопытная новая песня.
1: Ой, кого я вижу?
2: Группе «Жуки» совершенно не обязательно писать новые хиты. Новые песни, произведения. Что бы они сейчас ни придумали, публика все равно будет требовать батарейку и танкиста. Но парни не сдаются и продолжают выпускать новинки. Правильно делают. Но происходит это крайне редко, это правда. Тем не менее, молодцы, что не теряют надежду сочинить новую батарейку. Давайте как раз и послушаем свежую работу поп-рокеров, композицию, которая называется «Необъятная». Дамы и господа, в эфире радио «Комсомольская правда» в рамках рубрики «Ой, кого я вижу» группа «Жуки».

0: была группа «Жуки», «Необъятная». Это новая работа группы, которая прославилась действительно своей батарейкой, да и танкистом. Но я давно не был в караоке. Мне кажется, до сих пор батарейку поют все и вся. Ну, а мы с Анатольевичем будем петь другие песни, но это в кулуарах настоящего хит-парада. Мы вернемся буквально через минуту.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте завтра, на каких автомобилях ездят первые лица государств. Лето выключили до следующего понедельника. На охоту за люберецким полтергейстом отправился корреспондент КП. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Финенко о зависимости Европы от США.
6: Почему у нас все мечтают о развале НАТО, оно не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост. Потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Они взбились в кучу и объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой и проигрываете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете, но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. С нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вот он, звездный час Анатольевича. Ньюс-блок в рамках настоящего хит-парада.
2: Ньюс-блок. Как на старом добром MTV.
3: Оззи Осборн жив. Не, ну мы и так это знали, конечно, но... Теперь об этом заявила и супруга князя Тьмы.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Это был Оззи Осборн, «I just want you». Я в свое время не удержался, купил копию гитары Зака Уайлда с этой мишенью на гитаре Les Paul. Очень хорошая, доволен, висит на стене, не подхожу к ней близко, боюсь. Вернемся к хит-параду.
1: Шестое место.
0: Шестое место. Кино, фильмы,

0: Шестое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Кино» и композиция «Фильмы». Напомним вам места с 10 по 6. Константин Кинчев, «Соль».
1: 10 место.
2: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотелось мне.
0: Артемьев, «Отпускай».
1: 9 место.

0: Jesus, «Звезды на Невском».
1: Седьмое место.
2: Звезды на Невском, выше ты крест них. Я буду ждать тебя у нашего подъезда. Будь со мной честным, мне так интересно. Но неужели нам двоим не хватит места?
0: Кино, фильмы.
1: Шестое место.

0: И мы традиционно удаляемся на перерыв. Анатолич, что скажешь?
1: Дорогие друзья, четвертая четверть первого часа заканчивается. Это говорит о том, что первый час пролетел, не скажу, что незаметно, но быстро. Ну, как всегда, на нашем параде все летит быстро, красиво, стройно. Благодаря вам, наши дорогие слушатели и зрители. Где нас слушать? Радио «Комсомольская правда». Это знают все. Наша волна известна абсолютно всем, в каждом городе. Где нас смотреть? Ну, заходите на очень популярный сайт radiokp.ru, находите нашу страницу «Настоящий хит-парад» и смотрите все, что мы вам предлагаем в течение недели, маленькие рубрики и большие наши видеоверсии, в которых все очень и очень важно. И, конечно, навсегда. Смотрите, сохраняйте, пересматривайте, участвуйте в настоящем хит-параде. Дорогие друзья, маленькая передышка, и мы начнем второй час нашего вещания, нашего настоящего хит-парада. В студии Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Прямо сейчас объявляется, правильно, антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
4: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
5: Москва готова принять Владимира Зеленского для переговоров с Владимиром Путиным. Это сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он пояснил, что если глава киевского режима действительно хочет организовать личную встречу с российским лидером, то ему следует приехать в столицу. По словам представителя Кремля, российская сторона гарантирует гостю безопасность и условия для работы. Ранее Владимир Путин уже предлагал такой вариант, однако в Киеве от визита в Москву отказались.
2: О спецоперации.
5: Украина начала вывозить основные оборонные предприятия и персонал из Краматорска в западной области страны. Киевские власти спасают заводы из-за быстрого продвижения российских войск, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что в самом городе также объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Ранее сообщалось, что на этих комбинатах выпускают стволы для артиллерии и ремонтируют бронетехнику.
2: О политике.
5: Шесть оппозиционных сил Армении назвали прошедшие парламентские выборы нелегитимными. Крупные блоки и партии страны отказались признавать итоги голосования, сообщил представитель объединения «Сильная Армения» Арам Вардыванян. По его словам, ответственность за обострение ситуации в республике полностью лежит на действующем премьер-министре Николе Пашиняне. Ранее местный ЦИК объявил о победе правящей партии, которая теперь может единолично сформировать новое правительство.
2: О лекарствах.
5: Российские специалисты выпустят на рынок первый отечественный аналог дорогого импортного лекарства от тяжелых аутоиммунных заболеваний. Ученым удалось создать собственный препарат для лечения пациентов с псориатическим и ювенильным артритом. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, новинка позволит снизить зависимость российских больниц от зарубежных поставок. Ранее ведомство также разработало первую отечественную вакцину против опасных пневмококковых инфекций.
2: Обо всем.
5: Российские таксопарки пополнят автомобили марки Aurus Senat. Изготовитель машин планирует выйти в нишу премиальных пассажирских перевозок для крупных корпоративных клиентов, пишет Коммерсант. Как отмечается, для таких заказчиков компания запустит специальный круглосуточный сервис с выездными инженерами. Ранее отечественный автопроизводитель выпускал премиальные седаны преимущественно для госструктуры и частных коллекционеров.
2: А валюта?
5: Доллар 71.91, евро 82.97, юаня 10.61. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Наши действия продолжаются. Второй час настоящего хит-парада. Не то чтобы у нас театральные действия, но иногда театр радиодействий очень серьезный и очень важный. Следите за каждой деталью. Поэтому мы и называем наш перерыв не просто так, а антракт. И не просто передышка, а серьезная перезагрузка, чтобы, так сказать, подключиться ко второму часу полными сил. Дорогие друзья, в студии Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Впереди, конечно, все очень интересно, но самое главное вообще в финале мы объявим победителя настоящего хит-парада этой недели. Очень серьезный товарищ Нуждин, он отвечает за подсчет голосов и рапортует, что и как, понимаешь, согласно табели о рангах. Ну, а я, Александр Анатольевич, буду рассказывать иногда что-нибудь забавное, интересное, важное, актуальное. Ну, или так, для настроения. У нас это тоже не последнее дело. Хорошее настроение помогает всем, и музыкантам, и ведущим, и, конечно, радиослушателям. Это настоящий хит-парад. Мы продолжаем.
0: Мы сегодня развлекаемся как можем с Анатольевичем. Разделили мы сегодня с ним обязанности и экспериментируем таким образом. На мне сегодня обратный отчет. Но впереди у нас рубрика, а потом обратимся к хит-параду.
2: «О, спорт, ты песня». Рубрика, в которой музыканты воспевают физическую культуру.
1: Вот зря наговаривают на рэперов. Тут я ставлю восклицательный знак. Мол, они пропагандируют исключительно запрещенные вещества и вредные привычки. Не все, добавлю я от себя. Вы только посмотрите на исполнителя Айсгергерта. Парень сочинил гимн Федерации бокса Санкт-Петербурга. Рэпер говорит, российский бокс формирует креативные руководители, мудрые тренеры и профессиональные атлеты, заслуживающие сегодня высоких спортивных и государственных наград. Хорошо сказал, добавлю я от себя. Что ж, правильной дорогой идете, товарищ Айсгергерт. Всем физкульт-привет. Слушаем гимн

0: будешь с нами?
1: Какой-то рэпер-отличник Айс Гергерт. У нас была сегодня в программе виртуальная Герда, а теперь не виртуальный Айс Гергерт. Песня о спорте, о боксе, о хорошей, здоровой жизни. Но вернемся к хит-параду.
2: Пятое место.
1: Пятое место. Пятое место. 25-17. Серый голубь.
3: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни. И нет тебя без болезни.

0: гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я

0: Это было пятое место настоящего хит-парада. «Серый голубь» и группа 2517. Впереди у нас много чего интересного. Покамест рубрика.
1: Что нового? Чувак, что нового? Чувак.
0: Занимательный факт. Большинство песен группы Агаты Кристи написал Глеб Самойлов, а Вадим был больше продюсером при брате. Что не мешает Вадиму кататься по всей стране с турами в рамках исполнения хитов Агаты Кристи. Что же касается продуктивности братьев Самойловых после распада Агаты, то здесь еще более показательная картина. Глеб вместе с группой The Matrix выпустил аж 6 альбомов, а вот Вадим ни одного. Не будем же мы считать полноценными пластинками сборники песен Владислава Суркова «Полуострова», которые исполнил Самойлов. К чему мы это? А к тому, что Вадим Самойлов наконец-то закончил работу над первой настоящей сольной пластинкой. Все песни уже записаны. Впрочем, Декаданс Рокер решил отложить релиз еще на 3-4 месяца. Вадим Рудольфович объясняет свое решение. Когда долгое время работаешь над материалом, возникает усталость. Чтобы освежить взгляд, надо сделать шаг назад. Что ж, ждем от Самойлова старшего выдающегося материала. Учитывая, сколько лет он его готовил, думаем, шансы есть. А пока альбом не вышел, послушаем мы с вами песню Агаты Кристи, которую полностью написал Вадим Самойлов. «Сердцебиение». Агата Кристи.

только ты и только я, что мир лишь сон, где мы не спим, познаем страх и вместе с ним шагнем в огонь, напьемся слез и повернем.

0: Ох, на меня накинулись благостные воспоминания. Я когда-то много лет назад работал на другой радиостанции, и у нас был розыгрыш ужина с Агатой Кристи. Это было очень смешно. Братья Самойловы, я и запыхавшийся слушатель радиостанции, на которой я работал, выбирающий блюдо в ресторане. Но это все воспоминания, к которым мы обратимся чуть позже в рамках другой рубрики. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте завтра, на каких автомобилях ездят первые лица государств. Лето выключили до следующего понедельника. На охоту за люберецким полтергейстом отправился корреспондент КП. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 15 лет.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Николай Межевич об отсутствии свободы слова в Прибалтике.
7: В Финляндии за альтернативную точку зрения

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Что ж, еще одна рубрика, очень популярная. Не просто это мои умозаключения. Мне пишут письма, теперь они в электронном виде. Итак, мне пишут письма по поводу того, как же популярна рубрика...
2: Рэп с бесчеловечным лицом. Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: «Апокалипс» в исполнении Дианы Арбениной и «Непосед». Вернемся к хит-параду. У нас осталось 4 места.
1: Четвертое место.
0: Четвертое место группа «The Hatters», а ведь они лучшая группа года.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. The Hatters и Тритти, «Прощай». Ну, а теперь еще один эксперимент в рамках настоящего хит-парада. Не могу я просто так спокойно смотреть, как Александр Анатольевич вещает в рамках ньюсблока. Мне тоже хочется. Не то чтобы я в новом амплуа, но приятно. Ньюсблок в моем исполнении.
1: Один ньюсблок хорошо, а два лучше. Как на старом добром MTV.
0: У Мэрилина Мэнсона две новости. Одна хорошая, другая плохая. Во-первых, шок-рокер анонсировал выход нового альбома. Вторая часть его диптиха «One Assassination Under God» выйдет уже 14 августа. На пластинке будет 9 песен. А пока музыкант презентовал первый сингл оттуда, композицию «Exit Wound». Что примечательно, песня доступна на всех российских площадках. За это Мэнсону отдельный респект и уважуха. И ждем его с концертами в России. Ну а теперь к ложке дегтя. На Мэрилина вновь подали в суд. Бывшая помощница рок-звезды Эшли Уолтерс обвиняет бывшего начальника в сексуальном насилии, принуждении к употреблению наркотиков и создании опасных условий труда. Причем это уже третья попытка девушки засудить Мэнсона. Видимо, очень деньги нужны. Два предыдущих иска с треском провалились, но эта мадама все никак не уймется. Ждем справедливого решения суда и слушаем новую работу Мэрилина Мэнсона, который с нашей поддержкой как-нибудь приедет в Москву. Мэрилин Мэнсон, «Exit Wound».

0: Это был «Ньюсбок», и мы слушали Мэрилина Мэнсона и его работу «Exit Wound». Вернусь к вам через минуту с тройкой лидеров.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о стремлениях США ограничить потенциал других стран в атомной энергетике.
4: Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет. Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран. Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан – создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Дёбин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за помощь в возвращении детей в семьи. Российский лидер высоко оценил ее гуманитарную работу во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в ответ глава Белого дома передал привет от супруги и поблагодарил Москву за содействие. Мелания Трамп запустила эту благотворительную инициативу прошлой осенью. При ее посредничестве стороны провели уже 4 этапа воссоединения российских и украинских детей с их родителями.
2: О расследованиях.
6: В МИДе назвали военным преступлением атаку украинского беспилотника на магазин в Курской области. Посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник отметил, что удар был преднамеренный. Накануне вражеский дрон ударил по торговому объекту в Беловском районе. Пострадали местные жители и 16-летняя девушка.
2: О пожарах.
6: В Самаре загорелся магазин на первом этаже жилого дома. Огонь быстро перекинулся на квартиры. Об этом сообщили в МЧС. Специалисты эвакуировали всех жильцов. Никто не пострадал и не погиб. На месте происшествия работают около 70 спасателей. Огонь распространяется по всему дому.
2: О протестах.
6: В Женеве полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованных беспорядков. Около 600 радикалов устроили погромы в центре города во время мирной демонстрации, заявили в местной полиции. Как отмечается, вандалы поджигали автомобили, громили офисы и бросали в сотрудников правоохранительных органов булыжники и петарды. Активисты вышли на улицы накануне саммита стран «Большой семерки», который придет во Франции.
2: О происшествии.
6: Погиб американский певец Оливер Три. Как сообщает CNN Бразил, вертолет с артистом столкнулся с другим воздушным судном в небе над Рио-де-Жанейро. Всего жертвами авиакатастрофы стали 6 человек. Музыкант прилетел в страну в рамках мирового турне. Широкую известность исполнитель получил после выхода хита «Life Goes On». Синоптики пообещали жителям столичного региона новую грозу с сильным дождем в понедельник. Порывы ветра во время такой погоды могут усилиться до 15 метров в секунду, заявили в гидрометцентре. Как отмечается, температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 24 градусов. Накануне на Москву обрушился аномальный ливень, который затопил несколько центральных улиц.
2: о валютах.
6: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы у тройки лидеров. Вот она, главная тройка, которую выбирали вы, мои дорогие.
1: Третье место.
0: Третье место. «Люмен. Один в поле».

0: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе. «Люмен один в поле». А вот еще одна новая песня.
1: Новая песня.
0: В прошлом году мы познакомили вас с донецкой группой «Тау Кита». Ребят тогда победили на премии «Настоящая музыка», и мы делали интервью с их лидером Алексеем Рощупкиным. В этом разговоре музыкант признался, что ему очень нравится группа «Седьмая раса». И он хотел бы записать с ними совместную песню. Сказано, сделано. Новый сингл «Тау Кита» — это как раз дуэт с вокалистом «Седьмой расы» Сашей Растичем. Слушаем. «Тау Кита», Саша Растич, «Жизнь городских окраин».
2: Жизнь городских окраин, выброшены на обочину. Бывает ярко сверкаем, но чаще, конечно, в клочья. Запах грязной дороги и окон пустые глазницы. Я, пожалуй, останусь дома, хотя все равно это будет снизу.

висели над изголовьем. Форма на сухожилие, в детстве водка всегда лотерея. Страшно порой бывает, но я ни о чем не жалею. Запах мокрой одежды и в небе пятна от точек. Почерк странной надежды,

0: «Жизнь городских окраин». Так называлась композиция, которую мы только что сейчас прослушали в рамках рубрики «Новая песня». От Москвы, как говорится, до самых до окраин. Вернемся к хит-параду. Второе место.
1: Второе место. Второе
0: место. Переместимся на Урал. Недавно совсем был в Перми, а это представители Екатеринбурга на втором месте настоящего хит-парада.

0: каждый хорошо исполнит гимн, хотя знать его должен. А вот это образчик фантастического музыкального вкуса и хорошего исполнения группы «Любэ» и гимн Российской Федерации. Все очень просто. Напомню вам места с 10 по 2. Константин Кинчев, «Соль».
1: 10 место.
2: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотел.
0: Артемьев, «Отпускай».
1: 9 место.
2: Сколько?

0: Jesus, «Звезды на Невском».
1: Седьмое место.
2: Звезды на Невском, выше ты крестных. Я буду ждать тебя у нашего подъезда. Будь со мной честным, мне так интересно. Но неужели нам двоим не хватит места?
0: Кино, фильмы.
1: Шестое место.
3: Как любишь эти фильмы.
0: «25-17. Серый голубь».
1: Пятое место.

0: Ну, кажется, мне, я сегодня переработал. Мне кажется, Анатолич профилонил половину программы. Ну, ничего, ладно. В следующий раз не будет экспериментов. Вернемся к обычному течению настоящего хит-парада. Кстати, Анатолич, напомни, пожалуйста, где голосовать и что делать.
1: Не то чтобы мы так говорим и так обещаем и так делаем, просто действительно время пролетает очень быстро, особенно, когда это время проводишь в кругу друзей, в кругу коллег и в кругу любимых артистов. А, собственно, так и происходит в течение каждого выпуска настоящего хит-парада. Я к тому, что и этот выпуск пролетел очень быстро. 2 часа нашей веселой, приятной, познавательной встречи подходят к концу. Впереди, конечно, объявление победителя. А я прямо сейчас просто напоминаю, что сайт «Радио Комсомольская правда» содержит страницу «Настоящий хит-парад». Там есть огромное количество исполнителей, за которых вы можете проголосовать, прослушать все, что мы вам предлагаем, и выбрать все, что вам нравится. И только за самых любимых претендентов на попадание в настоящий хит-парад проголосовать. Мы эти голоса считаем с понедельника по пятницу и докладываем по всей полной форме, программе, как желаете. График выхода в эфир простой, как всегда. Суббота 10 утра, воскресенье 8 вечера. Мы, так сказать, всегда в ваших динамиках. Это радио «Комсомольская правда». Смотрите краткие и подробные рубрики в наших ресурсах, на наших страницах. И голосуйте, голосуйте и голосуйте. Составляйте настоящий хит-парад и радуйте себя и своих коллег, подопечных, родственников и своих артистов высокими, понимаешь, показателями. Дорогие друзья, разрешите сказать вам главные слова. Кто победитель этого выпуска, это сделает Александр Вячеславович, а я буду аплодировать вместе с вами.

0: этому победителю. И встречусь с вами ровно через неделю. Всем спасибо. Я Александр Анатольевич. Всего доброго. Саша, Александр Вячеславович, товарищ Нуждин, объявляйте победителя.
1: Первое место.
2: Ну что ж, вот оно. Первое место настоящего хит-парада. Нагард. Проклятие шута.

0: дрянь.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
3: Владимир Путин призвал Владимира Зеленского помнить о трагедии Холокоста. Российский лидер высказал эту мысль во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. По его словам, главе киевского режима необходимо напомнить, что недопустимо с почестями перезахоранивать нацистских преступников. Также президент назвал бесполезными попытки Киева атаковать мирные объекты в России. Глава Белого дома, в свою очередь, пообещал Путину повлиять на европейские страны и Украину ради завершения конфликта.
1: О пожарах.
3: 5 человек пострадали при пожаре в самарской многоэтажке. Среди них 2 детей, рассказали в Минздраве региона. Как отмечается, 1 человек находится в тяжелом состоянии. По данным местной прокуратуры, в квартире на первом этаже взорвался бытовой газ. Обрушились перекрытия, огонь распространился на другие жилые помещения. На месте работают более 70 спасателей. На Черноморском побережье Турции обнаружили боевой дрон. Оснащенный боеприпасами беспилотник лежал на пляже, сообщает информационное агентство ИХА. Военная жандармерия экстренно эвакуировала отдыхающих, и сейчас специалисты пытаются установить принадлежность аппарата, а саперы готовятся обезвредить опасную находку.
1: О происшествии.
3: Аргентинский режиссер Лукас Виньяли погиб в авиакатастрофе с американским певцом Оливер Три в Бразилии. Также среди жертв трагедии оказался блогер Гаспар Прим, сообщает портал TMZ. Всего скончались 6 человек. Сегодня утром в Рио-де-Жанейро столкнулись 2 вертолета. После падения начался пожар, спастись никому не удалось. Власти Таиланда опровергли дискриминацию иностранцев по национальному признаку. Королевство остается безопасным и гостеприимным местом для путешественников из любых стран, заявили в МИДе государства. Дипломаты подчеркнули, что местная полиция следит за соблюдением законов и относится без предвзятости. Ранее в российском МИДе рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США.
1: Обо всем.
3: Дональд Трамп в шутливой форме пожаловался Владимиру Путину на свой возраст. Президент США отметил в разговоре по телефону, что цифра 80 ему не нравится, поскольку он полон сил и энергии. Об этом сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа руководителей двух стран прошла в неформальном тоне и с юмором. Ранее Владимир Путин направил американскому коллеге официальную поздравительную телеграмму в честь юбилея. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Дёмин. Служба информации радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив по-прежнему Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич. Собственно, сценарии... Ну, сценарии обескураживающие, прямо скажем, вы мне описали. И, ну, прямо сейчас... текущей точке. Что нужно сделать, чтобы этого избежать? Скажите, пожалуйста.
4: Я реконструирую, в чем суть проблемы. Вспомните, когда началась наша СВО, они, их посольства были за неделю эвакуированы во Львов. Они ждали, что мы поступим с Киевом, как американцы с Багдадом в 91-м и 2003-м году. Они ждали шквала бомбардировки города. Когда мы этого не сделали, а... стали вести бои затяжные на юге по линии фронта, на западе. Они сказали: так-так-так, ребята, да вы слабые, да вы не можете их уничтожить, какую-то пятистепенную Украину за месяц-два. А ну-ка, мол, начнем поставлять оружие Украине. Вы и тут не идете на тотальный удар. Ну что, проверяем дальше. Вспомните 23-й год. Какой контрнаступ? Они говорили, какой Украины, американцы? Да мы бы ее раздавили бы, как муху всей мощью. У них, да, и в головах бы не было думать о каком-то контрнаступе. Как они говорили, у этого народа, да, ключевой момент, выпороть народ. У нас часто говорят, почему англосаксонские бомбардировки такие жестокие? Об этом говорили англичане. Кровь белого человека стоит в 1000 раз дороже крови дикаря. Дикарь должен это усвоить с пеленок из поколения в поколение. Вот они, какой логикой руководствуются. Дальше. Бои в Курской области. Третий этап. Запад смотрит, говорит, это что такое? На территории ядерной державы идут бои с неядерной державой, которая вас слабее. Ну, представьте, что такое вторжение произошло бы в США. Что бы сделали американцы с этой страной и с этим народом? Как вы думаете?
0: Ну, уничтожили бы.
4: Конечно. Конечно. Последний раз-то они... Кстати, почему они нанесли удар по Старобельску? А потому что, я так понимаю, их спрогнозировало...
0: Искусственный интеллект.
4: Да. Девятое событие 9 мая. Вот когда мы перед 9 мая заявили, просим посольство покинуть Киев, да, наше Министерство обороны, никто не покинул, да? Они же всерьез не восприняли. Они сказали, хо. Вы не нанесли удар по Киеву. Ну, ребята, ну тогда наступаем
0: вот
4: дальше.
0: Уже два массированных удара нанесли.
4: Такой, в их логике это не массированный удар.
0: Ну, то есть
4: удар.
0: Реально надо сносить Банкову?
4: Для них – да. Только тогда вы для них равноценный субъект. Почему они всегда презирали восточные народы Китая и Японии? Не умеют воевать. Все, для них это приговор. Значит, ты – добыча.
0: Ну, собственно, да, либо ты за столом, либо ты в меню.
4: Либо ты в меню, правильно.
0: Хорошо, прямо сейчас, кстати говоря, идут разговоры про то, чтобы там какое-то ядерное оружие американское или европейское по периметру России поставить от Финляндии до Прибалтики. Польша хочет тоже под этот зонтик. Что делать, чтобы этого не произошло?
4: Пока. Что делать, нам показала война в Грузии 2008 года.
0: Надо было идти до Тбилиси.
4: Правильно, вспомните события, за что была вообще эта война. За третий позиционный район ПРО. Американцы объявили, что развернут в Польше и Чехии третий позиционный район ПРО. Путин выступил в Мюнхене, что мы категорически против и оставляем за собой право противодействовать силовыми средствами. А как проверить, сказали американцы. Может, он-то для внутреннего потребления сказал, а может, серьезно. Надо подкинуть вам небольшую войну и посмотреть, как вы себя отреагируете. Как только мы дошли до Тбилиси, сразу пошли перезагрузка, переговоры по СНВ-3, как-то, значит, да, который мы называем Пражским договором. Как только они заговорили о том, они поняли, что может быть реально применена сила, и, как говорил министр обороны Роберт Гейтс, разбита армия, вооруженная самими Соединенными Штатами, все, перезагрузка.
0: Но ведь сейчас может произойти то, что не учли некоторые люди, когда мы входили на Украину. Они думали, что Европа не я. Вот, кстати, не я. Но многие думали, что Европа не будет заступаться.
4: Правильно думали. Первые два месяца она не думала заступаться. Вспомните, они стали заступаться только в апреле 22-го Рамштайн.
0: Все равно помощь определенная шла.
4: Каски и бинты. Пока они считали, что... И они ждали, что мы как мы, посмотрите, как мы расправимся с Украиной как таковой. Они вот этого от нас ждали. Поскольку они видели, что мы с ней не расправились, пошла помощь.
0: То есть сейчас вы выступаете за накал страстей. Да, я правильно понимаю? И за упреждающие удары.
4: А без этого никуда. А если нет, можно, конечно, этого не делать. Но тогда мы должны быть готовы к тому, что это будет их только поощрять и провоцировать на дальнейшее давление на нас. Только и всего. Как говорил Киплинг, зверя, показавшего слабину, травят сильнее.
0: Дело в том, я не то чтобы выступаю за вашу точку зрения или против нее сейчас, просто хочу разобраться. Вот американцы сейчас, ну, разбираются на других фронтах, им как бы не до украинского театра военных действий.
4: Не будем преувеличивать. Помощь Украине идет с их стороны.
0: Ну, хоть и небольшая. Ну, как небольшая? Так они включатся по полной снова.
4: Разведывательная помощь им идет. Раз, да?
0: Ну, кофе пейте спокойно.
4: Другая помощь им тоже идет. Как раз наоборот. Когда увидят нашу победу, как в Грузии, они мгновенно отступят.
0: Хотелось бы верить. Хотелось бы
4: они
0: верить.
4: Понимают, что это опасные. Вот после Грузии они на 5 лет поняли, это ребята опасные. И вспомните, первая администрация Обамы вела с нами очень уважительную беседу.
0: Слушай, а почему тогда действительно все эти, ну, практически уже сколько, 4,5 года мы такую осторожную политику на СВО ведем? Ну, по какой причине?
4: Знаете, я думаю, что причин несколько. Причина – это мое только размышление.
0: Конечно, ведь первое, после атаки на наши стратегии...
4: Мы себе сами внушили идею, что украинцы – это нам какой-то братский народ, и что мы чуть ли не одно целое с ними. А они к нам еще с советских времен испытывали весьма враждебные чувства. Давайте вспомним. Мы ведь только Бандеру помним и Мельника. А Скоропадского в Первую мировую мы не помним. А ведь уже тогда Украина была австро-германским проектом, развернутым против нас. Но мы упорно этого не хотели замечать. Кстати, не только мы. Посмотрите, какая сейчас истерика идет в Польше по поводу перезахоронения Мельника на Украине. У меня вопрос, ребят, а вы что раньше этого не знали? Вы не видели, что это государство с 91-го года строится на вот этих ценностях? Вы этого не замечали? Вы сами себя убаюкивали, что они демократы, а не бандеровцы? Но это ваши проблемы, что вы себя так убаюкивали тогда. Момент второй. Я так понимаю, что все время оставляли, мечтали договориться. Думали, что вот сейчас обменяемся несколькими силовыми ударами, и украинцы сядут за стол переговоров. А вот не сели. А вот не сели. Они нас просто начали, как со стамбульскими договоренностями. Зачем они были нужны? Они им дали время провести мобилизацию.
0: Как и минские
4: в свое время. Да, главное были стамбульские, потому что они 27 марта объявили мы общую мобилизацию практически определенного возраста. Им нужно было пара месяцев для того, чтобы отмобилизовать армию. Мы, для этого были стамбульские переговоры, чтобы выиграть время. У нас часто говорят, зачем? Да для выигрыша времени. Очень просто. Для развертывания мощной сухопутной армии. Они ее выиграли. Вот в чем была проблема. Мы не помешали этому, кстати, ничем. Могли бы ударить по военкоматам Украины.
0: Да, мы не били по ним специально.
4: Могли,
0: да.
4: Но мы не били. Мы все надеялись на то, что они пойдут на переговоры. То же самое, третий момент был, когда пришел к власти Трамп. Сколько у нас верили в то, что Трамп найдет какое-то решение проблемы? Тут, честно говоря, мне было смешно с самого начала.
0: Ну да, Трамп, и как думаете, и не собирался искать все-таки? Или он искренне хочет разрулить этот конфликт?
4: Не собирался. Если бы он искренне хотел, что ему помешало это сделать? Цыкнуть на Зеленского, сказать, так, не пойдешь на переговоры, мы тебе отключаем всю помощь по всем, как говорится, и спутниковым данным, и разведывательным, и любым другим. Как минимум пошел бы через 3 дня, правда? Это было понятно с самого начала. Вспомните, что нам предлагал Трамп через Кита Келлога. Заморозка по линии фронта. Получалась ситуация, что мы должны пересмотреть наш конституционный референдум, правда? Отказаться от большей части Херсонской, Запорожской и Третьей Донецкой области. Кто выглядел бы проигравшим в такой ситуации? Да?
0: Да.
4: Вот что нам предлагала администрация Трампа. В обмен на это гарантии невступления Украины в НАТО. Ну хорошо, дадут они им статус Major Non-NATO Ally, ключевой союзник вне НАТО. Нам от этого легче?
0: Нет, особенно после того, как Финляндия и Швеция вошли.
4: Вот что через Кита Келлога нам предлагала администрация Трампа. Что касается духа Анкориджа. Вы знаете, это когда говорят какой-нибудь дух, если я сразу вспоминаю свое детство. Рейкьявик, Женева, Михаил Сергеевич с Рейганом. Вот там, где политика опирается на дух, там сразу возникают проблемы.
0: То есть сейчас надо опираться исключительно на русское оружие.
4: И, знаете, как любая встреча лидеров успешна, только если подписан комплекс документов. Если ничего не подписано, то такая встреча у специалистов-политологов считается или малоудачной, или неудачной.
0: Сделаем перерыв. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Алексей Финенко, известный российский политолог, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Мы скоро вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда».
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою.

0: мы берем, у нас вроде как один враг, это коллективный Запад, да, мы так считаем. Ну, Японию не будем, да, учитывать.
1: А почему
0: ну,
1: это?
0: Ну, она тоже.
1: Вот это наша
0: вечная... Она же не коллективный Запад, или она коллективный Запад?
1: Она коллективная, она что, в семерке. У нее американо-японский договор безопасности.
0: Хорошо,
1: значит, вот это наша вечная, кстати, Япония русский тоже. Порог. Мы считаем, что серьезно то, что в Европе. А то, что за Уралом, это менее серьезно. А там у нас Япония, а там у нас Соединенные Штаты. А мы ведь Корея. Часто говорим, что Соединенные Штаты с нами тоже граничат через Берингов пролив.
0: Да. Это мы помним, конечно. Угу.
1: И имеют к нам там определенный комплекс территориальных претензий, о чем мы часто забываем.
0: Но зато там хотят построить мост, ну или тоннель. Вы помните, да, Кирилл Дмитриев? Слушайте,
1: и об этом идея этого тоннеля обсуждается с начала 20 века. Последний раз она, кстати, обсуждалась очень ярко во время разрядки рубежа 60-70-х годов. Вот тогда очень четко и наши американские инженеры дали заключение. На нынешнем этапе научно-технического развития это невозможно. Но вот просто представьте, сколько будет стоить и возможно ли это построить железные дороги через такие пространства вечной мерзлоты. Напомню, мы до Якутска до сих пор с 1985 года не можем дотянуть железнодорожную магистраль.
0: Я про Тыву еще напомню, через... всегда напоминаю про Тыву еще.
1: Мост через Ляну, да? За сколько мы планируем построить железную дорогу через от Якутска к Магадану и от Магадана через вечную мерзлоту на Чукотку, а оттуда к Берингову проливу, а потом на Аляску? Ну, степень реалистичности оцените сами.
0: Ну, еще раз, вот не могу не напомнить про железнодорожную линию Курагина-Кызыл, которая была заложена в каком-то 11-м, что ли, году. Вот как была заложена, так в таком статусе осталась. Да.
1: Ну, и на этом фоне сопоставьте, за сколько можно построить линию, хоть да, на далекую недосягаемую Чукотку.
0: Ну да. Но, тем не менее, Кирилл Дмитриев же носится с этой идеей. Вроде как,
1: я говорю, с этой идеей носились на моей памяти уже сколько раз. И каждый раз результат был один. Это такая же идея, как второй Транссиб. У нас с начала 20 века обсуждается проблема северного Транссиба. Да? От Магадана через Ивенкию по северо-сибирской тайге и лесотундре. Только до сих пор ВОЗ и ныне там.
0: Так вот все эти перечисленные, включая Японию, это монолитный проект? Или все-таки они порознь? Вот сейчас Европа пытается быть самостоятельной. Она пытается ориентироваться на то, что отношения с США на самом деле не так уж прозрачны.
1: Иван, ну как она пытается быть самостоятельной? Кто-нибудь из НАТО вышел? Кто-нибудь сказал, так, мы выходим из НАТО, да?
0: Ну, хоть разговор про некий альтернативный военный союз.
1: Чихать хотели мы на НАТО, да? Американки вон, мы создаем свою армию. Кто-нибудь так вопрос поставил? Как раз наоборот, посмотрите, о чем заявил Фридрих Мерц, что они будут проводить в конце июня собрание И-5, пятерки европейских стран, как нормализовывать отношения с США. Почему это так? Почему у нас все мечтают о развале НАТО, оно не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост, потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Правильно, сбиться в кучу и действовать всем вместе, как единая, если хотите, группа, стая, как угодно это назовите. Они сбились в кучу и объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой. И проигрываете, и не можете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете, но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. Вы станете обычной страной западного полушария, и не более того, с нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
0: Тогда мне не совсем понятно. Мы с вами говорим о том, что тебя уважают, если ты уничтожаешь.

0: если действуешь решительно. Но прямо сейчас мы что наблюдаем? 4 года назад США бежали, реально бежали из Афганистана. Сейчас они не могут справиться с Ираном. Ситуация похожа на...
1: И посмотрите, как просел их статус. Сразу посмотрите, как проснулись немцы, японцы и все те, на кого они наложили ограничение суверенитета. Правда? Сразу проснулись, очнулись и начали вспоминать о своих великих военных традициях. Все правильно вы, Иван, говорите.
0: Но, тем не менее, видите, они проводят небольшой саммит, как возобновить, как нормализовать отношения с США.
1: А зачем терять такой мощный ресурс, они считают? Его надо держать при себе, но добиться себе более равноправного статуса. Ну, вот смотрите, это как был старший брат для семьи, примерно для одной, теперь, да, который им говорил, я вас защищаю, а вы сильно не пищите. Теперь старший брат ослаб. Они сказали, да, ты нам старший брат, но извини, парень, мы себе будем тоже требовать большую самостоятельность. Давай-ка перестраивай наши отношения. Вот о чем идет спор. А вы правильно сказали, потому что США дважды уже показали свою слабость на Востоке. Отсюда их проблемы. И поэтому Трамп надеялся, что он взял реванш в Венесуэле, и на короткий момент это произвело эффект. Но он не закрепил эту победу.
0: Ориентируясь на какую из этих воюющих сторон нам нужно сейчас воевать? Израиль, Иран?
1: Мы выбрали, конечно, поддержку, прямо скажем, Ирана. Почему мы выбрали поддержку Ирана, напомню, не только из-за каких-то особых наших отношений. Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет? Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран, да? Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую, то есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран – они не попытаются применить это к нам. Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
0: Я немного про другое, но спасибо. А я хотел уточнить. Это уничтожение верхушки, то есть как там здесь? Уничтожение
1: это
0: верхушки.
1: Это тоже репетиция, прецедент.
0: Ну вот нам стоит брать, мы постоянно говорим о том, что мы не такие. Помните, Валентина Ивановна Матвиенко, глава Совета Федерации, не так давно сказала, что мы не будем похищать Зеленского, что мы именно что не такие, так не делают. Помните, да, совсем недавно? Или это удар по базам союзников, как это делает Иран? Вот тут все-таки нужно определиться, как действовать. Можно, конечно, собственно, взять и воедино реализовывать этот проект, да? То есть и
1: Иван,
0: по верхушке бить,
1: да
0: и по союзникам.
1: Вы большой оптимист, я вам скажу.
0: Почему?
1: А как вам понравится такой вариант, что уже в НАТО обсуждался не раз вариант, а что если мы превентивно нанесем удар по российскому руководству? Новое руководство пойдет на атомную войну или не пойдет? Кстати, началось это вовсе не с Украины, а началось это еще со времен Бориса Николаевича Ельцина, когда нам рассказывали наши либералы сказки про трогательную дружбу Ельцина с Западом. Я напомню им саммит в Галифаксе семерки 95-го года, где тогдашний премьер Канады заявил, что Россия творит в Чечне гуманитарную катастрофу, неплохо бы организовать международный трибунал по гуманитарной катастрофе в Чечне, как в бывшей Югославии. И пошли публикации на Западе. А что будет, если мы арестуем в третьей стране президента России, доставим его в Гаагу и там организуем процесс? Будет новое руководство начинать ядерную войну? И параллельно поставим вопрос, может ли такая страна иметь право на такое количество ядерного оружия. А потом правильно пошли разговоры о том, что, а если, вспомните, ордер, да, на арест Международного уголовного суда президента России, который, прямо скажем, доставляет нам определенные неудобства.
0: Доставляет, да.
1: Ага, а если мы арестуем президента России, его преемник пойдет на ядерную войну или пойдет на заключение мира?
0: Ну, заместитель, мира? Я так понимаю, все-таки.
1: Да неважно. Вот они...
0: Здесь же исполняющие обязанности.
1: Вот они о чем. Или они считают, произойдет некий переворот, да мало ли что в такой ситуации. Вот как рассуждают на Западе. Это мы думаем, применять нам эту схему в отношении Украины или нет, такие мы или не такие. А они думают, они применить ли эту схему в отношении самой России. Вот о чем нам надо думать.
0: Перерыв у нас. Иван Панкин, Алексей Финенко, известный политолог. Скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
2: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Российские военные сбили 104 украинских дрона за день. Массированную атаку отражали в течение 7 часов, рассказали в Минобороны. Как отмечается, беспилотники уничтожили над 13 регионами страны, а также над Черным и Азовским морями. Прошлой ночью ПВО перехватило еще почти 250 вражеских БПЛА.
2: О важном.
5: Владимир Путин назвал бесполезными попытки Киева атаковать мирные объекты в России. Президент в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом отметил, что такие действия украинской стороны не изменят положение дел на фронте, а только мешают урегулировать конфликт. Российский лидер также назвал недопустимыми торжественные перезахоронения военных преступников, которые устраивает киевский режим. Глава Белого дома, в свою очередь, пообещал Путину повлиять на европейские страны и Украину ради завершения конфликта.
2: О политике.
5: Оппозиция Армении потребовала аннулировать результаты парламентских выборов. Тысячи людей вышли на митинг к зданию Центральной избирательной комиссии в Ереване. Об этом сообщает Интерфакс. Протестующие заявили о массовых нарушениях в ходе голосования. Представители шести партий назвали итоги нелегитимными. Ранее ЦИК объявил окончательные результаты, согласно которым правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала почти 50% голосов и получила право единоличия лично сформировать правительство. Британская полиция задержала активиста Томми Робинсона после возвращения из Москвы. Его допрашивали около 3 часов по прилету в аэропорт Хитроу. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на правоохранительные органы. Как отмечается, стражи порядка также изъяли у него мобильные телефоны. Ранее активист уехал из Великобритании на фоне массовых беспорядков.
2: Обо всем.
5: Синоптики ввели желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гроз и сильных ливней. Такая погода продержится в столичном регионе как минимум до конца следующей рабочей недели. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. Там отметили, что воздух в эти дни прогреется максимум до 23 градусов.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 15 градусов. Завтра синоптики обещают до 23 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17. В понедельник до 23 тепла, дождь и гроза. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Ефименко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич. Вопрос. А все-таки мирное урегулирование, о котором тоже много говорят, мы все с вами про ядерку, про войну, мирное урегулирование все-таки остается возможным или нет?
1: А что под этим понимать? Иван.
0: Ну, давайте так.
1: Подписать перемирие на 3 года, 4.
0: Смотрите,
1: да, можно.
0: Есть несколько вариантов.
1: Теоретически.
0: Либо освободив, значит, наши регионы новые.
1: Хорошо.
0: Либо по ЛБС 2, по-моему, сценарий это.
1: Мы приходим, да, на границу, допустим, новых регионов. Кстати, меня что начинает пугать в последнее время, что уже под этим понимается только освобождение Донбасса. А Херсонская
0: Нет,
1: область?
0: Песков в последнее время более конкретен.
1: А Запорожье?
0: Он говорит новые регионы.
1: Прекрасно, да. Тогда, то есть мы не забываем про Херсон и Запорожье.
0: Не забываем вот, же.
1: Вот что самое
0: Благодаря
1: главное.
0: Благодаря нам мы поправляли постоянно. Видимо, они поняли, что говорить просто Донбасс как-то, ну, не очень.
1: Да, это просто пересмотр наших конституционных референдумов 22-го года. Мы можем подписать перемирие по этой линии? Да, наверное, теоретически можем. К чему это приведет? Что на 2-3 года они, 3-4, хорошо, перевооружат Украину, дадут ей гарантии безопасности, и мы будем вынуждены возобновить СВО в еще более невыгодной нам конфигурации. Вот о чем идет речь.
0: Многие скажут, умные люди, кстати говоря, скажут, так они будут готовиться. Мы же тоже будем готовиться.
1: Да мы-то готовиться будем. У них ресурсов больше, и плацдарм у них ближе. Правда? Если бы это было бы, можно было бы с умными людьми согласиться, если бы речь шла о нашей помощи Кубе и Флориде. Тогда это одна, правда, ситуация? Но готовиться под боком у нас, а не у них.
0: Соответственно, мирного выхода нет. Я правильно понимаю?
1: Мирного выхода нет. Нет, есть выход перемирия. Но тогда надо подумать, а нужно ли нам это перемирие с такой потерей репутационного статуса?
0: Тогда можно ли, перейдя к решительным действиям, закончить войну быстро?
1: Можно. Посмотрите, как после удара первый день орешником по Киеву, какой был шок на Украине. Скорее искать урегулирование, потому что, да, могут быть регулярные такие бомбежки Киева. Шутить перестают. Когда через 2-3 дня они увидят, что регулярных ударов орешников не будет, они снова начали старую заиграть и старую пластинку. Меня вот что сейчас особенно Иван беспокоит. Посмотрите на перезахоронение Мельника на Украине.
0: Да, я посмотрел.
1: О чем это говорит? Это говорит об одной вещи. Значит, они считают, раз они свозят туда бывших нацистских преступников, что этот режим в Киеве уцелеет после СВО и будет сидеть. Если бы они волновались, что его там не будет, они бы-то не перевозили нацистских преступников, правда? Раз они их туда везут.
0: Место, кстати, известно. Почему бы не ударить ракетой по нему? Скажите, пожалуйста.
1: Это уже вопрос к нашему политическому руководству.
0: А вы бы так сделали? Ну, вот это кладбище сравняли бы с землей? Ну, я имею в виду воронку.
1: Вы знаете, воронка по-моему, осталась. Кладбище – это не самая главная цель.
0: А, по-моему, вот символизм
1: гораздо
0: очень важен.
1: Гораздо большая цель нанесение по зданиям, где идет непосредственное управление государственностью
0: Украины. А ведь спорят, говорят, что ну там несколько уборщиц, ну и ладно, будут собираться в другом месте. Знаете,
1: а в другом месте это в каком? Это значит, генералы побегут во Львов управлять из Львова остальной Украиной военными действиями. Представьте, расстояние, правда? Одно дело управлять боевыми действиями из Киева, а другое дело управлять во Львове. Дальше собираться подпольно где-то бункерами. Кто-то собрался, кто-то не собрался. Это гораздо хуже для системы управления. Дальше любые удары по Киеву приведут к бегству населения из Киева, что создаст пробки на дорогах очень серьезные. Они вот этого боялись. И они открыто этого боялись сценария. Еще в 22-м году. И поэтому, когда они только начинают в него верить, они идут на переговоры. Как только они перестают в него верить, они перестают идти на переговоры. Только и всего.
0: Я читаю многих украинцев, смотрю их видеоблоги по работе, и вот у них мечта сейчас, особенно с учетом того, что у них преимущество по беспилотникам, причем эти беспилотники с искусственным интеллектом, потом они уже залетают на территорию
1: Иван,
0: России.
1: Иван, преимущество в беспилотниках давайте сразу поправим.
0: Давайте.
1: Прямо пропорционально степени гуманизма вашего противника.
0: Это правда.
1: Если противник вышибает все системы управления, связи страны, ее способность вообще передавать какие-то сигналы связи, то тогда количество используемых беспилотников резко уменьшается.
0: Ну, представим себе ситуацию, что этих беспилотников, в том числе над Москвой, будет больше, о чем они прямо говорят, это их мечта.
1: Ну,
0: они хотят отомстить за то, что вот они ночуют в метро, они хотят, чтобы здесь было то же самое. Вот исходя из этого тогда...
1: А как бы американцы ответили? А что бы американцы с таким народом сделали?
0: Уничтожили бы.
1: Правильно. Вот и все. Вот ответ. Они этого ждали от нас.
0: А мы, вот уничтожив то, что вы имеете в виду, Украину, я, правда, не знаю, как это будет выглядеть, но уничтожив.
1: Они это ждали от нас. А как это могло бы выглядеть? Это было все ясно в 22-м году. Вспомните, февраль 22-го, первые дни нашей СВО. Они были очень показательны. Уже в Евросоюзе, на Евроньюс, вместо прогнозе погоды, вместо Львов, я помню, шел Лемберг. Поляки открыто признали, что в те дни, 24-е, да, 28 февраля, они рассматривали вопрос о вводе войск на Западную Украину и присоединении восточных кресов, как минимум Волынии и Львова. Венгры на Закарпатье сразу стали поглядывать, румыны на Северную Буковину и Измаил. Да? Вот как тогда бы это могло бы выглядеть. Тогда бы это был бы крах украинской государственности с падением Киева.
0: Коротко, перед перерывом, а мы сможем вернуться тогда в большую политику, если уничтожим, как вот вы говорите, по американскому подходу? Значит, мы сможем вернуться или нам это и не надо? Короткий комментарий,
1: пожалуйста. Что значит, мы можем вернуться? Я думаю, сразу пойдет перезагрузка.
0: Угу,
1: немедленно начнется перезагрузка отношений.
0: Вы хотели мысль еще закончить по поводу гуманизма?
1: По поводу нашего гуманизма. Во-первых, нам сразу, я уверен, не дадут добить Украину. Сразу будет миссия Медведев-Саркози, как после, да, какой-нибудь пятидневной войны. Вот как только мы, если будем бомбить Киев и выйдем на подступы к Киеву, немедленно мы увидим здесь делегацию, которая скажет, кончайте, кончайте, кончайте любой ценой. Гуманизм, подписываем перемирие и все остальное. Конечно, мы пойдем на это перемирие. Я уверен, что наше руководство пойдет. Но мы будем победителями, да?
0: То есть, все-таки в этом случае вы считаете, что надо будет идти?
1: Эта ситуация, мы милость, как с Грузией, мы вас разбили, но мы милостиво с барского плеча вас не добили.
0: Так вы же вначале сказали, что надо было идти до Тбилиси.
1: Понимаете, для них это было достаточно того, что вы их разбили, и что вы там оказались. Все, они считают, что вы более сильный, вы доказали свою силу. Как говорится, отойти можно тоже по-разному, правда?
0: Да.
1: Одно дело, вы вошли в горе и вышли на подступы к Тбилиси, да еще за 5 дней. Это разгром, да? Все поняли, кто сильный. Обратите внимание, после этого, 1 сентября 2008 года, было совещание Европейского совета, и они не ввели санкции против России. Почему? А поняли, что сильные ребята, да? Лучше с ними не связываться. И сразу третий позиционный район сняли, задвинули на второй план. Поняли, с этими ребятами лучше не связываться. Вот как только, да, если бы мы действительно создали бы реальную угрозу Киеву, Вот тогда они бы полетели бы сюда немедленно договариваться, сохранить остаток Украины хоть в каком-то антироссийском качестве, с территориальными потерями, с чем угодно, лишь бы только сохранить. Вот какой бы логике тогда действовал бы Запад. Конечно, они готовили бы реванш на будущее, но тогда и у нас, как вы говорите, было бы время на подготовку. И с другой позиции, с позиции «вы победитель», да, а не «вы проигравший». Теперь второй момент по поводу, напомните, Иван.
0: Про возвращение в семью. Это вообще это корректно? Семья ли, понимаете?
1: Ну, вот какая что? Семья?
0: У нас были хорошие дружественные отношения, очень даже. Я вот
1: с кем, с Западом?
0: Да, конечно, с Европой. А разве нет?
1: Конечно, нет.
0: Нет?
1: Во-первых, они все были члены военного блока, направленного против нас. Давайте опять не придерживаться этих сказок, что у нас там с кем-то были прекрасные отношения. Все военное планирование НАТО как продолжало, так и продолжало ориентироваться на военный конфликт с Россией как приоритет. Что мы сделали себе иллюзию и сказку, что они хорошие. Ну так простите, Николай Вильгельм II и летом 14 года «Государь-брат мой» писали друг другу. Дальше что?
0: Ну, да. Спасибо, что напомнили.
1: Понимаете, мы...
0: Прощание с иллюзиями, я бы назвал.
1: Мы придумываем себе... Когда я рассказывал, по-моему, да, что у меня была где-то старенькая книжка советская, «Подготовка к Первой мировой войне». И там была переписка Николая Вильгельма. Так открываешь «Подготовка к Первой мировой войне». Письмо. «Государь, брат мой», да, начинается. Вот примерно все разговоры, что мы были партнеры. Это «Государь, брат мой» перед Первой мировой войной. И не более того. Опять-таки к сказкам. Если ваша элита связана с ними... Уж как наша элита с немцами была перед Первой мировой связана, правда?
0: Да, собственно, и перед СВО. Чего уж там?
1: Да ладно, перед СВО. У нас династия была немецкая. У нас элита вся была немецкая, правда? Генералы Криденер, Каульбарс перед Первой мировой. Что немцы считали тогда Россию полугерманским райхом открыто. Райх Альденбургов считали. Это чем-то помешало нашей войне? Ничем, правда? То, что Германия была первым инвестором в нашу промышленность, я не беру, да, те финансовую сферу, где Британия, это чем-то помешало нашей войне? Вот мы любим себе построить иллюзию, Иван, понимаете, это правда. В нее верить.
0: Да, есть такое. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук. Через несколько минут продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». По-прежнему напротив меня, опять-таки по-прежнему, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич.
1: Знаете, вот не так давно меня поразило рассуждение. У нас с европейцами было общее пространство от Лиссабона до Владивостока, и были прекрасные отношения. И как же это мы пришли к конфликту? Я говорю, ребят, так у нас был священный союз после наполеоновских войн. Это как же это мы пришли к конфликту? Правда? А вот так и пришли. Все течет, все меняется.
0: Чтобы быть жандармом Европы, нужно идти до Парижа или до Берлина.
1: А я вообще не уверен, что мы когда-либо были жандармом Европы.
0: Ну, говорят, что после 1812 года.
1: Ну, набор сказок, который опроверг великий Хельмут фон Мольтке-старший, да?
0: Батюшки,
1: начальник русского генштаба. Когда он сказал, а в чем, помните, по поражении России в Крымской войне? Мольтке писал, а в чем было поражение это особое России в Крымской войне? Россия где-то держала войска в Европе. Нигде не держала, правда? Россия где-то сильно вмешивалась в европейские дела. Где? В Венгрии один раз. Сравним, сколько на этом фоне Австрия подавила выступлений на Апеннинском полуострове. Сколько раз Франция вводила войска в Испанию, да? Кто был жандарм Европы? У Австрии было куда больше оснований так называться, судя по количеству подавленных, да, каких-то выступлений. В чем мы были жандармом Европы? Наоборот, мы старались особенно ни в какие силовые акции в Европе, никакие войска там не держали. Что сильно изменилось? Да ничего, правда?
0: Алексей Валерьевич, какую картину себе представляют на Западе? Вот они говорят, нанести России стратегическое поражение или поддерживать Украину, или ослаблять Россию. Ну, не или, а и. То есть у них вот такой концепт. По итогам они к какой цели хотят прийти? Картинку нарисуйте, чтобы мы здесь понимали, что они хотят добиться.
1: Программа «Максимум», которой всегда хотели добиться
0: США. Это гуляйтеры по улице будут
1: хоть
0: ходить.
1: Хоть при Ельцине, хоть при Горбачеве. Зачем? Ликвидация нашего военно-промышленного комплекса по образцу Германии и Японии после Второй мировой войны, ликвидация нашего ядерного потенциала и раздробление нас на 15-20 демократических государств. Вот их конечная цель в отношении нас. Это программа «Максимум». И тут неважно, республиканцы, там, демократы, кто-либо еще, это их стратегическая цель.
0: Что значит раздробление?
1: То и значит Дальневосточная республика, Сибирская, Татарская, Бурятская и так далее. То и значит.
0: А договариваться вот с большим количеством людей их не смущает? Тут как бы есть центр, все понятно.
1: Да он... они так не мыслят. У них колониальное мышление. Это будто они считают сборище Колумбии, Эквадоров и Гондурасов. И разговаривать с ними будут как с Сербией. Вот так. Это программа «Максимум».
0: Понимая
1: Но
0: это...
1: есть программа «Минимум».
0: Давайте вот.
1: Они понимают, да, что пока достичь этого малореалистично. Это в перспективе цель. А цель «Минимум» следующая. Убрать пророссийский режим в Белоруссии. Сделать Белоруссию очередной антироссийским государством типа Украины. Отобрать Калининград, Курилы, наверное, Печенгу. То есть отбросить нас от окончательно Балтийского, а в идеале и Черного моря. Это, да, и поддержать сепаратизм в идеале на Дальнем Востоке. Вот это их программа «Минимум».
0: Есть глобальный юг. Глобальный юг нами воспринимается как наши союзники, ну или около того. Глядя на все это и понимая, собственно, о чем вы говорите, там же тоже не дураки сидят. Почему они нас, ну, в более полной мере не поддержат?
1: Ну, во-первых, глобальный юг – понятие очень неоднородное. Ну, значительная часть стран глобального юга связаны с США военными договорами. Это же Аргентина или Чили, да? Или арабские страны, Эмираты, Кувейт. Саудовская Аравия.
0: Все-таки как-то балансируют, правда?
1: Что значит балансируют? Они разорвали...
0: На сильные позиции на Ближнем Востоке,
1: нет,
0: я об этом говорю.
1: Они разорвали договоры с США. Они убрали военные базы со своей территории. Нет. То, что они нам улыбаются, мы путаем улыбку, да, с хорошими отношениями. Но то, что они нам улыбаются, это не значит, что они у нас с ними прекрасные отношения. От того, что они, как мы с вами говорили, говорят в декларациях, типа «государь, брат мой», это значит, он тебе брат. В чем наши позиции? Кто из них наш союзник по военно-политическим договорам? У нас только в Сирии военно-политические договоры. Какие у нас договоры военно-политические с Саудовской Аравией, Кувейтом, Эмиратами или Оманом? Никаких. Они полностью завязаны на Соединенные Штаты. Момент второй. Значительная часть этих стран ориентирована на Запад и западную экономику. Индия – классический тому пример. Заметьте, начиная с 16-го где-то года, Индия, почему БРИКС перестал развиваться в антиамериканский альянс? Индийцы блокируют все жесткие антиамериканские инициативы и даже в документах антиамериканские пассажи. Они этого не хотят. Момент третий. Страны глобального юга не имеют мощных военных потенциалов. Они прекрасно понимают, что в случае чего Запад их, извините, добьет. Момент четвертый. Они прекрасно понимают, опять-таки наблюдая за конфликтом на Украине. А если нас прижмут, Россия будет готова силой нас идти защищать? А не факт. Вот эти четыре позиции приводят к такой позиции глобального юга.
0: То есть какую-то реальную ось выстроить пока что не представляется возможным.
1: Пытались в виде БРИКС выстроить именно такую
0: что,
1: ось.
0: Что с БРИКС? БРИКС вроде как есть, дышит.
1: БРИКС вроде как есть, но обратите внимание на дату 16-17 годы. Вот до этого, посмотрите, сколько было инициатив в рамках БРИКС откровенно антиамериканских. Создание альтернативного мирового финансового центра, взаимная помощь на случай санкций, создание расчетного банка, помогающего против санкций. То есть откровенно антиамериканская повестка. Где-то с 17-го года индийцы стали это все блокировать. Они сказали, мы не хотим видеть БРИКС антиамериканским альянсом. Мы хотим увидеть просто альянсом дружбы. Показательно.
0: Можно еще короткий вопрос? И расходимся.
1: Хоть сколько.
0: Нет, короткий. Разве? Китай тоже не любит военные действия, но с ним считаются.
1: Да как считаются-то? Тоже посмотрите, насколько они его обложили военными союзниками Соединенных Штатов.
0: То есть, помните, Пелоси, да, Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване.
1: И что? Да правда.
0: Предполагалось, что Китай там сильно ударит куда-то.
1: И по кому он ударил? Поэтому американцы, ободренные, стали помогать перевооружаться Японии, стали наускивать еще сильнее Вьетнам, возрождать, усиливать военное партнерство с Австралией и Новой Зеландией, натравливать Индию. Я помню, в 2020 году между Индией и Китаем был вооруженный конфликт, нас о нем просто мало знают, пограничный. Вот их основная стратегия только и всего. А мы говорим, с Китаем считаются, американцы считают, мы заблокировали и отменили Китаю его экономический пояс шелкового пути, ЭПШП. Помните, 17-й год Трамп ликовал, когда был Пекинский форум, туда не приехала делегация Европейского Союза. Он писал, что полный провал, да, это Трамп так в Твиттере ликовал. Тогда у нас говорили, Трамп радикал, Китай мыслит десятилетиями. Смотрите, что получается. Юг, Афганистан, афгано-пакистанский конфликт перекрывает доступ войной Китаю к Индийскому океану. Центр блокирован Каспийским морем, а теперь еще и войной в Иране, а затем и Ближним Востоком. Север через Россию блокирован Украиной, а в идеале и Балтикой. Все, они считают, что они выиграли партию. Я бы хотел просто завершить нашу дискуссию тем, что все, как у нас говорят, все, я никогда не доверял позиции, когда говорят, либо все хорошо, либо все плохо. Это значит, что мы перестаем что-то понимать. И у нас не все хорошо и не все плохо. но нам просто надо четко отходить от этого позднесоветского менталитета. Миру мир, кто-то должен быть мудрее, можно и уступить. Это только, как показал опыт последних 30-40 лет, провоцирует наших противников на слабость.
0: Спасибо. Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, до свидания. Алексей Валерьевич, спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
12: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей, плохо относящееся к России, воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
5: Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали скорый приезд американских переговорщиков в Россию. Спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Москву для продолжения диалога по Украине. Об этом сообщил помощник лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав двух стран. По его словам, Путин вновь выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности повлиять на Киев и европейских союзников ради прекращения боевых действий.
2: О происшествии.
5: Пожарные локализовали крупное возгорание в самарской многоэтажке. Огонь вспыхнул в жилом доме после хлопка бытового газа, сообщил глава города Иван Носков. По его словам, спасатели вывели из здания 7 человек. Пятеро пострадали, среди них двое детей. Один находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибших нет. Сгорели 24 квартиры.
13: о политике.
5: Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом в Минске. Глава российского ведомства встретится с президентом республики Александром Лукашенко, заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Стороны обсудят интеграцию в рамках союзного государства, а также совместное противодействие западным санкциям.
13: Об Иране.
5: Иран отклонил предложение Дональда Трампа отказаться от удара по Израилю в обмен на финансовые выгоды. В Тегеране пообещали запустить ракеты по Тель-Авиву. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 12. Ранее республика закрыла свое воздушное пространство. Американская администрация пыталась заключить мирное соглашение сегодня. Однако ситуация обострилась после того, как израильская авиация разбомбила командный центр группировки «Хизбалла» в Бейруте.
13: Об образовании.
5: Российские выпускники узнали первые баллы ЕГЭ. Свои результаты получили школьники, которые 1 июня сдавали химию, историю и литературу, сообщили в Минпросвещение. Оценки направили в 89 регионов страны, а также в российские школы за рубежом.
13: Обо всем.
5: Самостоятельное приготовление еды защитило пожилых людей от развития деменции. Это заявили японские ученые после масштабного исследования. Результаты работы опубликовал научный журнал ЖЭХ. Специалисты выяснили, что домашняя готовка хотя бы раз в неделю снижает риск слабоумия более чем на 20%.
13: О валютах.
5: Доллар 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
15: Здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь», программа, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, об их экспедициях. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологий. Сегодня, как всегда, три человека работают для вас, для вашей радости, удовольствия и получения знаний. Это ведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук.
16: И Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», просветитель, кандидат филологических наук.
15: И сегодня у нас в гостях очаровательная Марина Шайкина, инженер-исследователь лаборатории природной флоры Главного ботанического сада Российской академии наук, главный специалист отдела анализа биоразнообразия Росзаповедцентра, основательница и научный руководитель движения «Стоп Борщевик».
17: Добрый
16: область
17: день.
16: В научных интересах Марины входит мониторинг распространения инвазионных растений путем анализа данных дистанционного зондирования Земли. И, собственно говоря, в первую очередь, как понимаю, речь пойдет о борщевике, верно?
17: Да, прежде всего борщевик.
15: Почему вы такая милая девушка и, собственно, вот это вот ужасное растение, с которым никто никак не может справиться? Как так получилось, что вы изучаете или боретесь против него, как правильно?
17: И изучаю его распространение, и борюсь с ним одновременно, и при этом я не испытываю к ним какой-либо ненависти. Мне кажется, это очень интересный объект как раз для исследования. При этом я хорошо осознаю его опасность, считаю, что контролировать его нужно, и стараюсь подходить к этой проблеме с разных сторон, как научной, так и активистской.
15: Ну вот недавно принят как раз федеральный закон о необходимости борьбы с инвазивными видами, в том числе борщевиком. Вот, вообще, что такое инвазивные виды, почему с ними надо бороться и в чем суть закона?
17: Инвазивные виды – это могут быть как растения, так и животные, так и микроорганизмы. Это организмы, которые оказались за пределами их изначальных родных ареалов обитания. На новых территориях они адаптировались, начали размножаться самостоятельно и внедряться в изначально в естественные экосистемы местные и вытеснять местные виды.
15: То есть чужой – это инвазивный вид?
17: Чужеродный вид не обязательно становится инвазивным. Он может... даже если вы выращиваете, не знаю, картошку на дачном участке, то картошка – это не местный вид. Uh-huh. Вот, но он совершенно точно не инвазивный.
15: Не, я имел в виду вопрос, поскольку я отвечаю у нас за такие вопросы от народа, да, а Антон у нас серьезный ученый, не то что я, он биолог. Фильм «Чужой», вот это чудовище, которое там хватает людей, в них вживается, это инвазивный вид? Ну, просто глупый вопрос пришел в голову. Я, конечно же, хочу своей глупостью порадовать всех вокруг.
17: Честно говоря, я очень давно в детстве смотрела этот фильм. Если как бы этот чужой оказывается на планете Земля, то да, инвазивный. Если он еще где-то там в космосе, то, наверное, нет. Но это так. Абстрактно.
15: Абстрактно. Ладно, заканчивая с глупыми вопросами. Антон, давай с умными вопросами.
16: Итак, ну, собственно говоря, про борщевик. Мы разобрались, что он инвазионный вид. Как он вообще попал в те обитания, которые мы видим вдоль дорог, по лесопросекам, на заброшенных участках? Откуда он к нам пришел? И есть ли здесь какая-то роль человека?
17: Безусловно, роль человека есть. Мы не можем сказать, что борщевик сосновского – это чужеродный вид для всей территории России, потому что в России есть его, ну, так называемый нативный, да, изначальный ареал – это Кавказ. На Кавказе он растет, и не только он, там на самом деле есть несколько видов крупных борщевиков. И в середине 20 века была, в принципе, такая направление науки, в науке в том числе, это искать новые перспективные культуры, которые можно внедрить в сельское хозяйство. И борщевик привлек внимание ученых как перспективная кормовая культура, чтобы его зеленую массу, так он крупный, да, заготавливать на силос и кормить ими коров. И, соответственно, там, начиная с 50-х, 60-х годов, начали вот проводить эксперименты. И сначала, причем, завезли его семена, эти эксперименты начали делать аж за полярным кругом в Полярно-Альпийском ботаническом саду. Вот, затем Коми, Республика Коми стала вот таким центром, да, где проводилась селекция. Борщевики пробовали скрещивать между собой, выводить более урожай. Урожайные виды, пытались вывести виды без опасных фуранокумаринов, но это не получилось, да, то есть если вид был урожайный, то он, я про это позже, наверное, скажу, да, имел вот эти опасные свойства.
15: То есть урожайный, но ядовитый, да?
17: Ну да, грубо говоря. А если он не имел опасных свойств, да, не ядовитый, как бы не обжигающий, то, соответственно, он был не такой крупный. Вот, и, но... Тем не менее, при Хрущеве семена борщевика рассылались не только... В общем, рассылались по разным институтам, и в том числе по хозяйствам. Его высевали, во многих местах его уже успели посеять. Вот, действительно, пробовали кормить ими коров, но оказалось, что и коровы не очень хорошо едят, и там молоко, и мясо приобретало такой специфический привкус, плюс и ожоги были у людей, плюс борщевик плохо вписывается в севооборот, соответственно, его сложно выращивать, ну, чередовать на полях с другими культурами, и вот от этой идеи выращивания борщевика постепенно отказались, но он уже, начиная, вот, допустим, в Московской области, там, в 70-е, там, 80-е годы первые случаи одичания зафиксированы. А в 90-е, когда развал Советского Союза, огромное количество заброшенных пашен, борщевик как раз ну, приспособлен как раз эволюционно к тому, чтобы прорастать на нарушенной почве, потому что он на Кавказе, например, рядом с водотоками растет, да, где тоже почва нарушена. Соответственно, борщевик вот моментально захватил эти пашни и образовал такие огромные заросли, как мы видим сейчас. И плюс, естественно, он внедряется в том числе на пойменные луга, ну, не только бывшие сельхозземли, но там опушки лесов, немного в леса может тоже, где нарушенная почва, проникать. Вот, и представляет уже сейчас угрозу для биоразнообразия вот, кстати, центральной России, да, но европейской части России, ну и не только.
15: Человек, получается, сам открыл ворота.
17: Да, и такие истории, они происходят с большинством вот инвазионных видов. Надо сказать, что вот вторжение чужеродных инвазионных видов – это глобальная экологическая проблема, и она является одной из основных причин исчезновения, вообще вымирания видов в мире. Основная – это, наверное, все-таки уничтожение вот, естественной среды обитания, но вот вторжение видов – это тоже очень значимая причина, особенно на островах, или в таких регионах, где вот Австралия, Новая Зеландия, где очень много эндемиков, да, уникальных видов, соответственно, если появляются какие-то... Там, допустим, на острове, где не было хищников, а там завозят кошек, да, или крыс. И они, естественно, очень быстро уничтожают
15: Ну, даже такое безобидное существо, как кролик, если не ошибаюсь.
17: Кролик, да, в Австралии.
15: Австралия – это целое стихийное бедствие, экологическая катастрофа.
17: Да, такой. Да, это хрестоматийный пример как раз вот инвазии, когда там они строили заборы через весь континент, чтобы как-то преградить дорогу кроликам.
15: Ну, вот я понимаю, что борщевик, он не хуже кролика, то есть это такая система, которая заточена на выживание, просто меня поразило, я... Не так давно был в Астафьево, это прекрасное место, прекрасная вот эта вот усадьба, озеро. А там через забор буквально заброшенная, ну, скажем так, территория, водоканал, что это. И там огромная территория, и все в зарослях борщевика. Просто вот такие джунгли. Ну, никто ничего не делает, просто джунгли. И я посмотрел, прям реально страшно. То есть, да, этот борщевик пришел, все захватил. И хорошо, что он еще не живой, вроде как.
17: Ну, это сейчас у него уже как бы те растения, которые цвели, они погибли, потому что он... Монокарпик, он цветет только один раз в жизни. После цветения он отмирает. Но под ними есть еще те, которые не цвели растения, да, там первого, второго, третьего, там, не знаю, четвертого годов жизни. Они зеленые. Они, в принципе, будут до морозов зелеными. Но их, может быть, не видно издалека, а видно вот эти вот засохшие уже цветоносы.
15: То есть, если ничего не делать, он там так и будет процветать? И...
17: Ну, он, да, очень прям много лет стабильно может держать эту территорию. К сожалению, вот исследований таких, по идее, в нашей, ну, в средней полосе России, да, все зарастает лесом. Ну, в Подмосковье, например, если территория заброшена, она быстро начинает зарастать лесом. И вот борщевик совершенно точно замедляет вот этот процесс сукцессии, да, когда поднимается лес. Но насколько сильно замедляет, да, вот я таких исследований даже не... Ну, их особо и нет. Вот интересно было бы изучить, происходит ли все-таки зарастание зарослей борщевика лесом и насколько быстрее или... Ну, вернее, медленнее, скорее всего. Насколько медленнее, чем это происходит, когда борщевика нет.
15: Ну, то есть, кто сильнее там? Слон или кит, кто сильнее? Лес или борщевик, получается, да?
17: Ну, в долгосрочной перспективе лес, я думаю, все-таки сильнее, но это вот надо проверять.
15: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, друзья мои, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, экспедициях. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологий. Как всегда, для вас работают двое ведущих постоянных. Это Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. И я, Евгений Сазонов, журналист «Комсомольской правды». И наш сегодняшний гость Марина Шайкина, инженер-исследователь лаборатории природной флоры Главного ботанического сада Российской академии наук, главный специалист отдела анализа биоразнообразия Росзаповедцентра, основательница и научный руководитель движения «Стоп Борщевик». Вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
18: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.

0: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
2: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское, итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания Европейского сообщества в Боннском договоре, Парижском договоре 52-го года. Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире продолжает свою работу «Активная полевая жизнь». Программа о молодых ученых, об их работе.

0: какого-то эффективного способа борьбы с ним? Или есть?
1: Да нет, эффективные способы есть.
2: Все сжечь.
1: Тут, да нет, даже ну, не обязательно все сжечь. Проблема как раз в том, что здесь важна системность. То есть нужно вести борьбу сразу как бы до всех участков, где он есть. Потому что если вы с борщевиком поборетесь, а вас, ваш сосед нет, семена опять налетят, вам придется опять бороться, и так бесконечно, потому что они будут продолжать лететь.
0: Ну, как с ковидом. Да? Если боремся, то всем миром.
1: Ну да, да, именно так. И поэтому вот создается такая иллюзия, что с борщевиком ничего нельзя сделать. Но, например, те очаги, которые ну, относительно изолированы, то есть они не очень большие, и вокруг нет борщевика, то вот ну, в практике нашего сообщества есть прям уже много успешных примеров, когда удалось их ликвидировать. Но даже при том, что так на первый взгляд, если туда прийти, можно борщевика не увидеть, все равно нужно каждый год ходить проверять, потому что могут там какие-то семена оставаться небольшие растения, которые сразу незаметны, плюс где-то по кустам может кто-то прятаться. То есть территория, даже которая очищена от борщевика, она требует регулярного вот такого, ну, как мониторинга, да, посещения и проверки, появились там растения или нет.
0: А как вообще убивать? Мы выпалываем его или срезаем? Что, как вот физически наиболее успешная борьба?
1: Ну, физически, вот если как раз говорить про небольшие очаги, это то, как борются преимущественно волонтеры как раз, там, движение «100 борщевик», ну и других, это просто выкапывание, когда на штык лопатой вот подрезается его стеблекорень, он, у него как бы почки находятся в верхней части этого стеблекорня, он сам заглублен, вот, но почки находятся только вот в верхней части, это как морковка, да, можете представить себе, там почки наверху. Соответственно, весь корень там, который метровый, там, двухметровый, не надо выкапывать. Значит, ну, вот эта часть подрезается, вытаскивается, вот, и таким образом растение можно убить. Но даже когда копаешь, не всегда получается полностью его вытащить, да, там, плюс, опять-таки, мелкие растения, которые тоже полностью, ну, выкопать сложно. Соответственно, нужно не, там, по паре раз в год и несколько лет подряд вот этим заниматься. Но этот как раз метод, он очень, естественно, трудозатратный, дорогой и подходит для тех территорий, где там, нельзя применять гербициды, например, особо охраняемые природные территории, там, заповедные. Вот. Это вот ручная, да, работа. Из эффективных методов еще это, ну, в принципе, агротехнические. То есть если говорить, а что делать на всех тех вот заброшенных пашнях, где гигантские эти заросли стоят, то ответ – это просто снова начинать там что-то выращивать. Потому что если там вспахивать регулярно, дисковать, плюс в сельском хозяйстве там практика применения гербицидов опять-таки есть. Ну, таким образом, борщевик не так сложно вывести, если снова как бы пустить, ну, вот в оборот снова, ну, как сельхоз земли, использовать эти земли, что-то выращивать, да, особенно пропашные культуры. Вот. Также эффективный метод – это применение гербицидов, ну, то есть ядов для растений. Это гербициды бывают сплошного действия, которые убивают вообще там все. Но есть избирательные действия, которые убивают двудольные растения, там злаки, осоки оставляют. То есть тогда хотя бы вот остается еще ну, дернина, да, на земле, хотя тоже они угнетенные после этого, но тем не менее. Есть гербициды с почвенным действием, которые вот еще ну, такую как бы пленку на земле создают, и когда прорастают семена, они вот еще их тоже убивают. То есть, в принципе, можно подобрать определенные как там боковые смеси, подобрать ну, те гербициды, которые будут ну, не очень
0: вредны
1: да, для среды, хотя но определенный вред все равно так или иначе будет. И тем более, если вот такая ситуация, когда кто-то поливает гербицидами, а семена летят, и тогда нужно поливать каждый год. И это, конечно, неприятная ситуация. Uh-huh. Вот. Но это основное, как бы, основные методы. Скашивать неэффективно, потому что, как я говорила, у него заглублен стеблекорень, и сколько ни скашивай, из почек под землей будут отрастать новые растения. Вот. Можно укрывать пленкой черной, плотной, под ней тоже растения погибают, но это очень дорогой метод и тоже для небольших очагов подходит. Угу. Вот.
0: Антон у нас заскучал, по-моему. Антон, задавай свой любимый вопрос про волонтеров. Да, про волонтеров.
3: Конечно. Ну,
2: мы понимаем, что волонтерство у нас является одной из, в принципе, национальных идей не только для молодежи, но и для всех возрастов в России. Понятно, что когда борщевик наступает, скажем так, на земли сельскохозяйственные, то сам землепользователь должен с ним бороться. А что касается всего остального, земель лесного фонда, заповедников,

0: есть ли в них место для того, чтобы добровольцы помогли побороть эту напасть?
1: Безусловно, это как раз и есть приоритетные территории, где труд волонтеров наиболее оправдан. Это, вот, ну, как я считаю, это особо охраняемые природные территории и берега рек. Потому что на берегах рек нельзя применять гербициды, нельзя запустить трактор, да, потому что там риск эрозии, ну и плюс, как правило, они еще там заросшие кустарниками, деревьями. И по рекам борщевик распространяется как раз. Это такие вот каналы распространения. Соответственно, волонтерский труд, вот он наиболее оправдан, да, на заповедных территориях и по берегам рек.
2: Как стать волонтером и бороться с борщевиком?
1: Да просто присоединиться к движению. Ну, как бы регулярно выходят анонсы наших там вот акций волонтерских, субботников, и просто прийти на одну из них.
2: Это, можно... это 100 борщевик, да?
1: 100 борщевик, да.
2: А где искать?
1: Ну, в соцсетях, ВКонтакте, в Телеграме есть группы. Ну, и сайт еще есть, 100 борщевик. Угу. Там тоже публикуем.
2: А как вообще вот самоорганизовалось это движение? Как вообще оно появилось?
1: Появилось, собственно, с объединения нескольких людей, которые независимо этой проблемой заинтересовались. Вот движение 100 борщевик было создано вот мной и Антоном Гладилиным. В общем, мы два таких сооснователя. Антон когда-то там еще в 2010 году пытался какой-то начать проект, ну, вот начинал проект по борщевику. А я просто вот заинтересовалась проблемой, поняла, что... Я увидела, что борщевик подступает к местам моего такого летнего детства, и поняла, что мне нужно выработать какие-то инструменты, чтобы его туда не пустить. А еще меня... я наблюдала, как создавалось движение там, за раздельный сбор мусора, мои в том числе друзья там в этом участвовали. Я подумала, что с борщевиком можно сделать что-то похожее, вот, заниматься просвещением, организовывать волонтерские акции, которые тоже сами по себе являются просветительскими, да, и таким образом увлекать, ну, вот, людей в это, вот, чтобы они знали, как с борщевиком можно бороться, что они не одни, и что если для них важно защитить, ну, ценные для них территории от вторжения борщевика, что вот они могут действовать так-то и так-то и не чувствовать себя странными фриками, вот, понимать, что есть еще такие люди.
2: То есть вы в науку пришли из активизма, получается?
1: Я, да? Получается, пришла в науку, да, из экопросвещения и из активизма. Я вот, как бы, у меня очень большой рабочий опыт, и я работала в музее-заповеднике Царицына, просто в отделе экологического воспитания. Да, и потом, когда я там уже работала, я вот заинтересовалась проблемой, поняла, что мне... Я узнала, что борщевик видно из космоса, на космических снимках.
2: Даже
1: и поняла, что таким образом можно его исследовать, да, исследовать то, как он распространяется, понимать, какие площади он занимает. И вот этот интерес привел меня к тому, чтобы начать изучать ГИС, да, вот, тематику, и пойти вот в исследователи. Получается такой путь.
2: Антон, ну здесь уже чистая наука, и сложно.
0: И, да, мы
2: давай, наверное, ты
0: подключайся. Поэтому, да, теперь заслушиваться будешь ты, Евгений.
2: Да, все, я открываю рот и раскрываю глаза, давайте.
0: Перейдем к дистанционному зондированию Земли, то есть мониторинг, в нашем случае борщевика, по космоснимкам. В нашем представлении, то есть какая-то у нас спутниковая группировка, она делает снимки поверхности Земли в разных спектрах. И, как я понимаю, в некоторых из них борщевик видно лучше, и его легче определить. То есть, когда мы говорим про мониторинг распространения, мы не говорим про отрисовку вручную вот этих вот белых цветущих шапок. Это все-таки происходит как-то автоматически, верно?
1: Верно. Ну, во-первых, можно и вручную отрисовать, если для какого-то небольшого очага или небольшой местности, то можно по снимкам сверхвысокого разрешения взять, отрисовать, и это будет, ну, достаточно точная карта, но, естественно, для больших территорий это не подходит. Вот. По поводу того, когда он лучше всего виден, вот лучше всего он виден просто на снимках в естественных цветах. То есть вот космоснимки даже, которые вы можете увидеть, ну, не знаю, там на Яндекс.Картах подложены, то вот если это летний снимок, особенно если там июньский, июльский, вот любой даже человек может заглянуть, если он знает, что где-то есть заросли борщевика, ну, известные ему, то вот он может заметить такое как ярко-зеленое свечение. Вот он такой ярче, чем окружающая растительность, да, луговая, да, ярче, чем лес.
2: И снова мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете программу «Активная полевая жизнь». Программа, которая посвящена молодым ученым, их работе, их экспедициям. Для вас, как всегда, работают Антон Германов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, и я, журналист «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. А в гостях у нас очаровательная Марина Шайкина, инженер-исследователь лаборатории природной флоры главного ботанического сада РАН, главный специалист отдела анализа биоразнообразия Розоповедцентра, одна из основателей и научный руководитель движения «Стоп, борщевик».
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
5: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения, неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострилось отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О пожарах.
6: Пожарные ликвидировали открытое горение в самарском многоэтажном доме после хлопка бытового газа. Огонь охватил жилые помещения со второго по четвертый этажи, а также торговые площади, заявили в МЧС. Как отмечается, пострадали 5 человек, из них 2 детей. Ранее власти Самары объявили, что пламя повредило 24 квартиры. Для жителей развернули пункт временного размещения. Росавиация запретила ночные вылеты из российских аэропортов в Иран. Ограничение будет действовать с 14 по 24 июня. В период с 23 часов до 11 утра по московскому времени, отметили в ведомстве. Там уточнили, что днем авиакомпании смогут выполнять рейсы только после тщательной оценки рисков. Решение принято из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после взаимных военных ударов Ирана и Израиля. Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму в честь его 80-летия. Российский лидер назвал американского коллегу ярким политиком и отметил сложившееся между ними взаимопонимание. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля. Глава государства также подчеркнул, что совместными усилиями они способны улучшить отношения двух стран и укрепить мировую безопасность. Ранее сегодня президенты России и США провели почти часовой телефонный разговор и затронули вопросы Украины и Ближнего Востока.
3: Об авиации.
6: Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание полетов из-за ограничений в небе над Москвой. Перевозчик отменил часть рейсов и перенес время вылета некоторых самолетов, сообщили в компании. Пассажиров просят проверять статус билетов на сайте и не приезжать в аэропорт в случае отмены рейсов.
3: Обо всем.
6: Американский певец Джейсон Дерула дал сольный концерт в Москве. Музыкант собрал полный зал и исполнил свои главные хиты, сообщает ТАСС. Со сцены артист признался в любви к России. Кроме того, спел кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь». В прошлый раз исполнитель приезжал в российскую столицу в сентябре 2020 года в рамках того же мирового турне.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
3: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 13 градусов, завтра обещают до 23 тепла и малооблачную погоду с дождем. В Санкт-Петербурге в данный момент плюс 15, в понедельник до 23 со знаком плюс, малооблачно, дождь и гроза. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Активная полевая жизнь». Программа, которая посвящена молодым ученым, их работе, деятельности, путешествиям, экспедициям. Для вас, как всегда, работают двое ведущих. Это мой коллега Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. И я, кандидат филологических наук, Евгений Сазонов. В гостях у нас Марина Шайкина, инженер-исследователь лаборатории природной флоры Главного ботанического сада Российской академии наук, главный специалист отдела анализа биоразнообразия Росзаповедцентра, одна из основателей и научный руководитель движения «Стоп борщевик».
1: Если я, как эксперт-дешифровщик, могу распознать борщевик вот там на снимках в естественных цветах, естественно, можно, да, другие каналы использовать. Ну, вот один из примеров, который там, я применяю. Да, я могу, соответственно, обучить алгоритмы, да, допустим, использовать машинное обучение, создать выборку обучающую, сказать, что вот это борщевик, нарисовать там полигончики или поставить точки, сказать, что вот эти пиксели – это борщевик, вот эта там группа пикселей – это лук, вот эта группа пикселей – это лес, да, это асфальт и так далее. И показать все это машине, дать ей снимок, да, и она, соответственно, сравнивает, да, эти пиксели с остальными и выдает некий результат, да, результат классификации. Естественно, ну вот это как бы, ну, например, там алгоритм Random Forest, да, можно использовать для этого. Кроме этого, можно использовать и нейросети, естественно. Если человек что-то видит и может распознать какие-то объекты, то, значит, можно и нейросети научить их распознавать. Вот, и сейчас вот у нас Яндекс.Клауд проект по тому, чтобы создать алгоритм, который распознает борщевик на космических снимках.
2: Ну, конечно,
0: здесь маленький шаг назад. Да, как раз представители Яндекс.Клауд к нам уже заходили в гости на эфир. Вы можете найти его на портале «Комсомольская правда», на страничке нашей программы. И как раз вот этот самый проект Яндекс.Клауд, он в том числе и та наша встреча стала отправной точкой, чтобы взяли в сотрудничество, в том числе и вот проект как раз Марины. Поэтому те, кто нас слушают, ученые, если вы думаете, что все наши слова о том, что обращайтесь в Яндекс, вам там помогут применить нейросети для ваших научных задач, были просто вежливостью и дружелюбием, и гостеприимством по отношению к нашим гостям, нет, так и есть. Вот действительно яркий тому пример. Обратились с научной проблемой, с имеющейся базой данных, с наработками, и вот сейчас уже сколько получается? Полгода ведутся работы по созданию такой нейросети?
1: Ну да. Ну, и есть уже результаты, да. Сейчас будем их тестировать.
0: Что будет
1: уже
0: дальше?
1: Да.
0: Вот создастся эта нейросеть. Как, где и кем она может быть применена?
1: Она может быть применена для разных целей. Одна из них – это исследовательская, то есть понять, какие, в принципе, площади занимает борщевик, как он распространяется, да, там, по каким законам, возможно, научиться его там, прогнозировать, да, ну, вот такая научная задача. Плюс практическая, потому что если мы как бы делаем карту, соответственно, мы можем понять, какие количество зараженных площадей, можем рассчитать, сколько нам потребуется денег для того, чтобы бороться на них. Плюс, если делать такие карты каждый год, можно оценивать эффективность борьбы, да, там, после проведенных обработок, остался борщевик или нет, что мы видим, да, то есть это важно для того, чтобы вот как раз рассчитывать, ну, для борьбы, да, чтобы рассчитывать затраты и оценивать эффективность их. И плюс видеть еще, где находятся вот очаги заражения, из которых может идти, на которых на эту территорию могут опять там залетать семена, да, и, возможно, как, ну, продумывать, как можно защититься от этого.
2: Ну, карты же, они требуют валидации все-таки. Мы не можем только на космос рассчитывать. Видимо, должен кто-то пройти ножками и сказать: подтверждаю, не подтверждаю.
1: Безусловно, да. Это как раз вот подкаст про полевую жизнь. Конечно, если мы просто сделаем там какую-то классификацию или там карту вот, с помощью нейросети, мы не можем даже на самом деле назвать картой ее, ну вот с точки зрения науки, потому что карта — это когда мы можем сказать, ну, оценить ее точность, с какой точностью вот, она показывает борщевик. И для этого, да, нужно пройти ножками, ну, то есть сравнить тот результат, который показала машина, с тем, что есть на самом деле. Вот. Ну и такой классический метод, как это делается, это вот на территорию следуемую вбрасываются случайные точки, и нужно приехать на эту случайную точку и описать, что там находится, какой там тип земель, ну вот какой покров, да, сделать фотографии, которые бы это подтверждали, вот, и, собственно, таких точек нужно немало. То есть, в принципе, по времени и, там, я не знаю, по трудозатратам это может быть не меньше, а иногда даже и больше, чем вот просто создание классификации. Ну, это зависит от территории. Да?
2: Как помочь? Вот я зажегся, да, я знаю место, где растет борщевик. Вот. Как мне, сказать, влиться в вашу систему борьбы?
1: Ну, идите скорее в систему валидации, да? Ну, во-первых, я думаю, что мы сделаем карты там на некоторые территории и будем, естественно, их валидировать и какие-то, возможно, проводить акции, где нам понадобятся волонтеры, и про это, опять-таки, будет объявлено. Вот. А так вы можете просто отправлять данные о том, где борщевик есть, там, не, например, да, если видите, с координатами.
2: А куда вам отправить это? В ВК, наверное, что-то есть, или в Телеграм, где что, как?
1: Ну, можно использовать для этого уже существующие там проекты научного волонтерства. Например, там вот приложение «Натуралист». Ага. Также Главный ботанический сад еще запустил Телеграм-бота «Инвазиум». Вот, туда можно, там тоже данные о борщевике собираются. Вот, ну, вот это два, да, основных. Можно, конечно, мне лично, да, найти меня. Но лучше, ну, допустим, да, вот в эти проекты. Вот из них можно эти данные потом получить. Но дело в том, что для валидации еще важно не только знание о том, где борщевик есть, но и о том, где его нет. И подчас такие данные найти сложнее, да, потому что вот эти проекты научно-волонтерские, которые я назвала, они собирают именно данные о наличии, да, а вот об отсутствии не собирают. И, возможно, как раз именно эти данные нам придется добирать. Да,
2: то есть ждите анонсов, вас позовут, да?
1: Да.
2: Хорошо. Ну, то есть периодически заходим в интернет, набираем «стоп борщевик», да, и да, следим за анонсами.
1: Да.
2: Вот. Антон, давай какой-нибудь умный вопрос.
0: В завершение, конечно, всегда завершающий вопрос о планах. Какие научные, общественные планы на завершение этого года, на грядущий сезон?
2: Победить борщевик.
1: Ну, так быстро победить его не получится, но планы мы хотим сделать как раз карты на там некоторые особо охраняемые природные территории, собрать обратную связь о том, насколько там они полезны, насколько они точны, да, и хотелось бы еще на них побороться, ну, на некотором количестве очагов.
2: Мы когда-нибудь победим его, это чудовище, борщевик?
1: Сложно так ответить. На самом деле точно нужна федеральная программа по контролю там не только борщевика, в принципе, вот инвазионных видов, которая бы регулировала его. Вот. Также, Ну, хочется надеяться, что с течением десятилетий, может, столетий, мы не знаем, природа выработает, накопится болезни и вредители, которые здесь повреждают борщевик, соответственно, он станет менее агрессивным, уже появятся факторы, которые будут его сдерживать. Вряд ли он совсем исчезнет, но он будет как бы в большем балансе, да, с окружающей средой. Но произойдет ли это и когда? Ну, то есть, как бы, скорее всего, произойдет, но когда, мы не знаем, да, и в любом случае сейчас нам нужно защитить те территории, которые могут пострадать от борщевика, чтобы сохранить биоразнообразие. Ну, а кроме того, сохранить наше здоровье, да, потому что вот мы не проговорили, да, что сок борщевика на свету, он, когда попадает на кожу, снижает ее защитные свойства, соответственно, при воздействии ультрафиолета появляются такие дерматиты, которые похожи на ожоги, там, покраснения, волдыри, зуд. Вот, то есть с точки зрения защиты здоровья людей там, и животных, с борщевиком тоже важно бороться. То есть он опасен и для экосистем, да, ну, для нашей местной природы, и для здоровья человека. Поэтому, естественно, не надо ждать, пока там какой-то, возможно, нарабатывается баланс. Нужно действовать, нужно сохранять здоровье, сохранять экосистемы. Вот.
2: Ну и участвовать в прекрасном движении, да. «Стоп борщевик», собственно.
1: Да.
2: Дорогие друзья, «Активная полевая жизнь» подошла к концу. Это программа, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе, главных экспедициях. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологий. Как всегда, как говорится, в аудитории, я как университетский работник начал говорить, только хотя я и есть. Как всегда, в студии было у нас три человека. Это двое постоянных ведущих. Прежде всего, это, конечно же, Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук.
0: И Евгений Сазонов, путешественник, просветитель, кандидат филологических наук.
2: И наша очаровательная гостья Марина Шайкина, инженер-исследователь лаборатории природной флоры Главного ботанического сада Российской академии наук, главный специалист отдела анализа биоразнообразия Росзаповедцентра, основательница и научный руководитель замечательного движения «Стоп борщевик». Спасибо вам огромное и все на борьбу с борщевиком.
0: До встречи.
1: Спасибо.
0: И до встречи в тревожных далях.
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
7: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и в самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
4: –
8: российские производители косметики ожидают спада выпуска своей продукции. К правительству обратились представители Российской парфюмерно-косметической ассоциации с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников почти в 3 раза. Сейчас парфюмерно-косметические компании платят взносы по базовой ставке для бизнеса – 30%. Однако в последнее время это оказалось слишком серьезной нагрузкой на отрасль. К концу прошлого года загрузка мощности у производителей косметики и парфюмерии упала до 55-60% из-за серьезного снижения спроса. Помимо этого, негативно влияет на отрасль и конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего увеличились сроки поставок некоторых видов сырья и цены на них, рассказала радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
9: На фоне того, что все процессы создания любого продукта дорожают, дорожает логистика, дорожает сырье, дорожают комиссии на маркетплейсах. У нас честный знак уже тут в полную меру работает. Это не только покупка знака, это все процессы, наладка, покупка оборудования для честного знака. Огромные затраты несли предприятия на это. Желание поддерживать достойный уровень зарплат сотрудникам. Все это заставляло увеличивать затраты предприятий.
8: Предложение ассоциации поддержали в Минпромторге. Там отметили, что отрасли необходимы меры поддержки для укрепления импортозамещения. Однако инициатива вызвала вопросы у Минфина, посчитавшего предлагаемые послабления излишними при текущей версии федерального бюджета. К тому же, по словам экспертов, это может вызвать волну негодования в бизнес-сообществе. Государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает привилегии, а какой-то другой сектор экономики нет. В то же время без господдержки большинство из производителей косметики заморозит инвестиции в новые разработки, что в 2026 году может привести к спаду производства на 10-15%. По оценкам экспертов, такой сценарий может привести к подорожанию косметики из среднего и премиального сегментов на 10-15%, а в бюджетном – на 25-30%. А это в конечном итоге еще сильнее может ударить по спросу, подчеркнула Александра Скоробогатова.
9: Конечно же, цены на косметику поднимаются регулярно, как минимум раз в год каждая компания их поднимает, и увеличение затрат, которые продолжаются, и еще они появились, вот и на увеличение обложения зарплатных отчислений, это также будет еще одним из поводов увеличивать в том числе цену продукции или где-то ужиматься в развитии, в продвижении, что также будет влиять негативно на продажи, сдерживать уровень зарплат сотрудников, не нанимать новых сотрудников, нагружать дополнительной работой действующих сотрудников. Положительного эффекта тут для отрасли ждать не приходится.
8: Дополнительным фактором давления на бизнес производители называют конкуренцию с зарубежными игроками на маркетплейсах. По оценкам аналитиков, в 2025 году оборот трансграничных продаж косметики через онлайн-площадки вырос в 5 раз. Зарубежные бренды, особенно китайские, выигрывают за счет низких цен и широкого ассортимента. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
10: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
11: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от непсихологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением 3-месячных, 4-месячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
10: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
12: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас устав зарегистрированный в Минюсте и реестр, куда входят профессионалы. Мы не можем с вами писать закон, как хирург должен проводить операцию. И кого мы называем хирурга, а кого нет.
10: Особое внимание в законе, по словам экспертов, необходимо уделить именно психологической помощи несовершеннолетним. Нередки ситуации, когда 18-19-летние студенты попадают к медицинским специалистам и выясняется, что они уже прошли психолога за пару лет до этого. Однако результатом такой помощи стало не улучшение ментального здоровья подростка, а наоборот, обострение проблем. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
13: Морозоустойчивому маньяку из Перми ужесточили приговор. Вердикт суда 46-летний Константин Тарасов выслушал еще в феврале. Тогда он получил 16 лет в колонии самого строгого особого режима. Главной фишкой маньяка было то, что при любой погоде, даже в мороз, он раздевался, надевал на голову маску, противогаз, кофту или балаклаву и часами караулил свою жертву. Во время нападения Тарасов угрожал девушкам ножом, а после насиловал их. Среди жертв маньяка были и несовершеннолетние.
14: Я взял с 9 до часу увольнения. Сюда я прибыл где-то в 10:00 утра. И в 12:15 или в 12:10 появилась девушка. Также хотел совершить с ней оральный секс. Она как бы отказывалась. И 5-6 назад у нее получилось, что вот на том месте она по пояснице получилось, вот перевалилась за перила и в снег упала. Я хотел достать ее оттуда. Она начала ногами отбиваться. Я как бы не стал ее оттуда доставать. Как бы она начала кричать, а время было дневное, и испугался то, что, возможно, пойдут люди.
13: Для рецидивиста это уже четвертый срок. Впервые приговор, 3 года условно, он получил в 2006 году за покушение на изнасилование. За этим последовала серия нападений в 2008-2009 годах. В последний раз Тарасов освободился в 2024. В сентябре того же года он напал на 14-летнюю школьницу и ее подругу в лесу на экотропе. Подружка смогла убежать, а вот девочка вступила в схватку с голым маньяком. Во время борьбы подросток ударил насильника по лицу рукой, в которой был зажат телефон. Тарасов ослабил хватку, и девочке удалось убежать. Как оказалось, телефон рассек бровь нападавшему, капли крови попали на куртку школьницы. По ним маньяка и вычислили. Во время следствия и после на судебном заседании мужчина пытался убедить всех, что болен. Такую же версию высказывала 70-летняя мать маньяка. Однако психологи и психиатры пришли к заключению, что Тарасов полностью вменяем, рассказал руководитель следственного отделения по Орджоникидзевскому району города Пермь СУСК РФ по Пермскому краю Марат Закиров.
15: В ходе следствия обвиняемый неоднократно указывал на то, что он не помнит обстоятельства совершенного им преступления и всячески пытался представить следствию себя в таком свете о том, что он действительно является больным человеком. Он достаточно подробно рассказывал о тех расстройствах поведения, которые у него имеют место быть на протяжении длительного периода времени. Комиссия экспертов пришла к выводу, что обвиняемый вменяем, да, у него есть определенные расстройства психические, в том числе и расстройства сексуального предпочтения, но тем не менее наличие у него данных психических заболеваний не исключает его вменяемости.
13: При этом во время предыдущих следствий маньяк также пытался говорить о своей невменяемости, но тогда он ссылался на пагубное влияние алкоголя. Якобы после выпитого пива им овладевает нездоровое желание. Вот только ни друзья, ни соседи о наклонностях Тарасова не знали. По крайней мере, до тех пор, пока его впервые не поймали правоохранительные органы. Бывшая супруга маньяка тогда рассказывала, что не замечала в муже ничего странного, и дома он был вполне адекватный.
16: Слава такая у меня получается, что вот у меня муж такой, друзей было много, и поэтому не все хотят такой славы, даже некоторые отворачиваются при слове «здравствуй». По сути, мы нормально жили, я ничего слишком плохого сказать не могу. Дома был спокойный, руки золотые, делал все, что попросишь.
17: Я извиняюсь за интимный вопрос, вы нормально жили?
16: Да, было все, да, нормальная интимная жизнь была.
13: В мае этого года в суде апелляционной инстанции арестант изменил позицию. На этот раз он утверждал, что ни в чем не виноват, ведь жертва называла рост нападавшего 1.70 м, а у него 1.80 м, и цвет глаз, по показаниям, голубой, а у него зеленый. Однако апелляционный суд не прислушался к маньяку и ужесточил приговор. К сроку прибавили еще 3 года. Также осужденный должен будет возместить моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей девочке, вступившей с ним в схватку, и 100 тысяч второй школьнице. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
19: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии снова.